Не смотришь на количество трудов, но на жажду сердца. Чего жаждешь ты, сердце мое? Куда ни посмотрит око, смерть видит. Чего не коснется рука, гроб осязает. Что бы ни обрел ты, вместе с тем обретаешь и страх потерять обретенное. Чего бы ни полюбил ты, исполняешься скорбью утраты. Мысли мои немирные. Толпитесь вы в уме, словно по базару пьяные, и падаете, и умираете, как кузнечики на дороге. Умрет все, что было вашим источником, и ни одна из вас не спасется от гроба моего, кроме одной, что связала себя с бессмертным и неумирающим. Воистину, войдя в меня, в могилу вошли вы, и сами, как могильщики, могилу мне роете. Но когда вострубит ангел в душе моей в трубу многоствольную и возвестит приход Сына Божия, тогда все тленные желания сердца и все мысли тленные отделятся и ошуею встанут, и очистится нива сердца и ума. И Сын Божий ступит на ниву свою и исправит ее, и засыпет могилы мыслями тленными, словно кротами разрытые. И омоет меня Сын Божий, и очистит, и мира помажет не на смерть, а на жизнь. Сам я, Господи, воздвиг стену каменную между мной и благодатью Твоей, и не смею за стену выглянуть, ибо Ты, словно ветер грозный, понастроил я в душе своей избушек и домиков, и боюсь, что разоришь Ты их. И Ты разоряешь их не для того, чтобы бездомным стал я, но для того, чтобы в палаты ввести меня, что просторнее и светлее, чем вся вселенная. Отвергли люди краеугольный камень Твой, ибо слишком велик для их построек ничтожных. Отвергли его строители безумные, ибо не знали, что построить на нем. Не могли догадаться, медлительный умом, что Ты — строитель единственный, и вся работа их — не мешать Тебе работать. Слишком велик краеугольник Твой, и колоссы великие обходят его, говоря: «Если начнем на нем строить, когда закончим?» Несчастные, как смерть отвращает их от всякого благого начинания, как принуждает их возводить постройки однодневные. Протяни мне благодать Твою, что проникает далее лучей солнечных, чтобы осмелился я встать на камень отвергнутый. Се Ты еси благодать, склонись и воздвигни меня, отгони от меня временное и тленное, и буду я созидать с Тобою то, что земные колоссы созидать не смеют».

0: Светлое радио. Константин Бальмонт. Без русла. Читает Максим Леонидов.
1: Я полон беспредельной любви к миру и к моей матери, которая называется Россия. Там, в родных местах, так же, как в моем детстве и в юности, цветут купавы на болотных затонах и шуршат камыши, сделавшие меня своим шелестом, своим вещим шепотом, тем поэтом, которым я стал, которым я был, которым я буду, которым я умру. Там, в родных моих лесах, слышно ауканье, и я люблю его больше, чем блестящую музыку мировых гениев. Поют соловьи, над полями возносятся, рассыпая ожерелье солнечных песен, жаворонки. Там говорят «до свидания», «милый», «прощай», «люблю». И на лесной опушке кличет эхо, которое откликалось мне, когда еще мир казался добрым, и вся жизнь казалась тайной.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери Николая I, королевы Вюртембергской. 1822-1830 годы. У мама родилась девочка, которую назвали Ольгой. Пушечный салют, возвещавший стране о моем рождении, смешивался со звоном колоколов по случаю празднования Дня памяти святого благоверного князя Александра Невского. Во время моего появления на свет император Александр I был на конгрессе в Вероне, последнем в своем роде, на котором монархи и министры сошлись вместе, чтобы обсудить европейские вопросы. По своем возвращении государь привез мне, как подарок крестинам, бокал из зеленой эмали и такую же чашу. Когда он снова увидел мама во всей прелести ее юности, с ребенком на руках подле моего отца, смотревшего на нее с гордостью и любовью, государь был необыкновенно тронут и сказал: «Было бы ужасно и непростительно, если когда-либо в жизни один из вас разочарует другого. Верьте мне, существует только одно истинное счастье – семья. Берегите ее священный огонь».
0: Голоса.

что истина?» Пилат ему сказал. И руку поднял высоко над головой. И говоря о том, слепец не знал, что истина пред ним, с поникшей головой. В томлении изменчивых путей, блуждая в темноте усталыми ногами, об истине тоскуем мы сильней, не зная, что она всегда, везде пред нами. Павел Булыгин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Георгий Задонский.
1: Послушник Задонского Богородицкого монастыря по имени Георгий Машурин возвращался с утреннего богослужения к себе в келью. В обители он жил недавно, еще не всех хорошо знал, и не все знали его. Молодой дворянин, в ту пору ему было 29 лет, он приехал сюда из Казани, где служил в императорском лейб-драгунском полку, имел звание офицера. О монастырской жизни Георгий мечтал с самого детства. После окончания службы прямо из армии он, нигде не задерживаясь, прибыл в Богородицкую обитель. Георгий уже подходил к келейному корпусу, когда его окликнул старый седой монах. «Сынок, окажи милосердие. Накали мне дров для печки. Такой мороз, а я с утра что-то занедужил, ослаб. Боюсь, и топор не подому». Георгий поклонился монаху и с готовностью последовал за ним к двери его кельи. Возле нее лежала вязанка дров. Рядом стоял большой чурбак с воткнутым в него топором. Монах зашел в келью, а Георгий растерянно и смущенно смотрел по сторонам. Ведь он ни разу в жизни не рубил дрова. В семье Машуринах, хотя и не богатой, всегда держали прислугу и дворовых людей, которые выполняли работу по хозяйству. В армии Георгию, офицеру, тоже не довелось усвоить этой науки. Но отказать старому больному монаху Георгий никак не мог. С трудом оторвав топор от чурбака, он поставил на него полено и, примиряясь, замахнулся. Бах! Топор со звоном вонзился в чурбак, а целехонькое полено отлетело куда-то в сторону. Георгий терпеливо поднял его, снова установил на чурбаке, замахнулся, ударил и опять мимо. С какой попытки Георгию удалось-таки расколоть упрямое полено, он и сам уже не знал. Медленно, с трудом, но все же дело пошло на лад. Когда примерно через час старый монах выглянул из кельи, рядом с его дверью уже лежало немного наколотых дров. «Спасибо тебе, сынок!» — с улыбкой поблагодарил Георгий монах. «Не трудись больше, мне и этого надолго достанет». А когда Георгий с поклоном подошел к нему за благословением, сказал: «Ты ведь, сынок, я вижу, из благородных. Топора-то поди в руках не держал, а не отказал старику. Благослови тебя, Господь!» И от этих простых слов на душе у Георгия стало тепло и радостно, как не бывало еще никогда в жизни. Георгий оставался в Богородском монастыре до своего последнего дня. Монашеский постриг из глубочайшего смирения он принял тайно и до самой смерти оставался для всех простым послушником. Его глубочайшая молитвенная жизнь стала примером для монахов, которые с почтением называли Георгия Алексеевича Машурина старцем. Много лет прожил он в уединении, затворившись в своей келье, за что получил прозвание «затворник». «Если можешь сделать хоть малое для брата своего, делай без раздумья, с кротостью и смирением, даже если пришлось приложить к тому все твои силы», — говорил старец Георгий, затворник Задонский. «Ибо неизреченна радость, которую посылает Господь творящим доброе ради ближнего».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Георгий Задонский.

Радио «Вера». Светлое радио. В этот великий день Христос призван из мертвецов, которым уподобился. В этот день Он отразил жало смерти, сокрушил мрачные затворы ада, даровал свободу душам. Святой Григорий Богослов.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петроградского Вениамина Казанского. 1917 год. Время октябрьских боев в Москве. Кремль, Чудов монастырь. Ужасные дни пришлось пережить в Кремле. Но Господь судил сохранить святыни. Уцелел и я с монастырской братьей. Монашествующие все видят в этом милость Божию. Только в Чудове монастыре среди всех храмов Кремля совершалось непрерывное моление, которое в среду и четверг совершалось перед мощами святителя Алексия, перенесенными в подземелье, в церковь святителя Ермогена. Когда мы собирались там вокруг мощей, Преосвященный Михаил Гродненский совершил первый молебен. Он так молился: «Святитель Христов, ты предстоишь здесь пред святым престолом Божиим, а там, на небе, пред Царем Небесным. Помолись за нас и помилуй нас грешных». Преосвященный молился не церковными, а обыкновенными словами. И это глубоко действовало на молящихся. В последние дни мы почти непрестанно молились. Надо пережить, что мы пережили, чтобы чувствовать, что происходило в Кремле. Когда сыпались снаряды, мы молились, чтобы Господь примирил убивающих друг друга. Когда сражавшиеся падали трупами, мы молились об убиенных во дни и в нощи. Когда после литургии и всеночного бдения мы собрались на молебен, за которым читалось Евангелие со словами «Мир вам», то эти слова производили на нас особенно сильное впечатление. Все исповедовались и причащались, как те, которые служили с приготовлением, так и те, которые были без этого приготовления. И Господь сохранил всех нас.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Из окон дома вдовы железнодорожного магната фон Мекка звучала музыка. Изысканные и гармоничные фортепианные переборы разливались подобно бурной реке, и даже прохожие останавливались, зачарованные их звучанием. С удивлением прислушивалась к ним и хозяйка дома, баронесса Надежда Филаретовна фон Мекк. Она сидела с вязанием у себя в кабинете, в то время как в соседней комнате ее дочери брали очередной урок у своего учителя музыки, молодого француза Клода Дебюсси. Именно оттуда и раздавались чарующие звуки. Надежда Филаретовна знала толк в музыке, трепетную любовь к которой ей с раннего детства прививали родители. То, что она слышала сейчас, было бесподобно. Баронесса фон Мекк перебирала в уме композиторов, сначала известных, а потом и не очень, но ни у одного из них не было ничего похожего на звучавшее произведение. Сгорая от любопытства, Надежда Филаретовна тихонько вошла в комнату к дочерям. Учитель тут же прекратил игру, встал из-за инструмента и поклонился баронессе. «Месье Дебюсси», — обратилась к нему Надежда фон Мекк, — «скажите, что вы играли сейчас, до того, как я вошла в комнату?» Молодой учитель заметно смутился. «Мадам, ваши дочери попросили меня сыграть что-нибудь из вещей моего собственного сочинения. У меня их довольно много, а сейчас я играл сонату, которую закончил буквально вчера вечером». Через час, когда урок закончился, баронесса пригласила Клода Дебюсси в свой кабинет и предложила ему помощь в организации первых его жизни концертов. Надежда фон Мекк планировала поехать с дочерьми в большое путешествие по Европе и решила, что талантливый молодой человек должен поехать с ними, чтобы выступить в лучших залах Италии, Германии и Франции. Все финансовые расходы по организации концертов Надежда Филаретовна взяла на себя. Так, благодаря энтузиазму и щедрости баронессы фон Мекк, композитор Клод Дебюсси получил мировую известность. Надежда Филаретовна жила искренним стремлением помогать талантам. После смерти мужа, миллионера Карла фон Мекка, она стала наследницей огромного состояния, которое позволяло ей заботиться о находящихся в нужде музыкантах и композиторах. Она не только открыла миру Клода Дебюсси, узнав, что знаменитый пианист и дирижер Антон Рубинштейн едва сводит концы с концами и практически голодает, баронесса назначила ему жалование из собственных средств. Она приютила у себя тяжелобольного композитора и скрипача Генрика Винявского и лично ухаживала за ним до последнего дня его жизни. «Бедность не должна становиться на пути у гения», — говорила Надежда Филаретовна. «Ей самой в жизни пришлось испытать нужду. До того, как разбогатеть, ее супруг был бедным служащим, и только по Божьей милости, начатое на страх и риск собственное дело, железнодорожный бизнес, принесло семье фон Мекк миллионы». Баронесса была глубоко верующей женщиной и не пренебрегала евангельскими заповедями о помощи ближнему. Это в особенности выразилось в ее отношении к Петру Ильичу Чайковскому. Баронесса была большой почитательницей его таланта. Узнав о бедственном материальном положении композитора, баронесса сделала все возможное, чтобы Чайковский мог в спокойной обстановке, не отвлекаясь на бытовые нужды и мысли о заработке, сосредоточиться исключительно на творчестве. Не случайно именно в этот период Чайковский, прежде весьма скептически настроенный по отношению к вере, обратился к духовной музыке и создал свою знаменитую литургию святого Иоанна Златоуста. «В душу мою все больше и больше проникает свет веры. Я чувствую, что начинаю любить Бога, чего прежде я не умел», – писал композитор Надежде Филаретовне. В благодарность за поддержку и заботу Чайковский посвятил баронессе фон Мекк свою четвертую симфонию «Фа минор». Но скромная Надежда Филаретовна попросила Петра Ильича не указывать ее имя на титульном листе. И тогда композитор написал: «Посвящается моему лучшему другу».
0: Имена, имена милосердия.

радости беспечной. Дай ей любовью подышать усталой в суете той вечной, где ей наскучило.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Несторианство стало одной из самых опасных ересей, с которой пришлось столкнуться православной церкви. Еретик Несторий, по имени которого и назвали ересь, являясь патриархом константинопольским, в V веке распространил учение, что Христос был просто человеком. Бог же в нем обитал, как в храме. По мнению Нестория, Спаситель являлся пророком, избранным, но все же человеком. Соответственно, Дева Мария была не Богородицей, а Христородицей. Несторианство было побеждено во многом усилиями святого Кирилла Александрийского, но не исчезло вовсе. Оно проявило себя, например, в новом виде уже в 19 столетии. Жертвой ереси и ее распространителем стал писатель Лев Толстой. Он посчитал, что все чудеса Христа – это выдумка. С точки зрения Толстого, Спаситель был просто человеком, проповедником и пророком. Идеи писателя продолжают жить и сегодня. Среди наших современников есть те, кого также можно было назвать несторианами. Святые отцы, то есть великие богословы древности, понимали, что ересь несторианства опасна, может возродиться, а потому поместили в богослужение песнопение, содержащее верное учение о Христе Спасителе. Одно из таких песнопений – догматик третьего гласа, особой мелодии распева. Догматиком принято называть молитвословие с вероучительным содержанием. Прокомментирует его священник Антоний Борисов.
2: Всего в православном богослужении имеется 8 догматиков. Все они созданы святым Иоанном Дамаскиным, святым 7-8 веков. Дамаскин был одновременно богословом и поэтом. В свои богослужебные песнопения он вкладывал глубокий догматический смысл, как, например, в догматик третьего гласа. Послушаем его текст в русском переводе. «Как не удивиться нам рождению от Тебя, Бога человека, всесвященное? Ибо общение с мужем не испытав пренепорочное, родила Ты без отца, сына по плоти, прежде веков от отца, рожденного без матери, и ни в чем не испытавшего при этом изменения, или смешения, или разделения, но свойства каждого естества, в целости сохранившего. Потому, Матерь Дева Владычица, моли его о спасении душ, православно Богородицу, исповедующих тебя». Святой Иоанн Дамаскин через догматик напоминает нам о великом чуде – пришествии Бога в наш мир. Сын Божий пожелал стать сыном Девы Марии. Та зачала Христа от Духа Святого и родила его, не перестав быть девой. Богоматерь родила Бога, а потому должна именоваться не Христородицей, а Богородицей.
1: Все догматики, составленные святым Иоанном Дамаскиным, поются на вечернем богослужении. Они напоминают молящимся о самых важных элементах православного вероучения, что, безусловно, важно. Ведь чтобы молиться Богу и идти к Нему, нужно знать, кто Он и что Он для всех нас сделал. Послушаем догматик третьего гласа в исполнении хора Регинского отделения Курской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О терпении. Говоря о терпении, один старец приводил такую притчу. В одном городе жил искусный цирюльник, который получал по 3 медные монеты за бритье бороды. И так как он брил ежедневно многих, то, откладывая на свое пропитание, бородобрей ежедневно сверх того сберегал по 100 медных монет. Имея вполне определенный заработок, он как-то узнал, что в другом городе за бритье платят гораздо дороже. «Увы», — сказал он тогда, — «зачем я буду тут терять свое время? Сколько я работаю тут за 3 медные монеты, а там я могу обогатиться». Недолго думая, он распродал свое имущество и отправился в тот город, где ожидал более выгодного заработка. Он нашел там все, о чем ему рассказывали. На новом месте бродобрей действительно получил гораздо больше за точно такую же работу. Вечером с большими деньгами цирюльник очень довольный отправился на базар, чтобы купить себе что-то на ужин. Но там все было настолько дорого, что он истратил все, что заработал за день. От большого заработка в кармане не осталось ни гроша. Заметив, что каждый день происходит то же самое, цирюльник призадумался. Теперь он не только не мог ничего скопить, но еле-еле сводил концы с концами. «Мне надо вернуться на прежнее место, чтобы хоть что-то отложить себе на старость», — понял он. «Теперь я по опыту вижу, что там медными грошами я зарабатывал больше, чем в большом городе крупными монетами. Здесь я не только не могу ничего сберечь, но и просто пропитаться».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Соблазнятся многие о Сыне Твоем и падут. О Господи вечный и благословенный всеми коленами земными! Князья с разбойниками против Христа Бога объединятся, священники со лжесвидетелями и мудрецы с безумцами. Как величественен Он в одиночестве Своем и чистоте пути Своего! Законники, веками закон Божий толковавшие, восстали ныне не осудить, убить Сына Божия. Старейшины на поясах и воскрилиях, письмена закона горы Синайской носящие, позабыли тысячелетний опыт упражнений в справедливости и волками на человека мира и добра бросились растерзать его. Торговцы торговлю свою оставили и ножи приготовили, чтобы убить его. Старцы, сединами убеленные и знаками чудес Божиих над народом избранным украшенные, но с душами опустевшими, хромают от очагов своих, чтобы убийцам помочь. Юноши, старцами на злодейство ободренные, на убийство вышли с камнями и палками, прежде чем сесть им за Пасху и восславить Господа. Поднялись и женщины, кровь пролить, и повели чад своих, чтобы помогли им в деле всенародном. Палачи и насильники, белым днем боязливо вдоль домов крадущиеся, стали ныне вождями вождей и князьями князей. Убийцам в темнице томящимся день свободы пришел, ибо нужны стали народу, чтобы научили ремеслу своему убийственному. Все в город пришедшие поклониться небу и взыскать Бога отвернулись от храма и с ближними своими спешат искать крови праведника. Священники храм оставили, устремившись с ножами жертвенными спасать от Бога народ. Хромые и слепые тянут костыли свои, единственное свое оружие, чтобы помочь в убийстве Исцелителя. Восстал единодушно, как трава, народ грешников и ищет убить Сына Божия. И ножом, которым на Бога замахивается, себе в сердце ударяет. Не дай мне пасть, всеблагой Господь.

Господи, отверзи мне очи духовные, да узрю судьбы грешников, да не подвигнется нога моя вслед тех, кто восстал на Господа, да не подниму на Тебя камня и себя навеки не убью. Не дай мне пасть, всеблагой Господи.

0: Радио «Вера». Татьяна Эйснер. Литературные эскизы. Читает Юрий Гальцев.
1: Мое королевство. Мое самое первое отчетливое воспоминание – желтый квадрат солнечного света на чисто вымытом полу кухни. Я стою в этом ярком квадрате и пытаюсь пяточками удержаться на сучках округло выступающих и широких половиц. На ногах у меня шерстяные, бабушка вязаные носочки, и пятки соскальзывают, разъезжаются по крашенному теплому от солнца полу. Давно уже нет на свете бабушки, но стоит на минутку закрыть глаза, как плывут, плывут мне навстречу теплые дни, и ночи моего детства и щекочет лицо тополиным пухом.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из дневников поэта Генриха Гейне. «Ни видением, ни голосом с неба, ни каким-нибудь чудесным сном был я приведен на путь спасения, а моим просветлением я обязан просто знакомству с книгой». Книгой? Да. И это старая простая книга, скромная, как природа, и естественная, как она. Такая же беспритязательная и обыденная, как солнце, согревающее нас, и хлеб, насыщающий нас. Книга, глядящая на нас так же приветливо, с такой же благословляющей добротою, как старая бабушка, читающая ежедневно эту книгу милыми дрожащими губами с очками на носу. Эта книга называется так же просто «Библия». Справедливо называют ее также священным писанием. Кто потерял своего Бога, тот снова найдет его в этой книге. А кто никогда не знал его, на него повеет из нее дыханием божественного слова. Евреи, понимающие в драгоценностях, очень хорошо знали, что делали, когда во время пожара второго храма на жертву огню оставили золотые и серебряные жертвенные сосуды, канделябры и лампады, даже первосвященническую ризу с большими драгоценными камнями, и спасли только Библию. Она была истинным сокровищем храма, и слава Богу, оно не погибло в огне.
0: Голоса.

0: Радио «Вера».
1: Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страстей и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Георгий Задонский.
1: Офицер казанского императорского лейб-драгунского полка Георгий Алексеевич Машурин возвращался из армии. Служба его закончилась, и он спешил в город Задонск, но не домой, а в монастырь. Жить в обители Георгий мечтал с самого детства. В миру до сих пор его держали лишь обязательства перед родными. Он обещал матери поступить на военную службу. Обещание Георгий исполнил, но в первый же год службы получил скорбное известие о смерти своей любимой матушки. Отец у Георгия умер давно, и молодой человек остался совсем один. Из армии он решил, не мешкая, направиться прямо в одну из обителей. Архиерей дал ему благословение поселиться в Задонском Богородицком монастыре. Туда и держал путь молодой офицер. Правда, офицера в нем узнать теперь было нелегко. Отправляясь в Задонск, Георгий раздал бедным все свои деньги, сменив блестящие эполеты и саблю на заплатанную рубаху и холщовую торбу. Нищие принимали его за своего, а благородные особы спешили подать копеечку. Однажды в пути его нагнала запряженная лошадью телега, которой правил пожилой монах. Разговорились. Оказалось, что монах как раз направлялся в Задонск. Он предложил Георгию подвести его, и тот согласился, надеясь в пути получить от монаха душеполезные наставления. Георгий рассказал монаху о себе, кто он таков и почему идет теперь пешком в одеждах нищего. У московской заставы телегу остановил караульный солдат. «Эй, монах, стой! А ну-ка показывай, кого везешь!» Георгий в это время был глубоко погружен в молитву и сидел, низко склонивши голову. Солдат грубо схватил его за шиворот. «Это что еще за оборванец? Ишь ты, спит?» — крикнул он, не подумав, что Георгий молится, и больно ударил его палкой по спине. «Ладно, проезжай!» — со смехом обратился караульный к монаху. «Теперь он у тебя уже более не заснет». Георгий не сказал ни слова в ответ на выходку караульного, а ведь произошло немыслимое. Солдат ударил офицера, и если бы Георгий объявил себя, тому было бы не сдобровать, но путешественник смиренно молчал. «Георгий Алексеевич», — обратился к нему монах, когда они отъехали от заставы, — «ты уж не серчай на служивого». «Нисколько не сержусь», — кротко улыбнулся Георгий. «Да и не виноват он. Сам я по своей воле нищим оделся». Наконец, путники прибыли в Задонский Богородицкий монастырь, где Георгий и прожил до конца своих дней. Монашеский постриг он принял втайне ото всех, желая, чтобы в обители его продолжали считать простым послушником. Но своей жизнью, без остатка преданной Богу, Георгий снискал почитание даже самых опытных в духовной жизни монахов. В обители его стали называть старцем. А за то, что жил в постоянной молитве, редко выходя из своей кельи, затворником. «Скорби нам спасительны», — говорил старец Георгий, затворник Задонский. «Должно их терпеливо и смиренно сносить и ни в каком огорчении не малодушествовать, и особенно не стараться поставлять себя правыми. Ибо легко быть может, что мы сами побудили ближнего нашего к обиде и были причиной его согрешения».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Георгий Задонский.

Радио «Вера». Светлое радио. Ныне Пасха Господня, день светлого праздника, день воскресения Христа, распявшего грех на кресте, умершего за нас и воскресшего. Святой Авва Дорофей.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Владимира Даля академику Степану Шевыреву. 1842 год. Санкт-Петербург. Управление канцелярии министра внутренних дел графа Льва Перовского. «Вы не знаете службы нашей и моего положения. Я сыт и одет, и житейским доволен. Но все это дается мне именно с тем, чтобы я делал свое дело, а по сторонам не глядел. У нас делают обыкновенно так. Чтобы отделаться от ходатаев и просителей, обещают двусмысленными словами сделать, что можно, и предоставляют дело на волю Божию. Если конец выльется годный, то приписывают это ходатайству и бывают весьма признательны. Если же нет, то покровитель говорит, что же делать никак нельзя было. Я раз навсегда положил себе за правило не брать этого греха на душу и не вводите никого в надежды и сомнения голословными, обязательными обещаниями. Мне часто не верят и говорят, не хочет, а если б захотел, так бы сделал. Пусть лучше так говорят, пусть лучше пеняют в начале дела, чем в конце, когда уже и другими путями и средствами пособить ему нельзя».
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В XIX веке для многих состоятельных людей благотворительность была образом жизни. Купцы, промышленники спешили делать добро и не ждали за это благодарности. Они просто радовались, видя, что их помощь облегчает ближним жизнь. У казанского купца Павла Щетинкина было доброе сердце и тяжелая юность. Отец Павла торговал тканями, сын помогал ему с детства, но в 14 лет мальчик остался сиротой. В 15 он уже продолжил бизнес отца. Но энергичному Павлу захотелось попробовать себя в новом качестве, и он занялся пушниной. Фабрика купца выпускала изделия, сшитые по заграничным образцам. За шубами Щетинкина в Казань приезжали жители Уфы, Перми, Симбирска, и Павел открыл в этих городах свои магазины. Вершиной коммерческой деятельности Щетинкина стала его гостиница «Казанское подворье». В ней останавливались все знаменитости, приезжавшие в город – Собинов, Вертинский, Маяковский, Есенин, Толстой. Павел Васильевич строил храмы и учебные заведения по всей Казанской губернии. Еще в молодости он учредил братство святителя Гурия, задачей которого было христианское просвещение нерусских народов Поволжья. 50 лет Щетинкин активно работал в этой организации, и 50 лет он опекал центральную крещено-татарскую школу. Жертвовал на ее содержание крупные суммы, построил при ней домовую церковь. Много делал Щетинкин и для Казанской учительской семинарии. Например, одевал и обувал ее выпускников перед тем, как они отправлялись учительствовать в глубинку. Павел Васильевич был попечителем Казанской духовной академии и духовного училища. В последнем он провел полную реконструкцию здания и построил домовую церковь святителя Павла Исповедника, названную так в честь святого, имя которого носил Щетинкин. Павел Васильевич был из породы прирожденных благотворителей и просветителей. Он открыл в Казанской губернии множество школ, гимназий и училищ. Покупал для них мебель и книги. Зная о трудностях, которые испытывали учителя в провинции, специально для них выстроил 7 жилых домов. В Симбирске, где у Павла Васильевича были магазины, он возвел церковь при учительской школе, а в Казани вместе с другими купцами вложился в строительство церкви во имя святителя Николая Чудотворца. Щетинкин трудился, наживал и отдавал не ради наград, но его благотворительная деятельность не могла остаться незамеченной. Павел Васильевич стал потомственным почетным гражданином Казани, получил личное дворянство, был удостоен нескольких орденов и медалей. В годы Первой мировой войны Щетинкин открыл в своем доме госпиталь, пожертвовал деньги на строительство санатория для раненых и помогал Союзу увечных воинов. Незадолго до Октябрьской революции в Казани открыли церковь в честь преподобного Серафима Саровского. Это был последний дар Павла Щетинкина родному городу. Через год 72-летнего благотворителя убили большевики. Времена лихолетия миновали. Сегодня храмы, построенные Павлом Щетинкиным, отреставрированы, а имя благотворителя вошло в историю города Казани.
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Как дай вам Бог любимой быть другим. Александр Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В подмосковном поселке Черкизово стоит храм в честь покрова Божией Матери. До революции здесь нередко пел на богослужении сам Федор Шаляпин. Ему Покровский храм очень нравился. В особенности знаменитый бас любил бывать в Черкизово на Страстной Седмице, неделе перед Пасхой. Богослужение Страстной Седмицы наполнено проникновенными песнопениями, которые призывают нас сострадать Христу. Одно из них в особенности трогало душу великого певца. Шаляпин исполнял его строго по церковному уставу, стоял посреди храма и пел один, без сопровождения хора. Названо данное песнопение по первым своим словам «Чертог твой вижду спаси». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Чертог твой вижду спаси» – это светилин. Так называются молитвословия, которые в древности исполнялись на рассвете с появлением света восходящего солнца. Отсюда и название «светилин». Полностью текст молитвословия «Чертог твой вижду спаси» звучит так: «Чертог твой вижду спаси мой украшенный, и одежды не имам давни дувонь, просвети одеяние души моей святодавчи и спаси мя». В русском переводе слова песнопения можно передать следующим образом: «Чертог твой вижу спаси мой украшенный, но достойной одежды не имею, чтобы войти в него, просвети одежду души моей, податель света, и спаси меня». Чертогом наши предки называли дворец, обычно царский. В данном песнопении под чертогом понимается не только царское жилище, но и так называемый невестник. Невестником или чертогом невесты именовалось помещение, где проходил свадебный пир. Господь каждого человека приглашает на свое торжество. В церковных текстах душа часто называется невестой Бога. Невеста непорочна и верна своему жениху. Человеческая душа должна быть чистой и преданной Богу, своему Создателю. В Евангелии есть притча о приглашенных на свадебное торжество. Хозяин дома, Бог, зовет своих друзей на брак своего сына. Сын хозяина – Иисус Христос, а брак – торжество Царства Небесного. Но приглашенные отказываются прийти. В итоге хозяин вместо друзей сажает за свой стол всех, кого сумел найти – богачей, бедняков, здоровых и больных. Слушая песнопение «Чертог твой вижду спаси», мы как бы оказываемся на пороге торжества Сына Божьего. На нас нет достойной одежды, но мы просим Бога сделать нас достойными райской радости.
1: Песнопение «Чертог твой вижду спаси» звучит в православных храмах во время вечернего богослужения первых трех дней Страстной Седмицы. По традиции, во время исполнения этого молитвословия открываются царские врата – центральные врата иконостаса. Так церковь показывает людям, что врата Царства Божия открыты перед ними. Войти в него сможет тот, чья душа стремится быть с Богом. А теперь давайте послушаем песнопение «Чертог твой вижду спаси» в исполнении братского хора Троицы Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У Натальи из небольшого села в Белгородской области 8 детей. Днем она работает в школе и ухаживает за мужем после тяжелой аварии, а ночью печет хлеб для одиноких и пожилых односельчан. За неделю Наталья успевает испечь до 150 буханок хлеба, которые потом бесплатно раздает нуждающимся. По воскресеньям вместо хлеба Наталья с детьми печет булочки с джемом. Ягоды семья выращивает самостоятельно. Соседи приносят яйца, зная, что Наталья старается угостить выпечкой всех нуждающихся. В последнее время из-за перебоев с электричеством в приграничном районе печь хлеб было сложно. Духовка не работала без электроэнергии. Тогда Наталья обратилась на церковную горячую линию. Ее номер 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Женщина попросила привезти ей генератор. Вместе с ним добровольцы передали семье детские вещи, муку, масло. Теперь Наталья продолжает радовать односельчан свежей выпечкой. Каждый месяц на церковную горячую линию приходит более 4000 просьб со всех уголков страны. Чтобы помочь людям в критический момент, проекту важно иметь собственные ресурсы. Поддержать его можно на платформе «Поможем» на сайте miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кровь праведников – единственное на земле Писание, которое стереть невозможно. Разве убили вы Христа, окаянные, как на то надеялись? Или кровь Его поныне горит на головах ваших? Море шумом волн своих объяви по всей земле. Кровь праведника горит на головах до колена сотого. Скреститесь молнии от востока до запада и начертайте, чтобы и слепые увидели. Никакого зла не причинят люди праведнику, чтобы не пало зло вдвойне на их главы. Ибо камень, брошенный в праведника, ввысь брошен, и вниз падая прибавляет веси. Камни иерусалимские, разбросанные ныне, возопите к роду человеческому, роду забывчивому, и ему напомните, что бывает с убиенным праведником и что с его убийцами. Видел я однажды пса, пасть кашей горячей обжегшего, так что не ел потом и холодную. И людей изо дня в день вижу кровью праведников обжигающихся и не научающихся. О, безумнейшие из безумных! Не стыдитесь разве повторять урок, который псы с одного раза выучивают? Лучше погибнуть одному роду злодейскому, нежели одному праведнику. Ибо небо не спрашивает, сколько крови пролито, но спрашивает, чья кровь. Если все народы восстанут на одного праведника, ничем не повредят ему. До могилы лишь сопроводят его. Он же будет сопровождать их после могилы. Воистину, милостью своей наказывает праведник до смерти и правдой после смерти. Не собирайте имения детям своим, вы, пролившие кровь праведника. Се все имение их пропадет, кроме крови праведника, вами пролитой. И не праведник проклянет вас, но дети ваши, когда будут есть горький хлеб рабства. В рубище праведника Бог кроется. Горе вам, если соблазнитесь о рубище его и того, кто в рубище презреете. На крест взошел Еси,

Господи, не бессилие свое миру явить, но бессилие мира пред Тобою. Словно тени при свете лунном по камням играющие, так же бессилен народ, камень на Тебя поднимающий. Господи, праведников утешение и мучеников мужество, спаси нас и помилуй.

0: Радио «Вера». Раиса Коротких. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Покой в душе. Сегодня какой-то особенный день, когда на душе покойно, светло и верится в лучшее. За моим окном полоска леса вдали и голубое бескрайнее небо с барашками гуляющих веселых облаков. Летний день теплый, солнечный, очень тихий. Полоска поля вдали налита пшеничным светом созревшего зерна, который вносит последние штрихи в прекрасную картину лета. Этот цвет разбавляет ситцевые краски летнего неба. Ах, лето, лето! Все так совершенно, органично, естественно в твоей красоте и покое, что хочется взять кисти, краски и запечатлеть этот миг волшебства как подарок свыше.

Письма, дневники. Из проповедей архимандрита Алипия Воронова. Смотрите на мир только сквозь призму любви, и все ваши проблемы уйдут. Внутри себя вы увидите Царство Божие, в человеке — икону, в земной красоте — тень райской жизни. Вы возразите, что любить врагов невозможно. Вспомните, что Иисус Христос сказал нам: «Все, что сделали вы людям, то сделали мне». Запишите эти слова золотыми буквами на скрижалях ваших сердец. Запишите и повесьте рядом с иконой, и читайте их каждый день.

утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплой молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне, хранителя, с неба ангела пошли.

0: вера. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Исидор Гефсиманский.
1: Монах Гефсиманского скита Троицы Сергиевой Лавры по имени Исидор, опустив голову, шел к себе в келью. Вид у него был растерянный и грустный. Он только что побывал на скитской кухне, пришел попросить у повара несколько кусков хлеба для нищих, которые с утра стояли у ворот. Повар был чем-то раздосадован, и попавший под горячую руку отец Исидор получил от него вместо хлеба настоящий нагоняй. «Каждый день ты, отец, за хлебом приходишь. На тебя и не напасешься!» — в сердцах кричал он на монаха. Поклонившись, отец Исидор отправился в освояси, даже не сказав о том, что просит хлеба не для себя. О том, что теперь, пожалуй, может прослыть среди монахов чревоугодником, он не волновался. А вот нищие без хлеба остались. Да и повара только напрасно побеспокоил, от дела оторвал. На следующий день после утреннего богослужения настоятель объявил, что на кухню требуется новый повар. Прежний неожиданно тяжело заболел и лежит при смерти. Сердце у отца Исидора затрепетало. Ему стало жалко беднягу, и он тут же поспешил его навестить. Повар лежал на кровати. С трудом повернув голову, он узнал отца Исидора. «Ты пришел», — едва слышно проговорил он. Отец Исидор встал возле него на колени и прошептал: «Прости ты меня, Христа ради. Может, обидел я тебя, попросил, чего не надо было». Но повар, ослабевший рукою, закрыл уста монаха. «Это ты прости. Знал ведь я, что не себе просишь». И накричал. «Обидел». Монахи попросили друг у друга прощения и примирились. А на следующий день скит облетела радостная весть. Повар пошел на поправку. После прихода отца Исидора ему стало легче, а через несколько дней он совершенно выздоровел, вернувшись к своим обязанностям на кухне. Отца Исидора, известного своей незлобивостью, кротостью и духовной мудростью, в скиту и за его пределами любили и почитали, уважительно называя его старцем. Смирение, любовь и прощение – вот наше оружие против всякого раздора, говорил старец Исидор Гефсиманский. Гнев да обида разрушают, любовь и кротость мир даруют.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Исидор Гефсиманский.

Радио «Вера». Светлое радио. Пасха – праздник всемирный и величайший. Ибо воскресение Христово коренным образом изменило и землю, и ад, и небо. Святой Макарий, митрополит Московский.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма валаамского старца схиигумена Иоанна Алексеева духовной дочери, 1948 год. Господь знает нашу немощь, дал нам ежедневное покаяние до гроба. Преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Не ужасайся, если и каждый день падаешь, не отступай от пути Божия, но стой мужественно и без сомнения, а ангел, который хранит тебя, почтит твое терпение». Преподобный Авва Дорофей говорит: «Не тот пьяница, кто раз напился, а тот, кто всегда пьет, и не тот блудник, кто раз соблудил, а тот, кто всегда блудит». По духовному ведению и наказания разные. Кто стремится к добродетели и падет, тому надо делать снисхождение, ибо он не стремился ко греху, искусился нечаянно. А кто не стремится к добродетели, тому требуется строгое наказание, чтобы вразумился и стремился к добродетели. Так и твоя единичная немощь заслуживает снисхождения. Просто пустяк. Скорей же, смущает тебя гордынька. Как это я допустила? Господь да хранит вас.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В начале 20 века благовоспитанные москвичи Хитров рынок обходили за версту. Уж больно дурной славой пользовался этот клочок земли в центре Первопрестольной. Там давно уже ничем не торговали, и вместо рыночных рядов Хитровка была сплошь застроена бараками и ночлежками, в которых жили нищие. А кроме того, частенько находили себе приют воры и беглые каторжники. Владимир Гилеровский в своей знаменитой книге «Москва и москвичи» так писал о Хитровом рынке. Мрачное зрелище представляла собой Хитровка. На кривых, полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться. Юлия Тимофеевна Крестовникова не была ни воровкой, ни каторжницей. Она приходилась родной сестрой известному меценату Саве Морозову и супругой богатому и влиятельному купцу-фабриканту Григорию Крестовникову. А между тем, на Хитровке ее прекрасно знали и всегда встречали с радостью. Юлия Тимофеевна была активной и неутомимой участницей городского попечительства о бедных Хитрова рынка. Она раздавала беднякам продукты и одежду, помогала больным устроиться в бесплатные лечебницы, определяла детей хитровских нищих в летние благотворительные лагеря. Словом, дел у Юлии Тимофеевны на Хитровке было множество, и они приносили Крестовниковой и радость, и грусть одновременно. Радость потому, что она имела возможность сделать что-то важное, полезное людям, а грусть потому, что умытые, накормленные и одетые нищие через несколько дней снова встречали ее с голодным взглядом и в грязных лохмотьях. «А где же новая одежда?» – недоумевала Юлия Тимофеевна. «Продал барыня, деткам хлеба купил». Этим людям нужно было не просто подаяние, но и твердая почва под ногами. Им нужна была работа, чтобы кормить семьи. А где найти приличную работу отверженному с Хитровки? Но Юлия Тимофеевна нашла решение. В наследство от матери, Марии Федоровны Морозовой, Крестовникова получила большую сумму денег и пожелание, чтобы дочь каким-либо образом увековечила память своего отца, Тимофея Савича. Сначала Юлия думала о памятнике, бюсте или колонне в одном из московских парков, но со временем в ней росла уверенность, что отец, всю жизнь помогавший обездоленным и неимущим, наверняка счел бы такую трату денег напрасной, и Крестовникова поступила по-другому. 23 февраля 1912 года в Московскую городскую думу поступило официальное письмо. «В исполнении завещания покойной моей матери имею честь просить Московскую городскую думу разрешить мне приступить к постройке биржи труда с условием, чтобы постройка велась непосредственно мною и именовалась «Биржа труда памяти Тимофея Савича Морозова». Под письмом стояла подпись Юлии Тимофеевны Крестовниковой. Короткий по тем временам срок, через 2 года, биржа была построена, освещена и открыла свои двери для посетителей. Услуги в ней были бесплатными, и Юлия Тимофеевна позаботилась о том, чтобы приоритет в получении работы отдавался беднейшим, остро нуждающимся в заработке москвичам. Так дочь увековечила память об отце и была уверена, что этот ее выбор он обязательно бы одобрил.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вера.
1: В минуту жизни трудную теснит цель в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Михаил Лермонтов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Господь, решая изменить ход истории, подчас не вмешивается в нее напрямую, а посылает избранных им людей. Так произошло, например, когда Бог захотел освободить евреев из египетского плена. Он призвал Моисея, которому и поручил вывести избранный народ из Египта. Впоследствии на Моисея была возложена еще одна, более важная миссия – сообщить людям 10 заповедей закона Божьего. Значение 10 заповедей сложно переоценить. Они стали основанием для религии и культуры древнего Израиля. На них же ориентированы принципы современного законодательства, защищающего права и свободы человека. Однако, при всей своей значительности, 10 заповедей и Ветхий Завет в целом имеют существенную особенность. Они ориентируются почти исключительно на справедливость, то есть закон, и почти ничего не говорят о любви, благодати. Такую особенность верно подмечает святой Иоанн Дамаскин в составленном им произведении под названием «Догматик». Этот тип песнопения излагает вероучительные особенности православной церкви. Сегодня, в качестве примера, мы разберем догматик второго гласа, особой мелодии распева. Одно из 8 подобных произведений святого Иоанна Дамаскина, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Церковнославянский текст догматика звучит так. «Прииди сень законная, благодати пришедши, як уже Бог купина не сгораша опаляема, так у дева родила иси, и дева прибыла иси. Вместо столпа огненного – праведное воссия солнце. Вместо Моисея Христос – спасение душ наших». Послушаем этот текст в переводе иеромонаха Амвросия Тимрота. «Прошла тень закона, когда благодать явилась, ибо как не сгорал терновый куст, объятый пламенем, так ты, дева, родила, и девой осталась. Вместо столпа огненного воссияло солнце правды. Вместо Моисея Христос – спасение душ наших». В молитвословии упоминается сразу несколько важных событий из эпохи Ветхого Завета. Иоанн Дамаскин говорит нам о призвании Моисея, увидевшего горевший и не сгоравший терновый куст. Так пророку явился Господь. Этот же образ стал символом Богоматери, которая носила внутри себя самого Бога. Куст, увиденный Моисеем, не был опален небесным пламенем. Богородица была девой и осталась ею после рождения Христа. Говорится в догматике и об исходе из Египта евреев, путь, которым в виде огненного столпа указывал сам Господь. Но главное, о чем нам хочет сообщить догматик, Ветхий Завет был эпохой справедливости, Новый Завет – время любви Бога к людям.
1: Во время пения догматика совершается вечерний вход. Священник с кадилом входит в алтарь. Этим он символизирует собой Христа, принесшего в мир божественную благодать и открывшего людям врата Царства Божия. Сын Божий поступил так из великой любви к человечеству. Ради каждого из нас Он пожертвовал жизнью. Послушаем догматик второго гласа в исполнении Объединенного хора Троице Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Одно из свойств греха состоит в том, что грех делает человека духовно слепым. Человек теряет способность отличать доброе от злого. Он становится похож на безумца. Его поступки перестают быть нормальными. Об этом крайне печальном следствии греха с неистощимым упорством предупреждает Священное Писание. Предупреждает о нем и сам Христос, в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 12 главы Евангелия от Иоанна. Давайте послушаем эти евангельские слова.
9: «Донде же свет имате, веруйте во свет».
10: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир».
9: «Но да спасу мир».
8: Только что прозвучавший евангельский отрывок был посвящен проблеме веры, веры во Христа. Сам Господь сказал о том, что многие люди не могут в Него веровать. Это очень интересная формулировка. Они именно не могли, а не хотели. Было то, что им мешало. И здесь Христос для объяснения своей мысли привел цитату из пророка Исаии. «Люди могут настолько сами себя ослепить, настолько сделать свое сердце нечувствительным к благодати Божией, что обращение к Богу за помощью станет для них попросту невозможным». Эта мысль может показаться странной и спорной, ведь, как мы знаем, абсолютно любой человек при желании может хотя бы формально, хотя бы без надлежащей веры произнести молитвенное обращение к Богу, скажем, прочитать молитву Господню «Отче наш», или же сказать «Господи помилуй».

Однако любой более-менее опытный священник знает, что это не так. Есть те люди, которые ни при каких обстоятельствах не могут произнести эти слова. Также они не могут наложить на себя и крестное знамение. И нет, это не какие-то бесноватые, это самые обычные люди. Но их сердца, если следовать библейской терминологии, попросту окаменели. Впрочем, сердечное окаменение чаще всего проявляет себя не так ярко. Чаще всего человек может и перекреститься, и произносить молитвы. Более того, он может даже быть носителем священного сана. При этом у такого человека будет отсутствовать связь между произносимыми им словами и откликом сердца. К примеру, такой человек словами просит Бога избавить его от греха, но сердце молчит. Сердце вовсе не ощущает ни собственного греховного пленения, ни необходимости избавления. А если нет ни переживания греха, ни стремления к очищению, то зачем такому человеку Христос? Христос ему не нужен. Об этом и сказал Господь в услышанном нами сегодня отрывке. Но из-за чего происходит сердечное окаменение? Почему люди становятся закрытыми для Бога? И что с этим можно сделать? Ответ на последний из этих вопросов довольно прост. Нужно понуждать себя к молитве. Пусть даже молитва и будет на первых порах формальной. При этом в молитве необходимо делать акцент на воззвании к Спасителю о помощи в преодолении духовного окаменения. Ведь только Он способен помочь избавиться от него. А вот ответ на вопрос о том, как не допустить такого состояния, чуть сложнее. Да, очевидно, что проблема здесь в грехе, который закрывает сердце человека от Бога. Однако грех не всегда бывает сознательным. Иной раз мы попросту не понимаем того, что наши действия греховны. А бывает и довольно часто, что человеку с детства не были привиты здравые нравственные представления. Такое было, к примеру, с преподобной Марией Египетской. Она не понимала, что ее жизнь до покаяния – это жизнь в тяжелом грехе. Осознала свой грех она лишь после прямого и непосредственного вмешательства Бога. Спаситель не говорит о том, как нам избежать окаменения. Видимо, единого универсального ответа не существует. Но Господь говорит нам о другом. Он готов помочь нам от него избавиться. Так давайте же не будем отталкивать протянутую нам руку помощи.

0: Весна, весна, как воздух чист, как ясен небосклон. Своей лазурью живой слепит мне очи он. Евгений Баратынский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Карен Бадалов.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Краски. Замок входной двери щелкает таким знакомым родным звуком. В этом доме посреди тихого, тенистого московского двора прошли мое детство и юность. Здесь у меня самого родились дети. Растущей семье становилось тесновато, но мы долго не хотели уезжать. И вот, наконец, решились. Теперь у нас просторное жилье, где хватит места всем. А у старой маленькой квартирки новые хозяева. Они переедут на днях. Я забежал сегодня с утра, чтобы попрощаться со старым домом. И заодно проверить, все ли мы увезли с собою. Пустая комната отозвалась на мои шаги гулким эхом. Кажется, мы забрали все. На всякий случай еще раз огляделся. Дверца стенного шкафа приоткрыта. Мы хранили в нем старые вещи, нужно посмотреть и там. Пустые полки покрыты пылью. Вдруг на одной из них, в самой глубине, я вижу какую-то коробочку. Достаю. Да это же мои старые краски. Сколько же им лет? Простая школьная акварель. Цветные квадратики потемнели, засохли, растрескались от времени. Казалось, их жизнь давно закончилась. Но мне почему-то стало жалко их оставлять. Я сунул коробочку в карман куртки и вышел. В последний раз щелкнув замком. Новый дом встретил меня радостным беспорядком новоселья. Я показал жене свою находку. Она вдруг попросила принести стакан воды. Достала из коробки с красками застывшую от времени кисточку, окунула ее в воду, коснулась окаменевших, потускневших цветных кубиков, и они вдруг заблестели свежим глянцем. Я принес лист бумаги, и мы нарисовали дом, а над ним солнце. Старые краски ожили. У нас и у новых хозяев нашей старой квартиры тоже начинается новая жизнь. И верится, что она будет солнечной и яркой.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 20 мая. В этот день, в 1916 году, родился герой Великой Отечественной войны, летчик-истребитель Алексей Моресьев. О его подвиге – настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в Казани, священник Александр Ермолин.
2: Сегодня 110 лет со дня рождения Алексея Моресьева, летчика, героя Советского Союза. И он был действительно одним из самых известных участников Великой Отечественной войны и даже стал прототипом для главного героя одного из литературных произведений. Почему его так выделили? В чем была его особенность? Она заключалась в том, что во время одного из боевых заданий он потерпел крушение и в итоге получил тяжелое ранение и вынужден был многие сутки просто ползти. Он не мог вставать на свои раздробленные ноги, и 18 суток он полз до своих. Когда его нашли, когда его доставили в больницу, там вынуждены были ампутировать ему часть конечностей. Но на этом он не остановился. Он вернулся к военной службе, совершал боевые вылеты, а после окончания Великой Отечественной войны очень многое сделал для развития патриотизма, для поддержания такого патриотического духа в людях. И взирая на такие примеры, на такую силу воли, мы должны помнить, что многие наши житейские трудности только кажутся таковыми. Какие-то проблемы, проблемами не являются. Поэтому давайте будем видеть примеры вот таких вот героев и стараться проще относиться ко всем тем проблемам, которые есть в нашей жизни.
0: Актуальная тема.
3: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера».
4: Сегодня гостем программы будет доктор философских наук Владимир Шохин.
0: Персона. Живут такие люди.
5: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Первым блюдом, которое уроженец Свердловской области Андрей Бурков научился готовить в детстве, был его любимый фруктовый салат. Нарезал, к примеру, яблоко и апельсин, заправил йогуртом и готово. Будущий шеф-повар с интересом наблюдал, как хлопочет на кухне мама, изучал ее поварские книги. А после школы поехал в Екатеринбург осваивать профессию повара-кондитера. Учился Андрей с удовольствием, преподавателям нравилась его увлеченность. Я с нетерпением ждал окончания училища, чтобы начать работать. Собирался кормить людей только самым вкусным, вспоминает он. В 2008 году 19-летний Бурков получил диплом и стал набираться опыта на предприятиях общественного питания. Сегодня, имея более 15 лет стажа и несколько бизнес-проектов, он уверен в необходимости постоянно учиться. Однажды Андрею предложили поделиться опытом в формате кулинарного мастер-класса, и постепенно преподавание стало важной частью его профессии. «Когда передаешь знания другим, то растешь и сам», — объясняет повар. А еще Бурков проводит выездные мастер-классы в детских домах. С 2023 года он сотрудничает с Православной службой милосердия Екатеринбургской епархии, чей проект «Помощь детям» поддерживает ребят из медицинских и социальных учреждений. Под руководством Андрея подростки готовят вкусные блюда с изысканными названиями, но недорогими ингредиентами. В процессе приготовления еды шеф-повар говорит с подростками о будущем, о выборе профессии, об отношениях с окружающими людьми, Научить готовить ребят из интернатов – не основная цель. Главное – научить их заниматься тем, что нравится. Показывая простой рецепт, я стараюсь донести, что еда – это подарок себе и близким, через который можно проявить себя, показать свои чувства, позаботиться об окружающих, говорит Андрей Бурков. И я с ним согласна. Совместная трапеза не просто насыщает, а помогает общению и сближению. Особенно если блюда приготовлены с молитвой своими руками. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Сегодня, 20 мая, отдание праздника Пасхи и предпразднество Вознесения Господня. Церковь вспоминает чудесное явление на небе креста Господня в Иерусалиме, а также прославляет мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобного Иоанна Зидазнийского и 12 его учеников, в их числе преподобного Давида Гориджийского, священномученика Михаила Околовича. Сегодня церковь чествует Любечскую и Жировицкую иконы Божией Матери. Сегодня завершается 40-дневное празднование Воскресения Христова. Это событие называется «Отдание Пасхи». В христианстве существует традиция переосмысления событий наиболее важных праздников. Это обычно происходит на восьмой день после праздника, но в случае с Пасхой, Воскресением Христовым, на сороковой. Такая традиция появилась еще в IV веке. Все 40 дней воскресший Спаситель пребывал на земле. Он не раз являлся ученикам Матери Божией. И вот пришло время Вознесения Господня. Но накануне Церковь еще раз предлагает верующим прикоснуться к пасхальной радости – вспомнить самое дорогое, что у нее есть. Богослужение в день отдания Пасхи совершается по пасхальному чину. Священники выходят в центр храма, звучат пасхальные песнопения. Литургия совершается при открытых царских вратах, в знак того, что своим воскресением Господь открыл двери рая для людей. По традиции, в день отдания проходит последний в году пасхальный крестный ход. С этого дня православные перестают приветствовать друг друга фразой «Христос воскресе, воистину воскресе», как это было весь пасхальный период. На следующий день церковь будет праздновать одно из 12 самых великих событий – Вознесение Господня. Особенность церковного богослужения в день отдания Пасхи в том, что на нем как бы переплетаются три службы – празднику Пасхи, недели о слепом и предпразднество Вознесения Господня. Сегодня в церкви прозвучат еще раз строки из праздничного пасхального канона преподобного Иоанна Дамаскина. «Вчера я погребался с тобою, Христе, с тобою воскресшим в сей день восстаю. Распинался я с тобою вчера, сам прославь меня с собой, Спаситель, в царстве твоем».

1967 году во Франции была популярна простенькая песня «Иван, Борис и я» в исполнении певицы и актрисы Мари Лафаре. Стихи Идди Марнея под музыку композитора Эмиля Штерна повествовали о дружбе трех мальчиков и четырех девочек. Забавно, что французский поэт выбрал для своих героев русские имена – Иван, Борис, Наташа с ударением на последний слог. А в клипе, снятом на песню, артисты в русских народных костюмах танцевали хоровод с матрешками. На оригинальный номер обратил внимание ведущий радиопередачи «Встреча с песней» Виктор Татарский. Голос Мари Лафаре прозвучал в российском эфире. А в начале 70-х цирковой артист и талантливый поэт Леонид Куксо перевел стихи Марнея на русский язык. Трогательная песенка не отличалась по смыслу от оригинала. Вот только ребятишек в ней стало не 7, а 8. И имена на сей раз звучали французские. Антон, Андре, Симон, Марья, Тереза, Франсуаз, Изабель и я. Пела замечательная вокалистка Алла Йошпе. Это имя исчезло с отечественной эстрады в конце 70-х, после того, как Алла со своим мужем Стаханом Рахимовым подали документы на выезд в Израиль. Практически все пленки с участием артистов тогда были размагничены. Но запись песенки «3 плюс 2» чудом сохранилась.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Богословские дискуссии и споры – естественная часть церковной жизни. Но какой должна быть атмосфера во время обсуждения тех или иных вопросов? Отчасти ответить на этот вопрос помогает отрывок из 18 главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И сошед в Кесарию вошед, и целовав церковь, снеди в Антиохию».
3: Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.
2: Иисус обыти Христа.
1: Недавно я разговорился с одним коллегой, который много лет преподает богословские дисциплины в духовных школах. За несколько дней до этого в интернете я встретил небольшое видео, отрывок из его лекции, который меня очень смутил. Я никак не хотел соглашаться с тем, что было сказано, но из уважения к коллеге, из доверия к его опыту, я не столько возмутился, сколько смутился и решил при встрече все обговорить. Тем более я учитывал, что видео было старым, и мой коллега уже мог изменить свою точку зрения. Ведь любому живому человеку, и уж тем более ищущему и думающему христианину, свойственно меняться и расти. Так или иначе, когда я подошел и задал ему вопрос, он сказал, что его мнение уточнилось. Оно не стало принципиально иным, но в личном разговоре мой собеседник так расставил акценты, что мы пришли к полному согласию. Я порадовался тому, что с самого начала не стал возмущаться, но настроился на диалог, доверяя его рассудительности. В отрывке, который мы сейчас услышали, евангелист Лука, автор книги «Деяний», рассказывает историю Аполлоса, апостола из числа 70, родом из Александрии. Как мы знаем из послания апостола Павла, Аполлос проповедовал в Эфесе и Коринфе. Будучи хорошо образованным и талантливым человеком, он много и успешно миссионерствовал. При этом, по замечанию Луки, его благовестие было правильным, хотя и неполным. Кому-то может показаться, что неполный ответ – это то же, что ошибочный, но евангелист Лука, как и эфесские христиане и друзья апостола Павла, Акилла и Прескилла, явно так не считали. Вполне осознавая, что неполнота знания может принести немалый урон правому делу, они, тем не менее, не стали его укорять, но точнее объяснили ему путь Господень. Более того, когда Аполлос собрался идти на проповедь, эфесские братья совершенно ему доверились и отправили его в Ахайю с рекомендательными письмами. Могли ли ученики в Эфесе поступить по-другому? Конечно. Услышав, что знания его не полны, они могли бы заподозрить его в сознательном искажении пути Господня. Однако вместо этого они поговорили с ним лично и во вполне доброжелательной форме дополнили его знания. Отличается ли наше время от времен апостолов? Ответ сложнее, чем может показаться. Истина, которую Господь принес в мир, та же, она неизменна. Однако формы ее выражения развиваются, и порой человеку бывает непросто все их учесть. В этом смысле того, кто сознательно искажает учение церкви, важно отличать от того, кто делает это по неведению или вообще говорит все верно, хотя и не раскрывает веры во всей полноте. В любом случае, из сегодняшнего отрывка видно, что заранее ни в одном человеке не стоит предполагать злокозненности. Напротив, стоит надеяться на лучшее и быть готовым помочь ближнему в освоении христианской веры и жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Христос воскрес! Опять зарею редеет долгой ночи тень. Опять зажегся над землею для новой жизни новый день. Иван Бунин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». В непростые времена актуальными остаются слова. Благотворительность кончилась, милосердие осталось. В том смысле, что даже когда приходится затягивать пояса и жизнь, казалось бы, диктует сокращать издержки, человеческое сердце, наоборот, еще живее откликается на необходимость помочь другому. Иногда вопреки житейской логике, но в согласии с парадоксальной логикой Евангелия. И такое простое чувство, как милосердие, действительно никуда не уходит. Сегодня нам предстоит поддержать вещание «Радио Вера» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах. В этих городах требуется закрыть долг за оплату вещания нашей радиостанции в прошедшем апреле. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей. Мы приглашаем всех, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Сделать пожертвование можно через мобильное приложение «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же доступна подписка на регулярные платежи. Даже небольшая, но постоянная поддержка особенно важна, ведь на светлом радио, как вы знаете, нет коммерческой рекламы. Давайте переживем все трудности вместе. Искренне ваш, Максим Печенкин.
3: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Актуальная тема.
1: О благодати настоятель храма равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин.
2: Слово «благодать» для современного человека остается неизвестным и неизведанным. Слово же «благодать» означает действие Бога в этом мире. И очень важно, чтобы это действие было направлено не только на внешнюю красоту этого мира, но оно было направлено на нас и принято нами. Человек зачастую не понимает и не чувствует, как действует благодать. Это не дано ему. Даже святые люди не всегда могли заметить, что в них действует Божья благодать. Например, в Ветхом Завете повествуется, что когда сходил Моисей с Синая, источником благодати всегда является Господь. Человек же может стать проводником этой благодати. И дай Бог, чтобы такое чудо случилось в жизни каждого из нас.
0: Актуальная тема.
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицы Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 20 мая, отдание праздника Пасхи и предпразднество Вознесения Господня. Церковь вспоминает чудесное явление на небе креста Господня в Иерусалиме, а также прославляет мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобного Иоанна Зидазнийского и 12 его учеников, в их числе преподобного Давида Гориджийского, священномученика Михаила Околовича. Сегодня церковь чествует Любечскую и Жировицкую иконы Божией Матери. В 337 году в Константинополе скончался император Константин Великий. Он прославился тем, что подписал эдикт о веротерпимости и остановил гонения на христиан, а потом поддерживал христианскую церковь. Престол унаследовал его сын Констанций, но он уклонился в арианскую ересь. Это учение отрицало единосущие Бога Отца и Бога Сына. Ариане при поддержке императора стали занимать все более заметные положения в церкви. В годы правления Констанция в Иерусалиме случилось необычное знамение. В мае 351 года утром на небе явилось изображение равноконечного креста Господня. Изображение сияло необыкновенным светом. Свидетелями чуда стали все жители города. Они с трепетом и радостью поспешили к святому храму Воскресения Господня. О чудесном явлении знамения креста святейший патриарх Иерусалимский Кирилл известил императора Констанция. Патриарх увещевал его отказаться от ереси и вернуться в лоно церкви. Арианство, как господствующее учение, продержалось еще 30 лет. В этот день церковь еще раз вспоминает, по словам святого праведного Иоанна Кронштадтского, что только крестом мы спасаемся ежедневно от уязвлений демонов и от всякой бури страстей, когда с верой и истинным покаянием прибегаем к Христу. Крест – наша жизнь, наше спасение, наша сила, наша слава, наша победа. В песнопении «Тропари этому празднику» говорится: «Креста Твоего образ ныне паче солнца воссия, Его же от горы святые даже до лобного места простерл еси, и в нем Твою спаси крепость уяснил еси, сим укрепляя нас, и спасай всегда в мире молитвами Богородицы, Христе Боже, и спаси нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Доброе, честное, смелое, рыцарски благородное. Такое запомнилось известному детскому писателю Анатолию Алексину, его коллега и наставница в литературе Валентина Александровна Асеева. Автор произведений, которыми до сих пор зачитываются от мала до велика. Трилогии «Васек Трубачев и его товарищи» и, конечно же, повести «Динка». Ее книги рождались из любви к людям и делали всех нас лучше, добрее, человечнее, вспоминал Алексин. Удивительно, но Валентина Асеева совсем не собиралась становиться писательницей. С детства она мечтала о театре. И в начале 20-х годов 20 века даже поступила на актерский факультет Киевского высшего музыкально-драматического института имени Лысенко. Правда, уже там литературное дарование Асеевой дало о себе знать. На занятиях по актерскому мастерству Валентина играла сценки и маленькие пьесы, которые сочиняла сама. Вот только окончить институт девушке не удалось. В 1923-м ее семья перебралась в столицу. Мать Асеевой перевели на работу в подмосковный интернат для беспризорников. Валентина поначалу планировала поступать в один из московских театральных вузов, но вскоре, неожиданно для себя самой, перестала думать о сцене. Перемена произошла, когда Валя начала помогать матери в интернате. Она приходила посидеть с самыми младшими, читала им сказки, смешно разыгрывая диалоги по ролям. Валентина смотрела на маленьких сирот, и сердце ее наполнялось состраданием и любовью к малышам. Спустя годы эти чувства она выразила в своей знаменитой повести «Динка». В одном из ее эпизодов главная героиня мечтает о большой семье. Она говорит: «У нас будет столько детей, сколько цветов на лугу. Это будут не только наши дети, а просто всякие дети. И они так перемешаются, что мы даже не отличим, где свои, где чужие». Асеева стала педагогом и посвятила этой деятельности 16 лет. Для нее действительно не было чужих детей, хотя работать ей приходилось с очень сложными ребятами. В 30-х Валентина Александровна устроилась работать воспитателем в Даниловскую колонию «Спецприемник» для беспризорников. Учреждение располагалось на территории закрытого большевиками Данилова монастыря. С воспитанниками Валентина общалась тепло и дружески, никогда не впадала в нравоучение и морализаторство. Остались записи Асеевой, где она вкратце обрисовала свой педагогический метод. «Нотация – это без пользы», – писала она. «А если вдруг сказать: вот, ребята, мне припомнился один случай, и рассказать историю, чтобы до сердца дотянуть». Одна из таких историй о маленьком беспризорнике настолько понравилась воспитанникам, что они убедили Валентину Александровну отправить ее в редакцию одной из газет. Так в 1937 году увидел свет первый рассказ Асеевой «Гришка», и Валентина начала писать. Произведения получали огромный отклик. Читателям пришлись по душе живые и теплые книги, в которых писательница побуждала к состраданию и добру. Например, в небольшом произведении «Волшебное слово» она открывала секрет вежливости и благодарности. В другом рассказе, который называется «Почему», писательница повествует о мальчике, который разбил чашку и свалил вину на своего пса, а потом страдал от собственной лжи. Но в конце концов, после долгих сомнений, раскаялся и признался во всем маме. Валентина Александровна Асеева хотела, чтобы ее произведения помогали детям, да и вообще всем людям, видеть светлые стороны жизни, находить радость в любви к тем, кто рядом, в умении прощать и самому просить прощения, в честном и открытом сердце. С таким сердцем всегда обращалась к своим читателям и она сама.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Белое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Одно из свойств греха состоит в том, что грех делает человека духовно слепым. Человек теряет способность отличать доброе от злого. Он становится похож на безумца. Его поступки перестают быть нормальными. Об этом крайне печальном следствии греха с неистощимым упорством предупреждает Священное Писание. Предупреждает о нем и сам Христос в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 12 главы Евангелия от Иоанна. Давайте послушаем эти евангельские слова.
2: «Донде же свет имате, веруйте во свет».
3: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир».
2: «Но да спасу мир».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок был посвящен проблеме веры, веры во Христа. Сам Господь сказал о том, что многие люди не могут в Него веровать. Это очень интересная формулировка. Они именно не могли, а не хотели. Было то, что им мешало. И здесь Христос для объяснения своей мысли привел цитату из пророка Исаии. Люди могут настолько сами себя ослепить, настолько сделать свое сердце нечувствительным к благодати Божией, что обращение к Богу за помощью станет для них попросту невозможным. Эта мысль может показаться странной и спорной, ведь, как мы знаем, абсолютно любой человек при желании может хотя бы формально, хотя бы без надлежащей веры произнести молитвенное обращение к Богу. Скажем, прочитать молитву Господню «Отче наш», или же сказать «Господи, помилуй». Однако любой более-менее опытный священник знает, что это не так. Есть те люди, которые ни при каких обстоятельствах не могут произнести эти слова. Также они не могут наложить на себя и крестное знамение. И нет, это не какие-то бесноватые, это самые обычные люди. Но их сердца, если следовать библейской терминологии, попросту окаменели. Впрочем, сердечное окаменение чаще всего проявляет себя не так ярко. Чаще всего человек может и перекреститься, и произносить молитвы. Более того, он может даже быть носителем священного сана. При этом у такого человека будет отсутствовать связь между произносимыми им словами и откликом сердца. К примеру, такой человек словами просит Бога избавить его от греха, но сердце молчит. Сердце вовсе не ощущает ни собственного греховного пленения, ни необходимости избавления. А если нет ни переживания греха, ни стремления к очищению, то зачем такому человеку Христос? Христос ему не нужен. Об этом и сказал Господь в услышанном нами сегодня отрывке. Но из-за чего происходит сердечное окаменение? Почему люди становятся закрытыми для Бога? И что с этим можно сделать? Ответ на последний из этих вопросов довольно прост. Нужно понуждать себя к молитве. Пусть даже молитва и будет на первых порах формальной. При этом в молитве необходимо делать акцент на воззвании к Спасителю о помощи в преодолении духовного окаменения. Ведь только Он способен помочь избавиться от него. А вот ответ на вопрос о том, как не допустить такого

состояние чуть сложнее. Да, очевидно, что проблема здесь в грехе, который закрывает сердце человека от Бога. Однако грех не всегда бывает сознательным. Иной раз мы попросту не понимаем того, что наши действия греховны. А бывает и довольно часто, что человеку с детства не были привиты здравые нравственные представления. Такое было, к примеру, с преподобной Марией Египетской. Она не понимала, что ее жизнь до покаяния – это жизнь в тяжелом грехе. Осознала свой грех она лишь после прямого и непосредственного вмешательства Бога. Спаситель не говорит о том, как нам избежать окаменения. Видимо, единого универсального ответа не существует. Но Господь говорит нам о другом. Он готов помочь нам от него избавиться. Так давайте же не будем отталкивать протянутую нам руку помощи.

0: Вот просыпается земля, и одеваются поля. Весна идет, полна чудес. Христос воскрес! Христос воскрес! Аполлон Майков. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Радуется весенняя природа тихому дождику и наступившей вслед за ним вечерней прохладе. Вновь оживают произрастания земные, набирается свежих сил листва. Скоро раскроют свои прекрасные лепестки весенние соцветия. Таково именно воздействие благодати Христовой на смиренно кающееся и внимательно молящееся сердце. Это воздействие именуется умилением, глубоким внутренним сокрушением о греховности, соединенным с благой надеждой обретения милости у того, кто есть Бог кающихся и спас поневоле согрешающих.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 20 мая, отдание праздника Пасхи. Об окончании празднования Христовой Пасхи руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрова-Гагарина в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
2: В этот день в церкви благословляется пост. Отдание Пасхи сопровождается чинопоследованием пасхального богослужения, которое совершалось в пасхальную ночь и совершалось в каждый день Светлой Седмицы. Это день, когда мы торжественно отдаем этот праздник. То есть уже следующее торжественное и радостное Христос Воскресе в богослужебном периоде мы услышим примерно через год. Пасха всегда передвигается в календаре. Сегодня, в этот светлый день, мы готовимся к празднованию Вознесения Господня, к удивительному и не менее торжественному празднику. Это событие также было необходимо, как и воскресение, для домостроительства спасения рода человеческого, которое совершил ради нас Господь Иисус Христос.
0: Актуальная тема.
1: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
3: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
1: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, священник Анатолий Правдолюбов. Поговорим о жизни, служении и судьбе митрополита Сергия Воскресенского, протопресвитера Кирилла Зайца и других священнослужителей Псковской миссии. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о ветхозаветной книге «Псалтирь», о ее смыслах и влиянии на мировую культуру. Сегодня у нас в студии преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. И разговор пойдет о том, как древний текст псалмов может осмысляться и быть актуальным для современных христиан.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает руководитель программ «Семейная традиция» Мария Хамосова.
2: Волонтеры при храме Благовещения Престой Богородицы Федосина в Москве несколько лет посещали геронтологический центр в Переделкино, вот в котором постоянно проживают бабушки, дедушки, нуждающиеся в заботе и, конечно, во внимании. Но когда в центре объявили карантин и стало невозможно продолжить живое общение с пожилыми людьми, тогда ребята приняли решение создать аудиоподкасты, посредством которых бабушки и дедушки получали бы весточку от волонтеров. Но со временем к таким аудиооткрыткам стали подключаться неравнодушные люди из разных концов нашей большой страны. Они записывали дома отрывки, посвященные вере, христианской жизни и православным праздникам. Позже, помимо передачи для взрослых «Радость моя», была создана детская программа «Дорогу и добра», в которой дети читают отрывки из поэзии, прозы, поют, размышляют на тему православия. Вот так сложилась команда энергичных людей разных возрастов и профессий, готовых поделиться любовью и светлой радостью со слушателями, услышать живой голос, почувствовать, что о нем помнят. И именно из таких маленьких знаков внимания рождается настоящее христианское милосердие.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 20 мая, отдание праздника Пасхи и предпразднество Вознесения Господня. Церковь вспоминает чудесное явление на небе креста Господня в Иерусалиме, а также прославляет мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобного Иоанна Зидазнийского и 12 его учеников, в их числе преподобного Давида Гориджийского, священномученика Михаила Околовича. Сегодня церковь чествует Любечскую и Жировицкую иконы Божией Матери.
4: Святой мученик Акакий жил в III веке в Каппадокии, области в Малой Азии. Он был центурионом и командовал сотней в полку военачальника Фирма. Когда по приказу императора Максимиана началось гонение на христиан, Фирм стал поочередно допрашивать своих воинов о вере. Акакий твердо и открыто исповедал себя христианином. Видя непреклонность сотника, Фирм отправил его на суд. Христианина пытали, затем заковали и отправили с другими узниками в Византию. Стража была немилосердна к заключенным. Все изнемогали на пути от ран, оков, голода и жажды. Когда колонна остановилась на ночлег, Акакий вознес Богу благодарение за то, что сподобился страдать за его святое имя. Во время его молитвы вдруг раздался голос с неба: «Мужайся, Акакий, и крепись». Услышали эти слова и другие заключенные. Многие из них уверовали во Христа и попросили Акакия наставить их в вере. В Византии воина казнили. Это произошло в 303 году.
3: Святитель Григорий Богослов называл подвиг мучеников проповедованием истины, обличением лжи, потоплением греха, очищением мира. Прославляя мученика Акакия, мы обращаемся к нему со словами: «Святой мученик Акакий, моли Бога о нас».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Богословские дискуссии и споры – естественная часть церковной жизни. Но какой должна быть атмосфера во время обсуждения тех или иных вопросов? Отчасти ответить на этот вопрос помогает отрывок из 18 главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И сошед в Кесарию восшед, и целовав церковь, снеди в Антиохию».
3: Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.
2: Иисус обыти Христа.
1: Недавно я разговорился с одним коллегой, который много лет преподает богословские дисциплины в духовных школах. За несколько дней до этого в интернете я встретил небольшое видео, отрывок из его лекции, который меня очень смутил. Я никак не хотел соглашаться с тем, что было сказано, но из уважения к коллеге, из доверия к его опыту, я не столько возмутился, сколько смутился и решил при встрече все обговорить. Тем более я учитывал, что видео было старым, и мой коллега уже мог изменить свою точку зрения. Ведь любому живому человеку, и уж тем более ищущему и думающему христианину, свойственно меняться и расти. Так или иначе, когда я подошел и задал ему вопрос, он сказал, что его мнение уточнилось. Оно не стало принципиально иным, но в личном разговоре мой собеседник так расставил акценты, что мы пришли к полному согласию. Я порадовался тому, что с самого начала не стал возмущаться, но настроился на диалог, доверяя его рассудительности. В отрывке, который мы сейчас услышали, евангелист Лука, автор книги «Деяний», рассказывает историю Аполлоса, апостола из числа 70, родом из Александрии. Как мы знаем из послания апостола Павла, Аполлос проповедовал в Эфесе и Коринфе. Будучи хорошо образованным и талантливым человеком, он много и успешно миссионерствовал. При этом, по замечанию Луки, его благовестие было правильным, хотя и неполным. Кому-то может показаться, что неполный ответ – это то же, что ошибочный, но евангелист Лука, как и эфесские христиане и друзья апостола Павла, Акилла и Прискилла, явно так не считали. Вполне осознавая, что неполнота знания может принести немалый урон правому делу, они, тем не менее, не стали его укорять, но точнее объяснили ему путь Господень. Более того, когда Аполлос собрался идти на проповедь, эфесские братья совершенно ему доверились и отправили его в Ахайю с рекомендательными письмами. Могли ли ученики в Эфесе поступить по-другому? Конечно. Услышав, что знания его не полны, они могли бы заподозрить его в сознательном искажении пути Господня. Однако вместо этого они поговорили с ним лично и во вполне доброжелательной форме дополнили его знания. Отличается ли наше время от времен апостолов? Ответ сложнее, чем может показаться. Истина, которую Господь принес в мир, та же, она неизменна. Однако формы ее выражения развиваются, и порой человеку бывает непросто все их учесть. В этом смысле того, кто сознательно искажает учение церкви, важно отличать от того, кто делает это по неведению или вообще говорит все верно, хотя и не раскрывает веры во всей полноте. В любом случае, из сегодняшнего отрывка видно, что заранее ни в одном человеке не стоит предполагать злокозненности. Напротив, стоит надеяться на лучшее и быть готовым помочь ближнему в освоении христианской веры и жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Капаева, блогер, молодая мама.
0: Частное мнение.
2: Каждые две недели мы устанавливаем сыну на руку датчик глюкозы. У него диабет. Процедура и болезненна, и неприятна. Чтобы хоть как-то утешить его, мы начали называть этот прибор датчиком силы. Однажды при замене датчика случайно присутствовала знакомая, и я поймала ее сочувственный взгляд. Дескать, как же тяжело родителям, что приходится выдумывать сказки, лишь бы смягчить для ребенка происходящее. Признаюсь, видеть, как страдает малыш во время болезни и необходимых медицинских процедур, для родителей действительно настоящая мука. Но недавно я вдруг поняла, мы вовсе не обманываем сына. Этот датчик и правда его сила. Осознала это я, когда читала Новый Завет и остановилась глазами на фразе апостола Павла в послании к Коринфянам. «Благодати моей довольна для тебя, ибо сила моя совершается в немощи». Раньше эти слова казались мне лишь богословской формулой. Теперь они стали дыханием нашей жизни. В современном мире болезнь часто воспринимают как поломку, наказание или несправедливость. Церковь же смотрит на нее иначе. Не как на зло, посылаемое Богом, а как на попущение, которое Господь по своей любви обращает в средство врачевания души. Болезнь срывает с нас броню самодостаточности, учит не требовать, а просить, не контролировать все, а доверять. Именно здесь человеческое «я не могу» встречается с Божьим «я с тобой». И в этом соприкосновении рождается та самая сила, о которой писал апостол. Святые, сами прошедшие через эту тайну болезни, оставили нам не просто утешительные слова, а свидетельство веры. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Болезни даются нам не для наказания, но для врачевания, не для погибели, но для спасения. Они смиряют гордость, очищают грехи и обращают душу к Богу». Старец Паисий Святогорец говорил: «Когда человек болен, он становится беспомощным, как дитя, а дитя в своей зависимости ближе к Богу, чем мудрец, полагающийся на собственные силы». Глядя на сына, я понимаю, каждый новый датчик силы не просто медицинская необходимость, но тихий урок для всей нашей семьи. Мы учимся не бунтовать, а принимать, не требовать здоровья как должного, а благодарить за каждый прожитый день. В его детском терпении мы обретаем собственную чуткость и глубину. И поэтому я все чаще думаю: а что, если наши немощи – это не тяжкий крест, который мы несем, а невидимые крылья, которые Господь дарует нам, чтобы мы научились летать?
0: Частное мнение.

0: прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
1: Семья – это счастье, а большая семья – большое счастье.
2: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
1: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
2: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья Фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
0: Это была рекламная информация о наших проектах.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

Сегодня, 20 мая, отдание праздника Пасхи и предпразднество Вознесения Господня. Церковь вспоминает чудесное явление на небе креста Господня в Иерусалиме, а также прославляет мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобного Иоанна Зидазнийского и 12 его учеников, в их числе преподобного Давида Гориджийского, священномученика Михаила Околовича. Сегодня церковь чествует Любечскую и Жировицкую иконы Божией Матери. Преподобный Нил Сорский, великий подвижник русской церкви, жил в 15 веке. Он происходил из боярского рода Майковых и в миру носил имя Николай. Иночество он принял в обители преподобного Кирилла Белозерского. Нил много путешествовал по Востоку, изучал монашескую жизнь в Палестине и на Афоне. Он вернулся на Русь, удалился на реку Сору в Вологодской земле, построил келью и часовню. Вскоре там возникла обитель с новым в то время на Руси скитским уставом. Его преподобный Нил заимствовал на Афоне. Иноки должны были питаться трудом рук своих, милостыню принимать только в крайней нужде, избегать роскоши. Монахам не разрешалось выходить из скита. Они встречались лишь накануне воскресных и праздничных богослужений. Жили и трудились они в уединении. Главным подвигом иноков была борьба со своими помыслами и страстями. В своих трудах «Предание ученикам своим» и «Уставе» Нил Сорский подробно изложил и объяснил все ступени монашеского подвига. За святость жизни старца Нила глубоко почитали современники. По молитвам к преподобному Нилу не раз происходили чудеса. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобный Нил Сорский не только сам следовал заповедям монашеской жизни, он заботился о том, чтобы устройство монашеской жизни помогало духовному росту монаха. Преподобный Нил почитается как основатель скитского монашества на Руси. Церковь обращается к преподобному Нилу Сорскому со словами: «Святой преподобный Нил, моли Бога о нас».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во Вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В купе скорого поезда «Ленинград-Краснодар» ехала темноволосая девушка. Ее звали Лариса. Только что она успешно сдала вступительные экзамены в ВУЗ и домой в Краснодар возвращалась студентка Ленинградского университета. Будущее рисовалось ей прекрасным и удивительным. А в Краснодаре все только и говорили о приехавшем на гастроли Донецком оперном театре и его солисте, певце Юрии Гуляеве. Его мягким бархатным баритоном заслушивалась вся страна. С афиш, расклеенных по городу, улыбался молодой человек с открытым лицом и добрыми глазами. Билеты на спектакль с Гуляевым смели в мгновение ока еще до приезда Ларисы. Но на оперу, в которой известный артист не принимал участия, билеты оставались. Один из них и купила Лариса. Ей очень нравился этот жанр искусства. И вот она в зале, не сводит глаз со сцены. И тут какой-то молодой человек, сидящий впереди, стал ей мешать. Он не мог сдержать эмоций. То и дело поворачивался к Ларисе и громким шепотом спрашивал, как ей понравилась та или иная ария, комментировал происходящее на сцене. В темноте девушка не могла разглядеть собеседника. А когда зажегся свет и мужчина снова обернулся, обомлела. Его лицо она видела на афишах. Это же он, Юрий Гуляев. Гуляев тогда пришел на спектакль, чтобы поддержать коллег. Юра просто с улыбкой представился он и протянул Ларисе шоколадный батончик. «Приходите завтра на Евгения Онегина», — вдруг предложил Юрий. «Но у меня нет билета», — возразила Лариса. «Билет будет, только приходите». И Лариса пришла. Гуляев пел главную партию. А после спектакля они отправились бродить по вечернему Краснодару. Говорили о театре, об искусстве, обо всем на свете. Прогулки повторялись каждый вечер, пока Юрий был в городе. Молодые люди поняли, что любят друг друга. И у Ларисы, и у Юры эта любовь была первой. Между тем близилась разлука. Юрий возвращался в Донецк, Лариса уезжала на учебу в Ленинград. Они стали писать друг другу так часто, как только могли. «Где бы я ни была, везде со мною ты», – писала Лариса Гуляеву. А он называл ее милой, единственной. Через 4 года они поженились. Предложение руки и сердца было сделано в стиле итальянских опер. Юра позвонил Ларисе и попросил срочно выехать в Донецк. «Дело очень важное», – таинственно сообщил он. Гуляев встретил Ларису на вокзале, посадил в такси и отвез в ЗАГС. В Ленинград на очередную сессию Лариса уезжала с женой известного певца. В 1964 году у Гуляевых родился сын, которого в честь отца назвали Юрой. Мальчик появился на свет с диагнозом детский церебральный паралич. Певец все свое свободное время посвящал сыну. Купал, пел ему песни. А главное, своими руками смастерил особую конструкцию, с помощью которой мальчик научился ходить. Болезнь ребенка помогла супругам прийти к вере. Они окрестили сына и сами приняли крещение. Сплотились еще сильнее. «С рождением нашего сыночка я еще больше ощутила безграничную Юрину любовь», говорила позже Лариса Михайловна. «Мы жили одним дыханием», – вспоминала о своем браке Лариса Михайловна после смерти Юрия Александровича. Разбирая архив мужа, она нашла в ящике его стола толстую пачку писем. Это были ее послания, полные любви и нежности. Юрий Гуляев хранил их всю свою жизнь.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты
3: рассказывает Татьяна Гринкевич.
4: В книге «Не святые святые» рассказывается, как однажды при потерянной вещи читали правила «Псалом 50 и верую, чередуя их». И я тогда подумала, вот потеряется что-нибудь, обязательно вспомню это правило, буду читать по очереди эти две молитвы. И такой случай произошел. Потерялась моя визитница с банковскими карточками, с пластиковыми картами для прохода в разные места. Одним словом, важная вещь, Я так расстроилась, что у меня даже опустились руки. Муж взялся за дело. Начал обзванивать диспетчерскую, выяснять, на каком рейсе я ехала крайний раз. Спустя какое-то время подумала, так вот же, надо молиться. Если ничего не получается найти ни через водителя, ни через диспетчера, надо молиться. А я так волнуюсь, что могу только первые слова вспомнить. «Помилуй меня, Боже!» и все. «Верую в единого Бога Отца!» и все. Пытаюсь хотя бы по очереди начать вспоминать эти слова, думаю, может быть, дальше продвинется в памяти, совсем от растерянности

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Одно из свойств греха состоит в том, что грех делает человека духовно слепым. Человек теряет способность отличать доброе от злого. Он становится похож на безумца. Его поступки перестают быть нормальными. Об этом крайне печальном следствии греха с неистощимым упорством предупреждает Священное Писание. Предупреждает о нем и сам Христос, звучащим сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 12 главы Евангелия от Иоанна. Давайте послушаем эти евангельские слова.
2: «Донде же свет имате, веруйте во свет».
3: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир».
2: «Но да спасу мир».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок был посвящен проблеме веры, веры во Христа. Сам Господь сказал о том, что многие люди не могут в Него веровать. Это очень интересная формулировка. Они именно не могли, а не хотели. Было то, что им мешало. И здесь Христос для объяснения своей мысли привел цитату из пророка Исаии. «Люди могут настолько сами себя ослепить, настолько сделать свое сердце нечувствительным к благодати Божией, что обращение к Богу за помощью станет для них попросту невозможным». Эта мысль может показаться странной и спорной, ведь, как мы знаем, абсолютно любой человек при желании может хотя бы формально, хотя бы без надлежащей веры, произнести молитвенное обращение к Богу. Скажем, прочитать молитву Господню «Отче наш», или же сказать «Господи, помилуй». Однако любой более-менее опытный священник знает, что это не так. Есть те люди, которые ни при каких обстоятельствах не могут произнести эти слова. Также они не могут наложить на себя и крестное знамение. И нет, это не какие-то бесноватые, это самые обычные люди. Но их сердца, если следовать библейской терминологии, попросту окаменели. Впрочем, сердечное окаменение чаще всего проявляет себя не так ярко. Чаще всего человек может и перекреститься, и произносить молитвы. Более того, он может даже быть носителем священного сана. При этом у такого человека будет отсутствовать связь между произносимыми им словами и откликом сердца. К примеру, такой человек словами просит Бога избавить его от греха, но сердце молчит. Сердце вовсе не ощущает ни собственного греховного пленения, ни необходимости избавления. А если нет ни переживания греха, ни стремления к очищению, то зачем такому человеку Христос? Христос ему не нужен. Об этом и сказал Господь в услышанном нами сегодня отрывке. Но из-за чего

происходит сердечное окаменение? Почему люди становятся закрытыми для Бога? И что с этим можно сделать? Ответ на последний из этих вопросов довольно прост. Нужно понуждать себя к молитве. Пусть даже молитва и будет на первых порах формальной. При этом в молитве необходимо делать акцент на воззвании к Спасителю о помощи в преодолении духовного окаменения. Ведь только Он способен помочь избавиться от него. А вот ответ на вопрос о том, как не допустить такого состояния, чуть сложнее. Да, очевидно, что проблема здесь в грехе, который закрывает сердце человека от Бога. Однако грех не всегда бывает сознательным. Иной раз мы попросту не понимаем того, что наши действия греховны. А бывает и довольно часто, что человеку с детства не были привиты здравые нравственные представления. Такое было, к примеру, с преподобной Марией Египетской. Она не понимала, что ее жизнь до покаяния – это жизнь в тяжелом грехе. Осознала свой грех она лишь после прямого и непосредственного вмешательства Бога. Спаситель не говорит о том, как нам избежать окаменения. Видимо, единого универсального ответа не существует. Но Господь говорит нам о другом. Он готов помочь нам от него избавиться. Так давайте же не будем отталкивать протянутую нам руку помощи.

0: колокол дремавший разбудил поля. Улыбнулась солнцу сонная земля. Понеслись удары к синим небесам. Звонко раздается голос по лесам. Сергей Есенин. Светлое утро на радио «Вера». Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Вы знали, что слова «Вологда» и «влажный» однокоренные? И что слово «вратарь» из спортивной лексики и существительное «воротник» как часть одежды родственные? А это именно так. Почему, мы и поговорим сегодня. Речь идет о таких явлениях в русском языке, как полногласие и неполногласие. Они связаны с процессами взаимовлияния книжного старославянского и разговорного древнерусского языка. В старославянском в некоторых корнях слов использовались неполногласные сочетания «ра», «ла», «ре», «ле». Например, «бразды», «злато», «древо», «извлекать». В отличие от старославянского, который был только книжным, письменным языком, на древнерусском разговаривали. Он звучал в обиходной речи. И в нем примерно в 8-9 веках развилось так называемое полногласие. То есть в тех же корнях вместо сочетаний «ра», «ла», «ре», «ле» произносились сочетания «оро», «оло», «ере», «еле». Например, «борозда», «золото», «дерево». Это стало отличительной чертой языков восточных славян – русского, украинского и белорусского. Древнерусский язык, как разговорный, влиял на книжный славянский, а тот, в свою очередь, оказывал воздействие на устную речь. Поэтому в какой-то момент в обиходе стали использоваться как славянизмы, так и русизмы. «Глава» и «голова», «град» и «город», «морок» и «мрак», «вервие» и «веревка». Некоторые неполногласные, то есть славянские формы, оказались настолько активными, что полностью вытеснили варианты с полногласием. Так, например, вместо исконно русских слов «веремя», «верет», «ворог», «хоробрый», «солодкий» в современном русском языке употребляются старославянские «время», «вред», «враг», «храбрый», «сладкий». Слова старославянского языка долго сохраняли книжную стилистику. Поэтому при развитии светской литературы, начиная с XVIII века, их использовали в произведениях высокого стиля, хвалебных одах, философских посланиях, возвышенных элегиях. Вспомним стихи Федора Тютчева. «Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят, бегут и будет сонный брег». Бегут и блещут, и гласят. В наше время мы уже не замечаем, что проявлено в словах – полногласие или неполногласие. Но если вдруг вы заметите их, расскажите интересные факты об этом своим друзьям. А раскрыть секрет упомянутых в начале программы слов «Вологда» и «вратарь» вы теперь сможете сами. С вами была Нина Резник.
2: Святые Ставропольского края.
3: Что заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
1: Священномученик Григорий Конокотин родился 1 августа 1869 года в селе Новоегорлыкское Ставропольской губернии в семье священника. Григорий осознанно принял решение встать на путь священнического служения и, с благословения отца, поступил в Ставропольскую духовную семинарию, в которой учился вместе с Андреем Ковалевым и Григорием Троицким. В 1892 году он окончил духовную школу, после чего был определен законоучителем в село Тахта, сейчас это Ипатовский городской округ. В 1894 году был рукоположен в иерее к Покровскому храму села Медведского, современное село Гафицкое, с должностью законоучителя церковно-приходской школы. Спустя 3 года отец Григорий был перемещен на штатное священническое место в село Молдаванское Кубанской области. Большинство жителей этого села не говорили по-русски, и ради общения с прихожанами отец Григорий выучил молдавский язык. Этот поступок священника, который хотел говорить с односельчанами на одном языке, заслужил любовь и уважение жителей. Впоследствии он построил в селе кирпичный храм в честь святителя Иоанна Златоуста взамен обветшавшего деревянного, возведенного в 1876 году. Отец Григорий имел государственные награды, в том числе орден святой Анны III степени. В годы гражданской войны он призывал прихожан к миру, неоднократно спасал от смерти бывших советских работников и красноармейцев, рассказывает клирик архиерейского подворья храма святого равноапостольного князя Владимира города Ставрополя иерей Александр Гридасов.
4: В июле 1920 года священномученик Григорий Конокотин арестован председателем молдавского ревкома. За недоказанностью обвинения освобожден Кубано-Черноморским рефтрибуналом. Переведен в Александро-Невский собор города Краснодара. 15 сентября 1921 года арестован, заключен в Краснодарскую тюрьму, обвинен в бегстве от советской власти из Молдавского в Краснодар, а также в переписке с репрессированным духовенством. 23 сентября коллегией Кубано-Черноморской ЧК приговорен к расстрелу как враг трудового народа. Расстрелян 28 сентября 1921 года вместе со священномучениками Андреем Ковалевым, Григорием Троицким, Иоанном Яковлевым. Погребен в известной общей могиле в Краснодаре.
1: 26 декабря 2003 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви священномученик Григорий Конокотин был включен в собор новомучеников и исповедников российских.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Святые Ставрополь.

0: Кто заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
1: Священномученик Григорий Конокотин родился 1 августа 1869 года в селе Новоегорлыкское Ставропольской губернии в семье священника. Григорий осознанно принял решение встать на путь священнического служения и, с благословения отца, поступил в Ставропольскую духовную семинарию, в которой учился вместе с Андреем Ковалевым и Григорием Троицким. В 1892 году он окончил духовную школу, после чего был определен законоучителем в село Тахта, сейчас это Ипатовский городской округ. В 1894 году был рукоположен в иерее к Покровскому храму села Медведского, современное село Гафицкое, с должностью законоучителя церковно-приходской школы. Спустя 3 года отец Григорий был перемещен на штатное священническое место в село Молдаванское Кубанской области. Большинство жителей этого села не говорили по-русски, и ради общения с прихожанами отец Григорий выучил молдавский язык. Этот поступок священника, который хотел говорить с односельчанами на одном языке, заслужил любовь и уважение жителей. Впоследствии он построил в селе кирпичный храм в честь святителя Иоанна Златоуста взамен обветшавшего деревянного, возведенного в 1876 году. Отец Григорий имел государственные награды, в том числе орден святой Анны III степени. В годы гражданской войны он призывал прихожан к миру, неоднократно спасал от смерти бывших советских работников и красноармейцев, рассказывает клирик архиерейского подворья храма святого равноапостольного князя Владимира города Ставрополя иерей Александр Гридасов.
2: В июле 1920 года священномученик Григорий Конокотин арестован председателем молдавского ревкома. За недоказанностью обвинения освобожден Кубано-Черноморским рефтрибуналом. Переведен в Александро-Невский собор города Краснодара. 15 сентября 1921 года арестован, заключен в Краснодарскую тюрьму, обвинен в бегстве от советской власти из Молдавского в Краснодар, а также в переписке с репрессированным духовенством. 23 сентября коллегией Кубано-Черноморской ЧК приговорен к расстрелу как враг трудового народа. Расстрелян 28 сентября 1921 года вместе со священномучениками Андреем Ковалевым, Григорием Троицким, Иоанном Яковлевым. Погребен в безвестной общей могиле в Краснодаре.
1: 26 декабря 2003 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви священномученик Григорий Конокотин был включен в собор новомучеников и исповедников российских.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Равнодушной к подобной ситуации. Она заказала для собаки инвалидную коляску и полностью оплатила ее стоимость. Поэтесса как раз выиграла специальный приз всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок» и отдала денежную премию на помощь собаке. Когда волонтеры рассказали о поступке девушки-инвалида в соцсетях, нашлось много желающих помочь ей самой. Люди собрали в два раза больше средств, чем она потратила на коляску для Умки. Но Фаина и часть этих денег пожертвовала на благотворительность. Ведь она с детства знает, что главное богатство человека – чистая душа, а лучшее лекарство от уныния и боли – помощь другим. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Светлое радио. Сегодня, 20 мая, отдание праздника Пасхи и предпраздноство Вознесения Господня. Церковь вспоминает чудесное явление на небе креста Господня в Иерусалиме, а также прославляет мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобного Иоанна Зидазнийского и 12 его учеников, в их числе преподобного Давида Гориджийского, священномученика Михаила Околовича. Сегодня церковь чествует Любечскую и Жировицкую иконы Божией Матери. Преподобный Давид Гориджийский родился в VI веке в Сирии. Он был одним из 12 учеников преподобного Иоанна Зидазнийского. Все вместе они пришли в Грузию из Сирии и поселились в горах в окрестностях Тбилиси. В то время местные племена поклонялись огню. К Давиду часто стали приходить местные жители за советом и наставлением. Вскоре жрецы ополчились на отшельника. Они подговорили одну обольщенную девицу оклеветать праведника. Та заявила, что монах – отец ее будущего ребенка. По преданию, на суде Давид коснулся девушки посохом и спросил нерожденного младенца: «Я ли твой отец?» И все услышали ответ: «Нет». В память о небесном заступничестве на месте судилища забил родник. С тех пор у женщин появилась благочестивая традиция обращаться к молитвенному заступничеству преподобного Давида. Ему молятся о даровании ребенка, помощи в родах, излечении от болезней. Давид покинул Тбилиси и ушел на юго-восток, в пустынную местность Гареджи. Вокруг кельи Давида со временем вырос монастырь, получивший название в честь основателя. Это знаменитая Давидо-Гориджийская лавра. Церковь чествует преподобного Давида Гориджийского и его учителя преподобного Иоанна Зидазнийского и обращается к преподобным отцам с молитвенной просьбой. Святой Давид и учитель его Иоанн, молите Бога о нас –

«Ребята, давайте жить дружно». Эту фразу из мультфильмов про кота Леопольда знают и дети, и взрослые. Цикл из 11 историй о миролюбивом коте и проказниках-мышах снял Анатолий Резников. Прежде чем приступить к работе, режиссер задумался о главной идее своих будущих фильмов и сформулировал ее так. «Мудрость, доброта и миротворчество всегда побеждают». Эту мысль должны были отражать и песни, звучащие в мультфильмах. С задачей замечательно справились композитор Борис Савельев и поэт Аркадий Хайт. Жизнерадостные, добрые композиции, которые пел с экрана кот Леопольд, сразу же подхватывали зрители. Одна из них, «Неприятность эту мы переживем», по сей день остается, пожалуй, самой известной и любимой. Песня о том, что жизнь прекрасна, неважно, светит ли солнце или хмурится небо, если дарить тепло тем, кто рядом. За кадром ее исполнил артист Александр Калягин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Богословские дискуссии и споры – естественная часть церковной жизни. Но какой должна быть атмосфера во время обсуждения тех или иных вопросов? Отчасти ответить на этот вопрос помогает отрывок из 18 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И сошед в Кесарию вошед, и целовав церковь, снеди в Антиохию».
3: Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.
2: Иисус обыти Христа.
1: Недавно я разговорился с одним коллегой, который много лет преподает богословские дисциплины в духовных школах. За несколько дней до этого в интернете я встретил небольшое видео, отрывок из его лекции, который меня очень смутил. Я никак не хотел соглашаться с тем, что было сказано, но из уважения к коллеге, из доверия к его опыту, я не столько возмутился, сколько смутился и решил при встрече все обговорить. Тем более я учитывал, что видео было старым, и мой коллега уже мог изменить свою точку зрения. Ведь любому живому человеку, и уж тем более ищущему и думающему христианину, свойственно меняться и расти. Так или иначе, когда я подошел и задал ему вопрос, он сказал, что его мнение уточнилось. Оно не стало принципиально иным, но в личном разговоре мой собеседник так расставил акценты, что мы пришли к полному согласию. Я порадовался тому, что с самого начала не стал возмущаться, но настроился на диалог, доверяя его рассудительности. В отрывке, который мы сейчас услышали, евангелист Лука, автор книги «Деяний», рассказывает историю Аполлоса, апостола из числа 70, родом из Александрии. Как мы знаем из послания апостола Павла, Аполлос проповедовал в Эфесе и Коринфе. Будучи хорошо образованным и талантливым человеком, он много и успешно миссионерствовал. При этом, по замечанию Луки, его благовестие было правильным, хотя и неполным. Кому-то может показаться, что неполный ответ – это то же, что ошибочный, но евангелист Лука, как и эфесские христиане и друзья апостола Павла, Акила и Прескила, явно так не считали. Вполне осознавая, что неполнота знания может принести немалый урон правому делу, они, тем не менее, не стали его укорять, но точнее объяснили ему путь Господень. Более того, когда Аполлос собрался идти на проповедь, эфесские братья совершенно ему доверились и отправили его в Ахайю с рекомендательными письмами. Могли ли ученики в Эфесе поступить по-другому? Конечно. Услышав, что знания его не полны, они могли бы заподозрить его в сознательном искажении пути Господня. Однако вместо этого они поговорили с ним лично и во вполне доброжелательной форме дополнили его знания. Отличается ли наше время от времен апостолов? Ответ сложнее, чем может показаться. Истина, которую Господь принес в мир, та же, она неизменна. Однако формы ее выражения развиваются, и порой человеку бывает непросто все их учесть. В этом смысле того, кто сознательно искажает учение Церкви, важно отличать от того, кто делает это по неведению или вообще говорит все верно, хотя и не раскрывает веры во всей полноте. В любом случае, из сегодняшнего отрывка видно, что заранее ни в одном человеке не стоит предполагать злокозненности. Напротив, стоит надеяться на лучшее и быть готовым помочь ближнему в освоении христианской веры и жизни.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О благодати настоятель храма равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин.
2: Слово «благодать» для современного человека остается неизвестным и неизведанным. Слово же «благодать» означает действие Бога в этом мире. И очень важно, чтобы это действие было направлено не только на внешнюю красоту этого мира, но оно было направлено на нас и принято нами. Человек зачастую не понимает и не чувствует, как действует благодать. Это не дано ему. Даже святые люди не всегда могли заметить, что в них действует Божья благодать. Например, в Ветхом Завете повествуется, что когда сходил Моисей с Синая, источником благодати всегда является Господь. Человек же может стать проводником этой благодати. И дай Бог, чтобы такое чудо случилось в жизни каждого из нас.
0: Актуальная тема.

Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио Вера.

Сегодня, 20 мая, отдание праздника Пасхи и предпраздноство Вознесения Господня. Церковь вспоминает чудесное явление на небе креста Господня в Иерусалиме, а также прославляет мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобного Иоанна Зидазнийского и 12 его учеников, в их числе преподобного Давида Гориджийского, священномученика Михаила Околовича. Сегодня церковь чествует Любечскую и Жировицкую иконы Божией Матери. Священномученик Михаил Околович родился в 1888 году в Полоцке в семье священника. Михаил также получил духовное образование. В 14 году он женился, переехал в Иркутск и принял священнический сан. Вскоре он стал одним из наиболее известных и уважаемых пастырей города. Его полюбили за благоговейное служение, глубокую сердечную проповедь, сострадание к людям. Из-за популярности священника иркутская ЧК установила за ним постоянное наблюдение. Но Околович не изменил себе и продолжал все так же открыто выступать с проповедями, участвовать в диспутах с атеистами и обновленцами. ОГПУ не раз вызывала его, предлагала оставить сан, стать педагогом или даже осведомителем. Все эти предложения протоиерей Околович решительно отверг. В 25-м отца Михаила арестовали и приговорили к 3 годам Соловков. В 33-м последовал новый арест и срок 10 лет лагерей. Священник трудился на строительстве города Комсомольска-на-Амуре. В 38-м, уже в лагере, отца Михаила судили еще раз и приговорили к расстрелу. Свидетели записали речь протоиерея Михаила Околовича, произнесенную им в Иркутске на диспуте с безбожниками в 1924 году. В ней есть слова, обращенные к неверующим. «Человек сердцем входит в общение с Богом, познает и постигает Его. Мы верим в существующее, вы в несуществующее. Наша вера положительная. Мы верим, что в мире все совершается от разных причин, а вы все приписываете случаю. А поэтому мы к логике, к разуму зовем вас. Вот звезды на небе, они не сами по себе откуда-то взялись. Кто-то их повесил там? Вот времена года чередуются между собой планомерно. Вот планеты совершают путь свой по небосклону, и все сие по известным законам делается. Но законов без законодателя нет, и такой законодатель может быть и есть только Бог». С твердой верой в Создателя и Спасителя исповедник Христов вошел в вечность. Священномученик Михаил, моли Бога о нас.

0: Вражда исчезла, и страх исчез. Нет больше злобы, Христос воскрес. Лидия Чарская. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: 4 ноября, в день Казанской иконы Божией Матери, в России отмечается государственный праздник «День народного единства». Эта дата связана с трагическими страницами нашей истории, с мутным временем. 4 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством московского князя Дмитрия Пожарского и нижегородца Козьмы Минина взяли штурмом Китай-город и спустя несколько дней изгнали из Кремля чужеземцев-поляков. На русский престол наконец-то взошел избранный народом на Земском соборе царь Михаил Федорович, первый из династии Романовых. С этими событиями принято связывать окончание смутного времени. Однако с исторической точки зрения это не совсем так. Смоленск и ряд других городов России по-прежнему оставались захвачены поляками, которые не признали нового царя. Де-факто они считали русским царем сына польского короля Сигизмунда III, королевича Владислава. Еще в 1610 году ему присягнула на верность часть Боярской думы. Правда, присяга происходила перед пустым троном. Владислав не отказался от своих притязаний на шапку Мономаха даже после воцарения Михаила Федоровича Романова и организовал поход на Москву. Развернулась самая настоящая война. Поляки были уверены, что смогут одержать победу над Россией, потерявшей былую мощь за несколько тяжелых лет смуты. Осенью 1617 года польское войско численностью в 10 тысяч солдат под командованием гетмана Яна Кароля Хаткевича вошло в Смоленск. К нему присоединились уже давно находившиеся там отряды интервентов. Согласился поддержать Владислава и гетман Запорожской сечи Петр Сагайдачный. На помощь полякам он выдвинул 20-тысячный отряд казаков. Перед этой натренированной и первоклассно вооруженной армией города капитулировали практически без боя. Захватчикам сдались Дорогобуж на Смоленщине, Вязьма и другие города. 2 октября 1618 года польская армия подошла к Москве. Здесь их встретили не только русские солдаты, но и ополченцы. Ожидая прихода поляков, князь Пожарский в Калуге собирал народные отряды. На подступах к Белокаменной польское войско встретило стойкое сопротивление русских ратников. Посланники в своих депешах сообщали королевичу Владиславу: «Их милости войско, изнуренное очень и оголодавшее, в конях, челяди, снаряжении и во всем, очень оскудевшее и в нужде пребывающее». Польские солдаты падали духом, в войске поднялся ропот. И все же Сагайдачному удалось прорваться к Москве. Состояние войска к тому времени было очень плохим, и все же гетман решился на прямой штурм города. Столицу охранял московский гарнизон, 11 тысяч воинов. Они были готовы к атаке. Поляки ударили в ночь на 11 октября. Начался штурм Арбатских ворот. Защитники Москвы крепко сопротивлялись. Тяжелый бой продолжался до темноты. Вопреки планам, врагу не удалось дойти до Тверской заставы. Польское войско отступило. Москву взять не удалось. В декабре 1618 года в деревне Диулино, близ Троице-Сергиева монастыря, между Россией и Польшей было подписано перемирие. Россия уступала Польше часть своих территорий. Такова была цена спасения государства, его независимости. Совсем скоро, в царствование Алексея Михайловича, эти земли постепенно возвратились под российскую корону. Тогда же, в 1618-м, царь Михаил Федорович сделал главное – утвердил мир. Государство российское начало восстанавливаться после разрушительного, смутного времени.
1: встречаем Вознесение.
3: Христианский календарь не всегда был таким, каким его знаем мы. Годичный круг праздников и постов складывался постепенно. Долгое время праздники Вознесения и Троица, день сошествия на апостолов Святого Духа, еще не разносились между собой на 10 дней. Эти события вместе вспоминали и чтили после Пасхи. Карфагенский богослов Тертуллиан, живший во II-III веках, называл это торжество общим словом «радостнейший период». В конце IV века сложилась традиция двух праздничных дней. Вознесение Господне вспоминали на 40-й день после Пасхи, а Троицу чтили на 50-й. Таким образом, Вознесение всегда отмечается в четверг 6-й недели после Пасхи. Первое упоминание о том, как праздновали Вознесение, сохранилось в дневниках паломницы Игерии. В IV веке она побывала на Святой Земле и рассказала, что в Иерусалиме, на горе Елеон, с вершины которой вознесся Спаситель, было несколько храмов. Один – Елеона, на месте пещеры, где Сын Божий проповедовал апостолам. Другой – Имвомон, на самом месте Вознесения. Накануне праздника верующие собирались в Елеоне, а после вечерней и всеночной, уже под утро, поднимались на литургию к месту Вознесения. Эти храмы не сохранились до наших дней, но похожая традиция осталась. Сейчас на месте Имвомона стоит часовня Вознесения Господня, построенная в XII веке, в эпоху крестовых походов. Земля принадлежит мусульманам, и они берут плату с паломников. Православные священники могут служить здесь лишь раз в год на праздник Вознесения Господня. Торжественное богослужение начинается накануне вечером. Во дворе рядом с часовней ставится походная церковь-палатка. Уже с полудня приходят верующие, чтобы помолиться у местной святыни, следа на камне, который, по преданию, принадлежит Сыну Божию. За 2 часа до заката, когда ослабевает зной, начинается вечерня. Богослужение совершает архиерей Иерусалимского патриархата вместе с греческими и русскими священниками. На службу стекаются русские богомольцы, греки, православные арабы. После повечерия все направляются торжественным крестным ходом на северную вершину Елеона, где находится греческий монастырь в честь 12 апостолов. По преданию, на этом месте воскресший Спаситель явился ученикам перед своим вознесением. На улицах уже темно, поэтому верующие идут с горящими свечами и светильниками. Река огня и света течет по улицам Елеона совсем как в первые века христианства. Традиция крестных ходов в День Вознесения есть во многих православных странах. Например, в Сербии к празднику Вознесения Господня приурочено торжество крестной славы Белграда, своеобразный духовный день города. Проходят крестные ходы и в российских монастырях, приходах и благочиниях. И пусть над головами богомольцев не жаркое небо Елеона, но, по словам святителя Луки, воина Ясенецкого, важно сердца свои устремить к небу вслед за ним, ибо и нам надлежит вознестись за ним на небо.
1: Встречаем Вознесение.

0: способность отличать доброе от злого. Он становится похож на безумца. Его поступки перестают быть нормальными. Об этом крайне печальном следствии греха с неистощимым упорством предупреждает Священное Писание. Предупреждает о нем и сам Христос в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 12 главы Евангелия от Иоанна. Давайте послушаем эти евангельские слова.
1: «Донде же свет имате, веруйте во свет».
2: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир».
1: «Но да спасу мир».
0: Только что прозвучавший евангельский отрывок был посвящен проблеме веры, веры во Христа. Сам Господь сказал о том, что многие люди не могут в Него веровать. Это очень интересная формулировка. Они именно не могли, а не хотели. Было то, что им мешало. И здесь Христос для объяснения своей мысли привел цитату из пророка Исаии. Люди могут настолько сами себя ослепить, настолько сделать свое сердце нечувствительным к благодати Божией, что обращение к Богу за помощью станет для них попросту невозможным. Эта мысль может показаться странной и спорной, ведь, как мы знаем, абсолютно любой человек при желании может хотя бы формально, хотя бы без надлежащей веры, произнести молитвенное обращение к Богу. Скажем, прочитать молитву Господню «Отче наш», или же сказать «Господи, помилуй». Однако любой более-менее опытный священник знает, что это не так. Есть те люди, которые ни при каких обстоятельствах не могут произнести эти слова. Также они не могут наложить на себя и крестное знамение. И нет, это не какие-то бесноватые, это самые обычные люди. Но их сердца, если следовать библейской терминологии, попросту окаменели. Впрочем, сердечное окаменение чаще всего проявляет себя не так ярко. Чаще всего человек может и перекреститься, и произносить молитвы. Более того, он может даже быть носителем священного сана. При этом у такого человека будет отсутствовать связь между произносимыми им словами и откликом сердца. К примеру, такой человек словами просит Бога избавить его от греха, но сердце молчит. Сердце вовсе не ощущает ни собственного греховного пленения, ни необходимости избавления. А если нет ни переживания греха, ни стремления к очищению, то зачем такому человеку Христос? Христос ему не нужен. Об этом и сказал Господь в услышанном нами сегодня отрывке. Но из-за чего происходит сердечное окаменение? Почему люди становятся закрытыми для Бога? И что с этим можно сделать? Ответ на последний из этих вопросов довольно прост. Нужно понуждать себя к молитве. Пусть даже молитва и будет на первых порах формальной. При этом в молитве необходимо делать акцент на воззвании к Спасителю о помощи в преодолении духовного окаменения. Ведь только Он способен помочь избавиться от него. А вот ответ на вопрос о том, как не допустить такого состояния, чуть сложнее. Да, очевидно, что проблема здесь в грехе, который закрывает сердце человека от Бога. Однако грех не всегда бывает сознательным. Иной раз мы попросту не понимаем того, что наши действия греховны. А бывает и довольно часто, что человеку с детства не были привиты здравые нравственные представления. Такое было, к примеру, с преподобной Марией Египетской. Она не понимала, что...

что ее жизнь до покаяния – это жизнь в тяжелом грехе. Осознала свой грех она лишь после прямого и непосредственного вмешательства Бога. Спаситель не говорит о том, как нам избежать окаменения. Видимо, единого универсального ответа не существует. Но Господь говорит нам о другом. Он готов помочь нам от него избавиться. Так давайте же не будем отталкивать протянутую нам руку помощи.

0: черный дым одетый, теплых гроз нетерпеливо ждет. Все весны дыханием согрето, все кругом и любит, и поет. Алексей Толстой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Тутта Ларсен.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Букет ромашек. Луговые ромашки. Как я их люблю! Казалось бы, простенькие цветы, а сколько в них лета, солнца, тепла и радости. Посмотришь и улыбнешься, даже если на душе тяжело. Я знаю одну ромашковую поляну. Она далеко за городом. Нужно ехать на электричке, потом пешком идти по лесу. И за поворотом, там, где тропинка уходит в густой ельник, появляется чудо. Желтое, белое, зеленое ромашковое море. В конце мая, как только начинается теплая погода, я приезжаю сюда. Насмотреться вдоволь на любимые цветы, полежать среди ромашек, глядя в далекое синее небо. А когда приходит время возвращаться, я увожу с собой огромный пахнущий лугом букет. И он еще долго радует меня. И вот, после долгой зимы, я снова здесь. Чудесный теплый день. Я дышу ромашковым воздухом, собираю в высокой траве дикую землянику. До обеда еще далеко, но солнце начинает припекать. Пора домой. Говорю лесу: «До свидания!» И с тяжелым букетом наперевес запрыгиваю в электричку. Сажусь у окна, смотрю, как убегают вдаль деревья, улыбаюсь. Украдкой замечаю, как на мой букет восхищенно смотрит пожилая женщина, сидящая напротив. И мне вдруг захотелось поделиться с ней своей радостью, теплом и солнцем этого утра. Быстрым движением делю букет надвое и протягиваю половину попутчице. В ее глазах радость и благодарность. Мы знакомимся, завязывается приятный разговор. Какой замечательный у меня сегодня день.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Наступает самый светлый праздник в году – Светлое Христово Воскресение. Предлагаю приготовить царскую творожную пасху в шоколадном корпусе. Для шоколадного корпуса нам понадобится шоколад 200 грамм, белый или темный, силиконовая форма 12 сантиметров. Для начинки нам понадобится творог пастообразный 500 грамм, сливочное масло и сахар по 100 грамм, сливки 150 грамм, 3 желтка, 60 грамм шоколада, 1,5 грамма ванили, по 40 грамм вяленой клюквы и вишни и 50 грамм миндальных лепестков. Для шоколадной основы в микроволновке импульсами растопить шоколад. Шоколад хорошо перемешать. Форму ненадолго поставить в морозилку. Нанести шоколад. И хорошо распределить по дну и бокам формы. Аналогичный корпус можно сделать из темного шоколада. Шоколад схватился. Наносим второй слой кисточкой. Убираем в морозилку до полного застывания. Для заварной основы желтки соединяем с сахаром и ванилин до побеления. Порциями добавляем горячие сливки. Хорошо все перемешиваем и ставим на плиту и будем варить нашу заварную основу 1 минуту до загустения. В заварную массу добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем и остужаем до комнатной температуры. Творог смешиваем со сливочным маслом. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Добавляем остывшую заварную основу. Добавляем вяленую клюкву, вишню и миндальные лепестки. Перемешиваем. Смесь готова. Достаем шоколадные формы и заполняем. Для стабилизации убираем в морозилку минимум на 6 часов. Аккуратно снимаем формочку. Украшаем по своему желанию. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.

0: Вера. Светлое радио. Добрые истории.
1: Рассказывает актер театра и кино, автор-исполнитель песен, солист группы «Премьер-министр» Антон Наумов.
2: В небольшом продуктовом магазине, где я стоял в очереди, одна пожилая женщина долго пересчитывала монеты на ладони. Ей не хватало всего 30 рублей, чтобы оплатить пакет молока и батон. Она начала тихо извиняться перед кассиром и просить убрать хлеб из покупки. Стоявший сзади молодой человек в наушниках, который, казалось бы, полностью был погружен в свою музыку, молча протянул свою карту к терминалу и оплатил всю ее покупку, добавив к ней еще коробку хорошего чая и плитку шоколада. Бог посылает нам людей, которые готовы вовремя заметить чужую нужду. Истинная вера проявляется в готовности быть инструментом помощи в нужный момент.
0: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 20 мая, отдание праздника Пасхи и предпраздноства Вознесения Господня. Церковь вспоминает чудесное явление на небе креста Господня в Иерусалиме, а также прославляет мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобного Иоанна Зидазнийского и 12 его учеников, в их числе преподобного Давида Гориджийского, священномученика Михаила Околовича. Сегодня церковь чествует Любечскую и Жировицкую иконы Божией Матери. Свое наименование Любечская икона Божией Матери получила от местечка Любич, близ Чернигова. По преданию, явление иконы состоялось в XI веке. В то время Любич был одним из самых известных городов Древней Руси. В нем жил небогатый мясник с семьей. Однажды старший сын, подражая работе отца, схватил нож и стал играть с ним. Нечаянно он нанес смертельную рану младшему брату. В страхе мальчик спрятался в печку. В это время в дом вошла мать. Она не знала, что в печке кто-то скрывался, и растопила ее. Ребенок начал гореть. В избу вернулся хозяин. Он увидел, что случилось, и в гневе с силой ударил жену, отчего та умерла. В великом горе он ушел на берег Днепра, сел в челнок и поплыл по течению. От горя и слез мужчина заснул, а когда проснулся, то увидел, что лодка не поплыла к Киеву, а причалила у Любича. На берегу стояла икона Божией Матери. Несчастный бросился на колени перед образом и стал молиться ей, а затем взял в руки икону и пошел с ней домой. Его радости не было предела, когда он увидал, что вся семья его жива и невредима. В 1653 году Чернигову угрожало нападение поляков, поэтому икону решено было укрыть в Киеве. Там образ обновили. В Киевском Софийском соборе остался точный список с чудотворной иконы. После революции чудотворная икона была утрачена. Ныне в Спасо-Преображенском храме Любича хранится почитаемый список с иконы.
4: Преподобный Силуан Афонский говорил: «Пречистую Матерь свою Господь даровал нам. Она — наша радость и упование. Она — наша Матерь по духу и близка нам по природе, как человек. И всякая душа христианская влечется к ней любовью. Чествуя Любечскую икону Божией Матери, мы просим Царицу Небесную: Пресвятая Богородица, спаси нас».

0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1886 году в Санкт-Петербурге состоялась премьера второй симфонии молодого композитора Александра Глазунова. В ту пору ему был всего лишь 21 год. Симфония посвящена знаменитому венгерскому композитору Ференцу Листу, который оказывал молодому человеку поддержку и способствовал исполнению его музыки за рубежом. В своем сочинении Глазунов развил идею, заложенную в симфонических полотнах композиторов из объединения под названием «Могучая кучка», в особенности Александра Бородина. Бородин намеревался создать такую симфонию, в которой бы ярко выражалась ее национальная принадлежность, и ему это блестяще удалось. Глазунов многое перенял от стиля своего старшего коллеги и, прежде всего, истинно русский музыкальный язык. Партитура второй симфонии пронизана духом старины. Это героический эпос о прошлом русского народа, его патриотических подвигах. В музыке царят богатырские образы, величавое дыхание народных сказаний. Современники высоко оценили новое произведение молодого композитора. Критик Юрий Энгель утверждал, что в этой симфонии Глазунов предстал настоящим юным Самсоном с горячим сердцем, создавшим, несомненно, сильное произведение, от которого веет Русью. Фрагмент второй части второй симфонии Александра Константиновича Глазунова прозвучит в исполнении Королевского шотландского национального оркестра. Дирижер Хосе Серебрьер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Богословские дискуссии и споры – естественная часть церковной жизни. Но какой должна быть атмосфера во время обсуждения тех или иных вопросов? Отчасти ответить на этот вопрос помогает отрывок из 18 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И сошед в Кесарию вошед, и целовав церковь, снеди в Антиохию».
3: Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.
2: Иисус обыти Христа.
1: Недавно я разговорился с одним коллегой, который много лет преподает богословские дисциплины в духовных школах. За несколько дней до этого в интернете я встретил небольшое видео, отрывок из его лекции, который меня очень смутил. Я никак не хотел соглашаться с тем, что было сказано, но из уважения к коллеге, из доверия к его опыту, я не столько возмутился, сколько смутился и решил при встрече все обговорить. Тем более я учитывал, что видео было старым, и мой коллега уже мог изменить свою точку зрения. Ведь любому живому человеку, и уж тем более ищущему и думающему христианину, свойственно меняться и расти. Так или иначе, когда я подошел и задал ему вопрос, он сказал, что его мнение уточнилось. Оно не стало принципиально иным, но в личном разговоре мой собеседник так расставил акценты, что мы пришли к полному согласию. Я порадовался тому, что с самого начала не стал возмущаться, но настроился на диалог, доверяя его рассудительности. В отрывке, который мы сейчас услышали, евангелист Лука, автор книги «Деяний», рассказывает историю Аполлоса, апостола из числа 70, родом из Александрии. Как мы знаем из послания апостола Павла, Аполлос проповедовал в Эфесе и Коринфе. Будучи хорошо образованным и талантливым человеком, он много и успешно миссионерствовал. При этом, по замечанию Луки, его благовестие было правильным, хотя и неполным. Кому-то может показаться, что неполный ответ – это то же, что ошибочный, но евангелист Лука, как и эфесские христиане и друзья апостола Павла, Акила и Прескила, явно так не считали. Вполне осознавая, что неполнота знания может принести немалый урон правому делу, они, тем не менее, не стали его укорять, но точнее объяснили ему путь Господень. Более того, когда Аполлос собрался идти на проповедь, эфесские братья совершенно ему доверились и отправили его в Ахайю с рекомендательными письмами. Могли ли ученики в Эфесе поступить по-другому? Конечно. Услышав, что знания его не полны, они могли бы заподозрить его в сознательном искажении пути Господня. Однако вместо этого они поговорили с ним лично и во вполне доброжелательной форме дополнили его знания. Отличается ли наше время от времен апостолов? Ответ сложнее, чем может показаться. Истина, которую Господь принес в мир, та же, она неизменна. Однако формы ее выражения развиваются, и порой человеку бывает непросто все их учесть. В этом смысле того, кто сознательно искажает учение Церкви, важно отличать от того, кто делает это по неведению или вообще говорит все верно, хотя и не раскрывает веры во всей полноте. В любом случае, из сегодняшнего отрывка видно, что заранее ни в одном человеке не стоит предполагать злокозненности. Напротив, стоит надеяться на лучшее и быть готовым помочь ближнему в освоении христианской веры и жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Артюшина, предприниматель, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Многие святые перед уходом из этого мира утешали людей, говоря, что будут слышать молитвы и просьбы, даже после того, как их душа расстанется с телом. Блаженная Матрона Московская сказала: «Приходите ко мне как к живой, буду слышать вас и помогать». Преподобный Гавриил Оргибадзе тоже успокаивал словами: «Не бойтесь, в трудные минуты я буду с вами и помогу, хоть вы и не увидите меня». Так мы всякий раз, обращаясь к святым, надеемся, что они услышат нас. И надеемся не напрасно. Недавно я встретилась с родственницей, и вот какой услышала рассказ. Представляешь, на днях ни с того ни с сего такая тревога одолела, странная, беспричинная. Все вроде идет своим чередом, а тут раз и накрыла волна беспокойства. А физически как тяжело стало, до головокружения. Я давай молиться Николаю Чудотворцу. Святитель, помоги, сил нет, как тяжело. И от этого страшно. Стою посреди улицы и молюсь. Немного отошла, двинулась дальше по делам. Буквально через несколько минут на пути большая стая голубей. Птицы шумно взлетели, и я от неожиданности вздрогнула. Вдруг подходит мужчина и глубоким, убеждающим голосом обращается со словами: «Никогда ничего не бойтесь». Какой скорый ответ! Всего несколько минут назад произнесла «мне страшно», и в ответ так скоро услышала «не бойтесь». Страх ушел, ушел безвозвратно. Мы можем часами успокаивать друг друга, но мгновенно излечить и утешить может только Господь по молитвам своих угодников. Каждый раз, когда вспоминаю эту историю, голос дрожит, и не могу сдержать слез. На душе становится тепло. Святые снова и снова показывают, что они не герои легенд, а живые люди. Им не безразличны наши большие и малые тревоги. Они желают нам мира и радости, заботятся о нас, протягивают руку, защищают. Их совершенная любовь прогоняет наши страхи. И все случается по слову Господа Иисуса Христа. Не бойся, только веруй.
0: Частное мнение.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, священник Анатолий Правдолюбов. Поговорим о жизни, служении и судьбе митрополита Сергия Воскресенского, протопресвитера Кирилла Зайца и других священнослужителей Псковской миссии. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о ветхозаветной книге «Псалтирь», о ее смыслах и влиянии на мировую культуру. Сегодня у нас в студии преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. И разговор пойдет о том, как древний текст псалмов может осмысляться и быть актуальным для современных христиан.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 20 мая, отдание праздника Пасхи и предпразднество Вознесения Господня. Церковь вспоминает чудесное явление на небе креста Господня в Иерусалиме, а также прославляет мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобного Иоанна Зидазнийского и 12 его учеников, в их числе преподобного Давида Гориджийского, священномученика Михаила Околовича. Сегодня церковь чествует Любечскую и Жировицкую иконы Божией Матери. Икона Божией Матери Жировицкая явилась в 1470 году в местечке Жировицы близ города Слоним. В лесу, принадлежавшем православному литовскому вельможе Александру Солтону, пастухи увидели необыкновенно яркий свет. На грушевом дереве они обнаружили небольшую икону Божией Матери в лучезарном сиянии. Пастухи с благоговением отнесли образ к вельможе. Тот не придал особого значения истории, но икону взял и запер в ларец. На следующий день к Солтону пришли гости. Хозяин захотел показать им находку, но не обнаружил ее в ларце. Через некоторое время пастухи снова нашли образ в лесу на грушевом дереве. Они опять отнесли ее к хозяину. Солтон дал обет соорудить на месте явления церковь в честь Пресвятой Богородицы. Около храма вскоре появилось селение и образовался приход. Но однажды церковь сгорела. Чудесный образ считался утраченным, пока его не обнаружили рядом с камнем у сгоревшего храма. Второе явление иконы сопровождалось чудесным видением. Образ держала в руках дева необыкновенной красоты. Церковь отстроили заново, и вскоре вблизи нее возник монастырь. В начале 17 века он был захвачен католиками, но с 1839 года возвращен православной церкви. Жировицкая икона глубоко почитается за благодатную помощь, которая приходит по молитве к Божией Матери. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу. Чествуя Жировицкую икону Божией Матери, мы просим Царицу Небесную, Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: Воскресение Христово – это победа любви. Митрополит Сурожский Антоний Блум. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Первым ярким впечатлением своего раннего детства писатель-натуралист Николай Иванович Сладков называл шум леса. И всегда удивленно добавлял, что сам не знает, где мог тогда его услышать. Может быть, в книгах, которые читала ему на ночь мама. До 9 лет Николай был городским мальчиком. Жил с родителями сначала в Москве, потом в Ленинграде. Вместо травы – асфальт. Вместо синего неба над головой – дым и муть. Скрежет машин вместо пения птиц. Гул толпы вместо лесной тишины. Городское бесприродное детство. Так вспоминал писатель этот период в автобиографических зарисовках «Зарубки на памяти». Природа вошла в жизнь Николая, когда в 1929 году его семья переехала из Ленинграда в детское село, бывшее Царское, а ныне город Пушкин. Сразу за домом начинался огромный запущенный заросший лесопарк. Там мальчик проводил все свободное время, и летом, и зимой. Забирался в самые глухие уголки и открывал для себя новый чудесный мир. Деревья, белки, зайцы, синицы, вороны и другие обитатели парка стали его лучшими друзьями. Николай завел дневник, куда записывал свои лесные открытия. Нашел гнездо трясогузки, увидел тетерева с птенцами. Постепенно записи становились все более подробными. К фактам добавлялись впечатления. Услышав однажды весной лесного соловья, Николай написал: «Первый соловей поет так, что чувствуешь то жар, то холод». Вскоре на страницах дневника появились небольшие зарисовки. Природа во всех ее проявлениях глубоко трогала душу Николая. Ему хотелось делиться своими чувствами. «Я впрямую столкнулся с непревзойденным совершенством и красотой, с неповторимым многообразием и его мощью воздействия на духовный мир человека. Об этом необходимо было рассказать другим», — говорил Сладков. Так он стал писателем. Не сразу, конечно. Сначала был кружок юных натуралистов при Зоологическом институте Академии наук. Там Николай познакомился с Виталием Бианки. У автора знаменитого «Теремка» Сладков набрался литературного опыта. Впоследствии Бианки называл Николая Ивановича своим наследником. Правда, первую книгу Сладков выпустил лишь много лет спустя, когда ему было уже за 30. На то были веские причины. Великая Отечественная война, которую Сладков прошел офицером-топографом. Он изучал прифронтовую полосу, составлял подробные карты местности. Свои уникальные знания о природе и земле Николай использовал в помощь Отечеству и после войны. Из рядов советской армии Сладков демобилизовался только в 1957-м. И начались путешествия. Писатель объездил почти всю необъятную родину, а еще побывал в Индии и Африке. Он поднимался высоко в горы и опускался на дно озер и морей. Одна за другой издавались книги. Всего их вышло около 60. В своих произведениях Сладков воспевал не только внешнюю красоту природы. Писатель предлагал читателям почувствовать в ней присутствие Творца. Узоры ветвей и листьев, так бывает, сплетаются на фоне неба, что с изумлением думаешь: а это ведь не случайно. Не может быть случайным такое совершенство и такая красота. Кто-то за этим стоит, писал Сладков. Вот уже больше полувека с помощью его книг люди постигают природу как живой, мудрый, гармоничный замысел. И в этом писатель видел смысл всей своей жизни.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Одно из свойств греха состоит в том, что грех делает человека духовно слепым. Человек теряет способность отличать доброе от злого. Он становится похож на безумца. Его поступки перестают быть нормальными. Об этом крайне печальном следствии греха с неистощимым упорством предупреждает Священное Писание. Предупреждает о нем и сам Христос, звучащим сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 12 главы Евангелия от Иоанна. Давайте послушаем эти евангельские слова.
2: «Донде же свет имате, веруйте во свет».
3: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда

Только что прозвучавший евангельский отрывок был посвящен проблеме веры, веры во Христа. Сам Господь сказал о том, что многие люди не могут в Него веровать. Это очень интересная формулировка. Они именно не могли, а не хотели. Было то, что им мешало. И здесь Христос для объяснения своей мысли привел цитату из пророка Исаии. «Люди могут настолько сами себя ослепить, настолько сделать свое сердце нечувствительным к благодати Божией, что обращение к Богу за помощью станет для них попросту невозможным». Эта мысль может показаться странной и спорной, ведь, как мы знаем, абсолютно любой человек при желании может хотя бы формально, хотя бы без надлежащей веры произнести молитвенное обращение к Богу, скажем, прочитать молитву Господню «Отче наш», или же сказать «Господи, помилуй». Однако любой более-менее опытный священник знает, что это не так. Есть те люди, которые ни при каких обстоятельствах не могут произнести эти слова. Также они не могут наложить на себя и крестное знамение. И нет, это не какие-то бесноватые, это самые обычные люди. Но их сердца, если следовать библейской терминологии, попросту окаменели. Впрочем, сердечное окаменение чаще всего проявляет себя не так ярко. Чаще всего человек может и перекреститься, и произносить молитвы. Более того, он может даже быть носителем священного сана. При этом у такого человека будет отсутствовать связь между произносимыми им словами и откликом сердца. К примеру, такой человек словами просит Бога избавить его от греха, но сердце молчит. Сердце вовсе не ощущает ни собственного греховного пленения, ни необходимости избавления. А если нет ни переживания греха, ни стремления к очищению, то зачем такому человеку Христос? Христос ему не нужен. Об этом и сказал Господь в услышанном нами сегодня отрывке. Но из-за чего происходит сердечное окаменение? Почему люди становятся закрытыми для Бога? И что с этим можно сделать? Ответ на последний из этих вопросов довольно прост. Нужно понуждать себя к молитве. Пусть даже молитва и будет на первых порах формальной. При этом в молитве необходимо делать акцент на воззвании к Спасителю о помощи в преодолении духовного окаменения. Ведь только Он способен помочь избавиться от него. А вот ответ на вопрос о том, как не допустить такого состояния, чуть сложнее. Да, очевидно, что проблема здесь в грехе, который закрывает сердце человека от Бога. Однако грех не всегда бывает сознательным. Иной раз мы попросту не понимаем того, что наши действия греховны. А бывает и довольно часто, что человеку с детства не были привиты здравые нравственные представления. Такое было, к примеру, с преподобной Марией Египетской. Она не понимала, что ее жизнь до покаяния – это жизнь в тяжелом грехе. Осознала свой грех она лишь после прямого и непосредственного вмешательства Бога. Спаситель не говорит о том, как нам избежать окаменения. Видимо, единого универсального ответа не существует. Но Господь говорит нам о другом. Он готов помочь нам от него избавиться. Так давайте же не будем отталкивать протянутую нам руку помощи.

0: Христос воскрес! Всего два слова, но благодати сколько в них. Павел Потехин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Радуется весенняя природа тихому дождику и наступившей вслед за ним вечерней прохладе. Вновь оживают произрастания земные, набирается свежих сил листва. Скоро, скоро раскроют свои прекрасные лепестки весенние соцветия. Таково именно воздействие благодати Христовой на смиренно кающееся и внимательно молящееся сердце. Это воздействие именуется умилением, глубоким внутренним сокрушением о греховности, соединенным с благой надеждой обретения милости у того, кто есть Бог кающихся и спас поневоле согрешающих.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим и прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова и рассмотрим тайны молитвенного подвига в диалоге ученика и старца. Старец дает ответ ученику, раскрывая глубины молитвы. Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном состоянии, будучи возведены в него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутаинником его Никифором, иереем Великой Церкви Царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. Он, говорит Никифор, принял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко, как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением, издает из себя пар. Так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили, нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная богоприятная молитва. И незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласной. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое обыкновенно производится умной молитвой в преуспевших. Она привела в соединение ум его и сердце. Причем человек приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Обратите внимание, новой, друзья мои, а не смесь гордыни и превозношения с легкими психическими турбулентностями. Святой Симеон говорил сотаиннику, равному в духовном развитии, своему диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа и сердце из среды греховных и суетных помыслов и ощущений, умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится к Богу. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь, друзья мои.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В одной из социальных сетей я познакомилась с мамой троих приемных детей, двое из которых передвигаются на инвалидных колясках, и захотела рассказать ее удивительную историю в эфире. 32-летняя Ольга Комарова встретилась с 8-летним Сашей неожиданно для себя. Пришла в больницу навестить друзей и увидела в кровати под одеялом красивого голубоглазого мальчика, который заливисто смеялся. Это случилось несколько лет назад в Санкт-Петербурге, куда Ольга приехала в гости из Москвы, а Сашу привезли на лечение из пермского детского дома. Молодая женщина всегда с сочувствием относилась к таким ребятам, как волонтер посещала сиротские учреждения с подарками. Но при встрече с Сашей она испытала непривычные эмоции. «Я сразу поняла, что это мой ребенок», — вспоминает Ольга. «Не могу объяснить, почему, но стоя там, под дверью палаты, я почувствовала. Я его заберу». Еще не зная, чем именно болеет мальчик, Ольга начала изучать информацию по усыновлению. Позже нашла в банке данных сирот Сашину анкету и была поражена длинным списком его диагнозов, среди которых есть расщепление позвоночника и умственная отсталость. На Новый год и Рождество Ольга улетела в Таиланд, но и там продолжала думать о Саше. Планировала совместный отдых, всюду обращала внимание на пандусы для инвалидной коляски. А по возвращении в Москву окончила школу приемных родителей, оформила необходимые документы и поехала в Пермь за сыном. В детском доме Ольге сказали: «Не рассчитывайте на то, что Саша сможет учиться и работать». А еще предупредили, что у мальчика сложный характер. Но приемная мама даже не подозревала, насколько тяжелой окажется адаптация. «Первые полгода прошли в режиме выживания», — вспоминает она. Саша устраивал истерики, которые длились от 1.5 часов до 3 суток. Однажды Ольга привела Сашу на слэдж-хоккей. Это паралимпийский аналог хоккея с шайбой. И с тех пор спорт стал для него лучшей реабилитацией и дополнительным образованием. Через 2 года в семье Комаровых появилась приемная дочка, малышка Ангелина. Дети похожи внешне, как брат и сестра. Оба отказники с рождения. И даже диагноз «патология позвоночника» у них, к сожалению, одинаковый. Но Геля, по словам мамы, обычный ребенок, теплый и ласковый. «Я видела фотографии этой семьи. Счастливые дети и заботливая мама, которая носит их на руках». А в 2023 году Ольга Комарова взяла под опеку еще одну сироту – 16-летнюю Марину. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие...

0: радио для тех, кто хочет верить.
1: Сегодня, 20 мая, отдание праздника Пасхи и предпразднество Вознесения Господня. Церковь вспоминает чудесное явление на небе креста Господня в Иерусалиме, а также прославляет мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобного Иоанна Зидазнийского и 12 его учеников, в их числе преподобного Давида Гориджийского, священномученика Михаила Околовича. Сегодня церковь чествует Любечскую и Жировицкую иконы Божией Матери. Сегодня завершается 40-дневное празднование Воскресения Христова. Это событие называется «Отдание Пасхи». В христианстве существует традиция переосмысления событий наиболее важных праздников. Это обычно происходит на 8-й день после праздника, но в случае с Пасхой, Воскресением Христовым, на 40-й. Такая традиция появилась еще в 4 веке. Все 40 дней воскресший Спаситель пребывал на земле. Он не раз являлся ученикам Матери Божией. И вот пришло время Вознесения Господня. Но накануне Церковь еще раз предлагает верующим прикоснуться к пасхальной радости, вспомнить самое дорогое, что у нее есть. Богослужение в день отдания Пасхи совершается по пасхальному чину. Священники выходят в центр храма, звучат пасхальные песнопения. Литургия совершается при открытых царских вратах, в знак того, что своим воскресением Господь открыл двери рая для людей. По традиции, в день отдания проходит последний в году пасхальный крестный ход. С этого дня православные перестают приветствовать друг друга фразой «Христос воскресе, воистину воскресе», как это было весь пасхальный период. На следующий день церковь будет праздновать одно из 12 самых великих событий – Вознесение Господня. Особенность церковного богослужения в день отдания Пасхи в том, что на нем как бы переплетаются три службы – празднику Пасхи, недели о слепом и предпразднество Вознесения Господня. Сегодня в церкви прозвучат еще раз строки из праздничного пасхального канона преподобного Иоанна Дамаскина. «Вчера я погребался с тобою, Христе, с тобою воскресшим в сей день восстаю, распинался я с тобою вчера». Сам прославь меня с собой, Спаситель, в Царстве Твоем.

16-летний юноша поздно вечером ехал в метро. Напротив сидел мужчина и пристально его разглядывал. Так долго, что молодой человек смутился, а когда попутчик подсел к нему, и вовсе поспешил пересесть. Странным мужчиной оказался режиссер Леонид Нечаев. Он собирался снимать фильм и искал исполнителя роли прекрасного принца Патрика, олицетворение чистоты и благородства. Школьника, заинтересовавшего режиссера, звали Игорь Красавин. Для него главная роль в музыкальной сказке Нечаева «Не покидай» стала первым и последним опытом работы в кино. Фильм «Не покидай» был снят в 1989 году по одноименной пьесе Георгия Полонского и сразу полюбился зрителям. В первую очередь, благодаря замечательным песням, написанным композитором Евгением Крылатовым и поэтом Леонидом Дербеневым. Все вокальные партии Патрика исполнил певец, заслуженный артист России Анатолий Тукиш. Литературным источником для пьесы послужила сказка Уильяма Теккерея «Кольцо и роза». Легенда о голубой розе, аромат которой позволяет всем вдохнувшим его говорить только правду. Благодаря чудодейственной силе цветка, немой придворный поэт Патрик, а на самом деле законный наследник престола, обретает голос и поет о том, что вера, надежда и любовь всегда сильнее зла.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Богословские дискуссии и споры – естественная часть церковной жизни. Но какой должна быть атмосфера во время обсуждения тех или иных вопросов? Отчасти ответить на этот вопрос помогает отрывок из 18 главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И сошед в Кесарию вошед, и целовав церковь, снеди в Антиохию».
3: Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.
2: Иисус обыти Христа.
1: Недавно я разговорился с одним коллегой, который много лет преподает богословские дисциплины в духовных школах. За несколько дней до этого в интернете я встретил небольшое видео, отрывок из его лекции, который меня очень смутил. Я никак не хотел соглашаться с тем, что было сказано, но из уважения к коллеге, из доверия к его опыту, я не столько возмутился, сколько смутился и решил при встрече все обговорить. Тем более я учитывал, что видео было старым, и мой коллега уже мог изменить свою точку зрения. Ведь любому живому человеку, и уж тем более ищущему и думающему христианину, свойственно меняться и расти. Так или иначе, когда я подошел и задал ему вопрос, он сказал, что его мнение уточнилось. Оно не стало принципиально иным, но в личном разговоре мой собеседник так расставил акценты, что мы пришли к полному согласию. Я порадовался тому, что с самого начала не стал возмущаться, но настроился на диалог, доверяя его рассудительности. В отрывке, который мы сейчас услышали, евангелист Лука, автор книги «Деяний», рассказывает историю Аполлоса, апостола из числа 70, родом из Александрии. Как мы знаем из послания апостола Павла, Аполлос проповедовал в Эфесе и Коринфе. Будучи хорошо образованным и талантливым человеком, он много и успешно миссионерствовал. При этом, по замечанию Луки, его благовестие было правильным, хотя и неполным. Кому-то может показаться, что неполный ответ – это то же, что ошибочный, но евангелист Лука, как и эфесские христиане и друзья апостола Павла, Акила и Прескила, явно так не считали. Вполне осознавая, что неполнота знания может принести немалый урон правому делу, они, тем не менее, не стали его укорять, но точнее объяснили ему путь Господень. Более того, когда Аполлос собрался идти на проповедь, эфесские братья совершенно ему доверились и отправили его в Ахайю с рекомендательными письмами. Могли ли ученики в Эфесе поступить по-другому? Конечно. Услышав, что знания его не полны, они могли бы заподозрить его в сознательном искажении пути Господня. Однако вместо этого они поговорили с ним лично и во вполне доброжелательной форме дополнили его знания. Отличается ли наше время от времен апостолов? Ответ сложнее, чем может показаться. Истина, которую Господь принес в мир, та же, она неизменна. Однако формы ее выражения развиваются, и порой человеку бывает непросто все их учесть. В этом смысле того, кто сознательно искажает учение церкви, важно отличать от того, кто делает это по неведению или вообще говорит все верно, хотя и не раскрывает веры во всей полноте. В любом случае, из сегодняшнего отрывка видно, что заранее ни в одном человеке не стоит предполагать злокозненности. Напротив, стоит надеяться на лучшее и быть готовым помочь ближнему в усвоении христианской веры и жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Светлое радио. Актуальная тема.
1: О благодати настоятель храма равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин.
2: Слово «благодать» для современного человека остается неизвестным и неизведанным. Слово же «благодать» означает действие Бога в этом мире. И очень важно, чтобы это действие было направлено не только на внешнюю красоту этого мира, но оно было направлено на нас и принято нами. Человек зачастую не понимает и не чувствует, как действует благодать. Это не дано ему. Даже святые люди не всегда могли заметить, что в них действует Божья благодать. Например, в Ветхом Завете повествуется, что когда сходил Моисей с Синая, источником благодати всегда является Господь. Человек же может стать проводником этой благодати. И дай Бог, чтобы такое чудо случилось в жизни каждого из нас.
0: Актуальная тема.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 20 мая, отдание праздника Пасхи и предпразднество Вознесения Господня. Церковь вспоминает чудесное явление на небе креста Господня в Иерусалиме, а также прославляет мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобного Иоанна Зидазнийского и 12 его учеников, в их числе преподобного Давида Гориджийского, священномученика Михаила Околовича. Сегодня церковь чествует Любечскую и Жировицкую иконы Божией Матери. В 337 году в Константинополе скончался император Константин Великий. Он прославился тем, что подписал эдикт о веротерпимости и остановил гонения на христиан, а потом поддерживал христианскую церковь. Престол унаследовал его сын Констанций, но он уклонился в арианскую ересь. Это учение отрицало единосущие Бога Отца и Бога Сына. Ариане при поддержке императора стали занимать все более заметные положения в церкви. В годы правления Констанция в Иерусалиме случилось необычное знамение. В мае 351 года утром на небе явилось изображение равноконечного креста Господня. Изображение сияло необыкновенным светом. Свидетелями чуда стали все жители города. Они с трепетом и радостью поспешили к святому храму Воскресения Господня. О чудесном явлении знамения креста святейший патриарх Иерусалимский Кирилл известил императора Констанция. Патриарх увещевал его отказаться от ереси и вернуться в лоно церкви. Арианство, как господствующее учение, продержалось еще 30 лет. В этот день церковь еще раз вспоминает, по словам святого праведного Иоанна Кронштадтского, что только крестом мы спасаемся ежедневно от уязвлений демонов и от всякой бури страстей, когда с верой и истинным покаянием прибегаем к Христу. Крест – наша жизнь, наше спасение, наша сила, наша слава, наша победа. В песнопении «Тропари» этому празднику говорится: «Креста Твоего образ ныне паче солнца воссия, Его же от горы святые даже до лобного места простерл еси, и в нем Твою спаси крепость уяснил еси, сим укрепляя нас, и спасай всегда в мире молитвами Богородицы, Христе Боже, и спаси нас».

0: Хвалите Господа с небес и славьте, человеки! Воскрес Христос! Христос воскрес! И смерть попрал навеки! Константин Романов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Герои писателя Николая Носова – это не только персонажи его повестей и рассказов. Сын и внук Николая Николаевича были его любимыми героями. Когда-то, глядя на своего маленького сына, Носов взялся за перо. Спустя годы история повторилась. Внук Игорь начал писать, наблюдая за своим 7-летним наследником. Так сохранилась связь поколений. Весело, по-доброму и со смыслом. Таким Николай Носов вошел в детскую литературу. Он родился в Киеве в актерской семье. Отец был знаменит тем, что сыграл в первом фильме, снятом на Украине. В революцию и гражданскую войну Носовым пришлось туго. На них обрушился холод, голод и болезни. Вся семья перенесла тиф. Маленький Коля болел дольше и тяжелее всех. А когда угроза смерти миновала, видел, как его мама молилась и рыдала от радости. Так Коля узнал, что плакать можно не только от горя. В юности Николай увлекся кинематографом. Поступил во ВГИК и окончил его режиссером-документалистом. 20 лет Носов снимал учебные и научные фильмы. В Великую Отечественную был даже награжден орденом Красной Звезды за картины о новой технике. На них обучали молодых военных. Первый рассказ Николая Носова назывался «Затейники». Его персонажей писатель создавал, наблюдая за своим сыном Петей и племянницей Валей. Петр подрастал и подкидывал Носову все новые сюжеты для смешных историй. Они печатались в детских журналах и имели невероятный успех. Мальчишки и девчонки сразу почувствовали, что читают про самих себя. А уж когда в солидном журнале «Новый мир» вышла повесть «Витя Малеев в школе и дома», Носов удостоился сталинской премии. Тогда-то он и распрощался с кино и сел писать «Незнайку». Кстати, на старинной фотографии сам маленький Коля Носов в остроконечной шляпе и на трехколесном велосипеде. Точная копия «Незнайки». Трилогия о сказочных коротышках принесла Носову государственную премию и мировую славу. В Японии даже появилась кондитерская «Незнайка». Сегодня триумфальное шествие «Незнайки» по планете продолжается благодаря внуку Носова. Игорь Петрович сочинил новую, четвертую книгу приключений любимого персонажа. Игоря отговаривали: зачем продолжать, ведь уже есть один «Незнайка». Носов-младший все же рискнул. Повесть долго не хотели печатать, а когда сборник все-таки вышел, читатели смели его с прилавков. Так внук пошел по стопам деда и тоже стал детским писателем. Они вообще похожи, Николай и Игорь Носовы. Дед никогда не зависел от общественного мнения, не умел просить, именно поэтому и жил в маленькой квартире, не имея ни машины, ни дачи. Не любил юбилеев. Игорь Носов тоже не понимает, зачем тратить на них драгоценное время. Старший Носов не заводил дружбы с писателями, не поддерживал сплетен. Он хотел одного – успеть побольше сделать. Внук тоже постоянно занят. Дед учил Игоря быть осторожным. А это совсем не лишнее качество, если вспомнить, в какую эпоху жил Николай Николаевич. Мало кто знал, что писатель верил в Бога и что в его квартире хранилась икона. Непостижимо, но Носов умудрился остаться свободным от советской идеологии и воспитал такую же независимость в сыне и внуке. Не зря же они выбрали одну из относительно свободных в СССР профессий и стали фотографами. Николай Носов умер, когда Игорю было 14 лет. И то, чего внук не помнил о своем детстве, он узнавал из книги дедушки «Повесть о моем друге Игоре». Жили они тогда в одной квартире и по-настоящему дружили. Дед, обожая маленькие игрушки, дарил Игорю миниатюрные машинки и сам катал их с удовольствием. Делал собственные азбуки и по ним учил внука читать. Стал учителем музыки для Игоря. Домашний дуэт «Дед с мандолиной и внук с гитарой» запечатлен на одной из фотографий. Носов даже вылечил Игоря от заикания. Во дворе играл вместе с внуком и его приятелями. А наблюдения за ними, как всегда, ложились в творческую копилку писателя. Игорь Носов сегодня чувствует себя счастливым человеком. Он отец четверых детей и занимается делом, которое приносит ему радость и удовольствие – Это тоже дедово наследство и его воспитание. Николай Николаевич внушал внуку, что работа должна нравиться. Правда, Игорю Петровичу не всегда удавалось следовать этому золотому правилу. Ему не раз приходилось бороться за авторские права на произведения Николая Носова, отстаивать честь деда – дело чести для внука. По сути, вся деятельность Николая Носова – это призыв ко взрослым защищать детей, любить их и знать, что им нужно говорить, чтобы они выросли хорошими людьми. Николай Носов эти волшебные слова знал и, похоже, передал их по наследству. Внуку Игорю, который как две капли воды похож на своего знаменитого на весь мир деда.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Рассказывает Татьяна Гринкевич.
3: В книге «Не святые святые» рассказывается, как однажды при потерянной вещи читали правила «Псалом 50 и веру», чередуя их. И я тогда подумала, вот потеряется что-нибудь, обязательно вспомню это правило, буду читать по очереди эти две молитвы. И такой случай произошел. Потерялась моя визитница с банковскими карточками, с пластиковыми картами для прохода в разные места. Одним словом, важные вещи. Я так расстроилась, что у меня даже опустились руки. Муж взялся за дело. Начал обзванивать диспетчерскую, выяснять, на каком рейсе я ехала крайний раз. Спустя какое-то время подумала, так вот же, надо молиться. Если ничего не получается найти ни через водителя, ни через диспетчера, надо молиться. А я так волнуюсь, что могу только первые слова вспомнить. «Помилуй меня, Боже», и все. «Верую в единого Бога Отца», и все. Пытаюсь хотя бы по очереди начать вспоминать эти слова, думаю, может быть, дальше продвинется в памяти, совсем от растерянности все позабыла. И вот, возвращаясь после работы, Сережа говорит, давай напрямую водителя того же маршрута, по которому ты ехала, подойдем и спросим, есть у него какая-то информация или нет. Подошли, спросили. Водитель говорит, да, вот коллега мне в чате написал, что визитница у него на такую-то девушку. Так оно и вышло. В тот же вечер водитель после рабочего дня на своей машине подъехал к нашему дому, передал визитницу, еще сказал, вы проверьте, я там вас через ВКонтакте пытался найти, но что-то не получалось, а вы посмотрите, все ли карточки на месте. Конечно, все карточки были на месте, но я чувствовала, что лишь после молитвы, после того хотя бы, когда мы первые слова «Помилуй меня, Боже» и «Веру» вспомнили, тогда наши дела сдвинулись, и мы нашли и водителя, и визитницу».
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Одно из свойств греха состоит в том, что грех делает человека духовно слепым. Человек теряет способность отличать доброе от злого. Он становится похож на безумца. Его поступки перестают быть нормальными. Об этом крайне печальном следствии греха с неистощимым упорством предупреждает Священное Писание. Предупреждает о нем и сам Христос, в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 12 главы Евангелия от Иоанна. Давайте послушаем эти евангельские слова.
2: «Донде же свет имате, веруйте во свет».
3: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Ибо

Только что прозвучавший евангельский отрывок был посвящен проблеме веры, веры во Христа. Сам Господь сказал о том, что многие люди не могут в Него веровать. Это очень интересная формулировка. Они именно не могли, а не хотели. Было то, что им мешало. И здесь Христос для объяснения своей мысли привел цитату из пророка Исаии. «Люди могут настолько сами себя ослепить, настолько сделать свое сердце нечувствительным к благодати Божией, что обращение к Богу за помощью станет для них попросту невозможным». Эта мысль может показаться странной и спорной, ведь, как мы знаем, абсолютно любой человек при желании может хотя бы формально, хотя бы без надлежащей веры произнести молитвенное обращение к Богу, скажем, прочитать молитву Господню «Отче наш», или же сказать «Господи, помилуй». Однако любой более-менее опытный священник знает, что это не так. Есть те люди, которые ни при каких обстоятельствах не могут произнести эти слова. Также они не могут наложить на себя и крестное знамение. И нет, это не какие-то бесноватые, это самые обычные люди. Но их сердца, если следовать библейской терминологии, попросту окаменели. Впрочем, сердечное окаменение чаще всего проявляет себя не так ярко. Чаще всего человек может и перекреститься, и произносить молитвы. Более того, он может даже быть носителем священного сана. При этом у такого человека будет отсутствовать связь между произносимыми им словами и откликом сердца. К примеру, такой человек словами просит Бога избавить его от греха, но сердце молчит. Сердце вовсе не ощущает ни собственного греховного пленения, ни необходимости избавления. А если нет ни переживания греха, ни стремления к очищению, то зачем такому человеку Христос? Христос ему не нужен. Об этом и сказал Господь в услышанном нами сегодня отрывке. Но из-за чего происходит сердечное окаменение? Почему люди становятся закрытыми для Бога? И что с этим можно сделать? Ответ на последний из этих вопросов довольно прост. Нужно понуждать себя к молитве. Пусть даже молитва и будет на первых порах формальной. При этом в молитве необходимо делать акцент на воззвании к Спасителю о помощи в преодолении духовного окаменения. Ведь только Он способен помочь избавиться от него. А вот ответ на вопрос о том, как не допустить такого состояния, чуть сложнее. Да, очевидно, что проблема здесь в грехе, который закрывает сердце человека от Бога. Однако грех не всегда бывает сознательным. Иной раз мы попросту не понимаем того, что наши действия греховны. А бывает и довольно часто, что человеку с детства не были привиты здравые нравственные представления. Такое было, к примеру, с преподобной Марией Египетской. Она не понимала, что ее жизнь до покаяния – это жизнь в тяжелом грехе. Осознала свой грех она лишь после прямого и непосредственного вмешательства Бога. Спаситель не говорит о том, как нам избежать окаменения. Видимо, единого универсального ответа не существует. Но Господь говорит нам о другом. Он готов помочь нам от него избавиться. Так давайте же не будем отталкивать протянутую нам руку помощи.

0: весенней сказкой глухую мертвенность полей. Константин Романов. Светлое утро на радио «Вера». Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек. Поется в известном детском фильме «Приключения электроника». В последнее время эту фразу многие вспоминают с тревогой. Нейросети и роботы уже заменяют человека в разных областях. Но интересно, что интеллектуальные машины не только могут трудиться за нас, но, оказывается, менять наш способ говорить и писать. Европейские исследователи изучили тысячи подкастов и видео и заметили интересное явление. После внедрения нейросетей люди начали чаще использовать слова, которые предпочитает искусственный интеллект. Например, слова «вникать», «понимать», «подчеркивает», «решающие», «демонстрируют», «соответственно» вдруг стали выскакивать в речи гораздо чаще. Люди словно подстроились под язык нейросети, создав своего рода культурную петлю. Искусственный интеллект учится у человека, а человек – у искусственного интеллекта. Вроде бы нормальный процесс, но есть и риски. Если доверить формирование языка исключительно роботам, это может привести к обезличиванию нашей устной и письменной речи. Представьте, что все тексты будут звучать одинаково. Стандартные клише, одинаковое построение фраз и никакой индивидуальности. Теряется выразительность, уникальность, разнообразие. Однако нейросети приносят и позитивные изменения. Они помогают выработать красивый и выразительный стиль, подбирают точные синонимы, яркие выражения, поддерживают логику текста. Кроме того, искусственный интеллект помогает четче выражать мысли. Ведь для выполнения задачи необходимо задать нейросети четкий вопрос, уточнить и дополнить формулировку. Что ж, нейросети могут как улучшить, так и ухудшить язык. Поэтому, если хотите пользоваться возможностями искусственного интеллекта, лучше совмещать их с вашим индивидуальным стилем, чтобы клише не заменили живую речь и уникальное человеческое мышление. Ведь главное помнить не машины, а мы, носители и хранители языка и нашей культуры. С вами была не нейросеть, а Нина Резник.
0: Сила слова.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Северная царица. Так часто называют Тихвинскую икону Божьей Матери. Как и когда появился этот образ на Руси? Почему его почитали не только простолюдины, но и цари и вельможи? Какими чудесами прославилась икона Богородицы? Об этом и многом другом узнают герои программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает веб-дизайнер Алиса Кузнецова.
2: Эту историю рассказал мне друг из Адлера. Его бабушка на лето сдавала комнаты в своем доме для приезжающих на отдых. Обычно она сидела у вокзала с большой табличкой и зазывала проходящих мимо. Как-то раз ей на глаза попалась семья – две женщины и трое маленьких детей. Когда они молча проходили мимо, она обратила внимание, что лица у взрослых заплаканные. Бабушка тут же окликнула их и спросила, что случилось. Оказалось, вся семья ехала из Иркутска. Их обокрали в поезде. Они шли, куда глаза глядят, не зная, что им делать. Бабушке стало жаль семью, и она приютила их в своем доме. Более того, по утрам варила всем детям кашу на завтрак, а взрослым – макароны и картошку. Все, что у нее было. И да, эта семья настолько прониклась таким теплым отношением и заботой, что потом каждый год, в течение 20 лет, они все вместе приезжали к этой бабушке и говорили, что для них она стала настоящим членом семьи.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 20 мая, отдание праздника Пасхи и предпразднество Вознесения Господня. Церковь вспоминает чудесное явление на небе креста Господня в Иерусалиме, а также прославляет мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобного Иоанна Зидазнийского и 12 его учеников, в их числе преподобного Давида Гориджийского, священномученика Михаила Околовича. Сегодня церковь чествует Любечскую и Жировицкую иконы Божией Матери. Святой мученик Акакий жил в III веке в Каппадокии, области в Малой Азии. Он был центурионом и командовал сотней в полку военачальника Фирма. Когда по приказу императора Максимиана началось гонение на христиан, Фирм стал поочередно допрашивать своих воинов о вере. Акакий твердо и открыто исповедал себя христианином. Видя непреклонность сотника, Фирм отправил его на суд. Христианина пытали, затем заковали и отправили с другими узниками в Византию. Стража была немилосердна к заключенным. Все изнемогали на пути от ран, оков, голода и жажды. Когда колонна остановилась на ночлег, Акакий вознес Богу благодарение за то, что сподобился страдать за его святое имя. Во время его молитвы вдруг раздался голос с неба: «Мужайся, Акакий, и крепись!» Услышали эти слова и другие заключенные. Многие из них уверовали во Христа и попросили Акакия наставить их в вере. В Византии воина казнили. Это произошло в 303 году. Святитель Григорий Богослов называл подвиг мучеников проповедованием истины, обличением лжи, потоплением греха, очищением мира. Прославляя мученика Акакия, мы обращаемся к нему со словами: «Святой мученик Акакий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Вторая и последняя опера Михаила Ивановича Глинки «Руслан и Людмила» по одноименной поэме Александра Сергеевича Пушкина пережила трудную судьбу. Ее первые постановки были неудачными. Накануне премьеры в 1842 году в Петербурге заболела исполнительница главной партии. И на замену вышла неопытная молодая певица, выступившая весьма слабо. К тому же спектакль показался публике слишком длинным. Однако спустя некоторое время произведение было оценено по достоинству. Замысел оперы возник у Глинки еще при жизни Пушкина. По воспоминаниям композитора, на одном из вечеров у поэта Василия Жуковского, в доме которого часто собиралась творческая интеллигенция Петербурга, Пушкин сообщил, что желал бы многое переделать в своей поэме. Михаил Иванович намеревался пригласить поэта в качестве либреттиста, то есть автора сценической версии текста, но внезапная кончина Пушкина разрушила замысел, и либретто оперы пришлось готовить сразу нескольким авторам, включая самого композитора. Итогом работы стала опера, в которой Глинка ярко выразил философское начало, обозначил тему поиска смысла жизни, противостояния света и тьмы. При этом композитор передал в своем произведении жизнеутверждающий тон пушкинской поэмы. Это прослеживается уже в увертюре, то есть оркестровом вступлении к опере, построенном на ключевых темах спектакля. Глинка использует ликующую тему финала и ласковую мелодию из арии «Руслана», в которой он поет о своем глубоком чувстве к прекрасной Людмиле. Таким образом, уже в начале оперы предсказывается счастливый исход событий и торжество любви. Увертюра из оперы Михаила Ивановича Глинки «Руслана Людмила» прозвучит в исполнении Оркестра Большого театра России. Дирижер Юрий Симонов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Богословские дискуссии и споры – естественная часть церковной жизни. Но какой должна быть атмосфера во время обсуждения тех или иных вопросов? Отчасти ответить на этот вопрос помогает отрывок из 18 главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И сошед в Кесарию вошед, и целовав церковь, снеди в Антиохию».
3: Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.
2: Иисус обыти Христа.
1: Недавно я разговорился с одним коллегой, который много лет преподает богословские дисциплины в духовных школах. За несколько дней до этого в интернете я встретил небольшое видео, отрывок из его лекции, который меня очень смутил. Я никак не хотел соглашаться с тем, что было сказано, но из уважения к коллеге, из доверия к его опыту, я не столько возмутился, сколько смутился и решил при встрече все обговорить. Тем более я учитывал, что видео было старым, и мой коллега уже мог изменить свою точку зрения. Ведь любому живому человеку, и уж тем более ищущему и думающему христианину, свойственно меняться и расти. Так или иначе, когда я подошел и задал ему вопрос, он сказал, что его мнение уточнилось. Оно не стало принципиально иным, но в личном разговоре мой собеседник так расставил акценты, что мы пришли к полному согласию. Я порадовался тому, что с самого начала не стал возмущаться, но настроился на диалог, доверяя его рассудительности. В отрывке, который мы сейчас услышали, евангелист Лука, автор книги «Деяний», рассказывает историю Аполлоса, апостола из числа 70, родом из Александрии. Как мы знаем из послания апостола Павла, Аполлос проповедовал в Эфесе и Коринфе. Будучи хорошо образованным и талантливым человеком, он много и успешно миссионерствовал. При этом, по замечанию Луки, его благовестие было правильным, хотя и неполным. Кому-то может показаться, что неполный ответ – это то же, что ошибочный, но евангелист Лука, как и эфесские христиане и друзья апостола Павла, Акила и Прискилла, явно так не считали. Вполне осознавая, что неполнота знания может принести немалый урон правому делу, они, тем не менее, не стали его укорять, но точнее объяснили ему путь Господень. Более того, когда Аполлос собрался идти на проповедь, эфесские братья совершенно ему доверились и отправили его в Ахайю с рекомендательными письмами. Могли ли ученики в Эфесе поступить по-другому? Конечно. Услышав, что знания его не полны, они могли бы заподозрить его в сознательном искажении пути Господня. Однако вместо этого они поговорили с ним лично и во вполне доброжелательной форме дополнили его знания. Отличается ли наше время от времен апостолов? Ответ сложнее, чем может показаться. Истина, которую Господь принес в мир, та же, она неизменна. Однако формы ее выражения развиваются, и порой человеку бывает непросто все их учесть. В этом смысле того, кто сознательно искажает учение церкви, важно отличать от того, кто делает это по неведению или вообще говорит все верно, хотя и не раскрывает веры во всей полноте. В любом случае, из сегодняшнего отрывка видно, что заранее ни в одном человеке не стоит предполагать злокозненности. Напротив, стоит надеяться на лучшее и быть готовым помочь ближнему в освоении христианской веры и жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Нина Юркова, педагог, филолог, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Знаете, что заметила недавно, стоя на службе? На просительной ектении, когда диакон провозглашает христианской кончиной жизни нашей, безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на страшном суде Христовом у Господа просим, ниже всех кланяются старенькие бабулечки. Смотрела вот на одну такую, как размеренно она кладет крестное знамение и с трудом, но низко-низко нагибается, и думала: «Да, ты-то, наверное, прочувствовала здесь каждое слово». В молодости кажется, что жизнь бесконечна. Из моих сверстников о смерти мало кто задумывается. Кто-то боится сглазить, накликать, а кто-то, как попрыгунья стрекоза, живет сегодняшним днем, не заглядывая за порог вечности. В старости, наверное, когда понимаешь, что вот, еще чуть-чуть, и ты перешагнешь в жизнь вечную, особенно хочется, чтобы эпитеты «безболезненное», «непостыдное» и «мирное» были применимы к собственной кончине. У меня есть родственники, пожилая семейная пара. Внезапно заболел муж. Инсульт. Несколько месяцев лежал парализованным. Врачи давали положительные прогнозы. Вся родня ждала, что выздоровление медленно, но наступит. А больной вдруг попросил позвать священника. Для всех это было крайне неожиданно, поскольку всю жизнь он был атеистом и снисходительно посмеивался над своей верующей женой. Священника позвали. Он долго о чем-то беседовал с больным. А когда вышел, сказал, что тут исповедался и принял святое причастие. Батюшку проводили. Жена пошла разогреть обед. А когда вернулась, чтобы покормить мужа, тот уже не дышал. Моя мама рассказывала об этом с трепетными слезами и заключила: «Видишь, как бывает? Человек всю жизнь прожил атеистом, а на смертном одре покаялся, и Господь даровал ему безболезненную и мирную кончину. То, о чем мы, воцерковленные люди, молимся на каждой службе. Да, воистину велика милость и любовь Господа к нам».
0: Частное мнение.

0: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
1: Семья – это счастье, а большая семья – большое счастье.
2: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
1: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
2: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья Фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
0: Это была рекламная информация о наших проектах.

Сегодня, 20 мая, отдание праздника Пасхи и предпраздноства Вознесения Господня. Церковь вспоминает чудесное явление на небе креста Господня в Иерусалиме, а также прославляет мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобного Иоанна Зидазнийского и 12 его учеников, в их числе преподобного Давида Гориджийского, священномученика Михаила Околовича. Сегодня церковь чествует Любечскую и Жировицкую иконы Божией Матери. Преподобный Нил Сорский, великий подвижник русской церкви, жил в 15 веке. Он происходил из боярского рода Майковых и в миру носил имя Николай. Иночество он принял в обители преподобного Кирилла Белозерского. Нил много путешествовал по Востоку, изучал монашескую жизнь в Палестине и на Афоне. Он вернулся на Русь, удалился на реку Сору в Вологодской земле, построил келью и часовню. Вскоре там возникла обитель с новым в то время на Руси скитским уставом. Его преподобный Нил заимствовал на Афоне. Иноки должны были питаться трудом рук своих, милостыню принимать только в крайней нужде, избегать роскоши. Монахам не разрешалось выходить из скита. Они встречались лишь накануне воскресных и праздничных богослужений. Жили и трудились они в уединении. Главным подвигом иноков была борьба со своими помыслами и страстями. В своих трудах «Предание ученикам своим» и «Уставе» Нил Сорский подробно изложил и объяснил все ступени монашеского подвига. За святость жизни старца Нила глубоко почитали современники. По молитвам к преподобному Нилу не раз происходили чудеса. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобный Нил Сорский не только сам следовал заповедям монашеской жизни, он заботился о том, чтобы устройство монашеской жизни помогало духовному росту монаха. Преподобный Нил почитается как основатель скитского монашества на Руси. Церковь обращается к преподобному Нилу Сорскому со словами: «Святой преподобный Нил, моли Бога о нас».

0: Вот просыпается земля и одеваются поля. Весна идет, полна чудес. Христос воскрес! Христос воскрес! Аполлон Майков. Светлое утро на радио Веры.
1: Открываем историю.
2: Соль сегодня – это привычный обыденный продукт, который всегда на столе. Купить соль можно в любом продуктовом магазине, однако так было не всегда. Например, в Средневековье к соли относились с большим трепетом, ведь она не только делала пищу вкуснее, но и служила консервантом, позволяющим долгое время сохранять продукты. Холодильников тогда не было. Соль широко применялась и на производствах, например, при обработке кожи. До наших дней дошли старинные пословицы о соли. «Без соли стол кривой, без соли без хлеба худая беседа». О том, как наши предки добывали соль, может поведать старинная загадка. «Из воды родится, на огне вырастает, а с матерью водой свидится, опять умирает». Соль на Руси выпаривали из морской воды, но чаще из соленых подземных минеральных источников. Однако такой источник сначала нужно было найти, затем пробурить скважину, ее глубина могла доходить до 200 метров, потом установить трубы, поставить избу-варницу. Там проходило выпаривание соли на больших сковородах, циренах. Этот процесс назывался «варя». Вот как, по описаниям историка Ольги Соколовой, она происходила. Доведя рассол до кипения, мастер внимательно следил за тем, как шел кипеж. При появлении первых кристаллов соли добавляли следующую порцию рассола, тщательно размешивая ее. И так повторяли несколько раз, пока не получался густой засол. Когда соль начинала оседать хлопьями на дно, ее собирали, а затем лопатами выбрасывали на палате. Варя продолжалась без остановок примерно сутки. Высохшую соль ссыпали в мешки и переносили для хранения в амбары, выстроенные на берегу реки. Историки описывали избу-варницу как душное жаркое помещение, в котором солевары проводили много часов. Соль впитывалась в тело, разъедала малейшую царапину. О том, где происходила основная добыча соли, сегодня говорят сами названия городов. Солигалич, Сольвычегодск, Соликамск. Многие населенные пункты северной и восточной части страны носили название Усолье. Соловецкий монастырь тоже был одним из крупнейших центров соляного промысла. Интересно, что название обители тоже созвучно слову «соль», хотя на самом деле оно происходит от финского слова «лесной остров». В Европе очень интересовались российским соляным производством. В 1673 году в России побывал шведский военный разведчик Эрик Пальмквист. Официально он прибыл как посол с дипломатической миссией, но имел и тайное поручение собирать сведения о военном потенциале страны. В Швецию он привез планы городов, географические карты. При этом среди его рисунков оказалось и подробное изображение соляной варницы на реке Мшаге под Новгородом Великим. Соляной промысел на протяжении столетий был одной из главных опор российской экономики. Сегодня в Государственном историческом музее Москвы можно увидеть редкие экспонаты, составляющие старинного производственного комплекса солеварения, и проследить с их помощью весь этот когда-то сложный и трудозатратный процесс.
1: Открываем историю.

0: встречаем Вознесение.
1: В Греции есть традиция. После литургии, праздник Вознесения, на трапезе подают теплое молоко. Оно символизирует теплоту веры и белизну одеяния души, как знак духовной чистоты. Белый цвет очень часто ассоциируется с Вознесением. Белое облачение надевают в этот день священники. Белым убираются иконостасы и аналои. Этот цвет используется не случайно. Он символизирует божественный нетварный свет, который освещает и преображает все живое. Кроме того, в Новом Завете, в книге «Деяния святых апостолов» говорится, что в момент восхождения Спасителя на небо белоснежное облако взяло его из вида апостолов. Вот и православные храмы в честь Вознесения Господня тоже очень часто возводят из белого камня. Одна из самых известных и старинных белоснежных вознесенских церквей – церковь Вознесения в Коломенском. Этот храм легко узнать. Белоснежный каменный шатер устремлен ввысь. Подножие опоясывают крытые галереи. В день отречения императора Николая II от престола в 1917 году в храме была обретена чудотворная икона Божьей Матери Державная. Магнитогорский белоснежный семикупольный собор Вознесения Господня – один из самых молодых. Его осветили в 2004 году. Величественно красуется он на берегу Урала. Ведь высота храма 42 метра, а венчает его 10-метровый крест. Малое Вознесение. Такое название закрепилось за Московской церковью Вознесения Господня на Большой Никитской. Она была построена в 1634 году. Белоснежный храм напоминает сладкую сахарную горку, насыпанную между московских улочек. В столбы такой же белой каменной ограды вмонтированы резные каменные иконы. Совсем недалеко у Никитских ворот находится и Большое Вознесение. Церковь начали строить в 1831 году. Эта церковь вписана в историю литературы, ведь здесь состоялось венчание Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой. Большое Вознесение – не белый храм, а желтый. Этот цвет олицетворяет царскую власть Господа. Впрочем, цвет стен Вознесенского храма может быть любым. Строгого правила здесь нет. Красным, как в Перми, или голубым, как в Екатеринбурге. Главное, чтобы он помогал людям, по словам Иоанна Златоуста, поднять взор к престолу Господню и там узреть облеченного плотью человеческой Сына Божия во славе Отчей. Храмы, соборы и монастыри Вознесения Христова есть в Санкт-Петербурге, Ярославле, Уфе, Ростове-на-Дону и в других малых и больших российских городах, а также в Казахстане, Украине, Белоруссии, в Прибалтике и по всему миру, от Аляски до Иерусалима. В этот день мы вспомним призыв святого Ефрема Сирина. «Человек, приди в себя, и как разумный, познай, что для тебя пришел с неба Всевышний Бог, чтобы с земли вознести тебя на небо».
0: Встречаем Вознесение.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника архимандрита Вениамина Милова. 20 мая 1928 года. «Благодарю я Господа за пути Его промысла. Поистине водительство Божие сказывалось все годы, прожитые мною в Покровском монастыре. Как орел носит птенцов своих на крыльях, покрывает и защищает от всех врагов, так Бог в саду Покровской обители 10 лет, долготерпиво, ради своего милосердия и молитв Пренепорочной Девы Марии, хранил мою немощь. Душа моя до сих пор исписана безобразными узорами страстей и достойна правосудной казни. Между тем Господь не отверг меня от своего престола и все означенное время ежедневно допускал до совершения литургии и причащения святых тайн. За всеночные я обычно управлял народным и монашеским хорами, литургию же служил. Привычка абсолютно молчать в часы совершения бескровной жертвы помогла мне почерпать духовное утешение в литургисании, оживляться благодатной силой, приобретать навык молиться. Иногда литургия с полуночницей тянулась часа 4-5, а время пролетало быстро, не заметишь. Литургия даже самого недостойнейшего священника делает лучше, добрее, отзывчивее, осторожнее в поступках. Бог хотел извлечь честное из моего недостоинства. Незаметно Он привел меня к покаянному порыву. В результате 10-летней службы в обители расположил ко мне молящихся в храме, вводил в соприкосновение с людьми хорошего духовного настроя. Голоса.

0: Радио «Вера». На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, да ты ли это? Какая встреча!
2: Володя, тебя не узнать, дружище! Сколько же мы с тобой не виделись?
1: Да в 2001-м. Вы же меня в Китай провожали. Вот и считай. С тех пор только изредка прилетаю в Москву. Да и всего буквально на пару дней даже повидаться ни с кем не успеваю. Ну, что поделаешь, бизнес.
2: То есть все в порядке у тебя? Счастлив?
1: Да, нормально. Дела отлично. Только знаешь, как-то не по себе от того, что в церковь там нельзя сходить. Понимаешь, в Китае после культурной революции почти все храмы уничтожили, а те, что остались, позакрывали. А в нашем-то городке службы раз в 100 лет. И то по особому разрешению. Я ведь, ты знаешь, никогда особой религиозностью не отличался. Но когда годами нет возможности войти под церковные своды, перекреститься, лоб на алтарь перекрестить, свечку поставить, прям тоска берет. Понимаешь?
2: Ну, еще бы не понять. Как стремится олень к источникам водным? Как стремится душа моя к тебе, Боже? Возжаждала душа моя Бога крепкого, живого. Когда приду в обитель Его и встану перед лицом Божьим?
1: О, это же псалом. Знал бы ты, как отрадно слышать. Ты по-прежнему занимаешься псалтырью?
2: Занимаюсь, да. Я ею, она мною. А это ты правильно сказал. 41-й псалом.
1: Его ведь царь Давид написал. Я кое-что помню из твоих горячих рассказов.
2: Что помнишь, приятно. Но про авторство 41-го нельзя сказать однозначно. В древних еврейских рукописях написано, что это псалом сынов Кореевых. А приписку о том, что песнь написал царь Давид, исследователи считают более поздней.
1: А кто это такие, сыновья Кореева?
2: Исполнители псалмов. Одни из лучших в Израиле в то время. Да, некоторые из них слагали сами песни Богу.
1: То есть им и принадлежит авторство 41-го псалма?
2: И так утверждать тоже нельзя. Очень уж по стилистике этот псалом похож на произведение Давида. Возможно, он написал, а исполнение поручил сыновьям Кореевым. И надписание свидетельствует именно об этом. Кстати, о стилистике. Я тут обнаружил блестящий перевод этого псалма. Он принадлежит нашему современнику, протоиерею Леониду Грилихису. Мне кажется, он смог передать поэтичность, ритмику и драматизм оригинала. Вот ты только послушай. «Слезы мои днем и ночью мне хлеб. Целый день мне твердят. Бог твой где? Но душа моя тает во мне. Лишь припомню, как шел я в толпе, как вошел я в дом Божий с поющей толпой, с криком радости и хвалой. Почему же поникла душа? Почему же ты плачешь во мне? Понадейся на Бога. Я буду еще славословить Его за спасение свое. Он – мое божество».
1: А по содержанию псалма нельзя догадаться, кто автор?
2: В псалме рассказывается о тех временах, когда Давид был гоним сыном своим, Авессалому. Именно тогда он долгое время находился вдали от главной святыни иудеев – Скинии Завета, в которой хранились скрижали с заповедями. Тогда Давид и чувствовал себя оленем, стремящимся к водопою, вспоминая счастливые дни, когда он мог пойти на богослужение. Тогда же он и плакал день и ночь, выслушивая укоры малодушных спутников. «Где же твой Бог? Почему он нам не помогает?» Но все эти обстоятельства не доказывают, что Давид – автор 41-го псалма. Ведь сыновья Кореевы сопровождали царя в изгнании и могли просто посвятить ему свою песню.
1: Слушай, а где они скрывались? В горах?
2: Псалмопевец так указывает свое местонахождение. «Душа моя, Боже, поникла, потому что я вспомнил тебя в земле Иорданской, на кряжах Хермонских, с вершины горы Мицар».
1: Кряжи Хермонские – это Ермон?
2: Да, это так. Но едва ли беглецы находились именно на Ермоне. Скорее, в его окрестностях, на некой горе Мицар, что в переводе означает «малое». Видимо, это был небольшой холм, с которого можно было наблюдать мощные потоки воды, сходящие с Ермона во время таяния снега, лежащего на его высоких вершинах. Проливные дожди усиливали эти водопады. Со страшным шумом вода обрушивалась вниз, увлекая за собой камни, срывая деревья, растущие на склонах. и Давид, а я склонен полагать, что все-таки именно он написал псалом. Давид, глядя на эти потоки, сравнивает их с бедами, которые обрушились на его голову. «Бездна взывает к бездне, струи грохочут твои, все твои волны и валы надо мною прошли».
1: Да, не сладко пришлось Давиду.
2: И ты послушай, Володь, с какой детской доверчивостью Давид говорит Богу о своих злоключениях. «Днем мне Господь явит милость, песнь ему ночью сложу, Богу жизни моей мольбу, скале моей Богу скажу. Почему позабыл ты меня? Почему я под гнетом врага? Почему я угрюмый хожу? Словно кости ломают мне, когда дразнят меня враги, целый день мне твердят, Бог твой где?»
1: Эх, Андрей, как же здорово, что я тебя встретил. И этот разговор такой важный для меня. Так, кстати, он случился. Теперь, как на чужбине тошно станет, буду вспоминать эти строчки. «Зачем же ты плачешь, душа, надейся на Бога?» Или как там правильно?
2: «Почему же поникла душа? Почему же ты плачешь во мне? Понадейся на Бога. Я буду еще славословить Его за спасение свое. Он – мое божество». Это, кстати, рефрен, как припев, которым и заканчивается 41-й псалом.
1: «Увезу я этот припев в Китай, как трофей. Эх, пора мне бежать. Ну, будь здоров. Встретимся еще, даст Бог».
2: «Ну, конечно, встретимся, Володь. Счастливо».
3: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий согласом радости и славословия празднующего сон.

0: Сегодня, 20 мая, отдание праздника Пасхи и предпразднество Вознесения Господня. Церковь вспоминает чудесное явление на небе креста Господня в Иерусалиме, а также прославляет мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобного Иоанна Зидазнийского и 12 его учеников, в их числе преподобного Давида Гориджийского, священномученика Михаила Околовича. Сегодня церковь чествует Любечскую и Жировицкую иконы Божией Матери. Преподобный Давид Гориджийский родился в VI веке в Сирии. Он был одним из 12 учеников преподобного Иоанна Зидазнийского. Все вместе они пришли в Грузию из Сирии и поселились в горах в окрестностях Тбилиси. В то время местные племена поклонялись огню. К Давиду часто стали приходить местные жители за советом и наставлением. Вскоре жрецы ополчились на отшельника. Они подговорили одну обольщенную девицу оклеветать праведника. Та заявила, что монах – отец ее будущего ребенка. По преданию, на суде Давид коснулся девушки посохом и спросил нерожденного младенца: «Я ли твой отец?» И все услышали ответ: «Нет». В память о небесном заступничестве на месте судилища забил родник. С тех пор у женщин появилась благочестивая традиция обращаться к молитвенному заступничеству преподобного Давида. Ему молятся о даровании ребенка, помощи в родах, излечении от болезней. Давид покинул Тбилиси и ушел на юго-восток, в пустынную местность Гареджи. Вокруг кельи Давида со временем вырос монастырь, получивший название в честь основателя. Это знаменитая Давидо-Гориджийская лавра. Церковь чествует преподобного Давида Гориджийского и его учителя преподобного Иоанна Зидазнийского и обращается к преподобным отцам с молитвенной просьбой. Святой Давид и учитель его Иоанн, молите Бога о нас.
1: Радио

В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Свидание с шедевром.
2: Андрей Борисович, взгляните-ка, что за прекрасная долина раскинулась между скал.
3: Маргарита Константиновна, вы правы. Вид роскошный. Неожиданно у подножия Кавказских гор перед нами открылся пейзаж с полотен Пайвазовского или Куинджи. А давайте поразмышляем, на какую картину может быть похож этот вид?
2: Надо подумать. Вид долины среди скал, огромные деревья, будто вырастающие из каменной породы. И озеро вдалеке. На ум приходит полотно замечательного французского художника Клода Лорена. Пейзаж с кающейся Марией Магдалиной.
3: О, неожиданно.
2: Да, Андрей Борисович. Я недавно пересматривала каталог этого художника эпохи Возрождения. И, можно сказать, заново его для себя открыла. Я впервые нашла среди его работ образ Марии Магдалины. Особенный, отличный от того, как эту святую видели другие западноевропейские художники. И, конечно, меня впечатлили его пейзажи. Они у него одухотворенные, величественные.
3: Ну, пока вы рассказываете, я уже нашел в интернете пейзаж с кающейся Марией Магдалиной. Он написан в 1637 году. Ну да, действительно впечатляет.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
5: Вера устами детей.
6: Рассуждаем о самом важном.
7: Что такое причастие?
8: Причастие – это когда батюшка выносит чашу, в которой тело и кровь Христова. И человек это принимает. Когда человек это принимает, у него внутри все сияет. И душа тоже сияет.
9: После исповеди я иду причащаться. И я молюсь, чтобы Господь меня простил. Я подхожу к батюшке, он говорит, какое имя у любого человека. Я подхожу к нему, и он мне кладет в рот кусочек хлеба. И на специальном столике я беру хлеб и запивку. Хлеб – это часть Бога тела, а эта запивка – это кровь его. И когда я прихожу домой, мне не хочется грешить, потому что частичка у меня в душе рядом с Господом. А мои грехи боятся близко приближаться.
10: Когда Иисус Христос последний раз ужинал со своими учениками, то тогда Он сказал: «Ешьте, это тело мое». А потом сказал: «Пейте, это кровь моя». То, что хлеб – это его тело, ну, просморочка. А вино – это его кровь. И когда мы это все понимаем, то тогда наша душа очищается от плохих мыслей, чтобы мы стали чуть-чуть спокойней. Нам не надо грешить, потому что все хотят попасть в рай, и чтобы у них была жизнь вечная, хорошая, а не плохая. Когда мы принимаем эту просморочку, то тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Богу.
11: Причастие – это то, где люди могут причаститься.
12: Мы не
11: близко подходим к алтарю, близко к ступенькам, прикладываем руки к кресту и ждем, пока пропоет клирос, и тогда открываются двери, и священник выносит чашу с вином и просфорами. Там надо скрестить руки и надо подходить к священнику. Надо говорить свое имя на церковно-славянском языке. Меня, например, зовут Юлия, а надо говорить там Иулия. Вот. И потом, когда говорят, и нам дают вкусить плоть Бога, это просфора, и пить кровь Бога, это по названию вино. И еще, когда мы вот прошли это причастие, у нас есть Дух Святой. Но мы не должны потом в этот день ни злиться опять, ни говорить, а то он опять пропадет.
12: Причастие – это когда мы соединяемся с Богом, мы вкушаем священные дары – кровь и тело Иисуса Христа. Во время причастия мы подходим к батюшке, кладем руки крест-накрест, говорим свое имя и вкушаем священные дары. Каждый православный человек должен исповедоваться и причащаться часто, иначе он будет отдаляться от Бога, и он лишится его защиты и заботы. Надо сначала исповедоваться, а потом уже причащаться.
13: Причастие – это когда мы складываем руки крест-накрест, правая поверх левой, идем к батюшке и кушаем вино и хлебушек. Тело Иисуса Христа и кровь. Вино – это кровь, а хлебушек или просвирочка – это тело Иисуса Христа. Причащаться нужно за тем, чтобы избавиться от своих грехов и подойти ближе к Богу. Мы становимся чище.
14: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. В последнее время все большую популярность в народе приобретают так называемые реконструкции великих исторических баталий. Их участники тщательно копируют костюмы воинов, досконально изучают ход сражения, а потом воспроизводят битву. Понарошку, конечно. Одной из самых масштабных и зрелищных является ежегодная реконструкция Куликовской битвы. Среди героев этого эпохального события давно минувших дней, мудрых князей и отважных воинов, есть еще один скромный исторический персонаж, о котором в реконструкциях почему-то совершенно незаслуженно забывают. Известный историк Николай Борисов посвятил ему целую книгу, которая дважды выходила в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» – Сергий Радонежский. Конечно, святой Сергий не сражался на Куликовом поле, но это именно он благословил на бой князя Дмитрия и предсказал ему победу. Этот широко известный факт автор биографии Сергия Радонежского исследует буквально со всех сторон. И даже, идя дальше сухих фактов, пытается проанализировать психологическое состояние князя перед решающим боем с Мамаем и во время его беседы с преподобным Сергием. Действительно, книга Николая Борисова «Сергий Радонежский» – не совсем обычная биография. Во-первых, конечно, потому что это первая и пока единственная попытка создать не житие, а именно жизнеописание святого, что само по себе задача совсем нелегкая. И надо отдать должное – автор явно не ставил себе заведомо неблагодарную цель раскопать какие-то новые сногсшибательные факты биографии Сергия. Зато ему великолепно удалось гораздо более важное – представить читателям личность святого в масштабе исторических событий. Поэтому и повествование в книге выстроено не в строгой хронологии. Факты из личной жизни Сергия Радонежского перемежаются с увлекательным описанием быта Древней Руси, эпизодами княжеских хроник – и попытками осмыслить духовные переживания святого. И, тем не менее, недостатков в фактическом материале не ощущается. Много нового для себя откроют и знатоки жития преподобного, и те, кому Сергий Радонежский известен разве что по картине Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Вот так, плавно, начиная с того самого юноши Варфоломея, так звали Сергия до принятия монашества, и заканчивая великим святым, провидцем, молитвенником за русскую землю и основателем Троицы Сергиевой Лавры, ведет автор читателя на протяжении целых 300 с лишним страниц. И когда закрываешь последнюю, становится жаль расставаться и с той удивительной эпохой, и, конечно, с одним из ее главных героев. Поэтому лично я после прочтения книгу далеко убирать не стала. Наверняка еще не раз захочется встретиться с Сергием Радонежским, которого Николай Борисов для многих сделал понятнее и ближе. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио «Вера». В непростые времена актуальными остаются слова. Благотворительность кончилась, милосердие осталось. В том смысле, что даже когда приходится затягивать пояса и жизнь, казалось бы, диктует сокращать издержки, человеческое сердце, наоборот, еще живее откликается на необходимость помочь другому. Иногда вопреки житейской логике, но в согласии с парадоксальной логикой Евангелия. И такое простое чувство, как милосердие, действительно никуда не уходит. Сегодня нам предстоит поддержать вещание «Радио Вера» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах. В этих городах требуется закрыть долг за оплату вещания нашей радиостанции в прошедшем апреле. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей. Мы приглашаем всех, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Сделать пожертвование можно через мобильное приложение «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же доступна подписка на регулярные платежи. Даже небольшая, но постоянная поддержка особенно важна, ведь на светлом радио, как вы знаете, нет коммерческой рекламы. Давайте переживем все трудности вместе. Искренне ваш, Максим Печенкин.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: Светлое радио. География веры.
1: Дзержинск – промышленный центр в 30 километрах западнее Нижнего Новгорода. Город стоит на левом берегу Оки. Еще в 19 веке на этом месте шумел сосновый лес. Укрывшиеся в его тени деревеньки были излюбленным местом отдыха нижегородцев. Центром жизни в заповедном уголке, напоенном дыханием сосен, было село Черное. Оно находилось на окраине современного Дзержинска. Здесь стояла каменная Троицкая церковь. В 1862 году через село Черное пролегла железная дорога, соединившая Нижний Новгород с Москвой. Вокруг станции один за другим открывались заводы. Образовался рабочий поселок. В 1930 году он получил статус города с названием Дзержинск. Начал стремительно развиваться. За несколько лет оказался окружен промышленными предприятиями и получил неофициальное звание химической столицы России. Молодой город получился уютным и красивым. Вот только церкви здесь не было ни одной. Троицкий храм безбожники стерли с лица земли. Когда в конце 20 века в России началось возрождение православия, верующие дзержинцы молились в Благовещенском храме поселка Желнино, в 8 километрах от города. А сегодня город сияет куполами, и в храмах Дзержинска все больше прихожан.
2: Радио «Вера» в Дзержинске можно слушать на частоте 89,2 FM.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
4: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки», на радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.
0: Апостольские чтения.
5: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Богословские дискуссии и споры – естественная часть церковной жизни. Но какой должна быть атмосфера во время обсуждения тех или иных вопросов? Отчасти ответить на этот вопрос помогает отрывок из 18 главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
6: «И сошед в Кесарию вошед, и целовав церковь, снеди в Антиохию».
7: Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. «И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. а когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.
6: Иисуса быть Христа.
5: Недавно я разговорился с одним коллегой, который много лет преподает богословские дисциплины в духовных школах. За несколько дней до этого в интернете я встретил небольшое видео, отрывок из его лекции, который меня очень смутил. Я никак не хотел соглашаться с тем, что было сказано, но из уважения к коллеге, из доверия к его опыту, я не столько возмутился, сколько смутился и решил при встрече все обговорить. Тем более я учитывал, что видео было старым, и мой коллега уже мог изменить свою точку зрения. Ведь любому живому человеку, и уж тем более ищущему и думающему христианину, свойственно меняться и расти. Так или иначе, когда я подошел и задал ему вопрос, он сказал, что его мнение уточнилось. Оно не стало принципиально иным, но в личном разговоре мой собеседник так расставил акценты, что мы пришли к полному согласию. Я порадовался тому, что с самого начала не стал возмущаться, но настроился на диалог, доверяя его рассудительности. В отрывке, который мы сейчас услышали, евангелист Лука, автор книги «Деяний», рассказывает историю Аполлоса, апостола из числа 70, родом из Александрии. Как мы знаем из послания апостола Павла, Аполлос проповедовал в Эфесе и Коринфе. Будучи хорошо образованным и талантливым человеком, он много и успешно миссионерствовал. При этом, по замечанию Луки, его благовестие было правильным, хотя и неполным. Кому-то может показаться, что неполный ответ – это то же, что ошибочный, но евангелист Лука, как и эфесские христиане и друзья апостола Павла, Акила и Прескила, явно так не считали. Вполне осознавая, что неполнота знания может принести немалый урон правому делу, они, тем не менее, не стали его укорять, но точнее объяснили ему путь Господень. Более того, когда Аполлос собрался идти на проповедь, эфесские братья совершенно ему доверились и отправили его в Ахайю с рекомендательными письмами. Могли ли ученики в Эфесе поступить по-другому? Конечно. Услышав, что знания его не полны, они могли бы заподозрить его в сознательном искажении пути Господня. Однако вместо этого они поговорили с ним лично и во вполне доброжелательной форме дополнили его знания. Отличается ли наше время от времен апостолов? Ответ сложнее, чем может показаться. Истина, которую Господь принес в мир, та же, она неизменна. Однако формы ее выражения развиваются, и порой человеку бывает непросто все их учесть. В этом смысле того, кто сознательно искажает учение Церкви, важно отличать от того, кто делает это по неведению, или вообще говорит все верно, хотя и не раскрывает веры во всей полноте. В любом случае, из сегодняшнего отрывка видно, что заранее ни в одном человеке не стоит предполагать злокозненности. Напротив, стоит надеяться на лучшее и быть готовым помочь ближнему в усвоении христианской веры и жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Чудна, чудна молитва сила. Она невидимо целит и душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О, Боже, дай мне дар!

Радио «Вера». Светлое радио. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвержен. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Святой Иоанн Златоуст.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Марии Бок Петр Аркадьевич Столыпин. Воспоминания о моем отце. 1911 год. Литва. Ковенская губерния. Родовое имение Столыпиных. Колноберже. Мысленно переживая последние месяцы жизни моего отца, вспоминаю я один удивительный случай. Бывал у папа доктор Траугот, бывший товарищ папа по университету. Они не видались со студенческих времен и встретились снова в бытность моего отца уже премьером, когда Траугот обратился к папа официально по поводу какого-то дела. Но официальные отношения сразу были отброшены, и этот доктор продолжал бывать в доме в качестве друга. Приезжаем мы как-то в Колноберже, и папа, здороваясь, сразу говорит мне спокойным, самым обыкновенным голосом: «Знаешь, Траугот умер». Я спрашиваю: «Была телеграмма?» На что папа так же спокойно, будто дело идет о самой обыкновенной вещи, говорит: «Нет, он сам явился ко мне ночью во сне, сказал, что умер, и просил позаботиться о его жене». А потом мама рассказывает, что папа ночью разбудил ее и сказал, что Траугот умер. Вечером того же дня была получена телеграмма с этим же известием. Надо прибавить, что менее суеверного и склонного к каким бы то ни было мистическим переживаниям человека, чем мой отец, трудно было сыскать.
0: Голоса

боязни нет. Ветер гнет до земли траву,

0: православия.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Об Афоне рассказывать можно бесконечно долго и увлекательно. В этой монашеской республике буквально на каждом шагу происходят необычные, особенно для русского глаза, события. Как-то, находясь в паломничестве в Афонском Ватопецком монастыре, я столкнулся со следующим. Ватопецкий монастырь известен сегодня прежде всего как обитель, возрождающая древние монашеские традиции. Здесь монахи все стараются устроить так, чтобы, насколько это возможно, приблизиться к идеалам раннего монашества. Они живут по очень строгому уставу, который предполагает, например, отчисление монаха из числа братьев за самовольный выход за территорию монастыря. Питаются ватопецкие братья совсем просто, но вкусно. В основном на монастырском столе вы увидите пищу растительного происхождения. Рыба считается в Ватопеде большим угощением, не говоря уже о молочной пище. Согласно упомянутому уже уставу, ватопецкие братья причащаются как минимум 4 раза в неделю, а на богослужении присутствуют ежедневно – и утром, и вечером. День ватопецкого монаха начинается в зависимости от времени года в 3 или в 4 часа утра. Почти все братья, проснувшись, направляются в храм на службу и находятся там вплоть до 7-8 утра. Почему почти все? Дело в том, что в монастыре существует послушание, то есть обязанности, закрепленные за конкретными братьями, которые не позволяют некоторым монахам каждый день быть в храме вместе со всеми. В первую очередь речь идет о поварах. Афонские монастыри почти не используют наемного труда. Бывает, что в обители приглашаются рабочие, когда нужно что-то построить или помочь собрать урожай, а так монахи обходятся своими силами, в том числе и на кухне. Послушание повара при всей кажущейся простоте чрезвычайно ответственно. Но попробуй приготовить еду так, чтобы она всем понравилась. В монастыре к поварам предъявляется еще одно требование. Нужно приготовить все, пока идет служба. Опоздать, не доделать чего-либо нельзя. Быть поваром в Ватопецком монастыре еще сложнее. Тут надо не только все успеть приготовить, но, занимаясь приготовлением пищи, нужно еще и молиться. На монастырскую кухню в Ватопеде проведены аудиоколонки, через которые слышно, что происходит в храме. Ватопецкие монахи-повара, хоть и находятся на кухне, тем не менее должны следовать уставу обители, в том числе и причащаться с остальной братьей на литургии. Выглядит это примерно так. Стоишь на службе, когда наступает момент причастия, в храм энергичной походкой входит группа монахов. По ним видно, что они только-только сняли поварские колпаки и фартуки. Кто-то, может, и не успел еще от фартука избавиться. Все братья их пропускают и дают причаститься первыми. Причастившись, монахи-повара быстро возвращаются на кухню. Некоторые могут спросить, как же можно участвовать в причастии, если в храме тебя не было, а ты все время провел на кухне? Ну, во-первых, на этой кухне есть упомянутые уже аудиоколонки. А во-вторых, как сказал мне один афонский монах, слово «литургия» переводится с греческого как «общее дело». В этом общем деле наше участие может принимать разные формы. Вот у поваров-монахов оно такое. Пока все братья молятся, нужно позаботиться об их питании. Потому и право участия в причастии не может вызывать никаких сомнений. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили об особенностях жизни Афонского монастыря Ватопед.

славе.

0: Сегодня, 20 мая, отдание праздника Пасхи и предпразднество Вознесения Господня. Церковь вспоминает чудесное явление на небе креста Господня в Иерусалиме, а также прославляет мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобного Иоанна Зидазнийского и 12 его учеников, в их числе преподобного Давида Гориджийского, священномученика Михаила Околовича. Сегодня церковь чествует Любечскую и Жировицкую иконы Божией Матери. Священномученик Михаил Околович родился в 1888 году в Полоцке в семье священника. Михаил также получил духовное образование. В 14 году он женился, переехал в Иркутск и принял священнический сан. Вскоре он стал одним из наиболее известных и уважаемых пастырей города. Его полюбили за благоговейное служение, глубокую сердечную проповедь, сострадание к людям. Из-за популярности священника иркутская ЧК установила за ним постоянное наблюдение. Но Околович не изменил себе и продолжал все так же открыто выступать с проповедями, участвовать в диспутах с атеистами и обновленцами. ОГПУ не раз вызывала его, предлагала оставить сан, стать педагогом или даже осведомителем. Все эти предложения протоиерей Околович решительно отверг. В 25-м отца Михаила арестовали и приговорили к 3 годам Соловков. В 33-м последовал новый арест и срок 10 лет лагерей. Священник трудился на строительстве города Комсомольска-на-Амуре. В 38-м, уже в лагере, отца Михаила судили еще раз и приговорили к расстрелу. Свидетели записали речь протоиерея Михаила Околовича, произнесенную им в Иркутске на диспуте с безбожниками в 1924 году. В ней есть слова, обращенные к неверующим. «Человек сердцем входит в общение с Богом, познает и постигает Его. Мы верим в существующее, вы в несуществующее. Наша вера положительная. Мы верим, что в мире все совершается от разных причин, а вы все приписываете случаю. А поэтому мы к логике, к разуму зовем вас. Вот звезды на небе, они не сами по себе откуда-то взялись. Кто-то их повесил там? Вот времена года чередуются между собой планомерно. Вот планеты совершают путь свой по небосклону, и все сие по известным законам делается. Но законов без законодателя нет, и такой законодатель может быть и есть только Бог». С твердой верой в Создателя и Спасителя исповедник Христов вошел в вечность. Священномученик Михаил, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Камзяк. Отрывок из послания апостола Павла к евреям 4 главы. «Братья, — пишет апостол, — имея великого первосвященника, который прошел через небеса, Иисуса, Сына Божия, будем крепко держаться нашего исповедания. Ведь наш первосвященник не тот, кто не может сострадать нашим немощам, но тот, кто, как и мы, испытал искушение во всем, но не согрешил. Поэтому мы можем смело приступать к престолу благодати, чтобы, находя милость и благодать, получать своевременную помощь. Ведь всякий первосвященник берется из среды людей и поставляется посредником людей в их отношения с Богом, чтобы приносить ему дары и жертвы за грехи. Он может с терпением сочувствовать к тем, кто пребывает в неведении или заблуждается, потому что и сам он в немощи со всех сторон. И по этой причине должен приносить жертвы как за грехи народа, так и за свои собственные. И такую честь никто не присваивает себе сам, но призывается Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам прославил себя, став первосвященником, но прославил его тот, кто сказал ему: «Ты, сын мой, сегодня я породил тебя». Так и в другом месте он говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Одна из важнейших идей послания к евреям – это первосвященство Иисуса Христа. В нем излагается сущность и условия священнического служения. Всякий священник несет на себе обязанность быть представителем народа перед Богом или, иными словами, выступать как посредник и ходатай перед Богом от лица народа Божия. Грех пролагает пропасть между Богом и людьми. Священник же своим служением призван как бы перебрасывать мост через эту пропасть и вводить людей в присутствие Божие, приближать их к небесному престолу благодати. Господь Иисус Христос, будучи не простым священником, но великим первосвященником, преодолел эту пропасть. Он прошел через небеса и тем самым проложил нам путь от земли к престолу Божию. Так исповедует наша вера, и в этом исповедании выражено наше упование на спасение. Кто из грешных людей способен подняться на небо, приблизившись к Богу? Разумеется, никто. Но Иисус Христос – не простой священник из людей. Он великий посредник, посредник с большой буквы, выше всех прочих посредников, ибо Он – Сын Божий, божественен по Своему рождению и сущности. Но если бы Иисус Христос имел только божественную природу, Он не мог бы отвечать самому понятию о посредничестве. Ведь всякий посредник должен быть причастным обоим сторонам отношений. Если бы Иисус был только Богом, то Он не мог бы сострадать в наших немощах. Сама мысль о том, что Бог способен страдать или сострадать, была абсолютно чужда иудейскому сознанию и богословию. Привычное для нас представление о Боге как о любящем Отце вошло в мир вместе с проповедью самого Иисуса Христа. Во времена его земной жизни такое представление было новым и даже революционным. Ведь основная идея о Боге в иудействе заключалась в том, что Он свят, то есть абсолютно отличен от людей и от всего земного. Представить себе, что Богу могут быть свойственны человеческие переживания и чувства, было невозможно. Но Иисус был не только Богом, но и человеком. Человеком с большой буквы, во всем подобным нам, за исключением греха. Когда в прочитанном тексте говорится о том, что Он, подобно нам, простым людям, был искушен во всем, но не согрешил, речь идет об основном принципиальном искушении, то есть об испытании, когда под сомнение ставится сама вера человека. Предполагается библейское Адамово искушение отречься от жизни по вере, искушение отпасть от Бога. Однако само вочеловечение Сына Божия в мире греха и искушений, сама солидарность Его с искушаемыми грешниками состояла в неизменном послушании Сына Богу Отцу. Иначе говоря, сама подверженность Иисуса Христа искушениям парадоксальным образом свидетельствовала о единстве Сына с Отцом. Это то, что в другом месте апостол Павел называет премудростью Божией, которая ограниченному земному сознанию представляется полным абсурдом и безумием. Таким образом, Господь Иисус Христос отвечал всем условиям истинного посредника между людьми и Богом. Он был един с Богом, божественен по природе, в то же самое время, как человек, солидарен с грешным, страдающим и искушаемым человечеством. В нем Бог явил себя как любящий Отец, способный к сострадательному милосердию, понимающему сочувствию и спасительной благодатной помощи. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: И объясняет это так. Един бо нам есть Учитель, имея в виду Иисуса Христа.
5: Преподобный Нил был убежден, что монастырям не следует иметь никакой собственности, а монахи не должны отвлекаться от своего главного дела – совершенствования в молитве. Подобно старшему брату, он показывал другим инокам пример нестяжательности и смирения. Преподобный Нил Сорский предпочитал хранить безмолвие и общаться с братьями из кита письменно.
4: Литературное наследство преподобного Нила состоит из многочисленных посланий к его ученикам на темы духовной жизни и обширного в 11 главах скитского устава. Нил Сорский – прекрасный писатель. В посланиях он раскрывается с личной стороны, делясь и своим опытом, и горением в любви.
5: Последнее прижизненное письменное свидетельство о преподобном Ниле Сорском относится к началу XVI века. В документах собора Русской Православной Церкви, который проходил в Москве в 1503 году, говорится: «Старец Нил глаголоти, чтобы у монастырей сел не было, а жили бы чернецы по пустыням и кормились бы рукоделием». Сорский пустынник скончался в 1508 году, оставив после себя множество учеников и последователей, которых в Московской Руси называли нестяжателями. Письменные поучения преподобного Нила Сорского о духовной жизни получили известность далеко за пределами скитского монастыря на реке Соре.
4: В Ниле Сорском обрело свой голос безмолвное пустынножительство русского севера. Он завершает собой весь великий 15 век русской святости.
5: В книге «Святые Древней Руси» Георгий Петрович Федотов убедительно показывает значение духовного опыта преподобного Нила Сорского в истории Русской Православной Церкви. Историк называет преподобного Нила выразителем самого глубокого и прекрасного направления русского подвижничества. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Всякое христианское дело непременно сопрягается с подвигом. Любовь же, как высшее из всех дел, требует и наибольшего труда. Старец Сафроний Сахаров –

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как легко пройти мимо возможности сделать добро, даже не отмахнуться от нее, а просто не заметить. Антон Павлович Чехов в пьесе «Дядя Ваня» показывает: добро может быть едва заметным, но именно поэтому так важно делать его. Герой пьесы, профессор Серебряков, болен подагрой. Он не спит ночами, раздражителен, брюзглив. Жена Елена жалуется, что Серебряков ее измучил. Дочь Соня холодно требует, чтобы отец перестал капризничать. И обе жалуются на сердечную тоску, на постоянную грусть. Но вот входит старая нянька Марина. «Что, батюшка, больно?» – спрашивает она. И поправляет больному плед. Предлагает горячего чаю и уводит Серебрякова спать. И больше ничего. Малая талика тепла, крошечное участие, но всего этого у других героев пьесы не нашлось. «Старые, что малые, хочется, чтобы пожалел кто», — говорит Марина. Это она и делает. Она жалеет того, кому больно, даря ему крошечное тепло. Преподобный Серафим Саровский, великий подвижник XIX века, однажды сказал: «Когда мы отвращаемся от человека или оскорбляем его, тогда на сердце нашем как бы камень ложится». Эти слова преподобного могут объяснить, почему герои пьесы «Дядя Ваня» жалуются на внутреннюю тяжесть. Все, кроме няни Марины. Тепло, которым она делится с теми, кто в нем нуждается, наполняет ее саму светом и миром.
0: Чтение. Размышления о литературе.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 20 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина», рассказ Владимира Ивановича Даля «Находка» и рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Святитель». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
0: Сегодня гостем программы будет доктор философских наук Владимир Шохин.
1: Персона.
2: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Одно из свойств греха состоит в том, что грех делает человека духовно слепым. Человек теряет способность отличать доброе от злого. Он становится похож на безумца. Его поступки перестают быть нормальными. Об этом крайне печальном следствии греха с неистощимым упорством предупреждает Священное Писание. Предупреждает о нем и сам Христос, звучащим сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 12 главы Евангелия от Иоанна. Давайте послушаем эти евангельские слова.
3: «Донде же свет имате, веруйте во свет».
4: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир».
3: «Но да спасу мир».
2: Только что прозвучавший евангельский отрывок был посвящен проблеме веры, веры во Христа. Сам Господь сказал о том, что многие люди не могут в Него веровать. Это очень интересная формулировка. Они именно не могли, а не хотели. Было то, что им мешало. И здесь Христос для объяснения своей мысли привел цитату из пророка Исаии. Люди могут настолько сами себя ослепить, настолько сделать свое сердце нечувствительным к благодати Божией, что обращение к Богу за помощью станет для них попросту невозможным. Эта мысль может показаться странной и спорной, ведь, как мы знаем, абсолютно любой человек при желании может хотя бы формально, хотя бы без надлежащей веры произнести молитвенное обращение к Богу. Скажем, прочитать молитву Господню «Отче наш», или же сказать «Господи, помилуй». Однако любой более-менее опытный священник знает, что это не так. Есть те люди, которые ни при каких обстоятельствах не могут произнести эти слова. Также они не могут наложить на себя и крестное знамение. И нет, это не какие-то бесноватые, это самые обычные люди. Но их сердца, если следовать библейской терминологии, попросту окаменели. Впрочем, сердечное окаменение чаще всего проявляет себя не так ярко. Чаще всего человек может и перекреститься, и произносить молитвы. Более того, он может даже быть носителем священного сана. При этом у такого человека будет отсутствовать связь между произносимыми им словами и откликом сердца. К примеру, такой человек словами просит Бога избавить его от греха, но сердце молчит. Сердце вовсе не ощущает ни собственного греховного пленения, ни необходимости избавления. А если нет ни переживания греха, ни стремления к очищению, то зачем такому человеку Христос? Христос ему не нужен. Об этом и сказал Господь в услышанном нами сегодня отрывке. Но из-за чего происходит сердечное окаменение? Почему люди становятся закрытыми для Бога? И что с этим можно сделать? Ответ на последний из этих вопросов довольно прост. Нужно понуждать себя к молитве. Пусть даже молитва и будет на первых порах формальной. При этом в молитве необходимо делать акцент на воззвании к Спасителю о помощи в преодолении духовного окаменения. Ведь только Он способен помочь избавиться от него. А вот ответ на вопрос о том, как не допустить такого состояния, чуть сложнее. Да, очевидно, что проблема здесь в грехе, который закрывает сердце человека от Бога. Однако грех не всегда бывает сознательным. Иной раз мы попросту не понимаем того, что наши действия греховны. А бывает и довольно часто, что человеку с детства не были привиты здравые нравственные представления. Такое было, к примеру, с преподобной Марией Египетской. Она не понимала, что ее жизнь до покаяния – это жизнь в тяжелом грехе. Осознала свой грех она лишь после прямого и непосредственного вмешательства Бога. Спаситель не говорит о том, как нам избежать окаменения. Видимо, единого универсального ответа не существует. Но Господь говорит нам о другом. Он готов помочь нам от него избавиться. Так давайте же не будем отталкивать протянутую нам руку помощи.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Божьей Матери Троеручица в судьбах России.
1: Название икон Пресвятой Богородицы – это особый род поэзии. Христиане именовали Царицу Небесную благодатным небом, нерушимой стеной, неувидаемым цветом. В возвышенных образах, проникновенных и глубоких, отражена любовь верующих к Божьей Матери и надежда на ее помощь. Но есть в этом ряду названия, смысл которых не сразу понятен. Вот, например, Троеручица. Откуда взялось такое необычное наименование иконы Божьей Матери? Ответ кроется в житии преподобного Иоанна Дамаскина, святого, который жил на рубеже 7 и 8 веков в сирийском городе Дамаске. В то время Византией правил император Лев III Исавр. Этот правитель вошел в историю как иконоборец. При его покровительстве в православии распространилась ересь, объявившая образы святых идолами. Иоанн Дамаскин, человек образованный и глубоко верующий, написал несколько трактатов в защиту иконопочитания и отправил их императору. Лев Исавр пришел в ярость, но напрямую наказать Иоанна не мог. Дамаскин был подданным арабского халифата и занимал должность министра. И тогда император оклеветал преподобного. Лев Исавр убедил арабского правителя, что Иоанн призывал Византию завоевать Дамаск. Преподобного приговорили к отсечению кисти правой руки. Отрубленную конечность на какое-то время выставили на площади для всеобщего обозрения, а затем, издеваясь, вернули Иоанну. Измученный святой затворился в келье и со слезами молился перед семейной реликвией иконой Богородицы, пока не уснул, обессилев. Когда же он проснулся, то обнаружил, что кисть чудесным образом приросла и действует, как прежде. В благодарность за исцеление Иоанн Дамаскин изготовил руку из серебра и приложил ее к иконе Божьей Матери. С тех пор образ и стали называть Троеручицей. Преподобный взял чудотворную святыню с собой в лавру Саввы Освященного в Иудейской пустыне, где подвязался в последние годы жизни. Там икона хранилась до 13-го столетия, а затем ее подарили сербскому архиепископу Савве. В 15 веке Сербию захватили турки-османы. Спасая образ Богородицы от поругания, верующие перенесли его на Афон. На Святой горе, в Хиландарском монастыре, икона Троеручица находится и поныне.
0: Небесная заступница, икона Божьей Матери Троеручица в судьбах России. Радио «Вера». Встречаем Вознесение.
2: Довольно часто от критиков христианства можно слышать, что вера принижает человека, неодобрительно отзывается о том, что сопутствует телесности. Ответом может служить праздник Вознесения Господня. И вот почему. Не стоит путать преодоление телесности с ее презрением. Действительно, в христианской антропологии существует иерархия. Дух главенствует над телом. Ее нарушение ведет к искажению человеческой личности, самого замысла о человеке. Да, тело несовершенно, его можно и нужно ограничивать. Но Творец осветил и преобразил человеческую природу. Господь воплотился от Девы Марии. Он претерпел страдания в полной мере, и божественная природа не уменьшила его боль и скорбь. Также во плоти состоялось и воскресение Христово. После воскресения Господь не раз являлся своим ученикам. В Евангелиях перечисляются самые важные эпизоды. Встреча Христа с Марией Магдалиной и женами-мироносицами. Путешествие Сына Божия вместе с Лукой и Клеопой в селение Эммаус. Совместная трапеза, уверение апостола Фомы, ловля рыбы с семью учениками на Тивериадском озере. Спаситель показал ученикам свои раны, призвал их дотронуться и убедиться, что Он все тот же. Господь ел вместе с апостолами их пищу. Сын Божий сказал: «Блаженны не видевшие и уверовавшие, но не в укор ученикам». Ему было необходимо, чтобы у апостолов рассеялось всяческое недоумение, чтобы они доподлинно понимали происходящее. Потому что в этом же человеческом естестве Христос взошел к Отцу Небесному. Митрополит Сурожский Антоний описывает смысл произошедшего так: «Теперь мы смотрим и видим, что в сердцевине, в самых глубинах тайны Святой Троицы, человек. Человечество наше теперь покоится в недрах Господних. Разве не можем мы об этом ликовать?» Святитель Иоанн Златоуст восклицает: «Мы были изгнаны из рая, а введены в небо. Мы были осуждены на смерть, но даровано нам бессмертие. Мы навлекли на себя неблаговоление и были отринуты, а теперь удостоены имени чад Божиих, и не только чад, но и сонаследников Христовых». Евангелист Марк, говоря о Вознесении, упоминает, что Христос воссел одесную Бога. Этот образ не стоит понимать буквально. Его смысл проясняется из исторического контекста. Почетное место по правую руку от царя всегда принадлежало соправителю, тому, кто разделяет власть. То есть Христос во всей своей полноте, божественной и человеческой, обрел власть над всем миром. Спаситель показал апостолам, что телесность не может помешать жить праведно, воскреснуть и вознестись к Отцу Небесному. Возможность человека повторить этот путь зависит лишь от состояния его души и духа, от мыслей и устремлений. Но главное, не расходятся ли возвышенные идеалы с делами? Делает ли человек добро, преобразует ли его любовь окружающий мир?
0: Встречаем Вознесение.

Радио «Вера». Светлое радио. Братья, поспешим навстречу Пасхи и будем праздновать ее всякий раз как можно лучше, умерщвляя страсти и воскрешая добродетели, подражая Господу, который пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Святой Федор Студит.

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.

0: свете. Так оно тебе тяжело. А ты будь с народом. Войди в его горе. Чужое горе возьми на себя. И тогда увидишь, что твое горе маленькое и легкое по сравнению с тем горем. Тебе и легко станет. Так ответил ему кронштадтский пастырь. Отец Алексий весь уходит с этого времени в чужое страдание. Он растворяет свое горе в общей скорби. Он навсегда отказывается от своей личной жизни. Пастырь должен разгружать чужую скорбь и горе. Многократно и упорно учил он впоследствии, опираясь на опыт своей жизни. Он теперь никогда не остается один, с утра до вечера отдавая себя приходящим. Свою нежность к семье и к детям он распространяет на всех, кто бы ни пришел к нему. И правильно говорилось о нем, что он для них не только пастырь и даже не только отец, но и заботливая мать. Он всячески помогает приходящим, но его прямое дело — это молитва, на которую указал ему отец Иоанн. Те, кто приходит к нему, чувствуют себя облегченными и обрадованными, несмотря на глубокое горе. Это потому, что отец Алексий таинственным актом молитвы перенес на себя их горе, а им передал свою благодать и радость.
1: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. На субботней вечерней службе, приблизительно в ее середине, перед чтением Евангелия, в храмах поются особые песнопения, степенные антифоны. Антифонами они называются потому, что в древности эти песнопения исполнялись антифонно, в буквальном переводе с греческого «звуком напротив», то есть поочередно двумя хорами, стоящими друг напротив друга. Степенные, потому что являются своеобразными ответами на степенные псалмы, которые древние евреи называли «песнями ступеней» или «песнями восхождения». Их пели ветхозаветные священники при восхождении на ступени Иерусалимского храма. В IX веке после Рождества Христова праведный монах Феодор Студит из Константинополя составил припевы на песни ступеней, которые вошли в церковный устав как степенные антифоны или просто степенны. Всего степенных антифонов 8 в соответствии с церковной системой 8 гласов. Их так и называют – степенно первого гласа, степенно второго гласа и так далее до 8. Отличаются они между собой мелодией и текстом и сменяют друг друга от недели к неделе. Степенно второго гласа, о котором мне хотелось бы рассказать, начинается такими словами: «На небо, очи, пущаю моего сердца». Давайте попробуем разобраться, о чем этот степенный антифон, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Текст первой части песнопения такой: «На небо устремляю очи сердца моего, к Тебе, Спаситель, спаси меня Твоим сиянием». По-церковно-славянски это звучит так: «На небо очи пущаю моего сердца, к Тебе, Спаси, спаси меня Твоим осиянием». Давайте послушаем первый фрагмент.
2: «На небо очи пущаю моего сердца к Тебе, спаси, спаси меня Твоим осиянием».
1: Текст второй части песнопения такой: «Помилуй нас всякий час во многом согрешающих пред Тобою. О Христе мой, и прежде кончины укажи пути покаяния пред Тобою». По-церковно-славянски строчка звучит так: «Помилуй нас, согрешающих Тебе, много, на всякий час, о Христе мой, и дашь образ прежде конца, покаятися Тебе». Послушаем вторую часть.

Текст третьего фрагмента такой. «Святому Духу подобает царствовать, освящать, приводить в движение творение, ибо Он – Бог единосущный с Отцом и Словом». Так именуется второе лицо Святой Троицы – Христос. По-церковнославянски строчка звучит так. «Святому Духу еже царствовать и подобает, освящать и подвязать и тварь. Бог, бо есть, единосущен Отцу и Слову». Давайте послушаем третью часть.

Содержание этого антифона является ответом на текст 122-го псалма царя Давида. Автор песнопения, праведный Феодор Студит, обращается к Богу со смирением и просит указать ему путь покаяния перед ним прежде кончины. А ведь если задуматься, это действительно трудная задача – найти свой путь покаяния. Как хорошо нам видны грехи окружающих людей и насколько трудно просматриваются грехи собственные. Но с Богом все возможно, и Он обязательно поможет тому, кто искренне обращается к Нему, постепенно, ступень за ступенью, двигаться вверх, в правильном направлении. Давайте вместе послушаем степенный антифон второго гласа полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 20 мая, отдание праздника Пасхи и предпраздноство Вознесения Господня. Церковь вспоминает чудесное явление на небе креста Господня в Иерусалиме, а также прославляет мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобного Иоанна Зидазнийского и 12 его учеников, в их числе преподобного Давида Гориджийского, священномученика Михаила Околовича. Сегодня церковь чествует Любечскую и Жировицкую иконы Божией Матери. Свое наименование Любечская икона Божией Матери получила от местечка Любич, близ Чернигова. По преданию, явление иконы состоялось в XI веке. В то время Любич был одним из самых известных городов Древней Руси. В нем жил небогатый мясник с семьей. Однажды старший сын, подражая работе отца, схватил нож и стал играть с ним. Нечаянно он нанес смертельную рану младшему брату. В страхе мальчик спрятался в печку. В это время в дом вошла мать. Она не знала, что в печке кто-то скрывался, и растопила ее. Ребенок начал гореть. В избу вернулся хозяин. Он увидел, что случилось, и в гневе с силой ударил жену, отчего та умерла. В великом горе он ушел на берег Днепра, сел в челнок и поплыл по течению. От горя и слез мужчина заснул. А когда проснулся, то увидел, что лодка не поплыла к Киеву, а причалила у Любича. На берегу стояла икона Божией Матери. Несчастный бросился на колени перед образом и стал молиться ей, а затем взял в руки икону и пошел с ней домой. Его радости не было предела, когда он увидал, что вся семья его жива и невредима. В 1653 году Чернигову угрожало нападение поляков, поэтому икону решено было укрыть в Киеве. Там образ обновили. В Киевском Софийском соборе остался точный список с чудотворной иконы. После революции чудотворная икона была утрачена. Ныне в Спасо-Преображенском храме Любича хранится почитаемый список с иконы. Преподобный Силуан Афонский говорил: «Пречистую Матерь свою Господь даровал нам. Она — наша радость и упование. Она — наша Матерь по духу и близка нам по природе, как человек. И всякая душа христианская влечется к ней любовью. Чествуя Любечскую икону Божией Матери, мы просим Царицу Небесную, Пресвятая Богородиц, спаси нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Росписи. Но как здесь благодатно. И название какое красивое, летописное. Спас на Нередице. А что оно означает, Андрей Борисович?
2: Место, где построена церковь, было на удалении от Новгорода, не в ряду, то есть не в черте города. Отсюда и название церкви – на Нередице.
1: А как вы о ней узнали?
2: Я и раньше о ней слышал, а вот месяц назад был в Ярославском художественном музее, и там обратил внимание на одну любопытную работу. Рисунок художника Петра Петровичева, который так и называется «В церкви Спаса на Нередице под Новгородом».
1: Интересно. А можно найти рисунок в интернете?
2: Так я же распечатал его и взял с собой. Вот посмотрите, пожалуйста. Казалось бы, небольшая зарисовка росписи храма, изображение святых, где-то требующих реставрации, буквальный эскиз в красках.
1: Какая искренняя, светлая работа. Синие и золотистые тона храмовых фресок. Они не яркие, приглушенные, но будто высвечены солнечным светом, льющимся из окна.
2: И обратите внимание, как правдиво художник передает пространство церкви. Видите? Вот здесь. В правом верхнем углу рисунка кое-где фрески утрачены. Но для мастера важно сохранить каждую деталь, не обновляя, не реставрируя ее в своей работе.
1: Но, как я вижу сейчас, на стенах храма, в котором мы находимся, этих фресок нет.
2: К сожалению, картину «В церкви Спаса Нередицы» Петровичев написал в 1911 году, а спустя 30 лет во время Великой Отечественной здесь, под Новгородом, шли ожесточенные бои. В 1941 году храм Спаса на Нередице был практически разрушен немецкой артиллерией. Но благодаря замечательным новгородским реставраторам в конце 50-х годов он начал возрождаться, и сегодня он почти полностью восстановлен.
1: Но, как я понимаю, работы продолжаются до сих пор. Посмотрите, леса стоят, инструменты, специальное освещение.
2: Да, здесь работают специалисты Новгородского музея-заповедника, частью которого является церковь. Они восстанавливают внутреннее покрытие стен.
1: Как вы хорошо осведомлены, Андрей Борисович.
2: Да, я подготовился перед поездкой. Мне удалось выяснить, что в хранилищах музея-заповедника находятся тысячи кусочков штукатурки с древними росписями. Их собирали вручную местные жители и реставраторы при разборке руин еще в 40-х. Неспешно, по крупицам. В реставрационной мастерской из этих осколков возрождаются образы святых, которые когда-то смотрели со стен храма.
1: Это удается в том числе благодаря таким художникам, как Петр Петровичев, который зафиксировал для истории часть стены с бесценными изображениями.
2: Слава Богу, некоторые образы уже удалось восстановить. Давайте попробуем найти их на стенах храма. Вот, например, изображение новгородского князя Ярослава Владимировича, который основал церковь в 1198 году. На фреске показано, как он вручает макет храма сидящему на престоле Христу. А вот святой Тимофей, ученик апостола Павла. Посмотрите, какие светлые лики.
1: Андрей Борисович, а что это за надписи нацарапаны на стене справа? Не умело, будто кто-то учился писать.
2: Это древние граффити 12-13 века. Реставраторы считают, что в этой части храма был скрипторий, то есть место, где дети учились писать прямо на стенах.
1: Посмотрите, вот здесь многократно повторяются начертания буквы «Б». Большие, с засечками, кое-где украшенные узорами.
2: Полагаю, дети учились писать слово «Бог». Вот посмотрите, на стене неумелой детской рукой начертан православный крест. А вот еще один побольше, с орнаментом.
1: А здесь, глядите-ка, кто-то нарисовал фигурку богатыря с мечом. И вся стена исписана буквами, линиями, рисунками. Маленькое живое свидетельство того, как жили новгородцы 7 веков назад.
2: Хорошо бы удалось полностью восстановить фрески в этом храме. И, конечно, полноценно возродить богослужение. Давайте обязательно вернемся сюда снова.
1: Да, непременно приедем и побываем в Ярославском художественном музее, где находится работа художника Петра Петровичева в церкви Спаса Нередицы под Новгородом, которая так вдохновила нас.
3: картину Петра Петровичева в церкви Спаса Нередицы под Новгородом можно увидеть в Ярославском художественном музее.
0: Краски России.

0: Сфера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает протоиерей Дионисий Крюков.
1: Помыслы – это не просто плохие мысли. Это не наши мысли. Их внушает нам враг рода человеческого. Они таят в себе угрозу для нас. Как с ними бороться? Хочу поделиться с вами словами преподобного Нила Сорского о борьбе с помыслами. Отгонять и искоренять помыслы могут только совершенные в духовной жизни, а противостоять им – преуспевающие в ней. А новоначальные и немощные только молятся об избавлении от них и стараются дурные помыслы заменить хорошими.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. «Поп на Мерсе» – так иронично назвал свою книгу московский анестезиолог и реаниматолог Феодорит Сенчуков. И это автор о себе, потому что он не только врач станции скорой неотложной помощи, но и священник, и даже монах. А еще публицист и известный блогер. Долгое время иеромонах Феодорит публиковал в интернете свои короткие рассказы из жизни. Забавные и поучительные истории священника-реаниматолога, как сам он их называет. А потом по мотивам собственного блога издал книгу. Название сборника «Отец Феодорит Сенчуков» объясняет просто. Реанимобиль скорой помощи, на котором он ездит к больным, это микроавтобус марки «Мерседес». Вот автору и пришла на ум шуточная ассоциация со стереотипом, распространенным среди далеких от церкви людей. Иеромонах Феодорит – вообще человек с чувством юмора и позитивным отношением к жизни. В предисловии к своей книге батюшка предупреждает, что не собирается никому навязывать свои взгляды на жизнь, а просто хочет показать читателям мир таким, каким видит его он сам – ярким, красивым, иногда смешным и восхитительно интересным, в котором всегда есть место чуду. Под обложкой сборника «Поп на Мерсе» иеромонах Феодорит Сенчуков собрал разные истории из своей медицинской практики. Забавные, вызывающие у читателя невольную улыбку. Пронзительные, светлые, утешительные и обнадеживающие. Интересные, написанные увлекательно и с большой любовью к своей непростой работе и к людям, пациентам и коллегам. А иногда и к братьям нашим меньшим. Например, в рассказе «Кот и астматический статус» отец Феодорит выражает большую признательность Мурчику, коту одной из пациенток. Хвостатый питомец помог врачам скорой уговорить ее на госпитализацию. Бригада батюшки, которая приехала на вызов к больной с острым приступом астмы, была уже пятой по счету. Катя, так звали пациентку, надеялась, что все как-нибудь пройдет само, поэтому в больницу ехать отказывалась. Но само не проходило. И она снова и снова вызывала неотложку. На предложение отца Феодорита все-таки поехать в клинику, потому что сатурация, насыщение легких кислородом, стремительно снижалась, Катя тоже ответила отказом. И вдруг увидела, как ее пушистый кот, который никогда не шел на руки к чужим, запросто прыгнул к доктору на колени. Слово за слово, врач и больная сошлись на том, что таким образом хвостатый явно советует хозяйке все-таки послушаться врачей. Бригада отца Феодорита увезла Катю в реанимацию. И скоро девушка пошла на поправку. Добротой и уютом наполнен рассказ «Сон в зимнюю ночь». О том, как отец Феодорит с фельдшером, измотанные тяжелой сменой, заснули прямо на вызове в квартире у пациентки, старенькой бабушки, которой только что снизили давление уколом магнезии, а она в благодарность напоила их чаем с вареньем. Автор книги «Поп на Мерсе» называет медицину не работой, а служением во многом сродни священническому. Поэтому, наверное, и не возникает у отца Феодорита Сенчукова диссонанса между двумя своими ипостасями – врача и пастыря. Скорая – храм, храм – скорая, так он и живет. И делится с нами историями из своей удивительной жизни. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. В эфире радио «Вера».

0: Радио «Вера». Первый источник.
1: Мама, давай такси возьмем. Так тяжело в метро с чемоданами ехать.
2: Как говорится, устами младенца глаголит истина. Ну что ж, давай такси вызывать.
1: Ура! Только я не младенец.
2: Угу. Да знаю. Это выражение такое есть. Сейчас расскажу.
3: Устами младенца глаголит истина. Выражение, ставшее пословицей, известно всем. Давайте выясним, откуда оно попало в русский язык, о чем оно и что означает сегодня. Происхождение этого выражения восходит к Ветхому Завету, к 8-му псалму царя Давида. Время его написания относится к тому периоду, когда Давид еще находился в доме отца своего и пас стада. Находясь среди природы, он созерцал ее величие как творение Божие и воспевал ему хвалу в псалмах. Начинается псалом так. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу! Ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя!» Слова Давида следует понимать так. Божественное величие в мире проявляется настолько ясно, что это понятно и грудным детям, и младенцам. В то время, когда даже дети способны видеть Бога в явлениях мира, есть те, кто намеренно не замечает очевидного устройства Вселенной Творцом. В Евангелии от Матфея тоже говорится о детях, воспевавших в лице Христа потомка Давидова, Сына Божия, которого фарисеи не хотели признавать таковым. Вот цитата из Евангелия об этом событии. «Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Христос напоминает первосвященникам и книжникам слова Давида. Ветхозаветное пророчество отразилось в новозаветном событии, обличая врагов Христа, а чудесные дела его были доказательством силы и правды Сына Божия. Если даже дети присоединились к хвалебным крикам, то стоит ли первосвященникам и книжникам так упорствовать в собственной духовной слепоте? Выражение «устами младенца глаголит истина» употребляется, когда дети говорят что-то искренне, со свойственной им непосредственностью и откровенностью, правдиво и открыто. Иногда под младенцами также понимают и взрослых, нравственно чистых и неиспорченных.
0: Первый источник.

0: слушаете радио «Вера». География Веры. Город Мариуполь Донецкой Народной Республики был основан в конце 18 века. Его первыми жителями стали православные греки, переселившиеся из Крыма в Приазовье по приглашению правительства Российской империи. Участником исторического события стал митрополит Игнатий Газодинос. Он родился в Греции на острове Китнос в 1715 году. С юных лет воспитывался на Святой горе Афон, там же принял монашеский постриг и священный сан. Став епископом, получил назначение в готскую епархию Константинопольского патриархата, которая находилась в Крыму. 60-летний архипастырь прибыл к месту своего служения в 1771 году. Он поселился в скиту близ Бахчисарая. В то время крымские земли принадлежали Османской империи. Христиане здесь, с одной стороны, претерпевали гонения, а с другой постепенно ассимилировались с мусульманами. Чтобы сохранить отеческие традиции и веру, митрополит Игнатий вдохновил греков переселиться на берег Азовского моря. В Мариуполе владыка вместе со своей паствой перешел под амофор Русской Православной Церкви. В 1998 году святитель Игнатий Мариупольский был прославлен в лике святых.
1: Радио «Вера» в Мариуполе можно слушать на частоте 97,2 FM.
2: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Богословские дискуссии и споры – естественная часть церковной жизни. Но какой должна быть атмосфера во время обсуждения тех или иных вопросов? Отчасти ответить на этот вопрос помогает отрывок из 18 главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И сошед в Кесарию восшед, и целовав церковь, снеди в Антиохию».
3: Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.
2: Иисус обыти Христа.
1: Недавно я разговорился с одним коллегой, который много лет преподает богословские дисциплины в духовных школах. За несколько дней до этого в интернете я встретил небольшое видео, отрывок из его лекции, который меня очень смутил. Я никак не хотел соглашаться с тем, что было сказано, но из уважения к коллеге, из доверия к его опыту, я не столько возмутился, сколько смутился и решил при встрече все обговорить. Тем более я учитывал, что видео было старым, и мой коллега уже мог изменить свою точку зрения. Ведь любому живому человеку, и уж тем более ищущему и думающему христианину, свойственно меняться и расти. Так или иначе, когда я подошел и задал ему вопрос, он сказал, что его мнение уточнилось. Оно не стало принципиально иным, но в личном разговоре мой собеседник так расставил акценты, что мы пришли к полному согласию. Я порадовался тому, что с самого начала не стал возмущаться, но настроился на диалог, доверяя его рассудительности. В отрывке, который мы сейчас услышали, евангелист Лука, автор книги «Деяний», рассказывает историю Аполлоса, апостола из числа 70, родом из Александрии. Как мы знаем из послания апостола Павла, Аполлос проповедовал в Эфесе и Коринфе. Будучи хорошо образованным и талантливым человеком, он много и успешно миссионерствовал. При этом, по замечанию Луки, его благовестие было правильным, хотя и неполным. Кому-то может показаться, что неполный ответ – это то же, что ошибочный, но евангелист Лука, как и эфесские христиане и друзья апостола Павла, Акилла и Прескилла, явно так не считали. Вполне осознавая, что неполнота знания может принести немалый урон правому делу, они, тем не менее, не стали его укорять, но точнее объяснили ему путь Господень. Более того, когда Аполлос собрался идти на проповедь, эфесские братья совершенно ему доверились и отправили его в Ахайю с рекомендательными письмами. Могли ли ученики в Эфесе поступить по-другому? Конечно. Услышав, что знания его не полны, они могли бы заподозрить его в сознательном искажении пути Господня. Однако вместо этого они поговорили с ним лично и во вполне доброжелательной форме дополнили его знания. Отличается ли наше время от времен апостолов? Ответ сложнее, чем может показаться. Истина, которую Господь принес в мир, та же, она неизменна. Однако формы ее выражения развиваются, и порой человеку бывает непросто все их учесть. В этом смысле того, кто сознательно искажает учение Церкви, важно отличать от того, кто делает это по неведению или вообще говорит все верно, хотя и не раскрывает веры во всей полноте. В любом случае, из сегодняшнего отрывка видно, что заранее ни в одном человеке не стоит предполагать злокозненности. Напротив, с Стоит надеяться на лучшее и быть готовым помочь ближнему в освоении христианской веры и жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Заповеданных лилий прохожу я леса, полны ангельских крыльев надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи, верю в солнце завета, вижу очи твои. Александр Кузнецов.

Радио «Вера». Светлое радио. В этом неслыханном утверждении «Христос воскресе» действительно вся суть, вся глубина, весь смысл христианской веры. Протопресвитер Александр Шмеман.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний Ольги Ладыжинской, выпускницы Московского института благородных девиц. Я родилась в 1899 году в городе Можайске в семье судебного следователя. Папа умер в 1902 году. Он простудился, выезжая куда-то в глушь уезда на следствие, и заболел туберкулезом. Об отце я слышала много хорошего от знавших его людей. С первых же лет работы он организовал общество вспомоществования учителям, был его председателем. Еще он организовал кружок по устройству народных чтений в Можайском уезде. Как-то в детстве, роясь в нашей небольшой библиотеке, я наткнулась на 5 тоненьких брошюрок-отчетов,

Мама часто говорила об его исключительно мягком характере. Она не помнит, чтобы он на кого-нибудь повысил голос. Его большой портрет в черной раме, висящий у нас в детской, удерживал меня от злости и капризов, а их было много в моем детстве».

Факты и книга книг. Когда Иисус Христос удалился со своими учениками в пустынное место для молитвы и духовных бесед, народ, узнав об этом, последовал за Спасителем, ища утешения и исцелений. День клонился к вечеру, и апостолы стали беспокоиться, что люди не успеют засветло вернуться в свои дома и останутся голодными. Христос же, взяв то малое количество еды, что было с собой у учеников, а именно 2 рыбы и 5 хлебов, с молитвой разделил эту пищу на 5000 человек. Собравшиеся насытились, и оставшихся кусков набрали 12 корзин. Это чудо, по свидетельству евангелиста Луки, произошло в окрестностях Вифсаиды, того самого галилейского города, из которого были родом апостолы Филипп, Андрей и Петр. Где находилось это поселение? Долгое время на этот вопрос не было точного ответа. Из Евангелия известно, что Вифсаида стояла на берегу Геннесаретского озера, именуемого также Галилейским морем. Этот факт

0: подтверждают в своих произведениях иудейский летописец первого века Иосиф Флавий и его современник, римский писатель Плиний Старший. Однако город как будто исчез с лица земли, не оставив никаких следов своего пребывания. В середине XIX века американский библеист Эдвард Робинсон предположил, что Вифсаиду скрывает холм, возвышающийся в нескольких километрах от Галилейского моря. Археологи не отнеслись к этой версии серьезно, ведь название таинственно исчезнувшего поселения переводится с еврейского как «дом рыбака», и апостолы, жившие там, как известно, промышляли рыбной ловлей. Едва ли рыбаки стали бы жить в такой удаленности от воды. Однако в 1987 году профессор Американского университета штата Небраска Рами Араф организовал научные раскопки в районе того самого холма, и результаты оказались удивительными.
1: Урочище Эт-Тель, потревоженное американскими археологами, и в самом деле скрывало в своих недрах поселение, окруженное крепостной стеной. В развалинах древних строений археологи обнаружили такие артефакты, как глиняные кувшины для вина, мельничный жернов и очаг. Но самую большую ценность для науки представляли найденные в одном из раскопанных домов предметы рыбацкого быта – рыболовные крючки, якорь, игла для вязания сетей и печать с изображением корабля. Это открытие стало несомненным доказательством, что обнаруженное учеными поселение было именно рыбацким. Но почему оно располагалось в удаленности от Галилейского моря? Геологические исследования, предпринятые американскими учеными, показали, что многократные землетрясения в этом районе вызвали смещение земной коры и изменили расположение поселка относительно Генисарецкого озера. И там, где прежде стояла вода, теперь сухая земля. Археологи предположили, что кромка берега проходила в том месте, где обрывается мощенная тропа, ведущая от центра урочища в сторону моря.
0: Но где доказательства, что обнаруженное рыбацкое селение – это не что иное, как упомянутое в Евангелии Вифсаида? Об этом свидетельствовала еще одна находка группы американских археологов под руководством доктора Рами Арава.
1: Как известно из книги Иосифа Флавия «Иудейские древности», в 30-м году от Рождества Христова сын Ирода Великого Филипп официально присвоил Вифсаиде статус города и дал ему еще одно имя – Юлия, в честь Юлии Ливии, матери императора Тиберия. А поскольку римляне обожествляли особ императорской фамилии, в Вифсаиде был выстроен храм, посвященный Юлии. Руины этого культового здания с соответствующими надписями на стенах и были обнаружены учеными в 80-х годах 20 века.
0: «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида! И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься!» — оплакивал Христос участь галилейских городов, жители которых не вняли его призыву к покаянию. В какой момент исчезла с лица земли древняя Вифсаида, точно установить пока не удалось. Вероятнее всего, город был разрушен землетрясением в III веке, и с тех пор люди не возвращались туда. Но благодаря научным изысканиям сегодня можно посетить руины поселения, где Христос сотворил немало чудес и о котором сбылось его грозное пророчество.

0: Сегодня, 20 мая, отдание праздника Пасхи и предпразднество Вознесения Господня. Церковь вспоминает чудесное явление на небе креста Господня в Иерусалиме, а также прославляет мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобного Иоанна Зидазнийского и 12 его учеников, в их числе преподобного Давида Гориджийского, священномученика Михаила Околовича. Сегодня церковь чествует Любечскую и Жировицкую иконы Божией Матери. Икона Божией Матери Жировицкая явилась в 1470 году в местечке Жировицы близ города Слоним. В лесу, принадлежавшем православному литовскому вельможе Александру Солтону, пастухи увидели необыкновенно яркий свет. На грушевом дереве они обнаружили небольшую икону Божией Матери в лучезарном сиянии. Пастухи с благоговением отнесли образ к вельможе. Тот не придал особого значения истории, но икону взял и запер в ларец. На следующий день к Солтону пришли гости. Хозяин захотел показать им находку, но не обнаружил ее в ларце. Через некоторое время пастухи снова нашли образ в лесу на грушевом дереве. Они опять отнесли ее к хозяину. Солтон дал обет соорудить на месте явления церковь в честь Пресвятой Богородицы. Около храма вскоре появилось селение и образовался приход. Но однажды церковь сгорела. Чудесный образ считался утраченным, пока его не обнаружили рядом с камнем у сгоревшего храма. Второе явление иконы сопровождалось чудесным видением. Образ держала в руках дева необыкновенной красоты. Церковь отстроили заново, и вскоре вблизи нее возник монастырь. В начале 17 века он был захвачен католиками, но с 1839 года возвращен православной церкви. Жировицкая икона глубоко почитается за благодатную помощь, которая приходит по молитве к Божией Матери. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, «Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу». Чествуя Жировицкую икону Божией Матери, мы просим Царицу Небесную, Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Радио «Вера».

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресенье в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: страницы летописи. Это было в самом конце XVI века. В обитель преподобного Кирилла Белозерского, что стоит в Вологодской земле, вернулся из дальнего странствия инок. Путешествие, занявшее у него не один год, было сопряжено со множеством опасностей, с бездорожьем и полной неизвестностью в пути. В те годы, когда Второй Рим пал под ударами османов, мало кто отваживался совершать путь на восток, к древним монастырям Сирии и Палестины, в захваченную много веков назад святую землю, гробу Господню. Но наш герой отважился на этот путь, и, возвращаясь на Русь, он вез с собой несметные сокровища. Впрочем, ничто, кроме скромной иноческой суммы, не отягощало его в пути. Сокровище, которое он вез с собой, вмещалось в один старый пергамент, заглавие которого гласило «Скитский устав преподобного отца нашего Антония Великого». Это был дар монахов со святой горы Афон, которые тщательно сохраняли и приумножали древние традиции иноческого жития. Но куда сильнее мертвых букв устава, которые наш герой неоднократно читал и переписывал, в библиотеке родного монастыря в его память врезалась жизнь палестинских и афонских монахов. Казалось, слова святых отцов из древних книг оживали у него перед глазами. Как и тысячу лет назад в этих пустынных землях, куда редко ступала нога мирского человека, процветали монашеские добродетели – смирение, безмолвие, нестяжание, целомудрие, послушание. Как однажды святой князь Владимир принес на Русь веру Христову, как преподобный Антоний Киево-Печерский начал на Руси иноческое делание, так и наш герой, ныне известный нам как преподобный Нил Сорский, пришел на родину со скитским уставом. Вскоре, по возвращении на Русь, преподобный Нил уединился со своим другом и учеником Иннокентием в болотистом месте на берегу реки Соры, в 10 километрах от Кирилла Белозерского монастыря, и основал там небольшой скит, который довольно быстро наполнился братьей. Скитские монахи жили уединенно, собираясь вместе только на храмовые богослужения, которые в праздничные дни продолжались по 12 часов. В остальное время они трудились и пребывали в постоянной молитве и безмолвии. Своих иноков преподобный Нил учил кормиться от плода собственных трудов, не принимая милостыни и подаяния. «Величайшая милостыня, — говорил он своим ученикам, — претерпеть обиду, скорбь, укоризну от брата, принимать странников. Это душевная милостыня, и она гораздо выше телесной.
1: Иные говорят, что нельзя сейчас жить так, как жили пустынники в древности, но и для нас, и для них одно писание. Говорят, что время другое, но Христос всегда один и тот же.
2: С тех пор, как скит поставили, отче, слышали уже не раз. Ныне непосильно по Писанию жить и по святым отцам.
1: Хоть и непосильно, но должны мы в меру свою подражать их подвигу. Они были с Богом, и если мы будем с Богом, то и у нас все получится, потому что невозможное человеку возможно Богу. Мы должны жить так, как учит нас слово истины, и тогда всякое время для нас будет временем благоприятным для спасения.
2: Так почему ж люди боятся идти этим путем?
1: Боятся, потому что не хотят отсечь свою волю и принять волю Божию. Тяжело отказаться от своей воли. Еще тяжелее отказаться от стяжания, от почести и славы. Мы же будем раздавать все стяжание свое нуждающимся, всем помогать, всех принимать, кто хочет услышать Слово Божие.
0: Иноки в скиту гостеприимно относились к странникам, но лишь немногих брал преподобный Нил в свою братию. потому что немногие были способны к суровой скитской жизни. Как и на Святой Горе, женщинам вход в обитель был запрещен, и сами иноки практически не покидали пределов скита. Нестяжание преподобного Нила и его стремление к скромности жизни и нищете было известно многим, хотя сам он происходил из рода дворян Майковых, а его брат служил при дворе московских государей. Даже то, что жертвовали ему на церковные украшения, он продавал и раздавал нищим, и всем своим ученикам заповедовал творить так же. Преподобный Нил был до конца верен своему монашескому пути. Он не стремился к мирской славе и не искал ее. Но его глубокая духовная мудрость неизменно привлекала к нему современников. С юных лет, живя в монастыре, большую часть своей жизни он посвятил чтению духовных книг, многие из которых дошли до нашего времени в его рукописях. Восприняв мудрость от святых отцов, преподобный Нил и сам оставил после себя удивительные творения по аскетике и духовной жизни. В своем завещании братии он ни много ни мало просил бросить его тело на съедение диким зверям или хотя бы похоронить без почестей. Последнее было исполнено братией. Его тело было погребено в основанной им обители среди лесов и болот Вологодского края. Обитель эта стоит и по сей день, пережив тяжелые времена, запустения и забвения. И сегодня не иссякает поток паломников к месту погребения великого духовного наставника, мудрого учителя, жизнь которого остается для всех примером. Примером того, что в любое время и в любую эпоху мы должны и можем жить так, как заповедовал нам Господь наш Иисус Христос.
3: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. В брате своем нужно видеть ангела, а на грех его смотреть, как на болезнь. Нужно отделять человека от его грехов. Архиепископ Серафим Соболев.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1950 году Клайв Стейплс Льюис начал писать свое самое известное произведение «Хроники Нарнии». Центральный образ хроник – Лев Аслан, сын императора страны за морем. А четвертая повесть хроник – «Конь и его мальчик», посвящена приключениям маленького принца Кора. В младенчестве он был похищен и вырос на чужбине под именем Шаста. Вернувшись на родину, мальчик вовремя предупреждает короля отца о готовящемся на страну нападении. Накануне решающей битвы Шасте больше всего на свете хочется спрятаться. Но, стиснув зубы, мальчик думает: «Если струшу сейчас, то буду убегать с каждого своего боя все время и остается». И сама эта фраза как-то прочно остается в памяти у читателей. Друг Клайва Льюиса, писатель Гилберт Честертон, выдающийся христианский мыслитель, однажды заметил, что порой полевые цветы и фразы в автобусе могут привести к христианству или укрепить в нем. Достаточно вспоминать слова Шасты: «Если струшу сейчас, всякий раз, когда и нам предстоит своя битва». Мы, сказал однажды автор «Хроник Нарнии», «воины в оккупированном грехом мире». Уступишь слабости, ленности, равнодушию, подлинненькой мысли, крохотной трусости, и будешь отступать, уступать, поддаваться и сдаваться всегда. Шаста, к слову, ничего в том бою толком не добился, только мечом вслепую махал. Но самую, возможно, главную в своей жизни победу он уже одержал.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте, с вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт, церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобной мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Евангелие. День за днем.
3: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, углический феоктист. Одно из свойств греха состоит в том, что грех делает человека духовно слепым. Человек теряет способность отличать доброе от злого. Он становится похож на безумца. Его поступки перестают быть нормальными. Об этом крайне печальном следствии греха с неистощимым упорством предупреждает Священное Писание. Предупреждает о нем и сам Христос, звучащим сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 12 главы Евангелия от Иоанна. Давайте послушаем эти евангельские слова.
4: «Донде же свет имате, веруйте во свет».
5: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир».
4: «Но да спасу мир».
3: Только что прозвучавший евангельский отрывок был посвящен проблеме веры, веры во Христа. Сам Господь сказал о том, что многие люди не могут в Него веровать. Это очень интересная формулировка. Они именно не могли, а не хотели. Было то, что им мешало. И здесь Христос для объяснения своей мысли привел цитату из пророка Исаии. «Люди могут настолько сами себя ослепить, настолько сделать свое сердце нечувствительным к благодати Божией, что обращение к Богу за помощью станет для них попросту невозможным». Эта мысль может показаться странной и спорной, ведь, как мы знаем, абсолютно любой человек при желании может хотя бы формально, хотя бы без надлежащей веры произнести молитвенное обращение к Богу. Скажем, прочитать молитву Господню «Отче наш», или же сказать «Господи, помилуй». Однако любой более-менее опытный священник знает, что что это не так. Есть те люди, которые ни при каких обстоятельствах не могут произнести эти слова. Также они не могут наложить на себя и крестное знамение. И нет, это не какие-то бесноватые, это самые обычные люди. Но их сердца, если следовать библейской терминологии, попросту окаменели. Впрочем, сердечное окаменение чаще всего проявляет себя не так ярко. Чаще всего человек может и перекреститься, и произносить молитвы. Более того, он может даже быть носителем священного сана. При этом у такого человека будет отсутствовать связь между произносимыми им словами и откликом сердца. К примеру, такой человек словами просит Бога избавить его от греха, но сердце молчит. Сердце вовсе не ощущает ни собственного греховного пленения, ни необходимости избавления. А если нет ни переживания греха, ни стремления к очищению, то зачем такому человеку Христос? Христос ему не нужен. Об этом и сказал Господь в услышанном нами сегодня отрывке. Но из-за чего происходит сердечное окаменение? Почему люди становятся закрытыми для Бога? И что с этим можно сделать? Ответ на последний из этих вопросов довольно прост. Нужно понуждать себя к молитве. Пусть даже молитва и будет на первых порах формальной. При этом в молитве необходимо делать акцент на воззвании к Спасителю о помощи в преодолении духовного окаменения. Ведь только Он способен помочь избавиться от него. А вот ответ на вопрос о том, как не допустить такого состояния, чуть сложнее. Да, очевидно, что проблема здесь в грехе, который закрывает сердце человека от Бога. Однако грех не всегда бывает сознательным. Иной раз мы попросту не понимаем того, что наши действия греховны. А бывает и довольно часто, что человеку с детства не были привиты здравые нравственные представления. Такое было, к примеру, с преподобной Марией Египетской. Она не понимала, что ее жизнь до покаяния – это жизнь в тяжелом грехе. Осознала свой грех она лишь после прямого и непосредственного вмешательства Бога. Спаситель не говорит о том, как нам избежать окаменения. Видимо, единого универсального ответа не существует. Но Господь говорит нам о другом. Он готов помочь нам от него избавиться. Так давайте же не будем отталкивать протянутую нам руку помощи.
2: Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Однажды, в день большого церковного праздника, Семен с тремя гвардейцами саперного батальона, в котором он служил, отправился в Петербург. Гуляя по центру города, они зашли в большой трактир. Там было много света, громко играла музыка. Гвардейцы заказали ужин с водкой и весело беседовали. Постепенно Семен умолк и стал думать о чем-то своем. Это заметили его товарищи, и один из них спросил: «Семен, что же ты молчишь? О чем размышляешь?» Семен признался: «Я думаю о том, что вот сидим мы сейчас в трактире, едим, пьем водку, слушаем музыку, а на Афоне сейчас молятся и всю ночь будут молиться. Кто же из нас на страшном суде даст Господу лучший ответ? Они или мы?» «Вот какой человек наш Семен!» Уважительно и восхищенно заговорили между собой сослуживцы. «Мы веселимся, а он мыслями на Афоне и на страшном суде». Сам же Семен в этой ситуации отнюдь не чувствовал себя достойным восхищения. Совсем наоборот. Ему стало неприятно и стыдно, что в церковный праздник, вместо того, чтобы молиться вместе с другими верующими в храме, он сидит в этом шумном, прокуренном трактире и пьет водку. А ведь он всерьез задумывался о том, чтобы после окончания военной службы уйти в монастырь. Мысленно укоряя себя, Семен еще больше погрузился в свои мысли и уже не принимал участия в общем веселье. Со временем, после окончания военной службы, Семен действительно поселится на Святой горе Афон и примет там монашеский постриг с именем Силуан. В монастыре уже ничего не могло отвлечь его от постоянных мыслей о Господе. Отец Силуан стал известен далеко за пределами Афона своей высокой духовной жизнью. К нему в келью потянулись многочисленные паломники за советом. Сегодня все мы знаем его как великого святого, преподобного Силуана Афонского. Ощущая присутствие Бога рядом с собой, он говорил приходящим к нему так: «Наша душа чувствует, что Господь рядом, как обещался. Вот я с вами во все дни, до скончания века». И добавлял: «Возможно ли нам желать большего?»
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь — веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресение Христа – это основа нашей веры. Это нерушимая опора в нашей земной жизни. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: дано было по рублю, и меня оставила благодать Божья. Я впал в сильную скорбь и тесноту сердца и с трудом умолил Господа, да простит мне грех неприязни, жестокосердия, скупости и сребролюбия. И только в вагоне, при настойчивой тайной молитве покаяния, сподобился прощения грехов моих и мира, и простора сердечного. Не попусти, Боже, впредь доходить до подобного состояния душевного, и научи меня всегда жалеть нищих и сострадать им, ибо рука моя доселе не оскудела от подаяния.
1: Голоса времени. Вы слушаете радио

0: Борисыч, здорово. Своих приехал навестить. Дома они только что видел, в огороде копались.
1: Здравствуйте, Василий Федорович. Да решил вот наведаться, кое-то веки на дачу, помочь немножко, да воздуха глотнуть.
0: Ты погоди, не торопись уходить-то. Я тебя спросить хотел.
1: Ну, конечно, Василий Федорович, слушаю вас.
0: Ты вот, я знаю, человек верующий. Вот скажи-ка ты мне, нет ли такой молитвы, чтобы вот Бог заступился? Не просто подай, помоги, а... Ну, ты погляди только, Господь, что творят-то эти негодяи, как они меня обижают. Да неужто нет на них управы, а?
1: А что случилось-то, Василий Федорович?
0: Да неважно это. Ты разговор в сторону не уводи. Если нет такой молитвы, так ты и скажи прямо.
1: Ну, как вам сказать, в Псалтыре, которую можно считать сборником молитв, есть несколько псалмов, где царь Давид взывает к Богу, чтобы тот за него заступился. Иногда слезно, а иногда гневно, обличая своих врагов.
0: Ну-ка, скажи-ка мне, как у него там написано? Или не приведешь на память?
1: Вот чего же, вот, к примеру, 34-й псалом подобного содержания. «Суди, Господи, тех, кто судит меня, борись теми, кто борется со мной. Щит и броню возьми и заступись за меня. Копье и топор возьми, встречай тех, кто гонит меня. Скажи мне, что ты спасение мое».
0: О, копье и топор возьми. Ну-ка, а дальше как?
1: Василий Федорович, вы меня пугаете.
0: Читай, читай.
1: Ну, я прочитаю, конечно, но вы мне все-таки объясните, что у вас произошло, хорошо?
0: Хорошо, хорошо, читай. Угу.
1: «Пусть покроют срам и позор тех, кто гибели жаждет моей. Пусть уйдут со стыдом те, кто хотят мне зла. Да будут мекиной на ветру, и ангел Господень да развеет их. Темен, скользок да будет их путь, и ангел Господень догонит их. Ни за что они ставят мне сети, ни за что мне копают яму. Да придет им нежданный конец, да попадутся в свои же сети, да попадут туда в час конца».
0: Вот, золотые слова. Отольется кошки-мышкины слезки.
1: Василий Федорович, да кто кошка-то? Я, кажется, участвую в разжигании непримиримой вражды своим псалмопением. Но это совсем не по-божески. Читая подобные псалмы, ни в коем случае нельзя предаваться жажде мести конкретным людям. Это вредно. Святые отцы советуют гневный пыл Давида обращать не против тех, кто нас обидел, а против духов злобы поднебесной. Восставая против зла, негодуя на него, нужно постараться сохранить, но если не любовь, то сострадание к тем, кто это зло совершил.
0: Да какое к ним может быть сострадание? Ты погляди только, что они наделали. 20 лет жили как родные, а тут на тебе! Решили они новый забор поставить. Ну и полметра вдоль всей границы себя от моего участка и оттяпали. От 6 соток. Ни стыда, ни совести у людей.
1: А, так вы про Голубевых говорите. Василий Федорович, дорогой. Ну, как бы там ни было с забором. Нельзя в такое состояние погружаться надолго. Так себя можно до чего угодно довести. Царь Давид, жалуясь Богу на своих врагов, умел не ожесточать сердце. Именно поэтому его псалом – настоящая молитва. Вот послушайте. «Как душа моя рада, что рядом Господь, как ликует спасенная им. Мои кости взывают к нему: Господь, кто подобен тебе? Ты спас слабого от рук сильного, бедного, нищего от грабителей».
0: Вот именно, от грабителей.
1: Ну вот опять вы за свое. Но вы поймите, царь Давид не из-за аршины земли страдал и плакал. Он, помазанный пророком Самуилом на царство, вынужден был скитаться, спасая свою жизнь. Саул, уже утративший царское достоинство, злился на псалмопевца лишь за то, что предполагал в нем своего преемника. А придворные, окружающие старого царя, сплетали против Давида немыслимые интриги, чтобы подставить его под удар, лишний раз навлечь на него гнев правителя. И ведь не чужие люди так себя вели, а те, кого он считал своими друзьями, с кем он делил стол, о ком заботился. Оставалось только плакать. «За добро они отплатили мне злом. Ждут в засаде, чтобы отнять мою жизнь. А я ведь в рубище ходил, когда болели они. Я себя изнурял постом. Я был словно их друг и брат. Я горевал, будто оплакивал мать. А я в беде. Они собрались, смеясь, собрались, когда я сокрушен. Не понимаю, за что. беспрестанно терзают меня, как нечестивые, глумятся и скрежещут зубами на меня.
0: А, ну вот все как у меня. Соседку, когда оса в шею укусила, кто ее спас? Таблетку дал, а?
1: Ну где же это как у вас, Василий Федорович? Ведь Давиду угрожала смерть. Он был человеком необычайно храбрым. Об этом свидетельствуют его многочисленные победы в битвах. И свою жизнь спасал как собственность Бога. Опасался, что его миссия, как царя Израиля, останется нереализованной. Именно поэтому он взывал: «Господь, доколе ты будешь смотреть, от их козней спаси мою жизнь от хищных львов. Я перед всей общиной тебя воспою, перед всем народом прославлю тебя. Не дай ликовать тем, кто понапрасну ненавидит меня. Не дай довольно подмигивать тем, кто ни за что стал моим врагом. Не о мире толкуют они, против невинных людей строят козни».
0: Чё ж ты умолк? Да читай уж мне, старику, сделай милость.
1: Я вспомнил, Василий Федорович. Я же распечатал этот перевод Псалтыри, он у меня с собой. Вот вам. 34-й псалом. Сами дочитайте, а то мне что-то не по себе от нашего разговора.
0: Ну, хорошо. Давай, спасибо.
2: Ты, Господь, видишь, ты видишь все, не молчи. Господь, не покидай меня, подымись, пробудись, рассуди мое дело. Бог и Господь мой, мою тяжбу реши. Суди меня справедливо, Господь Бог мой.
1: Над словами о справедливости особенно подумайте, Василий Федорович. Ведь царь Давид, если не безгрешный, то молитвенный, перед Богом каждую минуту предстоящий. Но нам ли с вами к справедливости Господней взывать? Ведь не только ваших соседей. Всех нас есть за что наказать. К милости нужно взывать, к милости. И самим быть милосердней.
3: Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною. Побори борющихся со мною. Возьми щит и латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей: я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их.

0: прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
1: Семья – это счастье. А большая семья – большое счастье.
2: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
3: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
2: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья-фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
0: Это была рекламная информация о наших проектах.
4: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях клирик храма Воскресения Славущего на Арбате священник Анатолий Правдолюбов. Поговорим о жизни, служении и судьбе митрополита Сергия Воскресенского, протопресвитера Кирилла Зайца и других священнослужителей Псковской миссии. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о ветхозаветной книге «Псалтирь», о ее смыслах и влиянии на мировую культуру. Сегодня у нас в студии преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. И разговор пойдет о том, как древний текст псалмов может осмысляться и быть актуальным для современных христиан.
4: «Светлый вечер» на Светлом радио. Свидание с шедевром.
5: Маргарита Константиновна, взгляните, какая акварель. Прозрачная, воздушная.
6: Ты говоришь про работу Аркадия Чумакова, вид Ипатьевского монастыря в Костроме, Наташа?
5: Да, про нее. Наглядеться не могу. Здания обители выстроились в ряд над рекой. Белесое небо с кучевыми облаками отражается в воде, и кажется, что храмы парят в воздухе.
6: Написано умело и проникновенно. Здесь, в Эрмитаже, богатая коллекция русской графики и акварели Аркадия Чумакова, посвященные Костроме, значимая ее часть.
5: Художник был родом из Костромы?
6: Нет. Аркадий Афанасьевич родился в Севастополе. В 19 лет поступил в училище живописи, скульптуры и архитектуры при Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Затем много лет жил в Москве, а в Костроме он работал над серией акварелей к 300-летию дома Романовых.
5: А почему именно там?
6: В этом городе в 17 веке был призван на царство первый монарх из династии Романовых Михаил Федорович. В годы смутного времени он жил в Ипатьевском монастыре и там принял делегацию Земского собора, на котором представители всех русских земель и сословий избрали его царем.
5: А кажется, это было в 1613 году.
6: Совершенно верно. В мае 1913-го костромичи широко праздновали это событие. На торжества пожаловал император Николай II с супругой Александрой Федоровной. На набережной Волги горожане выстроили деревянные павильоны, в них проходили спектакли, концерты, выставки. В одном из таких теремков и была впервые представлена акварель Аркадия Чумакова «Вид Ипатьевского монастыря».
5: Художник создал ее незадолго до праздника.
6: Он писал Кострому весной 1913 года. Монастырь на рисунке окружен водой, на реке весенний разлив. Значит, это конец марта, начало апреля.
5: Надо же, больше 100 лет с тех пор прошло, а как будто вчера написано. Обитель почти не изменилась. Я была там в прошлом году. Вид на монастырь с противоположного берега реки такой же прекрасный.
6: Да, все так же величаво высится над святыми воротами белый шатер храма Хрисанфа и Дарии. От него в обе стороны тянутся зеленые крыши архиерейского корпуса. Окрестности по-прежнему осеняют мощные купола собора Святой Троицы – Именно в этом храме Михаил Романов встретил весть о том, что призван взять в свои руки власть в России и ответственность за нее.
5: Ой, какие важные события помнят эти древние стены. И так радостно, что ансамбль Ипатьевского монастыря уцелел в 20 веке, когда храмы уничтожали безбожники.
6: Уцелел, но не весь. Церковь Рождества Богородицы, что представлена на акварели чуть левее Троицкого храма, разрушили в 1936 году. Вот ее серебристо-голубые купола, видишь? Похожи на облака.
5: Ну как же, Маргарита Константиновна, я видела этот храм во время своей прошлогодней поездки.
6: Ты видела церковь, которую построили в 2013 году взамен утраченной.
5: Значит, неповторимый облик Ипатьевского монастыря, запечатленный Аркадием Чумаковым, восполнен?
6: Это правда. А что еще важнее, к людям возвращается то трепетное отношение к отечественным святыням, которым дышит пейзаж, вид Ипатьевского монастыря в Костроме. Нежности к родине полны и другие акварели Аркадия Чумакова, представленные в Эрмитаже.
4: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Виктор Ленок.
1: Иногда люди спрашивают, почему нет радости от причастия. Дескать, мы все сделали как надо, вычитали правила к причастию, сходили на вечернюю службу накануне, исповедовались, а скорбь на сердце не прошла. Хочу поделиться с вами рассуждениями архимандрита Кирилла Павлова на эту тему. Мы часто только внешнее делаем. Надеваем белый платок, белую кофту, 3 дня поста, вымыться и правила вычитать. Не вычитывать надо, а по-настоящему молиться перед причастием. Или уж на крайний случай прочитать все со вниманием. А то еще скажи, отчитался перед Богом, а теперь пойду дальше грешить. Большое согрешение – недораскаянность в грехах. Не получим мы тогда на царском пиру должную брачную одежду. Никогда не надо забывать, что на пир вышел только тот, кто был в брачной одежде. Если ты исповедовался плохо, или формально к этому относишься, или вообще без исповеди хочешь причаститься, то тебе брачная одежда не предоставляется. Ты на пиру присутствуешь, но весь будто в лохмотьях и в грязи. Меньше уделяйте внимания внешнему, больше внутреннему. Всеми силами направляйтесь к добрым делам, к милосердию, к молитвенному служению. Это ведь борьба. Напряженное стояние перед Богом можно сравнить с добровольным мученичеством.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Поехал некогда один крестьянин в лес за дровами. Утомившись от долгой работы, он прилег отдохнуть под большим дубом, на котором было множество крупных желудей. Глядя на них, крестьянин размечтался. Как бы было хорошо, если на дубе росли не желуди, а тыквы. С этой мыслью он задремал. Вдруг один желудь сорвался с ветки и больно ударил крестьянина по голове. Тот почесал ушибленное место, да и говорит: «Нет, Бог умнее меня и хорошо устроил, что на дубе желуди растут, а не тыквы. Будь это тыква, она убила бы меня своей тяжестью». Эту забавную и поучительную историю о Божьей мудрости рассказал однажды в назидании своим духовным чадам преподобный старец Силуан Афонский. Ее и еще несколько десятков мудрых, тонких и не теряющих актуальности в наши дни историй читатели найдут в сборнике «Притчи православных старцев», составленном филологом и редактором Еленой Тростниковой и вышедшем в издательстве «Эксмо». Такие великие святые, как Серафим Саровский, Феофан Затворник, Амвросий Оптинский, были наделены даром рассуждения, которое называют особым Божьим даром. Своими притчами они умели кратко и мудро поддержать человека в трудной ситуации, развеять сомнения, укрепить в вере, помочь в житейских невзгодах. Старец Амвросий Оптинский, к примеру, с помощью притчи о мужике, ехавшем по базару, дает очень дельный и актуальный совет о том, как вести себя, когда на пути к цели встают препятствия. «Ехал мужик по базару», – рассказывает преподобный Амвросий. «Вокруг него толпа народу, говор, шум, а он все на свою лошадку «но-но-но-но». Так помаленьку-помаленьку и проехал весь базар. Так и ты, чтобы ни было, все свое дело делай». В книгу включены и самые известные евангельские притчи о зернах и плевелах, о горчичном семени, о сокровище, сокрытом в поле, которые, сколько их ни перечитывай, поражают своей глубиной. Книга читается на одном дыхании, ее обязательно будешь много раз перечитывать. Ее можно открыть на любой странице и найти слова поддержки, ободрения и утешения, чувствуя, что притчи православных старцев обращены лично к тебе. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Студент второго курса нашей духовной семинарии задает следующий вопрос. Владыка, как вы относитесь к системе домашнего образования? Да, вопрос достаточно серьезный, и у меня есть свое мнение на этот вопрос. С одной стороны, некие исследования все-таки говорят о том, что домашнее образование, если все остальное, социальную как бы адаптацию ребенка в школе, да, еще что-то, не брать во внимание, чисто вот только к образованию вести свой ответ. Так вот, эти исследования говорят о том, что домашнее образование намного выше, чем образование, скажем, школьное. Домашнее образование, во-первых, это индивидуальные занятия одного или двух обучающихся с преподавателем. Это полный контроль родителей сразу, здесь же, которые даже могут присутствовать, скажем, мама во время этого обучения или там в полглаза, и тут же контролировать выполнение домашнего задания, быстро подправлять то, что не получается, потому что в школе пока она узнает, что, оказывается, ребенок в школу треть пропустил занятий, что у ребенка отставание по математике и через 3 месяца сдачи ЕГЭ или там какое-то сочинение, которое он не пишет вообще, а осталось только неделя до сдачи этого сочинения. Здесь очень быстро, как бы оперативно и так далее. Я помню некоторые такие доклады, которые свидетельствуют об этой статистике, что оно выше намного по эффективности, нежели школьное образование. Вот я уже о социальной адаптации сказал несколько слов. Дело в том, что если ребенок будет полностью изолирован от общества, каким бы общество ни было сложным. Конечно, оно сейчас сложное. Конечно, когда учатся 1000 детей в школе, старшие классы, средние, младшие, это могут быть и где-то и обижать, и там что-то отобрать, пирожок какой-то, и брюки измазать, и куртку унести из раздевалки. Это, конечно, все может быть. Более того, конечно, кто-то уже начинает в молодом возрасте и покуривать, а может быть, даже и выпивать. И, конечно, все это имеет какие-то опасные такие моменты для того ребенка, о котором мы говорим. Но в то же время без такой вот социализации, в изоляции полной или почти полной, а что будет дальше, когда ребенок выйдет в этот мир в 18 лет, пойдет в армию, например, служить? Или поступит в вуз. Не сможет же он постоянно обучаться дома и по школьной программе, и вузовской программе? Конечно, нет. Ну, если, скажем, он не ограничен в своих способностях. Поэтому вот это имеет важное значение. Ну и, наверное, очень важным основанием, без которого вообще об этом говорить нельзя, является то, что мама находится дома или папа. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то работает, один родитель дома, который полностью контролирует домашнее обучение ребенка. Вот это мои личные уже как бы некие знания, такой, может быть, небольшой опыт мой, статистика, которую я узнал и услышал, то, что касается системы домашнего образования.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В молитвенном доме. В 1936-м станица Невинномысская получила статус города. За несколько десятилетий он стал крупным промышленным центром, а потом и духовным. В конце 20-го столетия горожане восстановили Покровский собор, и он вновь стал центром городской жизни.
2: Радио «Вера» в Невинномысске можно слушать на частоте

0: Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостем программы будет доктор философских наук Владимир Шохин.
0: Персона. Ларец слов.
2: Традиционное представление о том, как выглядит ад, было сформировано в эпоху Средневековья, не без помощи художественной культуры. Образ преисподней мы находим, например, в божественной комедии Данте. В западной и восточной церковной культуре непременным атрибутом средневекового представления об аде является сера, как вещество с крайне неприятным запахом, или по-славянски «жупел». Об этом слове мы с вами сегодня и поговорим. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «жупел». Церковнославянское слово «жупел» встречается в Библии в двух значениях. Первое, которое мы уже упомянули – «сера». Например, в книге «Бытия», где находится рассказ о судьбе городов Содом и Гоморра, говорится о том, что Бог в наказание послал на эти города «жупел», то есть «горящую серу». Содом и Гоморра за бесчестие своих жителей были Господом уничтожены. На их месте, по преданию, находится теперь Мертвое море, вода которого настолько солона, что в ней не может обитать ни одно живое существо. Судьба, постигшая Содом и Гоморру, настолько ярко отразилась в христианском сознании, что посмертная участь людей порочных стала представляться средневековым христианам Запада именно в таком ключе. Ад преисподняя для них представлялась как горящая зловещим огнем сера, по-латински «сульфур», от которого образовалась славянская «жупел». Данный устрашающий взор картина поспособствовала появлению дополнительного значения слова «жупел». В современном употреблении оно теперь означает не горящую пылающую серу, а нечто пугающее, устрашающее. Итак, запомним, что церковнославянское слово «жупел» переводится на русский язык как «горящая сера», но может означать что-то пугающее, ужасное.
0: Ларец слов.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Город Адлер находится в самой южной точке Краснодарского края. Он простирается от реки Мзымты на 17 километров в обе стороны по Черноморскому побережью. История города началась в 1838 году с создания форта в составе Черноморской береговой линии. Так называлась сеть военных укреплений, предназначенная для защиты южных рубежей России. Крепость в устье Мзымты носила имя Святого Духа по названию расположенного здесь православного храма. Изначально деревянный, в 1898 году он был перестроен в камни. Эта церковь пережила и революцию, и Великую Отечественную войну, но в 1947-м власти все-таки разрушили ее. Сохранились воспоминания очевидцев варварского действия. Храм оказался настолько крепким, что его сносили с помощью трех тракторов. Безбожники сравняли с землей и находившееся рядом небольшое кладбище, на котором покоилось несколько поколений священнослужителей. На месте храма Святого Духа разместили кинотеатр и авиакассы. В 1990 году эти здания передали православной церкви взамен утраченного наследия. Одно из помещений верующие приспособили для совершения богослужений. В 1993 году архиепископ Екатеринодарский и Кубанский Исидор заложил первый камень в основание нового храма, а спустя 5 лет выросла красавица церковь. Каменное здание со звонницей над западным входом осветили во имя Святой Троицы. В 2000 году рядом построили двухэтажную воскресную школу. Ее частью стала домовая церковь Святого Духа. Верующие благоустроили территорию храмового комплекса и разбили уютный сквер. Фонтан, построенный в советское время, переоборудовали в купель. Она обнесена колоннадой и увенчана куполом с крестом. Здесь всегда можно набрать освященной воды. Летом дворик Троицкой церкви утопает в цветах. Отрадно, что именно так выглядит историческое место, с которого началась история Адлера.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Александр Сергеевич Пушкин.

0: встречаем Вознесение.
1: Вознесение Господне – один из 12 самых важных православных праздников. В этот день мы вспоминаем, как Сын Божий на 40-й день после Своего воскресения вознесся на небо. Об этом событии рассказывают евангелисты Марк и Лука. Первый – буквально в одном предложении, а вот Лука приводит больше подробностей. Почему же именно Лука особо обращает внимание на это чудо? О Луке говорят – призван из язычников. Это значит, что апостол не был иудеем. По преданию, он происходил из зажиточной семьи сирийских греков, получил хорошее образование, был врачом. Лука сблизился с апостолом Павлом. Вместе они много странствовали, проповедуя благую весть о Спасителе. В конце 50-х годов Лука приступил к написанию Евангелия. Вслед за ним была создана книга «Деяния святых апостолов». Ученые-библеисты обратили внимание, что труды Луки имеют особенности. Он подробно разъясняет некоторые иудейские традиции. В качестве временных координат указывает направление римских императоров, уточняет расположение мест, где происходят евангельские события. Это позволяет сделать вывод, что Лука писал Евангелие не для иудеев. Он создавал его для греков и римлян, то есть язычников. Выходя к ним на проповедь, Лука знал, что античному миру была знакома идея спасения. Зевса-громовержца называли сатером, то есть освободителем, спасителем, исцелителем. Но олимпийских богов не волновали судьбы простых людей. Были мифы о том, что ради своих прихотей олимпийцы сходили с небес. Иногда кого-то из героев за доблесть и бесстрашие забирали в небесный чертог. Во всех легендах говорилось, что смертные были пешками в борьбе языческих богов за свои интересы. А Лука рассказывал о Сыне Божьем, который воплотился на земле ради людей. Евангелист рассказывает о его помощи страждущим, исцелениях, воскрешении дочери Иаира, сына Наинской вдовы. Евангелист описывает момент вознесения Спасителя. «Подняв руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Этот благословляющий жест все длится и длится. Руки Господа все еще распростерты над головами учеников и всех христиан. Действительно, так и есть. Христос незримо присутствует на земле в Своей Церкви. С Ним и в Нем верующие соединяются во время таинства Евхаристии или Причастия. Он все так же благословляет тех, кто любит и надеется на Него. Лука подчеркивает, Господь претерпел страдания и смерть за человека. Он воскрес и вознесся, но не покинул землю. Это не конец миссии Сына Божия. Остались ученики Христовы, которые получили дары Святого Духа и именем Господним могли творить чудеса. Благодаря служению апостолов теперь для каждого человека открыта возможность стяжать Святой Дух и тем самым спастись для жизни вечной. Но кроме того, все мы получили завет от Спасителя – самим изменять мир, помогать страдающим, утешать и исцелять силой своей любви.

Белое радио. Христос воскресе! Этими словами уничтожены смерть, зло и дарованы жизнь, блаженство и свобода. Священномученик Серафим Чичагов.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги мемуаристки Нины Аносовой «Пока еще ярок свет». 1913 год. Санкт-Петербург. Лицей. Обращаясь к ученикам, преподаватель закона Божьего отец Василий говорил: «Я рассказал вам о двух источниках познания Бога – Писании и Предании. Третий источник познания Бога – это закон Христа.

0: православия.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Главным таинством православной церкви является Евхаристия или Святое Причастие. Православные христиане верят, что во время Евхаристии под видом хлеба и вина они вкушают святые тело и кровь Господа Иисуса Христа. Издревле считается, что Евхаристия должна совершаться на точно таких же хлебе и вине, какие избрал для первого в истории причастия сам Христос. Если говорить именно о вине, то с давних времен христиане были убеждены, что на Тайной Вечере апостолы причащались освященного красного вина. Со временем церковь оформила более конкретные требования к евхаристическому вину. Главное из них – вино должно быть изготовлено из чистого виноградного сока, без каких-либо примесей. Оно должно быть красно-рубинового оттенка, и, конечно же, это вино должно быть самого высокого качества. В странах Средиземноморья, например, в Греции, соблюдать указанные требования труда не составляло. Этот регион мира до сих пор славится традициями винопроизводства, а потому для прочих, более северных христианских стран, он стал, как говорят сегодня, экспортером, в том числе евхаристического вина.

российского вина. Первоначально в Россию вино для Евхаристии привозили заезжие греческие монахи. В силу того, что подобные поставки были, мягко говоря, нерегулярными, в XVI веке было решено закупать церковное вино в Италии. В конце 17-го, начале 18 века поставщика опять сменили. Им теперь стала французская провинция Каор, или Кагор, как ее тогда называли в России. Впоследствии вино для Евхаристии стало поступать к нам из Закавказья и Крыма. Но именно французы сыграли ключевую роль в формировании отечественного представления о церковном вине. В XVIII веке французы прекрасно понимали, что сухие вина, которые они у себя производили, доставить в Россию в нескисшем состоянии будет не так-то просто, а потому стали консервировать вина, добавляя туда сахар. Благодаря указанному французскому нововведению в русской церкви появился Кагор – церковная категория красного вина, названная в честь упомянутой уже провинции Каор. В Греции также есть свой собственный церковный вид красного вина. Называется он «нама». Перевести это слово из-за его древности сегодня не представляется возможным. Несмотря на долгую историю своего существования, марка вина «нама» производится сегодня в Греции очень небольшим количеством фирм – всего лишь 3-4. Даже афонские монастыри, славящиеся винопроизводством, не дерзают делать наму, а заказывают ее, например, на острове Санторини. Дело в том, что там произрастают особые сорта винограда, а также с предельной тщательностью соблюдается технология приготовления намы. Ее, этой технологии, ключевым моментом является то, что собранный виноград перед его выжимкой вялят на солнце. От этого он становится особенно сладким. Отличительной особенностью намы является именно сладость и насыщенность вкуса. Это вино очень густое и обладает неописуемым ароматом. Несмотря на всю прелесть вкуса, в Греции вы никогда не увидите бутылку намы, стоящую на столе во время обычной трапезы. Греки убеждены, что это церковное вино и потому должно использоваться только в церковных нуждах. Тем не менее, наму можно приобрести в обычном магазине или супермаркете. За ней туда приходят, например, греческие священники. Поэтому, если хотите попробовать вкус намы вне храма, можете ее в магазине купить. Вот только не пейте наму в присутствии греков. Они могут этого просто не понять. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о наме, церковном греческом вине.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: вера. Прообразы. Святые в литературе.
1: Для христианина «Святая Земля» понятие не только географическое, но и духовное, ведь здесь берет начало история человеческого спасения. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праведной жене Тавифе и книге Геннадия Фаста «Исповедь паломника» или «Семь дней на Святой Земле». Место действия – город Иопия, ныне Яффа в Израиле. Время действия – первый век по Рождестве Христовом. В 2012 году священник, писатель и богослов Геннадий Фаст в составе группы русских паломников побывал в Израиле, на Святой Земле. Итогом этой поездки стала книга «Исповедь паломника» или «Семь дней на Святой Земле». Это и своего рода путеводитель по местам библейских событий и духовный дневник автора, в котором он делится своими мыслями и переживаниями. Один из дней паломники провели в столице Израиля, Тель-Авиве, посетив исторический район города – Яффу. Прежнее название Яффы – Иопия – часто встречается в Библии. Этот город был крупным средиземноморским портом древнего Израиля. В Яффе сохранилось немало христианских святынь, и протоиерей Геннадий пишет о том, как ему хотелось там побывать.
2: В окнах автобуса промелькнул храм святого Петра, монастыря праведной Тавифы. Там Петр воскресил Тавифу, ради нее он и оказался в Яффе. Но время нас ограничивает, и мы проезжаем мимо. А как хотелось туда, ведь одну из моих дочерей зовут Тавифа.
1: После обеда паломникам дали время на отдых, и отец Геннадий со спутником все же отправились на поиски монастыря святой Тавифы. Их усилия были вознаграждены.
2: Приехав на место, сотворили молитву, призвали в помощь праведную Тавифу и стали искать подступ к монастырю. После долгих исканий, наконец, через монастырскую ограду видим монахиню. Зовем ее, и она отвечает нам по-русски. Как дивно! Монастырь ведь русский и принадлежит Московскому патриархату. Матушка Елисавета говорит, что она в нем единственная насельница. Она указывает нам путь к входу и отворяет двери. Радость-то какая! Мы у святой праведной Тавифы.
1: Святая праведная Тавифа жила в первом веке по Рождестве Христовом и принадлежала христианской общине в Иопии. Это была добродетельная и милосердная женщина, которая шила одежду для бедных вдов и сирот. Случилось так, что Тавифа тяжело заболела. Как раз в это время недалеко от Иопии в Лиде проповедовал апостол Петр. К нему были посланы гонцы с просьбой исцелить Тавифу. Но когда апостол пришел в Иопию, женщина была уже мертва. Тогда, как говорится в деяниях святых апостолов, Петр преклонил колено, помолился и, подойдя к одру, воззвал: «Тавифа, встань!» И она поднялась совершенно здоровой. Праведную Тавифу, удостоившуюся великого чуда, почитали христиане разных веков. В XIX веке силами русской духовной миссии над гробницей праведной Тавифы была устроена часовня, а рядом построен православный храм во имя апостолов Петра и Павла. Вот как описывает это место протоиерей Геннадий Фаст.
2: «Входим в часовню, молимся, возжигаем свечи, в том числе и привезенные из Енисейска, а потом опускаемся вниз, в крипту, фамильную усыпальницу праведной Тавифы, где она погребена со сродниками. Усыпальница теперь пуста, тел там нет, остались лишь гробные углубления в пещере. Именно в этой пещере, ради многих добрых дел, которым Тавифа спешила как серна, ее воскресил святой апостол Петр».
1: В Библии сказано, что праведная Тавифа в жизни делала много добра и помогала бедным, и ее имя сохранилось на века. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Живопись есть немая, но вместе теплая, живая беседа души с природою и Богом.
1: Это выдержка из переписки художника Ивана Ивановича Шишкина с Дмитрием Ивановичем Стахеевым. Письмо датировано 22 апреля 1857 года. Дмитрий Иванович, купец из Елабуги, родного города Шишкина, был родственником и благодетелем будущего прославленного живописца. 25-летний Иван, студент первого курса Императорской академии художеств, с воодушевлением рассказывал в письме Стахееву о своих успехах в учебе, не забывая благодарить Бога. Через все свое творчество мастер кисти пронесет трепетное отношение к природе как к шедевру творческого акта другого художника – Бога-создателя.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Одно из самых трудных для исполнения евангельских заповедей во все времена считалась заповедь о прощении врагов. Поэт Сергей Бехтеев в стихотворении, посвященном царственным страстотерпцам, писал: «И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». Но что еще, кроме молитвы, может помочь выполнить эту заповедь? Итальянец Алессандро Манзони в XIX веке пишет роман «Обрученные», ставший классическим произведением итальянской литературы. Одна из ключевых тем романа – прощение врагов. Вот как она раскрывается в тексте романа. Ренцо и Лючия накануне свадьбы разлучены коварным доном Родриго, местным богачом, вознамерившимся похитить Лючию. Лючия вынуждена сбежать, Ренцо пускается за ней, и героев ждет долгая череда испытаний. Полтора года спустя в Милане Ренцо встречает духовника Лючии, отца Кристофора. В городе бушует чума, и героям пока неизвестно, выжила ли Лючия. Убитый горем Ренцо с гневом обещает, что если уж ему не суждено найти невесту, он хотя бы отыщет дона Родриго и расправится с ним. Священник укоряет юношу, напоминая, как Господь велит поступать с врагами. Не только прощать, но и любить их, как это сделал он сам. Ренцо пристыженно молчит, и тогда священник ведет его за собой. Они приходят к порогу лазарета, в котором лежит умирающий дон Родриго. Глядя на потрясенного Ренцо, отец Кристофора говорит: «Благослови его, и будешь благословен. Быть может, Господь дарует ему милость за одну только твою молитву. Быть может, спасение этого человека и твое собственное зависит теперь от тебя, от твоего чувства прощения, сострадания, любви». В Ренце пробуждается сострадание, и он приносит Богу молитву, ту, о которой просит ради дона Родриго и ради самого Ренце священник. Молитву за врага. Митрополит Антоний Суржский, известный проповедник XX века, вспоминал, как, прочтя впервые в 14 лет Евангелие, он вдруг осознал: если он хочет быть с Богом, то должен начать любить не только добрых людей, но и злых. И будущий владыка тогда решил, что он и злых будет любить ради того, чтобы остаться со Христом. Стремление пребывать с Богом дало будущему владыке силу прощать врагов. Подобный переворот случился и с героем романа «Обрученные». А вскоре Ренцо находит Лючию, которая к этому времени тоже сумела простить дона Родриго. Отец Кристофора благословляет жениха и невесту на долгую и счастливую жизнь. И она будет счастливой. Ведь герои уже совершили самое трудное. Они простили зло.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Время читать. Литературный час на Радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 20 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина», рассказ Владимира Ивановича Даля «Находка» и рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Святитель». Литературный час на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Николай Лесков. Отрывок из романа «Соборяне». Удивленный таким ответом, отец Захария спросил, на чем сей юный богослов основывает свое заключение. А тот отвечал, что на том, что в природе много несправедливого и жестокого, и на первое указал на смерть, неправосудно будто бы посланную всем за грехопадение одного человека.
3: Грехопадение – первое преступление человека, состоящее в нарушении божественной заповеди не вкушать плодов с древа познания добра и зла. Эта испытательная заповедь не призывала к какому-то обременительному действию, а запрещала нетрудное. В Эдемском саду, где пребывали первые сотворенные Богом люди Адам и Ева, было множество других плодоносящих деревьев, и недостатка во вкусной еде прародители не испытывали. Однако, поддавшись на льстивые уговоры дьявола, который принял вид змея, Ева вкусила запретный плод и склонила к этому своего мужа. Грехопадение привело к страшным результатам. Оно прервало связь человека с Богом как источником и подателем жизни. Адам, Ева, а вслед за ними и все человечество стало подвержено тлению и смерти. Богочеловек Иисус Христос восстановил утраченное людьми вследствие грехопадения единство со Творцом. Войдя в смерть как человек, Он победил ее как Бог. И всякий, верующий в Него и исполняющий Его заповеди, получил возможность обретения вечной жизни.

0: тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В Хостинском районе Большого Сочи есть церковь «Золотой купол», который виден из многих точек города. Храм Преображения Господня. В начале 20 века Хоста еще была самостоятельной административной единицей. В 1899 году император Николай II дал небольшому дачному поселению на Черноморском побережье Северного Кавказа статус города. Именно тогда впервые заговорили о том, что в Хосте необходимо построить храм. Ближайший располагался довольно далеко, в Адлере. Добираться до него верующим приходилось по горным дорогам. Городу была очень нужна своя церковь. Главным инициатором строительства стала Мария Федоровна Щегловитова, супруга тогдашнего министра юстиции Российской империи. Она организовала городской комитет по устройству церкви, решала бюрократические вопросы, изыскивала средства на приобретение земельного участка и будущее строительство. В январе 1909 года Святейший Синод благословил учреждение православного прихода и устройство храма в Хосте и передал пожертвование от имени императора Николая II 4000 рублей. Через два года возведение церкви было завершено. Храм осветили в честь праздника Преображения Господня. Построенный из природного камня, колотого песчаника, он переходом соединялся с колокольней. В архитектуре слились воедино средневековый византийский стиль с его массивными куполами-полушариями и черты русского классицизма – парадное крыльцо храма с колоннадой и портиком. До наших дней дошли несколько фотографий Хостинского Преображенского храма снаружи, а вот свидетельств о его внутреннем убранстве практически не сохранилось. Это и неудивительно. В начале 30-х годов 20 века советские власти закрыли храм, уничтожив при этом все фрески и иконы. Какое-то время в церкви размещался клуб, а в 80-е годы – городская телефонная станция. Так в богоборческое время храм чудом сохранился. Молитвенная жизнь в Преображенском храме Хосты возобновилась в начале 2000-х. Церковь отреставрировали. Палехские мастера украсили ее росписью, а популярный эстрадный исполнитель Юрий Шатунов принес в дар несколько старинных икон из собственной коллекции. Славная история Хостинского храма Преображения Господня продолжается.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Только в мире и есть, что тенистый, дремлющих кленов шатер. Только в мире и есть, что лучистый, детский задумчивый взор. Только в мире и есть, что душистый, милой головки убор. Только в мире и есть этот чистый, влево бегущий пробор. Афанасий Фет.

0: Вера. Светлое радио. Повтор программы. Персона. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать «Персоны» наших современников. И сегодня у нас в гостях Владимир Кириллович Шохин.
0: Владимир Шохин, доктор философских наук, заведующий сектором философии и религии Института философии Российской академии наук, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, почетный доктор Санкт-Петербургской духовной академии.
1: Здравствуйте, дорогой Владимир Кириллович.
2: Здравствуйте.
1: На всякий случай повторю, что у нас в программе 5 основных частей. Вера, надежда, терпение, прощение, любовь. Вокруг этих тем я буду стараться выстраивать нашу беседу. Но пока мы не перешли к первой теме «Вера», вопрос, который я всегда задаю, единственный вопрос вот в нашем небольшом прологе, звучит он сейчас так. Как сегодня, здесь и сейчас?
3: Вы бы ответили на вопрос «Кто вы?»
2: Ну, я себя мыслю как историк философии, индийской, европейской, сравнительной, вот, который с определенного времени тоже начал уже что-то придумывать. Это примерно как человек, который занимался историей литературы, и вдруг он сообразил, а что же я все...
1: Сам-то не пишу.
2: Да. Вот, или литературной критикой. Вот, что касается моих теологических компетенций, то прежде всего меня больше всего беспокоит вопрос о компетенциях разума в христианской религии, о ее границах, но также в последнее время такая область, как теология религии, а именно фактически это теология межрелигиозных отношений и корреляций. Ну вот, поскольку я себя мыслю в основном в пространстве писания порождения текстов, то, наверное, вопрос о том, кем я себя ощущаю, будет, чем я занимаюсь.
0: Вера.
1: Я вот с чего хотел бы начать. У Пьера Адо, известного антиковеда, есть размышления о разнице между пониманием философии в античности, он пишет, примерно начиная с Сократа, и, как он говорит, современным университетским. И, в общем, если я его верно понял, он говорит, что философия есть образ жизни и образ мысли. При этом они соотносятся по Адо не как теория и практика, а вот именно образ жизни требует осмысления, то есть дискурса. И образ жизни порождает образ мысли. Так я его понял. Это вот в античности. Современная университетская философия, говорит Адо, это нечто...
2: Все наоборот.
1: И да. Вот, ну, во-первых, что вы по этому поводу думаете? А во-вторых, возможно ли сегодня быть философом в античном смысле этого слова, когда твой образ жизни потребует и породит некий образ мысли?
2: Угу.
1: И при этом преподавать в университете?
2: Угу. Ну, относительно образа жизни и образа мыслей, вы знаете, но история философии, она имеет право на свои стереотипы. Ну, вот возьму пример гораздо более мне известный, как очень долгое время противопоставлялась индийская философия, западная философия, что задача индийской философии – это не познание ради познания, а ради освобождения, ради реализации конечного блага, поэтому им, так сказать, не договориться, поэтому тут, несмотря на внешние сходства, коренные различия, да ничего подобного. У них это все находилось в разных, так сказать, помещениях ментальных, И самозабвенное теоретизирование, причем такого аналитического типа, причем такого дискуссионного типа, когда, в общем-то говоря, какие-либо положения выстраивались как опровержение альтернативных положений, и не только с актуальными оппонентами, но и даже с потенциальными. Вот, игровой момент, уж настолько мысли ради мысли. Ну и в то же время были какие-то вот такие духовно-практические интересы.
1: А вот насчет понять, и если к гуманитарным наукам обратиться, сложнейшая, как мне представляется, методологическая проблема определения религии. Про универсальное понятие религии и вообще возможность его существования сегодня с учетом накопившегося, так сказать, в истории человечества.
2: Колоссальный вопрос. Ну что же, я, как и вы, тоже до известной степени с этим вердиктом, который вы процитировали, согласен, но до известной степени. Опять-таки, в общем-то, ну, каждая область знания, в том числе и религиоведение, имеет право на некоторые, так сказать, ну, скажем, преувеличения. Но это есть такая точка зрения, что понятие религии как таковое

0: Что, собственно говоря, и понятие религии в современном смысле, оно, его не было, оно начинается с нового времени. Все бы было бы хорошо, если бы это не противоречило первоисточникам. Потому что первое в мире определение религии принадлежит гениальному Цицерону. Это первый век до Рождества Христова, который в своем раннем произведении, в общем-то, о риторике, дал очень четкое определение, что это благоговейное почитание того, так сказать, яруса природы, который называется божественным. А в философии очень трудно изобрести что-то новое. Вот если говорить, в чем различие между философией и наукой, так вот это вот постоянное возвращение к исходной точке, оно, конечно, для философии характерно. И спустя 2 тысячелетия наш замечательный мыслитель Сергей Николаевич Трубецкой фактически воспроизвел это определение, что религия – это организованное служение высшим силам.
1: Еще хочу в теме веры спросить про такую категорию, как религиозный опыт, которому мы во многом обязаны Уильяму Джеймсу, но не только, так сказать, ему. Но я испытываю определенную сложность, когда говорю об этом со студентами и говорю, что вот если выделить как отдельные все-таки виды познания художественное, научное и религиозное, то вот в основании религиозного лежит некий религиозный опыт, который не сводим или там отличается от бытового, там, от художественного и так далее. Но поскольку типологически, например, и по проявлениям, скажем, художественный опыт и религиозный, они могут совпадать, да, эмоциональная какая-то, да, интеллектуальная некая реакция, то, в общем, как-то его объективировать и сказать, чем он отличается от других, не так просто, как оказывается. И Джеймс не всегда здесь помогает. А вот если эту категорию использовать, вот вы как бы ее определили?
0: Ну, вы мне предлагаете диссертацию. Но относительно Джеймса, прежде всего... Но он как-то больше интересовался мистическим опытом. Mm-hmm. Его знаменитые 4 признака, главные из которых – невыразимость. Вот. Но опять-таки все считается, что начинается с Джеймса. На самом деле, впервые об определениях мистического опыта заговорил его соотечественник Вильям Инг. Чуть раньше на несколько лет, но Джеймс его затмил, потому что он предложил такие вот изящные вот эти вот различительные признаки. А потом Уолтер Стейс, тоже теоретик мистического опыта, он считал, что главным является не невыразимость, а парадоксальность. Что это встреча с тем, что человек никак не ожидает, тогда это подлинная встреча. Вот, относительно соотношения религиозного и мистического опыта, ой, тут очень большое поле для дискуссии, есть еще и понятие сакральный опыт. Кто-то это понимает и почти как синонимы, кто-то отказывается это делать. Но вот одна из точек зрения, которая мне кажется не совсем бессмысленными, состоит в том, что мистический опыт – это все-таки определенная практика достижения человеком некоторых духовных состояний, при которых он может вступить, в общем-то, в особый диалог с Абсолютом. Как бы он ни понимался, персонально или имперсонально, но для этого требуются подготовительные ступени. Восхождение. Вот. Тогда как религиозный опыт, но это, в общем-то говоря, эмоциональная как бы составляющая религиозной жизни. Вот. Некоторым не нравится считать религиозным опытом, отождествлять его с религиозными чувствами, но я бы сказал, что религиозный опыт – это религиозное переживание.
1: 14 лет назад в интервью одном вы говорили о том, что одна из сложностей на тот момент нашей церковной жизни, поправьте меня, если я что-то неверно, значит, запомнил, заключается

0: том, что воцерковление как инструментальная вещь превратилась в цель. Не евангелизация, а воцерковление. Считаете ли вы, что что-то изменилось за прошедшее время? И может ли здесь вообще что-то измениться? Потому что мне кажется, что в каком-то смысле вот эта вот подмена, она, ну, так или иначе, не только в христианстве, где можно о разных говорить, инструментальных и целеполагательных вещах, она вот в массе все равно будет происходить.
1: Угу. Ну, я думаю, что подвижки произошли, но не в лучшую сторону. Вот, мне запомнилась книга ваша «Время взрослой веры».
0: Ой-ой-ой.
1: Интервью. И вот надо сказать, что это скорее, это взрослая вера, она для нас все-таки не нечто данное, но еще все-таки заданное до сих пор. Ну вот, мне кажется, что идет движение в сторону все-таки вот этого, вот, знаете, ритуалистического понимания религии. Вот как Цицерон говорил о религии римского народа. Вот обряды, знамения, вот это вот авторитеты. Все сводится к этому ритуализму. Что можно и что нельзя делать. Мне понятно, почему. Потому что это, в общем-то говоря, все-таки легче, чем что-то остальное. Вот исполнение заповедей Христовых – это безумно тяжело.
2: Барсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды доктор философских наук Владимир Шохин. Надежда.
0: Я беседовал в этой студии с известным нашим китаистом Вячеславом Михайловичем Рыбаковым. И вот в теме «Надежда» он, говоря о китайской культуре, сказал, что вот, скажем, что такое надежда и свобода в китайской культуре. И предложил такую версию, свое понимание, что, во-первых, когда в XIX веке активно китайская культура столкнулась с европейской, выяснилось, что слова «свобода» в китайском языке нет. И то слово, которое было предложено в качестве перевода, два иероглифа, как бы «из себя» получилось, что нечто «из себя», «от себя». А вот с такой добродетелью христианской, как «надежда», как обстоит в культуре Индии, например? Насколько она вообще там есть?
1: Вы знаете, у меня тоже с надеждой некоторые есть проблемы вне даже индийского контекста. Но вот это идет от апостола Павла, как всем хорошо известно, три высшие добродетели – вера, надежда и любовь, но любовь больше. Я, честно говоря, не до конца понимаю, но где границы между надеждой и верой. Вера, которая без надежды, но это не совсем вера. Это, ну вот, знаете, это какая-то такая вот, как сказано, что бесы у апостола Якова тоже веруют и трепещут. Мне кажется, что более для того, чтобы эти три добродетели отделить как-то друг от друга, чтобы получилась какая-то такая вот более прочная триада, мне кажется, что, ну, можно было бы говорить не столько о надежде, сколько о смирении. Вот это уже, мне кажется, просто, что надежда, она входит в веру. Потому что, ну, есть вера как бы умозрительная, есть вера практическая. Так вот, вера практически это и есть надежда. Как говорил кто-то из отцов церкви, что верующий не тот, кто признает, что Бог существует, но тот, кто верит, что Бог для тебя может сделать все, что ты у него не попросишь, что тебе нужно.
0: Владимир Николаевич, вы упомянули в одном из ответов в начале о том, что это вот, ну, такая игра ума, и у меня в связи с этим вопрос о традиции, ну, прежде всего, схоластической, конечно, доказательств бытия Божия. Но не только схоластической, потому что и Гегель еще читает лекции о доказательстве бытия Божия. Вот как вы считаете, насколько сегодня эта традиция может быть частью, ну, скажем так, практической апологетики?
1: Да, но прежде всего, необходимо отказаться от самого этого понятия доказательства существования Бога. Вот обычно говорят, доказательство бытия Божьего. Нет, это неправильно. Именно доказательство существования. Вот. Почему от этого надо отказаться? Это само это понятие этих доказательств, оно нанесло огромный вред вере. Огромный. Тут даже его трудно преувеличить, потому что то, чем доказывается, оно настолько меньше того, что доказывается. И к тому же это не может быть доказательством по определению, потому что доказательство – это тот, в общем-то говоря, это та рациональная процедура из посылок и выводов, которые должны быть приняты любым рациональным существом.
0: А если рассмотреть не тему доказательств существования Бога, которая, как вы сказали, много вреда принесла, а тему невозможности доказательств несуществования. Вот вы вспомнили попперовскую фальсифицируемость, да? Но если я правильно понимаю то, о чем Поппер пытался сказать, то, в общем, тезис о существовании или несуществовании Бога, он не может быть научным высказыванием, потому что его, ну, если мы говорим о трансцендентном Боге, то тезис о его существовании невозможно сфальсифицировать. А значит, это не может считаться высказыванием от науки, в логике Поппера.
1: Вы знаете, речь идет, да, о Поппере, а мне тут вспомнился Кант. Ведь, может быть, это и не на тему, но я-то думаю, что все, что с ним связано, всегда на тему. Вот. У нас была очень достаточно крепкая традиция считать, что он не спровергатель религии и так далее, и так далее. Он, его позиция была не такая, что никогда он не отрицал существование Бога. Он говорил, что он отрицал доказательность этих доказательств, аподиктические доказательства, то есть те, которые должны быть приняты. Вот. Например, он очень почитал телеологическое доказательство. Он считал, что оно является лучшим средством для человека познать разумное устройство мира, за которым стоит разумный автор. Вот. Он считал, что невозможно, это еще до Поппера, не привести доказательства существования в собственном смысле, но он сразу же оговаривается, но что и опровержения не может быть никакого. Так что это старая традиция. Вообще философия отличается от науки тем, что она состоит, так сказать, в постоянных повторах. Тут могут быть другие переформулировки. Но я думаю, что после первых греческих философов уже на какие-то там первые открытия претендовать было бы, наверное, не очень просто.
2: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды доктор философских наук Владимир Шохин. На радио «Вера». Продолжение программы после короткой паузы.
3: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Мнения могут быть разными: правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».
1: Повтор программы. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды доктор философских наук Владимир Шохин. На радио «Вера». Терпение.
2: Почему терпение такая добродетель универсальная? Ну, в том смысле, что практически все согласны с тем, что терпение – это хорошо. У меня, правда, был недавно единственный, вот раз я столкнулся с иным прочтением, когда один священник в этой студии сказал, что терпение – это та добродетель, которая еще неизвестно, куда больше привела, туда или туда. Но он, правда, это объяснил как то, что если это терпение не ради Христа, а вот терпение ради, там, ну, вот потерплю, потом сам буду, так сказать, ну, чтобы что-то достичь или и так далее, да, то это, в общем, скорее в минус, чем в плюс.
3: Ну да, буду сидеть на диете, потом покажу результат спортивный.
2: Да, но он даже больше говорил вот из своего армейского прошлого, вот я полтора года потерплю, а, как говорили некоторые, а потом сам стану дедом и покажу им всем, как, так сказать, родину надо любить. А, но все-таки, вот вообще, почему терпение добродетель? Ну, терпит человек, терпит.
3: Ну, кстати, перекликаясь с вашим предыдущим вопросом, вот уж терпение в качестве добродетели, оно присутствует почти во всех индийских классификациях добродетелей.
2: Интересно.
3: Вот, да, они были очень многочисленные, да, кшанти, это называется на санскрите, и у буддистов, и у всех. Но почему это добродетель? Но я думаю, что это условие для добродетелей. Но оно как бы входит и в эту гениальную схему четырех кардинальных античных добродетелей. Это платоновская схема. Вот, это рассудительность, воздержание, мужество и справедливость. Вот в этом воздержании заключается, в общем-то говоря, значительная мере терпения.
2: Терпение. Владимир Кириллович, может быть, не вполне в теме терпения, но мы же, собственно, я эти правила установил, я могу их и подкорректировать. Я уже упомянул, что вот мне близко понимание научного, художественного и религиозного способов познания. И, собственно, вот в курсе культурологии, может, даже философии религии, которую мне, да, вот, приходится, или которую я с удовольствием преподаю, я использую там, с опорой на своих преподавателей, учителей, прежде всего на теорию культуры Вяземского. В общем, я говорю о науке, искусстве и религии как о разных способах познания. И не противоречащих друг другу, но, в общем, обладающих определенной автономностью, хотя я понимаю, что исторически все довольно сильно переплетено, и существуют там серьезнейшие научные тексты, в которых много художественности существует, художественные там, или там, религиозные тексты, обладающие там, научной строгостью. Есть особая тема – это философия, как синтез этих трех способов. Но вот как раз после разговора с Резвых, мы это немножко с ним обсуждали, это, конечно, вы посмотрели, да, и там он предложил все-таки смотреть на это, прежде всего, как некие идеальные типы веберовские, тогда в этом есть, ну, определенная продуктивность. Вот. Но вот опять же, с учетом того, что мы сегодня уже сказали, да, о возможности выделения религии, как, не только определения, но и, собственно, феномена, это же можно отнести и к науке, да, все-таки вот наука – это когда? Это уже у греков или все-таки у там, я не знаю, дождемся Галилея с Ньютоном, ну и так далее. Вот как, насколько вам кажется, так сказать, эвристически продуктивной эта вот модель выделения науки, искусства и религии как способ, и рассмотрения их как способов познания?
3: Нет, ну прежде всего это, конечно, различные институты относительно способов познания, но это, конечно, различные способы познания. Вот. Ну вот есть один физик, он говорил о том, что художественное творчество имеет преимущество перед наукой, потому что наука описывает только какую-то реальность, а художественное творчество ее создает. Мне это очень близко. Вот. Я считаю, что вот это вот знаменитое, чему нас всех учили в свое время, что задача искусства в подражании действительности, это никуда не годится. Зачем подражать действительности? Действительность сама себя не обидит.
2: Как Соловьев писал, зачем удвоение красоты? Зачем?
3: Вот. Искусство, оно, если это подлинное искусство, это создание, в общем-то говоря, новой реальности, которая обладает вполне, так сказать, своей автономией. Вот художественное сопереживание, оно говорит о том, что художественные персонажи, если, конечно, они созданы гением, а не каким-то там, я не знаю, ремесленником, они не являются фикциями. Они имеют свою реальность, потому что если мы им сопереживаем, то мы не можем сопереживать какой-то пустоте. Вот тема, которая меня в последнее время очень интересует, это вот дискуссия о художественном переживании. Вот странно очень, что начиная с поздней схоластики постоянно обсуждаются, в общем-то говоря, какие-то ментальные объекты, в том числе иллюзорные, вроде химеры, онтологический статус художественных персонажей. Ну вот первые публикации, насколько я знаю, это вот 70-е годы прошлого века, всего-то навсего. Вот здесь обсуждается вопрос, одна из точек зрения, как же мы, зная, что Анна Каренина является фикцией, как мы можем ей сопереживать? Мой взгляд заключается в том, что не можем мы сопереживать фикции. Вот то, что мы не знаем, какой у нее был рост, вес, вот, и фактура, это не значит, что она, так сказать, является фикцией. Вот, я считаю, что это все-таки такое натуралистическое подход, но исходя из немногочисленных, но серьезных определений того, что такое существование вообще, понятно, что существование – это такое предельное понятие, но как его определишь? Исходя из чего? Что может быть более общим по отношению к чему существование было бы видом, а то родом? И тем не менее, начиная с Платона, что существующим является то, что действует или претерпевает действие. Вот. Ну, поэтому я думаю, что художественные персонажи, если они заставляют нас сопереживать, вот, причем едва ли не больше иногда, чем повседневная жизнь. Я, например, помню, как я читал «Игрок» Достоевского, я не мог оторваться. Для меня окружающая действительность, она перестала существовать, когда я это читал. Это не может быть, чтобы это было фикцией. Это к вопросу о том, что наука описывает действительность, а художественное творчество создает. Да. Но, наверное, если мы что-то создаем, то мы это и познаем. Как говорил тот же Кант, замечательно у него, что разум познает то, что он создает сам. Вот. Но, конечно, это разные действительно формы познания. Но...
1: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды доктор философских наук Владимир Шохин. Прощение.
2: А вот эта тема, какое для вас имеет, ну, первоочередное, не знаю, решение, разрешение? Она в какой лежит прежде всего плоскости? Ну, вот, условно говоря, если бы я не задавал никаких вопросов, вы о чем бы начали рассуждать в связи с прощением?
3: Что это, пожалуй, все-таки самое трудное добродетель. Она предшествует любви, но в моем представлении она должна была бы последовать за этим. Это самое трудное, по-моему, что есть. Это невозможная вещь. Ну вот я, например, что меня поражает в Евангелии, в описании страстей, и чисто по-человечески я не могу этого принять, когда он говорит: «Не вмени им это, ибо не ведают, что творят». Кто не ведал, что творят? Те, кто все это организовали, они не ведали, что они творят. Тогда можно было бы сказать, что, наверное, и дьявол не ведает, что он творит. Но для меня это тайна. Можно сказать, что они недостаточно ведают, что они творят. Наверное, в таком смысле.
2: Меня вот. Осознают,
3: да. Мне кажется, да, я сужу по собственному опыту. Вот чувство любви, оно мне ближе, чем прощение. Я говорил, что я очень уважаю эту платоновскую схему добродетели. Mm-hmm. Справедливость. Вот тут возникает коллизия. Страшная коллизия, потому что прощение и справедливость, они... И мы понимаем, что, ну, я не знаю, так, как говорил святитель Филарет, вот, и милосердие, конечно, замечательно, но и правду обижать не стоит. Ну, вот... Но, в общем-то говоря, находится в противоречии. Тогда нам надо отказываться от справедливости во многих отношениях. На чисто эмоциональном уровне это тоже, например, для меня это сложно. Но для меня это загадка, вообще-то говоря.
2: Скажите, пожалуйста, а проблема теодицеи, да? Вот я недавно встретил такую точку зрения, что... пытаясь рационально разрешить этот вопрос, и там, не знаю, в духе ли Августина или еще как-то, мы как бы лишаем Бога свободы. Ну, то есть мы не предполагаем, что здесь есть нечто нам непонятное в принципе, и поэтому мы хотим непременно вот ограничить вот эту, да, в этом смысле свободу Бога и для себя примирить и соединить несоединимые на нашем уровне разумения вещи.
3: Мне кажется, тут немножечко другая история. Мне кажется, что речь идет, в общем-то говоря, о благости Божией, которую мы немножечко все-таки меряем на наш аршин. Мне кажется, что здесь есть недооценка все-таки тайны. Это опять-таки такая вещь, которая превосходит разум. Вот, например, это, ну как вот, что сразу же вспоминается опять-таки в Евангелии, что думаете ли вы, что те галилеяне, чьи жертвы Пилат смешал с кровью грешнее всех, или те, на которых упала Силамская башня? Это да, я совершенно с вами согласен, что здесь действительно... Мы просто действительно немножко Богом-то хотим управлять. С другой стороны, нас можно понять, но как это так?
2: Ну да.
3: Получил я как-то года два назад одно письмо из пригорода города Бостон. И человек ко мне обратился: вот скажите, профессор, вот, как бы вот вы все-таки объяснили благость Бога и то, что в Турции после землетрясения столько невинных людей погибли. Ну вот, предложил ему почитать какие-то статьи. Больше он ко мне не обратился, потому что здесь опять-таки то, что мы хотим объяснить, оно... гораздо больше, чем наши объяснительные инструменты. Ну что ж, как писал об этом Алвин Плантинга, тут надо плакать, а не объяснять.
2: Да, хорошее.
3: Но это, да, это, пожалуй, что подобно тому, как аргумент от разумного замысла является самым сильным аргументом в пользу существования Бога, так вот это вот страдание, ну вот вопрос Ивана Карамазова.
2: Да, да.
3: Вот это является наиболее реальным, так сказать, контрвозражением. Но...
2: А Пари Паскаля в этом смысле как вам?
3: Пари Паскаля, но мне кажется, что это все-таки софистика. Кстати говоря, опять-таки там почти все есть. Параллель в буддийской литературе. А именно, когда Будда обращался к верующим брахманистам, он им говорил, ну хорошо, а вы утверждаете, что ваше учение дает вам путь к соединению с брахманом. А вот ваши учителя, они достигли этого? Они говорят, нет. А их учителя, их учителя. Ну так что же вы тогда... Чему же вы тогда учите, чего не знаете? Когда он приходил к, наоборот, там, к глубоким атеистам, он говорит, знаете, все равно вы ничего не поймете, но вот вы отрицаете другой мир. Но вы знаете, вот если другой мир существует, то вы очень прогорите, если вы его будете отрицать. А если он не существует, и вы будете утверждать, что он существует, то, по крайней мере, в этой жизни вы будете считаться порядочными людьми.
2: Да, задолго до Паскаля, в общем-то.
3: Да, но вот я говорю, ну... Трудно изобрести что-то новое. Но, в общем-то говоря, это, конечно, это увертка, это в духе прагматизма, да, это чистый прагматизм. И надо сказать, не очень странно, вот всяких американских, в основном, антологиях по философии и религии, это отдельный вопрос, как там соотносится у них философия религии, философская теология. Этот Пари Паскаля там все время фигурирует.
1: Парсуна на радио Вера. В гостях у Владимира Легойды доктор философских наук Владимир Шохин. Любовь.
2: Я с Данте хочу начать.
3: Угу.
2: Данте считал, что, в общем, две возможных ошибки любви, да, которые приводят к печальным результатам, это выбор неверного объекта и отсутствие меры. Оно, собственно, вот к неким греховным последствиям может привести. А насколько вам кажется, это... такой подход, укорененный в, собственно, христианском понимании и любви, и, ну, вообще всего, так сказать.
3: Ну, а как? Понятно, тот, кто возлюбит отца и мать, и детей больше меня, тот меня не достоин. Жестко звучит. Вообще, надо сказать, что Иисус Христос был жестк. Вот. Это действительно... Опять-таки, по-моему, от того же Льюиса, что евангельский Иисус очень мало напоминает вообще привычного лубочного или даже там, я не знаю, как на картинах. Вот. Нет, ну, по-моему, ну, это укоренено, что это опять-таки, так сказать, нарушение вот этой вот меры. Вот. Ну вот мне очень нравится добродетель справедливости, поэтому вы мне даете лазейку. Ну что действительно, может быть, как-то вот должна быть соразмерность. Но справедливо любить того, от кого мы имеем все, больше, чем тех, кто от нас все имеет. Вот, если тут... уместно вообще понятие справедливости.
2: Владимир Кириллович, а если вернуться вот к теме соотнесение и соотношение любви и прощения, поскольку вы их как бы предложили так переставить, да, заострю, значит ли это, что можно любить и не прощать?
3: Но любовь, она не требует насилия над нашим самолюбием все-таки. А прощение требует. Вот. Можно ли любить и не прощать? Но тут надо понять, что означает прощение, кстати говоря. Но да, вот тут говорится в Писании, если кто-то не простит от всего сердца, тут, в общем-то, ничего меньшего, так сказать, не понимается. Mm-hmm. Но это, конечно, высшее совершенство.
2: Я, знаете, хотел бы на такой вот личной ноте закончить со своей стороны, поскольку мы с вами познакомились много-много лет назад. Вы, может быть, не помните, это, скорее всего, не помните. Я как-то очень рано начал самонадеянно преподавать. И я помню, что я пришел к вам с какими-то листочками написанного своего курса. Я не помню, я, наверное, еще даже учился или был там аспирантом. И, ну, как любой начинающий преподаватель, я написал курс, в котором я всем все обо всем объяснял. И самонадеянно не только собирался его преподавать, но еще и с каким-то не без, знаете, такого самодовольства. Вот Владимир Кириллович, посмотрите, я тут курс новый придумал. И я помню, что вы это прочитали, не стали комментировать по существу, сказали, очень интересно. Сказали, Володя, вот студенты очень любят биографии.
3: А, да, помню.
2: Вот вы возьмите людей, которые вам интересны, и попробуйте о них рассказать. И у меня тогда вот с вашей, собственно, легкой руки родился первый курс мой учебный, который я тогда придумал, я его как длительное время преподавал. Он назывался «Духовно-интеллектуальные основы западной культуры», и там было четыре биографии – Августин, Франциск, Фома и Лютер. Угу. И, в общем, до сих пор он как-то моим любимым является. Но я, во-первых, хотел вам спасибо таким образом сказать, а во-вторых, вот спросить о вашем опыте преподавания. Вот насколько он для вас важен и насколько он соотносится с категорией любви вот в самом широком смысле этого слова?
3: Угу. Ну, говоря о личном опыте преподавания, ну, вообще-то я человек письменный, а не устный. Вот. Но приходится мне читать по СТГУ, КУЦ. Вот. Я один раз попробовал для магистров почитать курс по философской теологии, но поскольку я не встретил ничего встречного. Между прочим, знаете почему? Потому что люди действительно придерживаются того, что ну какое имеет значение рациональное обоснование. Или мы веруем, или мы не веруем. Но на это я бы возразил бы тем, например, что вот эти рациональные обоснования, они, может быть, и не нужны, когда у человека с верой все в порядке. Вот, когда он в здоровом находится состоянии. Но вообще-то говоря, абсолютно здоровых-то людей не бывает. Это тоже болезнь.
2: Вот. Это хорошо.
3: Нет, ну да, да. И вообще, когда человек начинает болеть, ему нужны таблеточки. Если он хорошо относится к другим людям, то он тоже порекомендует какие-то препараты, если они ему помогают. Вот этими препаратами являются в определенном смысле рациональные обоснования.
2: У нас еще эпилог, Владимир Кириллович. Я хочу вам предложить размышления одного из героев Достоевского, очень известные, из которых как минимум две цитаты живут совершенно самостоятельной жизнью, про то, что дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей. Ага. И вот, собственно, вторая, к которой я хотел бы сейчас обратиться. Я просто, когда сам это для себя зафиксировал, был удивлен, что мы как-то часто цитируя это, не вспоминаем, что это, в общем, Митя Карамазов. То есть не то, чтобы это очень интеллектуальный или там умный вообще, ну уж точно не Иван с его, да, так сказать, легендой о великом инквизиторе и другими там интеллектуальными...
3: Хорошая штучка, кстати, это легенда.
2: Да, очень, да. Так вот, просто хочу напомнить нашим зрителям, это размышление о красоте Мити Карамазова, где он говорит, что это страшная, ужасная вещь, страшное, потому что неопределимое определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Ну и дальше он говорит, что вот перенести я притом не могу, что иной высший даже сердцем человек и с умом высоким начинает с идеала Мадонны, окончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Ну и дальше вот то, от чего я хочу оттолкнуться, знаменитое «нет, широк человек», слишком даже широк, я бы сузил. Угу. Вот, да, собственно, у меня вопрос: согласиться нельзя, возразить. Где вы поставите знак препинания? Вы бы сузили вместе с Митей человека или не будем вмешиваться в существующую широту?
3: Ну, я думаю, что действительно вмешиваться не стоит, потому что если Бог все-таки создал человека с широтой, зачем же нам брать на себя функции великого инквизитора, кого-то сужаться? Ну, где-то человек сам себя может немножко, наверное, сужать, расширять, но, ну, в принципе, я думаю, что скорее так бы я поставил бы знак препинания.
2: Спасибо большое.
3: Спасибо большое.
2: Да, спасибо за наш разговор. Это был Владимир Кириллович Шохин, а мы продолжим писать «Парсуны» наших современников через одну неделю.
1: «Парсуна» от латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды «Парсуна». На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио Вера» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, священник Анатолий Правдолюбов.
2: Добрый вечер.
1: И мы, по нашей традиции, постараемся сегодня познакомить вас с людьми, которые отстоят от нас всего на несколько рукопожатий в истории. И стоят за нашими спинами и поддерживают нас. Чувствуем мы это или не чувствуем? Но я думаю, что многие чувствуют, наверное, потому что это удивительная опора и поддержка наша, наши новомученики и исповедники Церкви Русской XX века. Но я думаю, что многие из вас знают, что канонизация этих святых всегда вызывает очень много трудностей, потому что не обо всех людях осталось какое-то количество документальных свидетельств, которые верифицированы и которые подтверждены как исторический документ. А многих остались воспоминания частных лиц, но вызывают сомнения или не состыкуются друг с другом. И работа комиссии по канонизации – это всегда очень сложная и не всегда однозначная работа. И в то же время возникают такие досужие разговоры, что вот, еще неизвестно, как они там себя вели, да вот когда там их арестовывали, да, может быть, они там неправильно чего-нибудь говорили своим там следователям. Сейчас, конечно, можно фантазировать на эту тему, можно даже книжку написать или сценарий. Но дело в том, что мне кажется, очень важно понять ситуацию, в которой колоссальное количество верующих людей на русской земле оказались в XX веке, постоянно попадая из огня да в полымя, постоянно оказываясь между двух, в лучшем случае, жерновов. И в этих условиях нужно было сохранить верность Христу и Евангелию, и нужно было послужить и Богу, и ближним. Это колоссально трудная задача, и иногда думаешь, как они умудрялись вот вообще не сойти с ума от постоянно преследующей тебя мысли, как поступить правильно. Ведь нету раз и навсегда изданных руководств, как себя вести в ситуации, когда все рухнуло, причем рухнуло тебе на голову. И когда тебя окружают люди, в которых ты ничего не понимаешь, и которые все время хотят тебя уловить на какие-то неведомые тебе пути, но хорошо представляемые этими людьми. А тебе нужно сохранить верность Христу и Евангелию, и нужно послужить ближнему. Вот это, мне кажется, нужно представлять, когда мы размышляем об этих людях. Потому что там мало однозначных ситуаций. Они есть, но их немного. Время такое было совершенно неоднозначное. И были исторические периоды, где вообще все мешалось в одну кучу, и очень трудно понять, кто в каких ситуациях в то время был прав или виноват. И не только в постреволюционной России, потому что на пути у верующих людей в XX веке лежала еще более сложная полоса препятствий. Это Великая Отечественная война. Я уже не говорю о том, сколько людей оказалось в зоне оккупации. Людей, которые совершенно не были ни морально, ни физически никак готовы к тому, что их там ждало. а ждало их пребывание несколько лет в ситуации, когда, чтобы выживать, ну, физически, нужно каким-то образом находить способ зарабатывать, ну, просто на еду. Не говоря уже о многих-многих других вопросах, которые каждый день десятками возникали на пути людей, которые оказались в такой ситуации. И в такой ситуации оказывались не только простые люди, но и священники, и священноначалия. И им тоже приходилось каждый день принимать это сложное решение, как остаться верными Христу и Евангелию, и как помочь ближнему. И вот одно из таких считающихся спорными решений было принято в советской тогда оккупированной Прибалтике, когда была создана так называемая Псковская миссия. Не буду повторять всевозможные версии и трактовки, что же это была за миссия и чего в ней больше, плюсов или минусов. Я позволю себе привести свидетельство о ней святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II, который написал в свое время целую книгу «Православие в Эстонии». И вот что он писал об этой псковской миссии. «Необходимость псковской миссии была очевидной. К началу Великой Отечественной войны на всей территории Псковской области действовали только два храма – Пскове и Гдове. Верующие встречали миссионеров с исключительным воодушевлением. Повсеместно открывались новые и, где возможно, восстанавливались сохранившиеся храмы. К исповеди и святому причастию приступали тысячи людей, крестили детей, создавали катехизические курсы.

0: территория Псковской епархии перед войной находилась в ведении митрополита Ленинградского. Экзарх митрополит Сергий не распространял на нее свою архипасторскую власть, и в храмах, пока оккупационное начальство не запретило, возносилось имя митрополита Ленинградского Алексея Симанского. Вот свидетельство патриарха, который, ну, волею обстоятельств его собственной судьбы мог засвидетельствовать это воочию.
1: Да, и очень заметна интонация, с которой говорит покойный святейший Алексей II об этом историческом прецеденте. Он дает оценку этим событиям не с политической точки зрения, а именно с точки зрения пастыря, то есть с точки зрения отношения к верующим людям, которые остались. Я был и в Пскове, и в Гдове, и расстояние между этими городами очень приличное. Два храма. Один был в Пскове, а другой в Гдове. А земли и территории, которые там находятся, они совершенно невероятные. И это действительно, по сути, можно сказать так, что храмов не осталось. То есть люди остались вообще без какой-либо возможности духовной жизни, окормления и, самое главное, участия в Евхаристии. И вот здесь как раз хочется вторить святейшему патриарху Алексию и обратить внимание, что наше дальнейшее обсуждение и наши впечатления, которые мы будем делиться о людях и о деятельности этих людей Псковской миссии, в первую очередь были направлены по отношению к русскому народу, не к политике и не к каким-то делениям и решениям, которые, к сожалению, принять мы сейчас не можем и понять их тоже не можем, потому что мы находимся совершенно в иных условиях. А принимать и решать может человек, который находится в этих обстоятельствах. Но что, опять же, действительно вызывает невероятное уважение и восхищение людьми, которые жизнь свою положили на то, чтобы для простого русского народа была возможность участия в таинствах церкви и жизнь в церкви, что действительно на тот момент было крайне необходимо для них.
0: Но что люди, не очень вникающие в эту ситуацию, как правило, выдвигают в качестве обвинения Псковской миссии. Говорят, что это был немецкий проект для того, чтобы лучше контролировать оккупированные территории. Ничего подобного. Это не был немецкий проект, а об этом свидетельствует хотя бы то, что на протяжении первых месяцев существования и членам Псковской миссии даже не выдавали карточек продуктовых, что выдавалось немцами всем сотрудникам учреждений, которые так или иначе были в ведении администрации оккупированной земли. Немцы, скорее всего, судя по тому, что можно прочесть в исторических документах, первое время вообще не поняли, что от них хотят эти русские попы, потому что так уж сложилось, что в начале оккупации всем заведовал, как правило, вермахт. А вермахт – это армейцы, это солдаты, у них
1: вояки.
0: Абсолютно другие представления о том, какие у них тактические задачи, какие стратегические. И сложности с точки зрения идеологии наступали тогда, когда на оккупированных территориях наступало главенство гестапо. Вот тогда начинались сложности уже. А для вермахта главное, что они увидели для себя полезного в этих священниках, это то, что, возможно, они каким-то образом станут прокладкой между ними и партизанами. Потому что, может быть, партизаны будут более лояльны, потому что вот здесь церкви открывают.
1: Наверняка на эту тему написано множество исследований и других трудов исторического характера. Но я думаю, что и вермахт, и владыка Сергий Воскресенский имели определенные свои какие-то цели. И как, опять же, митрополит Сергий об этом говорил, что еще будучи приближенным,

0: Ближним к патриарху Тихону, и будучи самим, будучи тихоновцем в полном смысле слова, он пережил 5 арестов и научился всем приемам, которые НКВД применяло к нему, и говорил, что даже ему удавалось с НКВДшниками, так скажем, что называется, какие-то свои выстраивать махинации. А уж с этими колбасниками тем более все получится. То есть у владыки Сергия был свой план, который он преследовал и исполнял, и максимально старался обеспечить народ. И я думаю, что даже главная цель была не просто облегчить жизнь, а чтобы у людей была возможность причащаться святых христовых тайн и не просто посещать церковь, там даже были разрешены колокольные звоны, которые в то время уже были запрещены на территории советского государства. То есть у владыки был такой абсолютно свой живой интерес, как можно использовать врага, и он об этом всегда говорил и никогда не менял своей точки зрения, так скажем, делясь со своими близкими, родными людьми, то есть когда он это говорил не на официальную там прессу или публику, он никогда не считал захватчиков, скажем, спасителями России. Но он прекрасно понимал, что, оказавшись между молотом и наковальней, у него была возможность, и благодаря своим качествам и талантам дипломата он действительно смог это осуществить. То есть у него была хоть какая-то возможность, но, так скажем, помочь русскому народу.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Чтобы закрыть тему с партизанами, нужно упомянуть, что были случаи, когда немцы расстреливали священников за помощь партизанам, и были священники, которые вот как в деревне Хохлова отец Фёдор Пузанов, он не только сотрудничал с партизанами, а после того, как немцы сожгли его приход, он просто ушел в партизанский отряд. То есть нету определенной какой-то трафаретной кальки, как себя люди вели. И раз уж мы упомянули владыку Сергия Воскресенского, давайте с вами напомним нашим радиослушателям, как вообще он там оказался. Потому что после революции территория прибалтийских государств, а также там определенные земли Польши, Финляндии, переходили то туда, то сюда по разным там мирным и немирным соглашением. И в результате после так называемого пакта Молотова-Риббентропа оказались в подчинении советской администрации. И если до того буржуазные правительства, которые в этих прибалтийских государствах несколько десятилетий были у руля, они требовали, чтобы остатки Русской Православной Церкви каким-то образом ушли в юрисдикцию Константинопольского патриархата, что и сделали те священники, которые в тот момент оставались в православных церквях на территории этих государств. Но представители так называемой патриаршей церкви, вот той самой церкви, заместителем местоблюстителя престола, который оставался на протяжении долгих тяжелых лет владыка Сергий Старогородский, они оставались только в Латвии. И там еще оставался какой-то очажок небольшой вот русской православной патриаршей так называемой церкви, куда после того, как эти территории снова стали советскими, и был направлен для инспекции владыка Сергий, которого возвели в сан митрополита и назначили экзархом вот этих прибалтийских территорий, для того, чтобы понять, каким образом объединить все, что там осталось от церкви. И, собственно, приехал он на советскую территорию, на которой, кстати сказать, уже начинались репрессии против представителей духовенства. Но все очень быстро завертелось, и началось то, что началось, Великая Отечественная война. И, выбирая, уезжать в эвакуацию или оставаться, владыка выбрал остаться.
0: И, что называется, этот выбор был для него жизненно важным и судьбоносным, то есть его верность назначению, которое было ему сообщено, и его, опять же, верность Господу Богу, внесении своего креста и служения, вызывает действительно восхищение. То есть владыка Сергий, будучи достаточно молодым, его множество фотографий в интернете можно найти, очень такой у него решительно задорный, я бы даже сказал, вид. То есть по нему видно, что он еще в силу своего возраста, он, видимо, что называет, решает для себя вести какую-то такую свою борьбу и остается на этих территориях для того, чтобы не покидать веренную ему паству, при том, что паства-то относилась к ленинградскому митрополиту, и поминались на богослужениях, поминался владыка митрополит Алексий. Но при этом владыка Сергий остается и ведет совершенно колоссальную деятельность, и удивительно, как ему все это удается. То есть на оккупированных территориях начинается совершенно невероятная деятельность по издательству газет и журналов. Начинается совершенно...
2: Да у них там даже радиовещание было.
0: Даже радиовещание. То есть это действительно, вот уже как упоминалось, что военные силы еще не отслеживали каких-то таких идеологических моментов, им было не до этого, у них были другие задачи. И это давало возможность совершенно невероятной деятельности, которую владыка Сергий смог установить.
2: И при этом ему постоянно приходилось лавировать между, с одной стороны, оккупационными властями, а с другой стороны, партизанами, потому что, как бы они ни относились к конкретным священникам, которых они лично знали, но все равно он подозрительно. Тем более с немцами-то эти попы общаются. Надо проверить их.
0: И не просто проверить, а о доверии как таковом речь вообще не шла, потому что даже есть свидетельство наместника Псково-Печерского монастыря Павла Горшкова, которого вызывали и несколько раз, что называется, допрашивали, каков и что из себя представляет вообще митрополит Сергий. То есть оккупационные власти явно ему не доверяли, но при этом митрополиту Сергию удавалось совершенно невероятно с ними договариваться. Как он мог это делать и чего ему это стоило, остается только удивляться, потому что действительно совершенно какой-то невероятный человек.
2: А вот преподобный Серафим Вырицкий и преподобный Симеон Желнин, который был многолетним духовником Псково-Печерского монастыря, сотрудничали с владыкой Сергием. То есть видели в нем то, что видели, наверное, многие верующие, простые.
0: И отец Николай, старец с острова Залит, тоже оставил воспоминания о владыке Сергии как о невероятном человеке, который действительно положил свою жизнь на то, чтобы Церковь Христова сохранилась и жила на этих территориях, несмотря ни на какие внешние события. И это тоже очень характерно и важно. То есть люди, которые там находились в это время и которые находились в условиях оккупации, мы действительно, что называется, можем только сочувствовать, переживать и удивляться тому, как все это происходило, потому что нам, слава Богу, не суждено оказаться было там. А этим людям выпало такое испытание, и они с владыкой Сергием поддерживали отношения и связь, что говорит о том, что, я уверен, он делился с ними своими целями и, так скажем, своими замыслами, и эти духовные, духоносные старцы его поддерживали.
2: А как использовать тех, кто хочет использовать тебя? Вот немцы хотели использовать владыку Сергия, а он добился, что они в своих собственных целях для саморекламы передали в 1942 году церкви чудотворную Тихвинскую икону Божьей Матери. Уже и тех немцев нету, и уже и владыки Сергия давно нету, а икона-то чудотворная сохранена.
0: И не просто сохранена, а это же было целое событие. В Пскове собралось почти 2000 человек на встречу этой иконы. И действительно, это было совершенно невероятно. И опять же, что называется, промыслительно. То есть захватчики преследовали свои цели, а владыке удалось из этого сделать невероятное событие. То есть такое обретение святыни, которая позднее потом была вывезена на территорию Эстонии и уже оттуда попала в США. И сейчас уже она вернулась и находится у нас, на территории нашей страны, как святыня, которая принадлежала всегда исторически Святой Руси. Но для того времени и для тех событий, опять же, не нужно забывать, что, так скажем, безбожная власть вела борьбу с церковью, уничтожала все святое. Для людей, которые просто находились на этой территории, это было невероятным чудом, что можно теперь и поклоняться, и молиться.
2: Скажем, один из миссионеров, протопресвитер Алексей Ионов, он писал в своих воспоминаниях, что немцы, немцы зло. Никто из нас в этом не сомневался. Ни у кого из нас не было, конечно, никаких симпатий к завоевателям жизненного пространства нашей Родины. Глубокое страдание и сочувствие к бедствующему народу, нашим братьям по вере и по крови, вот что наполняли наши сердца. А когда в 43-м году в СССР начался вот этот сталинский политический кульбит, когда он решил возобновить патриаршество, когда он решил... Можно отдельную передачу или не одну даже на эту тему провести, но, скажем так, Сталину нужны были для своих политических задач представительские функции. Так был создан еврейский антифашистский комитет, который собирал деньги в Америке. Понадобилась ему витрина православная. Он решил использовать ситуацию. Но, скажем так, когда уже патриаршество было восстановлено, патриархом стал владыка Сергий, первое, что он сделал, он подал прошение о реабилитации и возвращении из лагерей 25 архиереев. Из этих архиереев, поименованных в списке, живым в то время был один. Поэтому, в общем, когда о том, что происходит в Москве, узнал владыка Сергий Воскресенский, он сказал просто и ёмко: «Сталин не Савл и никогда не станет Павлом». Все всё понимали. И в этом весь ужас их положения, потому что, понимая всё, неся колоссальную ответственность за тех, кто вручил себя в их руки, как пастырей, они были вынуждены каждый день принимать вот эти судьбоносные решения и каждый день заново решать, как правильно поступить. Для владыки Сергия это кончилось трагически. У него кончина была как в детективном фильме. До сих пор никто не знает, кто его застрелил.
0: Да, это печально. То есть... Удивительно личность, невероятный человек, деятельный, дипломатичный. Он настолько, что называется, хитро выстраивал свои взаимоотношения, что возможно, что это действительно гестапо решили так убрать человека, с которым они по-другому не могли справиться. Возможно, что есть предположение, что это советские партизаны остановили их машину и расстреляли ее на пути в Каунас. Но в любом случае, к сожалению, жизнь его оборвалась внезапно, но смерть свою он предчувствовал и об этом говорил в течение года. И когда он приехал на панихиду по знаменитому певцу, которого очень почитал, то одному из своих соратников он сказал, что сегодня я отпевал самого себя. То есть он предчувствовал свою скорую кончину.
2: Ну да, в 44-м году его не стало, а в 46-м его матери вручили то, что от него осталось. Панагия, пуховое одеяло, подушка и рубаха с 12 дырочками от пуль. Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения, славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей».
1: Песня с историей.
2: Северная царица – так часто называют Тихвинскую икону Божьей Матери. Как и когда появился этот образ на Руси? Почему его почитали не только простолюдины, но и цари и вельможи? Какими чудесами прославилась икона Богородицы? Об этом и многом другом узнают герои программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате. И мы говорим об очень трудных временах для нашей церкви, о Великой Отечественной войне и о том, как верующие русские люди и верные своему священническому долгу пастыри решали для себя сложную задачу, как проскочить между двух жерновов, которые норовили стереть их в порошок, оккупационные власти и власти советские, которые тоже не питали никаких теплых чувств к тем, кто отчаянно старался сохранить верность Богу и Евангелию. И сейчас, я думаю, самое время нам вспомнить о начальнике Псковской миссии, который, собственно, взял на свои плечи уже в очень преклонном возрасте все, что касалось организации этой титанической, буквально, без преувеличения работы, не надеясь ни на что, зная жизнь очень хорошо в свои 70 с лишним, понимая, что его труды не будут увенчаны лаврами и аплодисментами. Но этот человек воистину душу свою положил за люди свои. И овцы его не остались без пастыря. Протопресвитер Кирилл Зайц. Удивительная совершенно личность. У него все удивительно. Начнем с того, что он вообще из семьи выходцев из польских колонистов-миссионеров, и родители у него были лютеране, что вообще-то странно, потому что католики в основном в нашем представлении поляки. Однако в Прибалтике было очень много лютеран, и одним из них вырос, казалось бы, вот будущий отец Кирилл. Его присоединили через миропомазание к православию и дали имя Кирилл. Фамилия его латышская звучит как Закис, но в переводе на русский это Заяц, поэтому он в результате стал Кириллом Зайцем. Не Зайцем, а Зайц. Так вот, писался, так назывался. Но совершенно не заячьего духа был человек. Удивительно, когда читаешь, он окончил задолго до революции, поскольку родился практически почти в середине XIX века. Он окончил Рижскую духовную семинарию, когда читаешь, чему их учили в этой Рижской семинарии, берет, честно говоря, оторопь. Потому что они изучали древнееврейские и греческие языки, герменевтику, патристику, церковную археологию. Должны были владеть навыком переводить богослужебные книги на эстонские и латышские языки. Изучали французский язык, так как семинаристы не должны были уступать по образованности выпускникам гимназии и могли бы приобретать знания из книг на этом языке. Они изучали иконописание, они изучали пение. Кроме того, у них были занятия по педагогике, методике преподавания грамоты, счета и письма, поскольку по окончании семинарии они должны были уметь преподавать в начальных сельских православных школах. Вот такое образование получил будущий отец Кирилл.
2: И, как отмечено, был неплохим иконописцем. Вот это просто отдельно восхищает, потому что понятно, почему там перечень всех таких особых наук, то есть чтобы человек был вхож во все слои общества. И французский язык, потому что там лютеранские миссионеры на французском активно там распространяли в высших слоях аристократии свое учение. Но иконопись, то есть вот... Вот это просто потрясающе. А как? И при этом отец Кирилл был неплохим иконописцем.
1: Ну что, после семинарии женился, был рукоположен во священника, окончил в Петербурге высшие курсы миссионеров и катехизаторов и отправился в Витебскую губернию, в село, на свое первое место службы. Что он пишет о тех, кто ходил к нему в церковь? Крестьяне, которых во все предыдущие времена польские паны только били и как бы в награду за это допускали до целования своих рук. А местные евреи немилосердно обманывали и эксплуатировали. Где встретить грамотного такая же редкость, как случайно найти 1000 рублей на большой дороге. Где и по сие время на целую волость имеется только одна единственная школа, да и то на 25 мальчиков максимум. О грамотности же девочек пока никто еще даже не думал. Вот таковы условия начала своего пастырского пути, который описал сам будущий пастырь.
2: И это конец XIX века. То есть это, что называется, время-то уже достаточно такое просвещенное, но при этом в отдельных областях ситуация была чудовищной.
1: Ну, я много раз задавала себе вопрос, зачем? Вот мы рассказываем об этих людях, и все время слышим и читаем в документах, которые приходится просматривать перед нашими передачами, этот занимался миссионерской деятельностью, этот возглавлял миссионерские курсы, этот ездил с миссионерскими... Читаешь и думаешь, боже мой, мы привыкли думать, что Российская империя была православной страной. Зачем в православной стране столько миссионеров? Оказывается, в такой огромной империи как раз нужно колоссальное количество миссионеров.
2: И не просто колоссальное количество миссионеров, а Иоанн Кронштадтский говорил прямо, что не надо никуда ехать, вы сходите в соседний квартал, сходите, и этого будет... Это не просто необходимая работа миссионерская, это самая благодатная почва для миссионера. То есть, к сожалению, ситуация с миссией как таковой была действительно очень-очень востребованный. И отец Кирилл был как раз тем самым талантливым миссионером, который был, ну, действительно талантом от Бога.
1: Ну и начал с того, что начал открывать школы, и школы для женщин, и просто церковно-приходские школы.
2: Потому что школы для женщин как раз вызвали полное недоумение. Крестьяне искренне не понимали, зачем
1: нужно
2: вообще
1: отдавать девочек в школу.
2: Это удивительно. Но причем понятно, их образ жизни, их быт не предполагал какого-то образования. Там что? Совершенно, так скажем, обычные естественные функции, хозяйство, семья, дети и работа в поле. Больше ничего. Зачем их образовывать? А у отца Кирилла был свой взгляд на это.
1: Но, собственно, для этого он и организовывал Свято-Покровское православное братство. Вот первый опыт организации братства у него был в 1903 году. И цель-то была совершенно утилитарная – вселить в прихожан единодушие и любовь к своему храму, просветить народную массу, изгнать суеверия, которые служат духовной пищей нашему народу и поддерживают тьму невежества. Вот такая простая, незатейливая, в двух словах изложенная программа действий.
2: За что в свое время советская пропаганда назовет их мракобесами, да, то есть вот тоже удивительно. Человек заботится о том, чтобы разогнать ему невежество и действительно людей как-то, что называется, на новый уровень вывести. А в дальнейшем это будет все не просто осуждено, а еще высмеяно.
1: Но помимо просветительской деятельности была еще очень конкретная цель. оказание помощи действительно нуждающимся, дать кров и тепло бездомным старикам и старухам. То есть из этого можно сделать вывод, что на этой лютеранской территории бездомным старикам и старухам никто не предполагал давать тепло и кров и пропитание. То есть отношение чисто утилитарное. Куда деваться и что делать на старости лет, совершенно непонятно. Потребовалось целое братство православное организовывать, чтобы объяснять людям элементарные вещи. Казалось бы, христиане, все христиане.
2: Вот это и действительно невероятно просто. Но у меня такое ощущение, что немного что изменилось и в наше время. То есть, как странно бы это ни звучало, мы столько лет православная страна, а действительно нравы и взаимоотношения между людьми, к сожалению, зачастую бывают очень непростыми. И отец Кирилл, используя все свои способности, весь свой арсенал и свое образование, боролся с этим как мог.
1: Ну вот в такой, собственно, повседневной работе и прошли годы до 1917-го. И он был на Поместном соборе, участвовал в нем, но был вынужден вернуться, когда узнал о том, что учинили большевики, которые разорили архиерейский дом и вошли в алтарь Никольского собора в Витебске. Когда они туда приехали, служили они молебен перед расстрелянной иконой Спасителя. Ну вот какие еще могут быть эмблемы более говорящие сами за себя? Но люди выбирали, ну как, вот Спасителя расстреляли, что остается делать? Оставаться с расстрелянным Спасителем.
2: Да, и молиться перед ним, несмотря на то, что эти люди могут вернуться и расстрелять человека, который служит молебен, здесь же, рядом с этой иконой.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о истории Псковской миссии, очень трагичной и очень неоднозначной. Итак, начались послереволюционные переходы в разные государства. Власти все время сменяли друг друга. В результате то, что осталось в Латвии от православия, решило перейти в юрисдикцию Константинопольского патриарха, после чего отца Кирилла Зайца отправили с запрещением в служении в освояси на покой, потому что он остался верен Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
2: Что характеризует его один, с очень важной стороны. Да.
1: Один из всех клириков, которые в тот момент, в 1936 году, оказались на территории Латвии. Ему ничего не оставалось, как уехать на хутор и заниматься сельским хозяйством, чтобы просто кормиться.
2: Существовать, да.
1: И продолжалось это вплоть до появления в родных местах владыки Сергия.
2: Экзарха, к которому он приходит и подает прошение с просьбой восстановить его в качестве клирика Рождественского собора, в котором он и служил к тому моменту. И владыка Сергий пишет одно слово: «Принимаю». И с этого момента начинается новый этап служения, проповеди, а самое главное, миссионерской деятельности отца Кирилла Зайца.
1: Но началось все с военнопленных, которым никто не помогал, потому что колоссальное количество военнопленных, плюс перемещенные лица, то есть лица, которые в лагерях для перемещенных лиц ждали отправку на работу, принудительную работу в Германию. Это колоссальное количество людей, сорванных с мест, без помощи, растерянных, Им нужно было не только духовное окормление, им нужно было элементарно чем-то питаться. И вот благотворительная деятельность в этих лагерях – это было первое, чем занялась будущая псковская миссия. А потом было все, что мы уже говорили. Были и восстановленные, и вновь созданные приходы, и катехизаторские курсы, и газеты, и радио, и подготовка священников, и бесконечные службы в самых глухих местах, где священника не видели уже несколько десятилетий. Все это была повседневная жизнь этой самой вот псковской миссии.
2: И как сохранились свидетельства об отце Кирилле, он был человеком совершенно скромным и простым при всем своем образовании и значении для того места и времени. У него была одна ряса и одна пара сапог. И когда он свои сапоги сдавал в ремонт, то ездил в калошах на приход. Если люди, священники, отказывались ехать, то есть там был такой прецедент, что один священник поехал в какое-то село служить, его партизаны убили просто, потому что считали его коллаборационистом. Отец Кирилл садился на подводу сам и ехал в своей вот этой рясе одной, ехал служить сам, при том, что ему было уже 70 с небольшим. То есть этот человек был не молод. И это вдвойне восхищает, что он не думал и не раздумывал, то есть он не искал какую-то замену или кого-то там отправить, послать, какую-то комиссию назначить, а он садился и ехал сам служить, причащать, соборовать, исповедовать. То есть он выполнял свой священнический долг в первую очередь и тем самым являл совершенно невероятный пример миссии настоящие, то есть не какие-то особые, предпринимая миссионерские организованные крестные ходы или путешествия по краю, а он, исполняя свои прямые священнические обязанности, являлся самым ярким, ярчайшим миссионером в этой ситуации.
1: Перед своей гибелью владыка Сергий отправил отца Кирилла в как в эвакуацию, если можно так сказать. Он ему сказал, нужно отправляться в Литву вслед за нашими русскими беженцами. Нельзя их оставить без поддержки в чужом краю, среди чужого народа, по вере и по крови. Ну, в результате все миссия переехала в Шауляй, где, собственно, и была застигнута частями Красной Армии, которые взяли этот город. И разобрались по-свойски. Они в конце июля заняли Шауляй, а 18 августа арестовали по обвинению в измене родине всех, кто остался на этой территории от псковской миссии. И, собственно, дальше был приговор 20 лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях без права обжалования, с лишением прав еще на 5 лет, с полной конфискацией имущества. Это человеку, который родился в 1869 году. Вот такой приговор ему в 45 году выносят.
2: На 20 лет.
1: С да. последующим пятилетним поражением в правах. И оказывается, он в карагандинском лагере. Выдержал он там 3 года. После этого, ну, естественно, в 79 лет, но просто старость, просто болезни. Скончался в заключении от сердечной недостаточности. А уже 8 августа 1956 года определением военного трибунала Ленинградского военного округа приговор был отменен, и дело производством прекращено, и протопресвитер Кирилл Заяц посмертно реабилитирован.
2: То есть советская же власть признала его невиновность. Прошло всего, там, грубо говоря, несколько лет, и оказалось, что не надо его на 20 лет лагерей с последующими всеми вот этими прещениями никуда отправлять. То есть это тоже удивительно. И что еще очень важно, слушая сейчас, как вы говорите о его, так скажем, жизненных ситуациях и событиях. А вот действительно, псковская миссия вызывает очень большие противоречивые споры и обсуждения, и какие-то даже такие яркие высказывания по поводу того, что это там, люди, которые там вот за предательство Родины их посадили, там они были такими вот какими-то, значит, пособниками фашизма и всего прочего. А если внимательно просто посмотреть, если их рассматривать как таких вот каких-то пособников, а что они получили? Владыка Сергий получил 12 пуль, а Кирилл, отец Кирилл, получил 20 лет лагерей и все прочее. То есть неужели они не могли бы обеспечить себе, что называется, отход и благополучие с теми, с кем они хотели так сотрудничать? Я уверен и не сомневаюсь в том, что ни владыка Сергий, ни отец Кирилл не преследовали таких целей, а действительно искренне служили Богу, церкви и людям. И факты из их жизни, свидетельствуют об этом очень ярко. То есть и нрав, и дух владыки Сергия Воскресенского, и тем более и можно в интернете найти фотографии отца Кирилла Зайца. Удивительное, совершенно строгое какое-то лицо, у него такой взгляд какой-то проникновенный очень. То есть вот впечатляет его портрет очень сильно. То есть, глядя на этих людей, восхищаюсь их мужеству, силе и решимости идти до конца.
1: Ну вот вы говорите, что они получили. Вот, пожалуйста, священник Иаков Начес получил 10 лет лагерей, отбыл их от звонка до звонка, стал служить в единственном действующем православном храме в республике Коми, а потом в Мурманской области в церкви, превращенной в храм из лагерного барака. Последний из оставшихся в живых участников Псковской православной миссии, протоиерей Георгий Тайлов, скончался в Латвии 8 мая 2014 года на 100-м году жизни. Господь продлил дни жизни на этой земле, возможно, для свидетельства потомкам.
2: Конечно. И не просто свидетельство, а для того, чтобы большое количество людей узнали, как они подвязались, как они трудились, и, что называется, можно писать какие-то труды, изучать факты и документы, но живое свидетельство и живая передача устная намного важнее. И действительно, это великое счастье. Я уверен, что большое количество людей смогли пообщаться с ним и узнать от него то, для чего и почему. А не так, что называется, бесстрашно свою жизнь посвятили службе Богу и церкви в Псковской миссии.
1: И ведь эти люди, которые попали в жернова уже на советской территории, они все это прекрасно знали. Они были, как правило, уже взрослыми. Они себе представляли, что их ждет. И, возможно, они сознательно шли на это во искупление того, что вынуждены были, оставаясь верными Богу, в какой-то момент своей жизни пойти на компромисс со своей совестью как граждане. И, возможно, для них это был добровольный акт искупления. Но мы никогда этого не узнаем. Мы можем судить только по их делам, а их дела говорят сами за себя.
2: Их дела говорят сами за себя. И даже если эти люди, как вы сказали, действительно считали это каким-то искуплением и знали, что им есть что искупать, то мы сейчас, как люди, уже проживающие в иных условиях и в иных реалиях, я уверен, не имеем права выносить суда этим людям, потому что мы никогда не окажемся на их месте уже. И как вы сказали, что мы не узнаем, да, здесь, в этой земной жизни, мы не узнаем действительно, что там стояло внутри, вот именно вот перед каким выбором ежедневным им приходилось стоять. Но в вечности, в Царстве Небесном и в том направлении, в котором двигается весь людской род – Там будет все известно и понятно. И уже там, как сказано в Евангелии от Иоанна, «И в тот день не спросите у меня ничего, говорит Господь своим ученикам, потому что там будет известно».
1: Спасибо огромное за эту беседу. Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
2: До свидания.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно, какие они? Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
2: А как по-украински колобок?
1: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки».
3: Для детей
4: и взрослых.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходят. И мы говорим, напомню, о псалтире, о книге псалмов, о ее разных аспектах и ее путях в истории культуры. И сегодня поговорим о том, о той дистанции, которая разделяет человека сегодняшнего и этот древний текст, чем эта дистанция важна, как ее преодолеть, нужно ли ее преодолеть и так далее. И проводником в мир этой проблематики для нас сегодня станет священник Дмитрий Борицкий, преподаватель Московской Духовной Академии. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1: Ну, а для наших радиослушателей отец Дмитрий, конечно, известен еще, помимо всего прочего, как постоянный автор программы «Евангелие день за днем». Ну и псалтирь. Вы тоже на Радио «Вера» комментируете, поэтому как читатель псалтири вполне выступать вам уместно. Ну вот, собственно, вопрос, с которого я начал. Действительно, перед нами древний текст, написанный в определенную эпоху, наполненный какими-то определенными культурными реалиями своего времени. И тем не менее, мы его читаем сегодня и призваны его читать. И церковь его для нас хранит и рекомендует читать. А вот как преодолеть дистанцию, и нужно ли ее преодолевать?
2: Ну, это, наверное, ключевой вопрос. Причем касается он не только псалтыри, он касается любого текста, и не обязательно, кстати, сакрального текста. Вот, то есть тогда, даже тогда, когда мы читаем Достоевского, в школе, например, школьники проходят Достоевского, Фёдора Михайловича, Льва Николаевича Толстого, учитель всегда делает какие-то соответствующие пояснения для того, чтобы был понятен культурно-исторический контекст, и чтобы это произведение было прочитано нам максимально близко, ну, как мы говорим, к авторскому замыслу. Вот, поэтому, конечно же, это касается в каком-то смысле и в какой-то степени и сакральных текстов, для того, чтобы понять, о чем вообще, что хотел передать, какое послание, да, или, как говорится сейчас, какой месседж автор хотел передать своей аудитории, ну и, видимо, отчасти нам, мы должны понимать, в контексте каких реалий этот текст был написан. Ну и, слава богу, для того, чтобы эту задачу решить, сейчас существует огромное количество ресурсов, да, то есть, ну, самые такие очевидные, пожалуйста, это азбука.ру. Вот прочитали псалом, непонятное слово, например, какой-нибудь. «Рок мой возвыси, Господи». Что за рок? Непонятно. Пожалуйста, заходим на азбуку, вот, находим соответствующий псалом, кликаем по слову, и сразу нас отсылает куда-нибудь, какой-нибудь энциклопедической статье, где я могу полную информацию найти. Помимо этого, у нас есть замечательный сайт «Экзегет», тоже все из нас можем пользоваться, да, то есть там есть комментарии, святоотеческие комментарии, научные комментарии. Ну и лично мне нравится еще программка такая замечательная, она уже полупрофессиональная, называется Bible Zoom. Вот, то есть там текст дан не только на русском языке, но и на греческом, и на еврейском. И когда я клацаю по слову, то есть мне как бы программка выдает полную форму этого слова, историю этого слова, различные параллельные места. Ну, очень удобно.
1: Это приложение?
2: Это приложение, оно устанавливается причем и на Android, и можно и на, ну, на компьютере, естественно,
1: платформы.
2: Устроить. Да. Как?
1: На другие платформы, можно установить.
2: Да, можно установить. Очень полезная штука. И я вот и своим студентам, и просто, ну, когда с людьми встречаюсь по поводу чтения священного текста, я всегда советую вот эти три программки. Самые простые, самые доступные. Есть и более профессиональный инструментарий, конечно, но я думаю, это уже для студентов таких богословов. Это другая тема.
1: Но все-таки, да, дистанция, а ее да. С одной стороны, нужно пытаться преодолеть, с другой стороны, наверное, она до конца никогда не преодолима.
2: Совершенно верно. То есть есть всегда двойственность некая, а поэтому издревле те люди, которые профессионально занимались чтением, изучением священного текста, они говорили о том, что мы читаем текст двояко. То есть существует две стратегии чтения текста. Вот первая стратегия Первая стратегия – это стратегия ученого. То есть мы можем с вами читать текст как ученые, и тогда наша основная задача будет заключаться в том, чтобы реконструировать вот то самое оригинальное значение, которое оригинальный автор хотел передать своей оригинальной аудитории. Ну, допустим, мы берем пророка Моисея, который написал, вот согласно традиции, да, ну, такой традиционной точки зрения, написал Пятикнижие, вот, и смотрим, чти день субботний, Израиль, вот, и мы начинаем, используя различные справочники, всякие там словари, энциклопедии, восстанавливать значение этого оригинального текста. Что такое субботний день? Да, выясняем, что там день субботний, от слова шаббат, шаббат – это покой. А что такое, значит, как это чтить покой? Вот, ну, значит, не совершать какую-то работу. Именно так это понимала оригинальная аудитория Моисея. Это первая стратегия. Для того, чтобы достичь этой цели, решить эту задачу, нужно быть очень умным человеком. Вот, нужно знать, ну, как минимум, 3 языка. Вот, как говорят, такой уважающий себя библеист, он должен знать хотя бы 3 языка, помимо своего родного. Древнееврейский текст оригинала, ну, Ветхого Завета, древнегреческий и, наконец, латинский. Помните, табличка, да, у Христа была на 3 языках. И тогда еще говорили, что любой уважающий себя богослов должен знать как минимум 3 языка.
1: Мне кажется, вот. Еще немецкий.
2: Ну, это уже, я говорю, это минимум. Это вот это
1: прям минимум. Какой объем литературы в истории немецкого богословия, где, собственно, вот и зарождалась такая критическая теология и традиция глубокого научного чтения Библии.
2: Ну, скорее тогда был латинский все-таки язык науки. Немецкий это уже, да, после латинского это очень важный язык, и поэтому, конечно, еще парочку современных европейских языков. Ну, английский как язык международного общения, немецкий как язык библеистики там 18-19 века. Это хорошо бы, конечно, знать. Но вот достаточно будет хотя бы 3 этих языков. Помимо этого, нужно, конечно, ориентироваться в исторической географии. Вот. Хорошо бы знать литературу древневосточную, что там в Шумере происходило, допустим, в Акаде, в Египте, в Ханаане. Вот. Немножко, ну, и не немножко, а достаточно хорошо было бы погрузиться в религиозный мир древнего мира. И вот все эти, как говорят сейчас, скиллы, да, они помогают нам реконструировать оригинальное значение древнего текста.
1: Это для ученых.
2: Это для ученых.
1: А для нормальных
2: и
1: для... людей?
2: Сейчас я расскажу про нормальных. Но, кстати, вот, вот эту задачу, прочитать текст как ученый, ее выполняли уже святые отцы, а и до отцов те люди, которые читали этот текст, то есть древнееврейские толкователи, они все-таки эту задачу выполняли. Они это назвали работа с буквой. Да? И если мы почитаем святоотеческие комментарии,

0: я захожу на сайт Exeget, вот, у меня какое-то затруднение, я смотрю, что отцы думали по этому поводу, вот, или я смотрю какие-то популярные комментарии, я уже работаю с буквой, я уже восстанавливаю и примерно понимаю, что автор оригинала хотел сказать. Это первый путь, путь ученого. Но понятно, что перед нами же Слово Божие, оно живое, и, следовательно, Слово Божие, оно обращено ко всем поколениям верующих. Вот, нельзя ограничивать только оригинальной аудиторией Моисея, там, или оригинальной аудиторией Христа. Вот Христос и нам что-то говорил. И поэтому отцы старались всегда извлечь из вот этого древнего текста актуальный смысл и для себя самих, и для своей паствы. Ну, проще, давайте так это назовем, актуализировать древний текст, сделать древние значения понятными и доступными для своих современников. И, кстати, такая практика, она встречается уже в самом Священном Писании. Вот, например, самый яркий пример из Ветхого Завета. Давайте приведу из Ветхого Завета пример, из Нового Завета. Моисей, он два раза заповедует евреям соблюдать субботу. Первый раз он говорит в книге «Исход», «Почитай субботу, потому что в этот день Господь почил отдел своих». Да? Второй раз он говорит об этом в книге «Второзаконие» спустя 40 лет. «Почитай день субботний, потому что в этот день Господь вывел вас из Египта, из плена рабства». Заповедь одна, но меняется контекст, и он по-разному интерпретирует эту заповедь, по-разному ее актуализирует, применяет в разных ситуациях.
1: Интересно.
0: Да. Второй момент из Нового Завета. Христос говорит, вы помните, что сказано древними? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. То есть он не отменяет древнюю заповедь, и он не объясняет ее оригинальное значение, оно в принципе понятно. Но он показывает, как эту древнюю заповедь расширить можно и применить в современной ситуации. То есть не только не прелюбодействуй, но даже не смотри на женщину с вожделением. Или еще такое очень его же слова. Вы слышали, что сказано древними, то есть в законе Моисеевом, не убивай. А я говорю вам, всякий, кто прогневается на брата своего напрасно, подлежит суду. То есть опять же берет древнюю заповедь, но понимает ее не только в буквальном смысле, да, вот в том оригинальном значении, но применяет ее и к современной ситуации, переносит в современность и делает древнюю заповедь, древний текст актуальным для своих современников. Вот. Ну и, в принципе, если мы, опять же, возьмем христианскую традицию толкования священного текста, это было стратегической целью святых отцов. Начинали не всегда как ученые, но заканчивали не всегда как пастыри. То есть они показывали, как эти древние значения, которые, в принципе, уже для нас-то особо и не актуальны. Ну, мы же не почитаем субботу так, как в Ветхом Завете ее почитали. Да? Но они показывают, как эту древнюю заповедь о субботе мы можем исполнить сейчас. И вуаля, у нас есть воскресенье и другие праздничные дни. И мы говорим, что мы почитаем субботу, когда в воскресенье ходим в храм, например, да? Или когда вспоминаем о Боге на протяжении любого дня. Это тоже почитание заповеди о субботе. То есть мы помним божественный покой, вот эту первозданную красоту, да, в которой был, ну, с которой был мир сотворен, приведен в бытие. Ну, вот как-то так, наверное.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Дмитрий Борицкий, преподаватель Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот есть ли в Псалтире, с вашей точки зрения, какие-то моменты, ну, которые ну, в тексте они важны, но нам, к нам сегодняшним они уже вот, ну, неприменимы?
0: Неприменимы. Вот как раз-таки вернемся к тому, о чем мы говорили только что. Текст может потерять для нас свое значение, свою актуальность, если мы его воспринимаем в оригинальном смысле. То есть, если мы воспринимаем, пытаемся извлечь из него то значение, которое заложил в него оригинальный автор. Тогда, конечно, иногда текст может потерять для нас свою актуальность. Вот, ну, та же заповедь о субботе. Или, допустим, в Псалтыре, помните, вот, если я не ошибаюсь, это у нас 136-й псалом, да, «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень».
1: Да, это часто цитируемые слова, которые вызывают такое, ну, да, камень преткновения.
0: Камень преткновения, но они вызывают камень преткновения и вот даже какого-то такого неприятия именно потому, что мы пытаемся прочитать это в оригинальном значении. Да, то есть мы вспоминаем сразу ужасы древних войн, да, мы вспоминаем сразу вот этот захват Иерусалима, вот, и вот

0: того чувства мщения, да, которое было, видимо, у древних евреев, которые увели в плен, и они плачут на реках Вавилонских, и они проклинают вот эту страну, и они Бога призывают, да, мстители некие такие, да, чтобы он уничтожил эту цивилизацию. А, ну и понятно, что для нас сейчас воспроизводить эти смыслы при чтении Псалтыря, ну, это как-то будет не по-христиански. Вот, поэтому, конечно, наша задача актуализировать этот текст. Что значит актуализировать? Мы должны найти за этим образом какой-то важный духовный принцип, который вписывается в нашу христианскую систему координат. Прочитать этот текст через призму Евангелия, да, через призму Нового Завета, через призму новозаветной этики, его представления о человеке, вот, о месте человека в этом мире, о наших взаимоотношениях с Богом. И, в принципе, ну, общее место. Святые отцы, кстати, хорошо задачу эту выполняют. Вот они говорят, что речь-то идет, ну, можно понимать это так, что это не о младенцах речь идет. Речь идет о помыслах, которые точно так же рождаются в нашей душе, подобно младенцам, потом вырастают до наглых подростков, вот, и начинают хозяйничать у нас внутри. Отсюда рождаются и похоть, и зависть, и злоба. И Псалом здесь просто призывает нас замечать эти мысли, да, на уровне зачатков, когда они только-только входят в нас, и разбивать их о камень. А кто является камнем? Камнем является молитва ко Христу, камнем является Христос. То есть отследил себе помысел дурной, который вошел в сердце, вот распознал этого младенца, обратился к Богу ко Христу: «Господи, вот гнев на меня напал, вот похоть на меня напала, возьми, помоги, защити». Вот, собственно, эти слова могут быть так поняты. И понятно, что в буквальном смысле мы, ну, эти слова они для нас сейчас неприменимы, не актуальны. Вот, и если мы будем следовать им буквально, ну, попадем в какую-то неприятную ситуацию, ну, странное поведение.
1: А не вот, получается ли это такое вчитывание в текст всех тех смыслов, которые в нем изначально не были заложены? Я не знаю, честно говоря, вот наверняка есть много разных толкований этого места про этих несчастных условных или неусловных младенцев. И вопрос, на самом ли деле псалмопевец имел в виду, собственно, расправу с человеческими детенышами, или это и для него была некоторая метафора?
0: Вот это сложность. Но, вот видите, такой вопрос может себе поставить ученый. А что на самом деле, допустим, имел в виду человек, который написал этот псалом? Я лично склоняюсь к какому-то такому мнению, интуитивно чисто, да, у меня вот сейчас, может быть, нет доказательств, что псалмопевец имел в виду то, что имел. То есть этот образ, он бытовал в древней культуре, и в реалиях того мира это было каким-то естественным проявлением человеческого чувства, человеческого гнева. Вот видите, ведь современный человек, и мы даже современные верующие, мы очень отличаемся от древних тем, что мы потеряли ту цельность, которой они обладали. Да, то есть они очень... Вот и псалмы, кстати, это яркое такое подтверждение. В них мы видим, что они не стесняются говорить о своих чувствах. И они говорят так, как чувствуют. Вы помните, если Давид радуется, то он пляшет перед ковчегом, и его же даже жена упрекает, говорит: ты что это, как последний слуга, перед ковчегом пляшешь? Вот, а Давид говорит: ну как же я Богу моему пляшу, да? И помните, она даже в опалу, ну как бы он с женой перестает после этого общаться, потому что она не принимает его радости. А его радость, она очень естественна. Вот точно так же, видимо, древние переживали и гнев, да, и боль, и страдания какие-то. Они не скупились на чувства и не скупились на выражение своих чувств. Если они гневались, они гневались по полной программе. А мы сейчас, видите, ну, наученные горьким опытом, наверное, да, в том числе. А с другой стороны, потому что, в отличие от древних, мы потеряли вот эту чистоту души и непосредственность, мы боимся своих чувств. Вот, мы прячем их в подвал. Помните вот это вот известное очень произведение Достоевского «Записки из подполья»? О чем речь идет? О том, что вот этот рефлексирующий субъект, главный герой, да, он боится своих чувств, он боится их выражать, он постоянно над ними размышляет, да, и, ну, в общем, боится того, что у него в недрах творится, он это не выражает. И это, в принципе, диагноз современного человека. То есть если мы даже плачем Богу, мы, ну, как бы говорим с ним на языке какой-то такой оскопленной психотерапии, что ли.
1: Вот, то есть... Но, знаете, на ваши слова сейчас можно проинтерпретировать как то, что не надо бояться порождать, не знаю, угу, конфликты с окружающими. Угу, вот угу. Не надо бояться быть несдержанным. Умели древние иудеи это. И мы должны уметь, потому что вот это пример псалтыри. Но мне кажется, не совсем это вы хотите сказать. Видимо, все-таки...
0: Безусловно, речь о другом. Речь идет о том, что современный человек потерял некую цельность мировосприятия, которым обладал древний. И, кстати, ну, это не моя мысль абсолютно. Об этом, знаете, кто замечательно говорил? Томас Элиот. Томас Элиот был одним из тех, кто стоял в основе движения, которое возникло на Западе в начале 20 века, называли они себя фьюджитивисты. А потом возникло на фундаменте вот этого движения такое литературное течение, творческая новая критика, так называемая. И он говорит, что проблема, в принципе, современного человека в том, что произошел вот этот великий раскол между чувствами и сознанием, да, и разумом. Вот. И в качестве такого идеального и цельного мировоззрения он, кстати, приводил средневекового человека, и, в частности, позднее средневековье он ссылался на Данте, да, с его таким очень органичным поэтическим мироощущением и мировидением. И здесь, наверное, речь все-таки о том, это, то есть речь не о том, чтобы делать все, что хотим, да, а речь о том, что современный человек по отношению с древним, ну, мы как бы очень блекло, очень часто выглядим на их фоне.
1: Я вот пока вы говорили, нашел цитату из Элиота, да, которая мне очень нравится. Кстати, это вот прям, видимо, к этому, видимо, к этой теме, хотя не знаю, но поэма называется «Камень». Вот опять разбить о камень, там есть такие слова: наш век - век умеренной добродетели и умеренного греха. Люди сейчас не отступятся от креста, ибо не примут его на себя.
0: Ну да, опять же об этом речь. Наполовину все делаем, да? То есть древний, если радовался, то скакал, как Давид. Если печалился и плакал, то разрывал одежду, вот, и посыпал голову пеплом.
1: А вот надо к этому стремиться сегодня? Как вам
0: кажется? Речь идет не о том, что надо к этому стремиться или не надо, это просто печальный диагноз нашей эпохи. Вот и все, это констатация факта.
1: Но если мы читаем псалмы и видим в них некоторый не только текст молитвословия, еще как-то применяем к себе, если то, что это осталось в Библии, это реципировано церковью, то мы в этом видим, ну, если как угодно, какой-то, ну, правильный пример, некую нормативность. И если мы видим разницу между собой и этим примером, логично возникает мысль, ну, надо как-то до себя, до идеала-то дотягивать. Понятно, что идеал Христос, но псалмы остались в культуре. Это вопрос уже как бы такой, знаете, к вам скорее как, ну, к пастырю, а не к экзегету.
0: Я понял. Ну, такой интересный поворот, конечно. Вот. Но мне кажется, что как раз-таки для духовной жизни очень опасно, ну, пытаться дотянуть себя до какого-то идеала. Ага. Вот, что духовная жизнь, ну, она совсем о другом. И вот Феофан Затворник очень хорошо по этому поводу говорил, вообще по поводу чтения священного текста, и в частности псалмов. Он предлагал очень простую практику. Возьми текст, читай его до тех пор, пока что-то вот не отзовется тебе. Вот. И после того, как тебе отозвалось какое-то слово, образ, погрузи его в сердце, вот в то средоточие чувств, да, где у нас находится там гнев, любовь, там симпатия, антипатия. Пусть там этот образ поживет. И сопровождая это все молитвой, то есть понятно, что здесь речь не просто идет о каком-то таком рефлексии, да, автономной, когда я просто начинаю сам себе этот образ крутить и размышлять на нем, нет. То есть я читаю текст, мне отозвался какой-то образ, я сосредотачиваю на нем свое внимание, я погружаю его вот в ту сердечную мышцу, так ее назовем, духовную, да, которая вот в груди у меня горит, и молюсь Богу. Говорю: Господи, открой значение и покажи мне, каким я должен быть, да, покажи мне вот этот духовный урок, который я должен вынести из этого чтения. И Бог как бы так действует, что что-то начинает проклевываться в сердце, да, то есть я получаю какой-то инсайт, говоря современным языком, я понимаю, зачем это мне, для чего это меня и к чему это меня ведет. И я не должен никого из себя изображать, и тем более подражать, ну, древним евреям, да, ни в их гневе, ни в их радости. А Бог, он позволит мне сделать все, поступить правильно, да, и быть самим собой вот в этой современной ситуации. Вот, потому что, еще раз говорю, время вспять не повернуть. И мы в нашей современной культуре со всеми ее недостатками, но также и плюсами, не можем быть древними людьми, да, но зато мы можем быть самими собой. И опять быть с Богом через чтение псалтыри в том числе.
1: А вы знаете, мы говорим о чтении текста и как-то вот отталкиваясь от таких вот примеров, где псалмопевец негодует и призывает Бога в мстители, об этом говорим, хотя вы случайно упоминаете, что и радовались они сильно. Я вот как раз к этому хотел обратиться, ведь есть еще большая часть такого смысловых пластов в псалтире, это то, как псалмопевец хвалит Бога, восхваляет и славословит. Даже не только обращается с просьбой, и там не только уповает, но вот славословит. Мы в нашем цикле на этой неделе будем еще говорить про книгу Клайва Стейплза-Льюиса «Размышления о псалмах». И он там прям вот пишет главу «Хвала», как анализирую вот именно этот мотив. Я просто думаю о том, что если уж мы сравниваем себя с древними иудеями, то они негодовали сильнее нас в каком-то смысле. И, может быть, наверное, и хорошо, что в каком-то смысле мы так сильно не негодуем. Но они хвалили Бога сильнее нас. Вот нет? Может быть, я тут думаю... есть, тут нужно на них посмотреть? Как,
0: нет, например... конечно, конечно. И, ну, собственно, я и пытался, да, сказать о том, что чувства были глубже, естественнее, они были цельнее. Вот. И я думаю, просто для нашей цивилизации это недоступно. Возможно, нам это и не нужно, потому что если мы начнем так же выражать свои чувства, ну, камня на камне не останется.
1: Знаете, ну, тут, да, тут вот я даже, знаете, не про эмоциональную взвинченность думаю, а знаете про что? Ну, вот человек, не знаю, знакомится с церковью, вот погружается в церковную жизнь, и, как кажется, главные мотивы, который он черпает, ну, например, из молитвослова православного, это все-таки мотивы покаянные. И это не плохо, это не ставится под вопрос. А вот такая большая часть, как хвала, как восхваление, не с просьбой, а просто потому что ну, то, что Бог есть, вообще самая главная радость, как будто бы это где-то вторым фоном, вторым планом. Вот есть такое, как вам кажется? И что с этим, как к этому отнестись?
0: Ну, конечно, если речь об этом зашла, то, наверное, это есть. Вот это есть, безусловно. Видите ли, ведь мы никогда не читаем текст в пустом, в безвоздушном пространстве. Мы подходим к тексту всегда с какими-то установками. То есть у нас есть, ну, это называется в герменевтике, в науке о чтении текстов, это называется предзнание. У нас есть какой-то опыт. А в том числе опыт падений, опыт разочарований, или, как бы сейчас сказали, да, опыт травм, да, вот каких-то душевных таких. И, ну, так вот получается, что в первую очередь, когда человек приходит в церковь, у него очень многое болит. Очень многое болит. И я думаю, это не случайно, потому что если человек действительно вот по-настоящему воцерковляется, зачастую это бывает через какую-то боль. То есть Бог его немножко так раз подламывает для того, чтобы человек отвлекся, ну, от своего привычного, уютного, такого комфортного мирка, да, и обратил все-таки взор в сторону вечности. И вот представьте, человек с этой болью приходит в церковь, она может быть разная, да, то есть он может от того, что он заболел смертельной болезнью, заканчивая тем, что просто ему не дали повышения по работе, которого он так ждал, но его это сломило внутри. И вот он с этой болью, с ощущением того, что он недостоин, ну, потому что провал, он приходит в церковь и начинает читать священные тексты, в том числе читать псалтырь. На что он в первую очередь будет обращать внимание?
1: На то, что на его те тексты, да, исцеляет, что его облегчает.
0: На те тексты, это да, но он еще будет обращать внимание на те тексты, которые как бы сигнализируют ему о его неудаче и о причинах его неудачи. Ты грешен, в тебе грех, да, покайся, ты ничтожество, червь, а не человек. Они будут очень ему отзываться. Это неприятно. С одной стороны, конечно, ему будут отзываться те тексты, где говорится, что все будет нормально, Господь Бог тебя выведет из этой ситуации, Он тебя спасет. Это с одной стороны. Но с другой стороны, ему будут зеркалить те тексты, которые напоминают ему о его травме. И вот интересный момент. Когда человек придет к тому внутреннему состоянию, когда он просто вот идет по улице, ему хочется петь и славить Бога за то, что вообще просто все нормально. Вот все классно в жизни. Когда у него внутри так будет? А когда это будет внутри? Ну, он, наверное, должен прожить в церкви много времени, да, чтобы внутри все сбалансировалось, пришло в покой, да, чтобы восстановились отношения с близкими, там, да, с самим собой, вот с Богом, в конце концов. Тогда он и хвалить захочет. А поскольку все мы в той или иной степени находимся в пути, да, вот у всех у нас есть какая-то травма, и все мы чувствуем, что Бог Господь нас утешает, то, читая тексты, мы, конечно, в первую очередь обращаем внимание на эти аспекты. И для нас хвала Богу просто вот идти и петь и говорить: «Господи, как хорошо!» Это очень редкий опыт, и поэтому мы в текстах не замечаем. Хотя в Псалтыре эта тема, она одна из таких центральных.
1: Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях священник Дмитрий Борицкий. Дорогие друзья, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера». Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Дмитрий Борицкий, преподаватель Московской духовной академии. Мы говорим про псалтирь, и до перерыва говорили о том, что тема о хвале Бога и это настроение такого словословия в псалтире, ну, очень важно, одно из ключевых. А вот мы сегодня, вы упомянули уже, опять никуда от этой темы не деться, этот эпизод про разбить младенца о камень, но это же не единственная такая известная строчка из псалтиря. Есть другие, которые тоже требуют понимания и какой-то, ну, герменевтики, как древний текст, а мы сегодня говорим, напомню слушателям, он некое, то, что есть дистанция между нами и этим древним текстом, и мы должны как бы через эту дистанцию к смыслам текста проходить. А вот что еще на себя в этом отношении обращает внимание?
2: Ну, вот я перед нашей встречей немножко так вот освежил в памяти свои знания о псалтыре, да, и вообще, что святые отцы говорили о ней. И вот наряду вот с этой строчкой из 136-го псалма про младенцев, да, вот есть еще аналогичные какие-то такие вещи, которые смущают, вот, но которые вроде бы как являются призывом к нам. Ну, например, 108-й псалом: «Да будут дети его сиротами». Да, то есть представьте, псалмопевец там ругает какого-то злодея, к Господу обращается, говорит: «Господи, да будут дети его сиротами». Вот, и вроде бы читаешь и думаешь, ну вот как бы обидел тебя там начальник какой-нибудь или еще кто-нибудь. Вот, собственно, можно обратиться к Богу с таким воплем. Ну, понятно, что в святоотеческой традиции все подобные такие, скажем так, исторически обусловленные моменты, они переосмысляются по-другому и перекодируются. То есть отцы делают акцент всегда на внутреннее делание и предлагают развернуть фокус на себя. Да? То есть видеть проблему не в злом начальнике, там, например, или не во врагах, а в себе. И заняться своей душой, да? Вот, работая над собой. Ну вот, например, Григорий Нийский говорит о том, что «Да будут дети его сиротами», здесь скорее речь идет о дьяволе и о его детях. А какие дети дьявола? Кто это? Не обязательно враги, да? Это могут быть помыслы, вот, которые постоянно рождаются в моей душе, там, в моем сердце, и заставляют меня делать какие-то гадости по отношению к другим людям, которые сидят и молятся Богу: «Господи, да будут дети его сиротами». То есть разворачиваем фокус на себя. Это один из таких принципов святоотеческих, как поступать вот с этими сложными местами. То есть не понимать их в буквально историческом смысле, потому что та реальность, все она от нас закрыта, да, но вынести из этого текста какой-то полезный урок, который поможет мне увидеть свой дефект и что-то с ним сделать. Да, вот каким-то образом подлечить свою душу. Вот, или, например, в 57-м псалме вот такая строчка есть: «Возрадуется праведник, когда увидит отмщение». Да, то есть якобы это можно прочитать как то, что праведный человек должен ликовать и радоваться, когда враги там умирают и плохо им. Вот опять же, святоотеческая традиция, она не призывает нас к этому, она наоборот говорит, ну, как бы и о врагах нужно воздохнуть перед Богом. Да? Здесь речь идет скорее о том, что опять же, о духовном состоянии, разворот на себя, да, вот, и вот, кстати, вот это место конкретно, оно так толкуется, что возрадуется праведник, когда увидит отмщение, то есть, когда увидит, что прольется кровь Христова, вот, когда придет спасение от Бога. Ну, мы помним, да, что кровь Христова пролилась на кресте, вот, и Господь, он исполнил там, ну, миссию по спасению человека, вот, восстановил ветхого Адама. И здесь скорее призыв псалтыри размышлять над страданиями Спасителя, вот, и задавать себе вопрос: а как я следую евангельскому пути, да, как я вот исполняю Евангелие, исполняю заповеди Христовы в своей жизни? Ну, примерно так. Примерно так.
1: Знаете, о чем еще думаю? Вот мы говорим о разница культурных эпох и о том, что этот текст написан в определенной культуре, и там есть определенные реалии, которые нам сегодня недоступны, но не происходит ли так, что вот эта дистанция между нами и той культурой, и автором псалмов, и героями псалмов, она не только вот в исторической действительности, она еще в том, что как-то мы, ну не знаю, после веков развития интеллектуальной культуры просто немножко по-другому мыслим и чувствуем мир, даже не только в плане эмоций. Но что я конкретно имею в виду? Вот у нас уже на этой неделе, буквально вчера был разговор с Михаилом Георгиевичем Селезневым, крупнейшим специалистом по псалтири и человеком, который перевел псалтирь наново для библейского перевода российского библейского общества. И он наш разговор начал, как он признался, с того, с чего он обычно и со студентами, филологами начинает разговор об этом тексте, в частности, с того, что это текст, в котором человек обращается к Богу во втором лице. Ты. И тут сразу вспоминается вся та большая проблематика, как часто мы говорим про Бога «он». Там Бог как первопричина, Бог как абсолютный разум. Вот века философии накопили уже для нас это. И, казалось бы, даже вот современный человек, ну, не погруженный в философию и не зараженный, если скажу, не испорченный. Mm-hmm. Тем не менее, вот в этом выборе между паскалевскими богом философов и ученых и богом Авраама, Исаака и Иакова очень легко оказывается вот в этой первой категории. А Бог, а думать и мыслить и вести речь не о Боге, а с Богом, как будто оказывается тем, что ну вот современному человеку надо к этому еще прийти, как-то себя на это специально повернуть, настроить, какое-то обращение совершить от, mm-hmm. говоря языком философии, естественной установки, какой-то новый, особенный, вот быть в этом предстоянии. А для псалмопевца это было совершенно естественно. Вот мне же не пришло бы в голову говорить о Боге «он». Нет, ты, вот перед которым я все время предстаю. Вот что вы об этом думаете?
2: Ну, это очень хорошее замечание, оно очень верное, но все-таки мне кажется, здесь вот о таком нужно упомянуть, что псалмы изначально, они все-таки создавались как литургические гимны. И это можно видеть в псалмах, потому что там есть много, на самом деле, фрагментов, когда говорится о Боге в третьем лице, или когда Бог обращается к человеку, или когда у нас как бы такая перекличка. То есть, ну, исследователи – это некое такое общее место в библеистике. Они приходят к тому, что изначально псалмы разрабатывались как литургические гимны, составлялись как литургические гимны, и это видно как бы в их структуре. Ну, грубо говоря, антифонное пение. Вот есть псалмы, вот как у нас в храм приходишь, там левый клирос поет, потом правый клирос поет, левый клирос поет, потом правый, потом раз возглас священника. Вот в некоторых псалмах прям эта структура, она прослеживается. Они не составлялись вот в той форме, в которой мы сейчас имеем, как личная келейная молитва. Это подражание личной келейной молитве. Но, безусловно, прототипы псалмов, да, вот некие такие вот архаичный пласт, который там чувствуется, который, возможно, восходит там к Давиду. Говорят даже иногда, что какие-то псалмы к Моисею, возможно, восходят, да, то есть к Соломону. Они вот как раз-таки имеют в своей основе вот эту интонацию «ты». Да, «ты». Но они как бы просто подражают этой интонации. Поэтому я думаю, что уже в древнюю эпоху было то же самое явление, вот о котором мы сейчас говорим. Были люди, которые обращались к Богу на «ты», а были какие-то, ну, стандартизированные, формальные молитвословия, которые исполнялись во время публичного общественного богослужения, да, то есть и выполняли функцию, ну, такой просто формулы литургической. И там никакого «ты» нету, на самом деле. Там, в принципе, Бога могут на «ты» называть, но это то же самое, что вот мы сейчас на Пятидесятницу будем читать молитвы ко Святому Духу. Да, там тоже на «ты» везде называется. Но мы понимаем, что это... Ну, у меня, может быть, личного контакта-то и нет никакого. Это литургическое пространство, это община вся молится. Вот на псалмы мы в первую очередь, ну, ученые, библисты смотрят именно так.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Дмитрий Борицкий, преподаватель Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот интересно это замечание для меня про литургический характер псалмов. То есть это гимны, ну, для коллективного проживания, для того, чтобы вместе в каком-то, в какой-то общине ими молиться.
2: Ну, большинство псалмов, да, воспринимаются именно так. Воспринимаются именно так.
1: Знаете, это очень интересно, опять же, вот в смысле, для меня, в смысле преодоления дистанции, потому что, ну вот, радость Бога общения, она неполная, если ты не разделяешь ее с другими. Вот такая мысль существует.
2: Ну, безусловно, присутствует здесь такое, да, безусловно. Вот, но я о чем просто хочу сказать, о том, что святоотеческая традиция, опять же, христианская, да, правильного чтения, келейного чтения псалмов, она как раз-таки призывает нас вот с этого общественного уровня все-таки перейти на личный, перейти с Богом на «ты». Но это возможно лишь в результате целенаправленной практики. То есть нельзя просто так взять псалтырь, предназначенный для общественного богослужения, и где говорится «там, на реках Вавилонских, мы сидели и плакали». Да? Но это все-таки, ну, это общее дело. Вот, и мы вместе все говорим это Богу на литургии. И в некоторых псалмах, поэтому во многих псалмах очень много театрального. И мы когда читаем, вот если начать об этом задуматься, мы это увидим. Это не личная молитва, так мы лично Богу не молимся. И это целое задание, духовное задание сделать вот этот общественный, вот это песнопение общественное своим личным достоянием. Чтобы я начал молиться Богу на «ты» дома, да, а вот этими краткими строчками из псалма. И отцы предлагали определенную технику, вот специальную. Я уже немножко говорил о ней, да, вот это то, что говорил Феофан Затворник. То есть он просто предлагал читать псалом. Допустим, мы проснулись утром, взяли какой-то псалом или кусочек псалма, прочитали 10 стихов, помолились перед этим Богом и сказали ему: «Господи, открой мне, вот что ты мне хочешь сказать сегодня?» Прочитали 10 строчек. Вот что зацепило наш ум или наше сердце, да, или просто глава спорадовала, значит, это для нас. То есть мы можем прочитать псалом, вот там 50 строчек будет, а откликнется только одна. Значит, это мое задание на сегодняшний день. И я хожу и эту строчку повторяю на протяжении дня. У отцов был такой прекрасный образ. Они называли это... Ну, вообще, эта техника, она называлась молитвенное чтение, молитвенное чтение, молитвенное размышление. И некоторые из них, особенно древние монахи, они сравнивали человека, ну, они говорили, что нужно уподобиться верблюду. То есть верблюд, он утром берет жвачку, кактус, хоп, и жует ее на протяжении дня. Жует, жует, жует, жует. Вот, потом отрыгивает, обратно ее начинает жевать. И они говорили, вот точно так же, как верблюд, должен делать и ты. Прочитал утром, там несколько строчек из молитвословия, из псалма, что-то тебе в сердце запало, вот ты ходишь, и вместо того, чтобы умом там где-то, ну, извините, по барахолкам бродить, да, и вспоминать о том, какие люди там, негодяи вокруг тебя окружают, ты постоянно возвращаешь свое внимание к этой строчке псалма и погружаешь ее в сердце. Потому что утром же она тебя зацепила как-то, да, отозвалась в тебя, и ты продолжаешь ее погружать в сердце. При этом ты молишься Богу, и в какой-то момент что-то происходит. То есть, как вот это кактус усваивается верблюдом, вот точно так же энергия вот этой молитвы, да, вот этого молитвословия, она усваивается тобой, и это и означает для отцов перейти с Богом на «ты». То есть Бог, Он конкретно тебе дает ответ. Он дает ответ через эту практику. Но это нужно практиковать. То есть так не бывает, что я в воскресенье услышал строчку Евангелия в храме, вдруг эта строчка мне запала, и я получил автоматически просто какой-то плод духовный. Вот, нет, нужно потрудиться. Вот, нужно утром сесть, помолиться Богу, прочитать, что-то должно отозваться, я должен в течение дня с этой строчкой ходить и еще напоминать себе, возвращать внимание к этой строчке, обращать внимание к Богу, просить Его показать мне что-то, возможно, советоваться с другими людьми, возможно, обращаться к каким-то справочникам, энциклопедиям, чтобы прояснить какие-то нюансы, молиться, и тогда в свое время Господь дает ответ.
1: У вас есть псалмы, которые как-то особенно вам дороги? Вот, может быть, какая-то строчка была, которая вот так вас перепахала, что называется?
2: Ну, поскольку я, в принципе, постоянно на радио толкование пишу, меня каждый раз что-то цепляет, потому что, когда я сажусь писать текст, ну, у меня очень простой алгоритм работы. Я сначала Богу молюсь и говорю: «Господи, ну, покажи, чем я могу быть полезен людям». Вот. Не всегда это простая задача, потому что, ну, иногда пишешь в пустоту. Но я же аудиторию не вижу, да, какую пишу. Аудитория очень большая, разнообразная, и поэтому просто помолишься Богу, прочитаешь псалом, и что-то обязательно отзовется. Вот обязательно. Ответ приходит где-то в течение 50 минут. Иногда нужно просто прочитать, и глаз упадет на что-то. Иногда у тебя с утра какое-то событие случилось там хорошее, а может быть и не очень хорошее, и ты уже с таким накипевшим сердцем садишься читать этот псалом, и что-то раз, вот прям в ситуацию, да, к месту. Иногда ничего не отзывается, ты лезешь в справочники или святоотеческие толкования, бах, что-то зацепило. И после каждого толкования, после каждого, вот какое-то такое вот драгоценный камушек, он в сердце остается, иногда этим камушком питаешься целый день. То есть вот этим таким семечком, которое прорастает. Но вот последнее для меня прям открытие было. Вот, казалось бы, никогда я не обращал на это внимания. Сердце чисто созижди у меня, Боже. Ну, просто открытие было. Оказывается, вот это слово созижди, там в еврейском тексте стоит тот же самый глагол, так, который используется в первой главе книги «Бытия», когда говорится о творении из небытия. Да? То есть, ну, это библейская такая концепция, Бог творит мир из ничего. И когда говорится «и вот сотворил Бог небо и землю», используется глагол «бара». То есть глагол «бара» указывает на то, что Бог что-то сотворил из ничего. Потом этот же глагол используется, когда из неживой материи творится душа живая, ну, там, животные, да, тоже «бара». И третий раз этот глагол используется, когда Бог творит человека. Да, три раза используется глагол «бара», то есть некие такие скачки, да. И удивительно, что здесь вот то же самое, глагол «бара». «Сердце чисто созижди», то есть «сотвори во мне, Боже, чистое сердце». И интересно, вот Давид в каком состоянии этот псалом писал? Он же согрешил с Версавией, Урию убил. Это был тяжелейший грех. То есть сердце его настолько помрачилось. Он потерял себя, он сердце потерял. И вот он пишет этот покаянный псалом и говорит: «Господи, а теперь из ничего, из пустоты новое сердце мне сотвори».
1: Потрясающе.
2: Это удивительно. Меня это настолько проняло. И это, понимаете, это дает, ну, это такую надежду дает. Давид знал, о чем говорил. И это превращает все наши грехи, как бы, да, в какой-то пшик. Наши грехи – это просто насморк перед Богом. Но если мы в соответствующем состоянии приходим, вот в состояние покаяния, то наши грехи, их просто не было. Для Бога это вообще ничего не значит. Он может из небытия, да, вот грешник, он сердце потерял, и Бог из небытия новое сердце ему творит. И вот эта вот строчка, ну вот оцените сами, как бы вы вот все-таки читали.
1: Очень
2: тоже
1: интересно, да.
2: И я был потрясен, потому что сколько лет я вроде этот псалом читал, и вроде там и еврейский язык учил в академии, и толкование очень много знал, а вот этот на самом видном месте меня прям, ну, пробило это, конечно, очень сильно. То есть столько в этом оптимизма, надежды и вот упования действительно на милость Божию и личного знания Бога. Потому что такие вещи может только очень дерзновенный человек сказать. Тот, который прошел через, вот опустился на самое дно, да, вот греха, и тот, кто там встретил Бога, и вот почувствовал этот опыт созидания к новой жизни. И он говорит: «Господи, сердце новое сотвори мне». Ты можешь, я знаю. И ты уже делаешь это, я знаю. «Сердце чисто созиждил мне, Божий дух прав в его утробе моей». То есть дай мне новое сердце и наполни меня новым духом. Обнови меня, сделай так, как будто бы моего греха вообще и не было. Ну и Господь, мы знаем, как Он действует в жизни Давида. Вот, Давид новым человеком становится, восстанавливает его Господь, вот восстанавливает. И вот такие вещи, конечно, знаете, когда пишешь, к Богу обратишься, вот помолишься, вот такие жемчужины, они из текста вот в сердце падают и очень такой глубокий след оставляют. И только тогда ты можешь что-то хорошее написать и людям сказать. Потому что у людей это тоже откликнется, потому что тебе откликнулось и зацепило, вот как за больное. И вот точно так же нас призывает как раз-таки читать псалтырь тот же самый свидетель Феофан Затворник. Да, то есть мы не имеем права читать ее просто умом. Прочитали или послушали в храме, присоединились к общему словословию. Это неплохо, это здорово. Но я же должен напитываться чем-то дома, вот один на один, чтобы с Богом на «ты» быть. Да. И вот такая вот практика молитвенного чтения, вот такого пережевывания текста, как верблюд, пережевываю, как колючку, она дает плоды, конечно, безусловно. И я чему-то научаюсь.
1: У меня вот была история, схожая буквально... связанное с этим циклом про псалтырь, который мы сейчас пишем. Я уже упоминал, что вчера вышла в эфир программа с Михаилом Георгиевичем Селезнёвым. И он там цитировал место из псалма, когда псалмопевец обращается, как кажется, к самому себе, к своей душе, и говорит: «Душа моя, что ты меня смущаешь? Уповай на Бога», ну и там, и так далее. И, ну, так бывает в жизни. Я вот в момент этого разговора, этой программы, был как раз вот в той ситуации, когда на душе было несколько скверно. Ну, такое бывает. Вот ты не подгадываешь, в какое время программа записывается. Ну, вот какое-то событие там и так далее происходит. Ты приходишь на работу, но вот в том состоянии, в котором приходишь. И понятно, что пока ты пишешь эту программу, ты, ну, стараешься не думать там о себе. Ты на задаче сосредотачиваешься, на разговоре с гостем. Но все равно фон-то остается. И в меня так вот эти слова, сказанные гостем, попали тоже своей такой псалмопевческой мудростью. То есть, когда тебе на душе плохо, это, в общем, не повод как бы себя сразу же жалеть. Потому что псалмопевец говорит: «Душа моя, что ты меня смущаешь? Ты забыла уповать на Бога. А вспомни об этом, уповай, и все будет хорошо». То есть я сам себя... смущаю, я сам себе делаю хуже, я сам себя сейчас в это загоняю, и у меня есть некая возможность к самому себе же обратиться и сказать своей душе, чтобы она перестала мне портить жизнь. И все сразу становится на свои места.
2: На самом деле, вот то, о чем вы сейчас говорите, это древняя монашеская практика. Я недавно нашел как бы, ну, эту технику у Евагрия Понтийского. Не буду сейчас цитату точную цитировать, вот так просто перескажу. В «Добротолюбии» она есть. Он говорит: когда на тебя нападает бес уныния, когда тебе плохо, раздели душу свою на две части, и одну часть сделай утешаемой, то есть одна часть души, вот которая, сделай ее страдающей, а вторую часть сделай утешающей. И от лица утешающей части утешай свою больную душу, унылую, да, словами псалтыри. Вот, ну, он там конкретные слова Давида приводит, какими там: «Душе моя, что спишь», и так далее. Ну, ободрись. Это, кстати, вот некоторые психологи современные, они эти техники используют, но и выдают за свои.
1: Это потрясающе интересно тем, мне кажется, что вот к вопросу о психологах. Ведь вот такое обращение к самому себе можно истолковать и очень поверхностно, как такое самоубеждение. Все будет хорошо, не переживай. И это, во-первых, не работает.
2: Такой, да?
1: Во-вторых, это ложь. А главное, что в этом какая-то есть фальшь. Ну, ты сам себя убеждаешь, но внутренне, на глубине души чувствуешь, что ты просто занимаешься самообманом. А вот псалмопевец... он же к Богу обращается. Он не просто говорит: «Душа моя, не парься», а «уповай на Бога». То есть вот если использовать эту образность Евагрия Понтийского, есть половина души, которая страждущая и утешаемая, а есть утешающая, и на ее стороне Бог. То есть ты не от себя как бы просто утешаешь, а ты, ну, взял, если угодно, ну, не то что Бога в союзники, а ты потому имеешь как бы право и возможность самого себя утешить, что это Бог тебя утешает.
2: Да, то есть
1: не
2: там...
1: ты сам, а вот Он.
2: Там получается такая вещь, что когда ты начинаешь утешать себя словами псалтыри, то Бог на каком-то этапе незаметно подключается к этому процессу, да, и уже вроде бы ты говоришь себе сам от себя, да, но при этом в этом участвует Бог на 100%. Вот это действительно такой поразительный пример синергии, вот сотрудничества Бога и человека на уровне аскетического делания. Да, то есть мы очень часто абстрактно говорим, ну, Бог вот сотрудничает с человеком. А очень просто, вот когда плохо, да, возьми и начни успокаивать просто себя. Вот представь, что внутри там сидит, ну, допустим, маленький ребенок, которому сейчас больно, страшно, или, может быть, стыдно, или еще что-то, да. И вот начни его утешать как бы от лица Божия, словами Псалтыри. Эффект поразительный. То есть это очень сильная практика, конечно. Ну и, безусловно, если уж такой на язык антропологии христианской переводить, то речь идет о том, что ум наблюдает за душой, вот, и мы, от, как бы мы ум начинаем погружать в сердце. Потому что страждущая душа – это что такое? Это и есть вот, вот эта область сердечная, где наши чувства, да, вот концентрируются, где мы чувствуем и боль, и обиды, и любовь, там, и тепло. И мы туда при помощи ума низводим слова молитвы, слова псалтири, вот в том числе. Да, точно так же, как, допустим, отцы те же самые говорят, также можно сводить туда имя Христа. Да, Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Вот это Иисусова молитва, это известная наша, да, одна из практик аскетических. Поэтому это одно из таких вот, ну, центральных аскетических деланий, центральных духовных упражнений, которые есть в распоряжении православной традиции.
1: Вот. Ну что ж, спасибо огромное за этот разговор. Как интересно, что обсуждение псалтири привело нас, в общем, к обсуждению внутреннего мира человека и хороших аскетических практик, таких, которым может прибегать и мирянин. И это не что-то такое для монахов чрезвычайно закрытое и замороченное. Это вот то, наверное, что в той или иной степени, конечно, без прелести и без впадания в какую-то духовную самонадеянность, тем не менее доступно каждому верующему человеку. Священник Дмитрий Борицкий, преподаватель Московской духовной академии, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, у микрофона был Константин Мацан. Завтра в это же время мы продолжим разговор о псалтире на этой неделе. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера».

0: прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
1: Семья – это счастье, а большая семья – большое счастье.
2: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
1: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
2: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья-фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
0: Это была рекламная информация о наших проектах.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Дети и святые держатся Тебя, Господи, остальные на Тебя восстают. Дети и святые — граница между царством бытия и тенью небытия. Попечители назвались родителями и сталкивают детей Твоих со скалы в пропасть глубокую. Вообразили попечители, что они родители и управляют Твоими детьми, как своим имением. Поистине не управляют, а калечат и уродуют. Чужих детей присвоили себе попечители. И будете вы отвечать за кражу и разбой. И та жизнь, что в вас есть, не ваша. Не ваша и та, которая через вас родилась. Ничего не принадлежит вам, кроме зла, которое внутри вас. И будете вы отвечать за кражу и разбой. Будете отвечать за кражу, ибо чужое своим назвали, и за разбой, ибо чужое изувечили и разрушили. Нет на земле родителей, родитель на небесах. На земле одни попечители, те, что назвали себя родителями, воры и разбойники. На земле одни попечители, и это уже большая честь. Дал вам Бог на попечение драгоценнейшее из сокровищ своих, и это большая честь. Блаженнее тот, кто не родился и не имел никого на попечении своем, нежели вы, если попечение ваше — соблазн душ и умерщвление. Зачем вы детям радуетесь, если не бодрствуете над ними, как над небесными ангелами? Зачем о них сокрушаетесь, когда рано оставляют вас и бегут к ангелам? Чужому радуетесь и о чужом сокрушаетесь. Не пекитесь о благополучии тел детей ваших, ибо и лисицы для лисят сие делают. Пекитесь о Боге в душах детей ваших, а Господь, родитель, об остальном постарается». И то, что в муках собираете детям своим, Он без муки соберет им быстро и легко. Не изгоняйте Бога из детей ваших, ибо изгоните из них счастье и покой, благоденствие и здравие. Оставьте всю землю богооставленным, алчущим ее оставьте, которые поглотят все и от голода умрут. Старайтесь не о куске хлеба для детей своих, старайтесь о душе и совести, и не будут нуждаться дети ваши, и вы благословенны будете на земле и на небесах. Пекитесь о чужом имении более, чем о своем, и награда вам будет немеренной. Дети царские отданы вам в попечение. Воистину велика награда тем, кто сбережет царевичей и не изгладит имени родителя из их памяти. Через детей царь глядит на вас вопросительно и ждет ответа вашего. Если ответ ваш смертоносным будет, царь оставит детей и станете о трупах заботиться. Дети и святые держатся Тебя, Господи. Остальные восстают на Тебя. Детьми и святыми испытываешь Ты мир, Господи. Трезвись, душа моя, трезвись, да вовек не согрешишь.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Как птицы говорить перестали. По мотивам тувинской сказки.
2: Это было так давно, когда птицы человеческий язык понимали и даже умели на нем говорить. Жил на высокой горе орел. Однажды сидел он голодный на вершине и высматривал, не покажется ли из норки сурок. Ждал, ждал, разморился на солнышке, да и заснул. Проснулся орел от шума крыльев. Большой серый ястреб схватил сурка, которого он караулил, и принялся за еду. Возмутился орел, подлетел к ястребу, стал на него кричать. Слово за слово, и сильно они меж собой поссорились. Такой шум подняли, что все птицы слетелись. А когда узнали, в чем дело, решили они тогда избрать птичьего хана, чтобы

0: перьев, а из кожи. А на голове есть уши, которые очень далеко слышат. «Не можешь ты нами править», — запротестовали птицы. «Очень уж ты хитрая, не верим мы тебе. Нам ты говоришь, что ты птица, а зверям говоришь, что ты зверушка мышиной породы. К тому же ты по ночам в темноте летаешь, никому спать не даешь». Тогда вышла вперед серая кукушка и говорит: «Вы должны меня выбрать. Знаете ли вы, что это от моего пения вся земля весной в зеленый убор наряжается? Кому, как не мне, быть вашим ханом?» «Не хотим мы ханом кукушку», — заволновались птицы. «Она своих-то птенцов не высиживает. Разве будет о нашем потомстве заботиться?» «Люди просто шутят, а кукушка и загордилась. Да и почки на деревьях нет, кукования распускаются». Разгорелся в лесу великий спор. Каждая птица предлагала себя в ханы и говорила, почему она лучше других. Долго и громко шумело птичье собрание. Вот уж и вечер пришел, и ночь наступила, а выборы хана все никак не закончатся. На верхушке высокого кедра жил старый ворон. Он один не участвовал в спорах, а только слушал птичьи пересуды. Слушал мудрый ворон, слушал и сказал: «Каждый хочет стать ханом, потому что считает себя лучше других. Думаю, что вы и за год никого не выберете. Раз вы не можете между собой договориться, то лучше уж вам и вовсе не говорить. Спать пора». Как сказал ворон, так и вышло. Хотел было воробей заявить, что только он должен стать ханом, а у него получилось чик-чирик, чик-чирик. Может, так оно и лучше.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Вильна, Петербург, Ковна, Псков, Витебск, Василёво, Львов, Черновцы – это лишь малая часть из большого числа городов, где проповедовал настоятель Московского Никольского Единоверческого монастыря архимандрит Павел Прусский, один из самых ярких миссионеров своего времени. Во все путешествия он брал в качестве помощника своего ближайшего ученика и последователя Михаила Ефимовича Шустова. Почти два десятилетия Михаил Ефимович был послушником в Никольском монастыре, а в конце жизни ему суждено было стать настоятелем этой миссионерской общины. В монашестве Михаил Шустов получил имя Мина. Будущий архимандрит Мина родился в Нижегородской губернии, в крестьянской семье старообрядцев-беспоповцев. Первоначально он принадлежал к последователям старой веры, в юности занимался торговлей. Но в итоге Михаил решил оставить старообрядчество и принять единоверие, последователи которого придерживаются богослужебного устава, бытовавшего на Руси до реформ патриарха Никона, но признают главенство и иерархию московского патриархата. Михаил Шустов пришел в Москву в Никольский единоверческий монастырь к архимандриту.

0: иезуиту Павлу Прусскому. В обители охотно принимали паломников. Можно было поселиться на какое-то время, посещать библиотеку и слушать общие беседы. Настоятель лично беседовал со всеми старообрядцами, которые приходили в монастырь. В итоге Михаил Шустов остался в Никольской обители. Около 20 лет он прожил в Никольском единоверческом монастыре послушником и стал ближайшим учеником и сотрудником миссионерской деятельности настоятеля, архимандрита Павла Прусского. В первой половине 1896 года, после кончины архимандрита Павла, уже при следующем игумене и иерониме, Михаил Шустов был пострижен в монашество с именем Мина и рукоположен в сан иеромонаха. Отец Мина позже подвязался в нескольких миссионерских обителях, а в последние годы жизни вернулся в качестве настоятеля в монастырь, где начинал свой иноческий путь. Игумен Мина был твердым сторонником возможности уврачевания старообрядческого раскола Русской Православной Церкви через единоверие. Он вел неустанную миссионерскую деятельность, ездил по старообрядческим общинам и проповедовал там, общался с прихожанами Никольского единоверческого монастыря. Он также был активным членом общества трезвости. Скончался архимандрит Мина Шустов скоропостижно в Никольском единоверческом монастыре в Москве. Отец Мина оставил после себя несколько литературных трудов по вопросам проповеди православия и ряд талантливых учеников православных миссионеров.
1: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
3: Это был невероятный роман. Он деревенский парень, она горожанка. У ее ног лежал весь мир, а у него за душой не было ни цента.
2: Парня звали Ной, а девушку – Элли. Их удивительную историю рассказал кинозрителям американский режиссер Ник Кассаветис. Только что прозвучал фрагмент из его картины, которая называется «Дневник памяти». Фильм вышел на экраны в 2004 году и с тех пор остается одной из самых известных и любимых во всем мире кинолент о любви. Любопытно, что, приступая к съемкам, Кассаветис никаких особенных сверхзадач перед собой не ставил. Он собирался снять красивую мелодраму. Но в процессе работы, когда разрозненная мозаика отснятых сцен постепенно начала складываться в единое целое, все изменилось. «Возможно, сюжет картины и не самый оригинальный», — говорил Кассаветис, «но вышло так, словно кто-то свыше вдохнул в него глубокий смысл». Кстати, сценарий фильма основан на одноименном биографическом романе американского писателя Николаса Спаркса, в котором он рассказал историю жизни и любви своих дедушки и бабушки. Так что Ной и Элли, главные герои фильма «Дневник памяти», — невыдуманные персонажи. Фильм разворачивается сразу в двух временных отрезках – в наши дни и в 40-е годы 20 века. Его композицию можно назвать «сюжет в сюжете». В центре современной линии два пожилых человека – мужчина и женщина, которые живут в доме престарелых. У женщины пропала память, она не помнит, кто она и что с ней было вчера. А происходит каждый день примерно одно и то же. Мужчина приходит к даме, открывает толстый блокнот и читает вслух прекрасную историю двух влюбленных. Он надеется, а вдруг это поможет женщине хоть на миг вспомнить, кто он такой, кто такая она сама и что их связывает. А потом мы переносимся в прошлое и наблюдаем за романом Ноя и Элли. Хочется отметить, что эта сюжетная линия не только богата на эмоции, но и потрясающе красиво снята. Чего стоит одна только сцена, в которой герои плывут на лодке по живописному озеру, окруженному лесом и усеянному сотнями живых белоснежных птиц. Словами красоту этих кадров передать трудно. Как говорится, надо видеть. Но мы снова перемещаемся в наши дни и к двум старикам. И видим, как врачи пытаются отговорить мужчину от ежедневных сеансов чтения. «Женщине уже ничем нельзя помочь», — уверены они. И в одном из эпизодов доктор напрямую говорит об этом герою.
4: «У нее старческое слабоумие. Оно необратимо. Если больной пересек черту, он уже не вернется?»
3: «Так все и говорят».
4: «Я хочу предостеречь, чтобы вы не питали иллюзий».
3: «Спасибо вам, доктор. Но ведь знаете... Когда наука отступает, является Бог».
2: Как Бог проявит себя в этой истории? И каким образом старики из дома престарелых связаны с Ноем, Элли и их любовью? Все это нам предстоит узнать из замечательного романтического фильма Ника Кассаветиса «Дневник памяти». Картине о любви, бесконечной, терпеливой, умеющей ждать и прощать. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Если представить, что на земле не осталось ни одного христианского храма, но осталось небольшое количество христиан, то где и как христиане должны совершать богослужение? И почему вообще Бог попустил уничтожить храмы, а вместе с ними и все прочие вещественные святыни? Приблизительно такие, только значительно более острые вопросы волновали евреев во время Вавилонского плена, в котором израильтяне были в VI веке до Рождества Христова. Попыткам найти ответы на эти вопросы посвящен звучащий сегодня во время богослужения в православных храмах 73-й псалом. Давайте его послушаем.
2: «Вскую, Боже, отринул еси до конца, разгневайся ярость Твоя на овцы пажити Твои я».
3: Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Вспомни сон Твой, который Ты стяжал издревле. Искупил в жезл достояния Твоего эту гору Сион, на которой Ты вселился. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих. Поставили знаки Свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище Твое. Совсем осквернили жилище имени Твоего. Сказали в сердце своем: разорим их совсем. И сожгли все места собраний Божиих на земле. Знамений наших мы не видим. Нет уже пророка. И нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их. Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли, Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змеев в воде, Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни эфиопским. Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки, Твой день и Твоя ночь, Ты уготовил светило и солнце, Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей, собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Презри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным. Нищий и убогий да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое. Вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих. Шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается.
2: Гордыни ненавидящих тебя, зыди выну.
1: Псалмы, которые появились во время Вавилонского плена, это вопросы, не имеющие ответов. Народ совершенно искренне не понимал, почему с ним случилось то, что случилось. Но это полбеды. Всегда можно вспомнить о своих грехах, воспринять трагедию как вразумление Божие. Сложнее ответить на вопрос о судьбе Иерусалимского храма и поруганных святынь. Если это святыни, и история Ветхого Завета знает немало примеров того, как каралось пренебрежение ими, то почему вдруг Бог перестал охранять то, что Он сам определил как святыню? Почему Бог попустил подобное осквернение? Именно это центральный вопрос прозвучавшего только что псалма. «Сказали в сердце своем: разорим их совсем, и сожгли все места собраний Божиих на земле. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их». Псалом не дает ответы на им же самим заданные вопросы. Но Псалом вспоминает дивные и невообразимые чудеса Божии, явленные в жизни израильского народа. Вспоминает Псалом и завет, заключенный Богом с избранным им народом. Это говорит о том, что несмотря на ужас и непонимание происходящего, народ сохраняет веру в Бога и надежду на Него. Народ не закрывается от Бога и не отворачивается от Него. Людям больно и страшно, они многого не понимают, но они осознают, что иного прибежища у них нет. Если они хотят сохраниться как единая национальная общность, то им необходимо держаться за веру отцов. Мы знаем, что в конечном итоге они оказались правы. Бог явил еще одно чудо. Из совсем небольшого числа оставшихся верных ему людей он восстановил израильский народ. Ученые говорят, что нынешний еврейский народ – это потомки 2% народа допленного. Именно столько, не более 2% людей, сумели не отчаяться и сохранить верность Богу. И Бог их не посрамил. Он показал, что на некоторые вопросы ответы приходят значительно позже. Но приходят они обязательно. Надо лишь иметь терпение и хранить веру.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Вы слушаете

0: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 20 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина», рассказ Владимира Ивановича Даля «Находка» и рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Святитель». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Дело дня.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». В непростые времена актуальными остаются слова. Благотворительность кончилась, милосердие осталось. В том смысле, что даже когда приходится затягивать пояса и жизнь, казалось бы, диктует сокращать издержки, человеческое сердце, наоборот, еще живее откликается на необходимость помочь другому. Иногда вопреки житейской логике, но в согласии с парадоксальной логикой Евангелия. И такое простое чувство, как милосердие, действительно никуда не уходит. Сегодня нам предстоит поддержать вещание радио «Вера» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах. В этих городах требуется закрыть долг за оплату вещания нашей радиостанции в прошедшем апреле. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей. Мы приглашаем всех, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Сделать пожертвование можно через мобильное приложение «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же доступна подписка на регулярные платежи. Даже небольшая, но постоянная поддержка особенно важна, ведь на светлом радио, как вы знаете, нет коммерческой рекламы. Давайте переживем все трудности вместе. Искренне ваш, Максим Печенкин.
0: Кроме того, вы можете помочь радио «Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй.
2: Здравствуй, Алексей.
1: Сегодня идем в Большой Савинский переулок. Для этого давайте выйдем из метро Киевская, здесь не так важно, какая это Киевская, Арбатско-Покровская, Филевская или Кольцевой линии, по указателю к площади Европы, к Бережковской набережной. И вот площадь Европы, думаю, что никто не пропустит, это площадь, окруженная разными флагами прямо возле метро, и перед ней Москва-река и мост от Бережковской набережной к Ростовской набережной, мост Богдана Хмельницкого. Давайте по нему и отправимся.
2: Когда мы будем идти по этому мосту, я рекомендую на серединке остановиться и взглянуть на высокий берег Москвы-реки, который за Савинской набережной открывается. Высокий-высокий берег, правда, по кромке застроенный сталинскими уже постройками, более современными даже. Надо сказать, что такой вид набережной приобрела относительно недавно, а именно в 30-е годы 20-го века, 30-е, 50-е. До этого здесь был такой фабричный район, а когда-то, в начале 19 века, по вот этой кромке высокого берега стояли аристократические усадьбы. И от них открывался великолепный вид на Москву, на Драгомиловскую слободу, на Москву-реку. И интересно, что у всех этих усадьб, большинства из них, во всяком случае, было по два фасада. Один речной, а другой уже уличный. А вот о них мы чуть попозже и поговорим.
1: Но для начала нам нужно в Большой Савинский переулок, поэтому мы спускаемся с моста Богдана Хмельницкого и поворачиваем по Савинской набережной направо. Нам нужно идти до бензоколонки, а бензоколонка стоит прямо у поворота во второй переулок Тружеников. Мы туда поворачиваем, и с него первый поворот направо – это будет Большой Савинский переулок.
2: Итак, для начала название. Получил название переулок по когда-то здесь существовавшей Савинской слободе и Савинскому монастырю. История у Савинской слободы следующая. Вплоть до середины 15 века эти земли принадлежали московским боярам Добрынским. И здесь был маленький монастырь вотчинный. До 1452 года земля вокруг монастыря и сам монастырь принадлежали боярам Добрынским, но в 1452 году Петр Добрынский завещал монастырь митрополиту Ионе на помин души, и монастырь Саввы Освященного стал монастырем уже митрополичьим. И потом, когда Москва стала патриаршей кафедрой, этот монастырь стал патриаршем. Здесь патриархи и митрополиты московские неоднократно останавливались, здесь были палаты, сначала митрополичия, потом патриарши. И так продолжалось до середины 17 века. В 1630-е годы монастырь из мужского стал женским, причем он получил название Новосавинский Киевский монастырь. Дело в том, что монахини, насельницы этого монастыря прибыли в Москву из Киева. Ну, как раз на 30-е годы 17 века приходятся очередные гонения на православных на территории Речи Посполитой, поэтому киевские монахини переехали в Москву. И таковым монастырь женским был до 80-х годов 17 века. Точные даты его упразднения нам, к сожалению, неизвестны. Документы не отражены.
1: Но от него ничего не осталось.
2: Да, вплоть до начала 20 века была церковь, которая, собственно, носила имя Саввы Освященного и по которой получил название переулок. Но о ней мы чуть позже поговорим. Итак, этот переулок располагается между вторым переулком Тружников и Погодинской улицей. Такой выгнутый длинный переулок. И в нем сохранилось достаточно большое количество интересных исторических памятников. Когда мы останавливаемся на углу второго переулка Тружников и Савинского, с правой стороны от нас выглядывает такое желтое, очень неказистое, обшарпанное уже многие годы здание. Это жилой дом при фабрике «Ливерс». Когда-то здесь располагалась частная кружевная фабрика купца Якунина, которая, собственно, была неоднократно отстроена, и, собственно, здесь жили рабочие. И интересно, что фабрика здесь просуществовала до таких позднесоветских времен. Следующий дом за этим желтым и обшарпанным, тоже желтый и тоже достаточно обшарпанный, это, собственно, дом купца Якунина. Интересно, что там краеведы обнаружили, что на первом этаже сводчатые потолки, что говорит о нежилом характере помещения, именно что здесь был то ли склад шерсти, то ли что-то такое.
1: А сводчатые потолки какого времени? Потому что иногда это, сводчатые потолки нам говорят о жилом помещении в 17 веке.
2: Нет, да. Это более позднее, это начало 19 века, просто это производственное помещение, поэтому крепкие потолки такие, крепкие стены. Двинемся дальше по переулку, и наше внимание привлекает дом с очень странным номером 246, строение 13.
1: 2-4, это не 246,
2: 2, дефис, а 2? 4, дефис 6, строение 13.
1: Интересно, это, в Москве есть еще такие адреса?
2: Думаю, да. Сложная нумерация такая связана с тем, что это здание, это усадебное здание, усадьба Грачевых когда-то, им принадлежавших. Это часть бывшей фабричной территории.
1: То есть, я правильно понимаю, это второй дом, четвертый и шестой все вместе?
2: Да. Рассказываю, как такое делается, как такое получается. Дело в том, что номера домов часто нам говорят даже больше, чем просто порядок их следования по улице. Да? Ну, я думаю, даже маленькие дети знают, что четные обычно дома на одной стороне улицы, нечетные на другой. Это все очевидно. И номера, по идее, должны даваться по порядку следования домов. Но часто они отражают какие-то исторические перипетии, которые с домами происходили. Переход их из одного владения в другое, вовлечение этого дома в какое-то более крупное владение и так далее, и так далее. Вот в данном случае это дом 2, так как он следует за домом номер 2 по Савинскому переулку, да, он же дом номер 4 по той же причине, а 6, я так понимаю, что это номер дома внутри этого большого владения, так же, как и строение 13, тоже отображает, что это в рамках одного большого владения. Что же это такое? Когда-то здесь находилась большая дворянская усадьба. В начале 19 века она принадлежала братьям Грачевым. Позже, да, во время 12-го года, надо сказать, эти земли практически не пострадали от пожара, и усадьба тоже осталась незатронутой. И это здание усадьбы уже в середине 19 века было выкуплено под кружевную фабрику. Дворяне разорялись, купцы богатели, купцам усадьбы были еще пока не нужны, там эпоха купеческих усадеб придет позже, а пока он просто купил, купец Шушарин, усадебный дом и сделал в нем кружевную фабрику. Стал делать кружево. Позже это здание вместе с владением выкупили купцы Ганешины, которые здесь стали производить сукно и пряжу. И именно при них главный усадебный дом был перестроен под квартиры. Из большого усадебного дома он стал домом трехэтажным, да, был надстроен.
1: Ну, классическая усадьба с флигелями.
2: Да, флигели стали
1: портиком.
2: Один, да, один флигель стал производственным помещением, который левый, а тот, который правый, флигель стал конторой завода. А вот именно в здании были размещены квартиры служащих завода, и среди прочих служащих тут был такой Карл Метнер, дети которого сыграли большую роль в развитии культуры российской, поскольку, например, сын Карла Метнера Николай, основатель издательства «Мусагет» и исполнитель, здесь жил. Сохранились воспоминания его племянницы о том, как здесь было устроено, что у них была большая квартира с видом на застроенный, правда, уже сад, с толстыми стенами, практически звуконепроницаемые стены были, что позволяло жителям этого, этой квартиры, например, музицировать в разных комнатах и друг другу не мешать. В советское время здесь разместилась фабрика имени Тельмана, гардинно-кружевная, и просуществовала она здесь вплоть до 90-х годов. А позже здание стояло заброшенным долгое время, сейчас здесь бизнес-центр. Продолжим движение по переулку. По правой стороне мы видим длинное такое здание номер 9. Это приют всех скорбящих радости для неизлечимо больных женщин. Построил его архитектор Дурнов в начале 20 века. И церковь, к сожалению, не сохранилась. Она находится во внутренних строениях, во внутренней части владения. Ее не видно с улицы. Продолжим движение. Если мы посмотрим, опять же, на левую сторону, дом номер 10 по соседней Погодинской улице, выделяется такое светло-зеленого цвета здание. Сейчас это научно-исследовательский институт гигиены окружающей среды и экологии человека, вот так серьезно это называется. Когда-то это был тоже приют имени митрополита Сергия, с церковью Сергия Радонежского построил это здание архитектор Сергей Соловьев. В 1899 году началось строительство. Интересная подробность. Внутри церковь Сергия Радонежского, она очень сильно перестроена, и вообще о том, что церковь была в здании, можно вот это все понять, только выйдя на соседнюю Погодинскую улицу, поскольку...
1: Там апсиду можно увидеть.
2: Да, там можно увидеть очень сильно застроенную апсиду, и следы купола видны, то есть следы барабана. Интересно вот что, что сохранилось изображение свежее, построенной церкви, не где-нибудь, а в проспекте фирмы, которая производила бетонные конструкции. Дело в том, что там были применены бетонные своды. И вот на то, как церковь выглядела, можно посмотреть и сейчас, хотя это все в прошлом. По правой стороне группа зданий, 12 номер у них, это фабрика Альберта Гюбнера, шелковая фабрика. Гюбнер приехал в Москву в середине 19 века, собственно, занимался, как и многие выходцы из Москвы, выходцы из Франции, прошу прощения, занимался производством шелковых тканей. И вот здесь располагалась крупная фабрика, которая занимала огромное пространство между Савинской набережной и Большим Савинским переулком. И в этой, на этой фабрике производились разнообразная шелковая одежда, шелковые ткани, набивные, кружевные и так далее. И сохранилось много фотографий этой фабрики Гюбнера. После революции она была, понятно, национализирована, и, собственно, сейчас помещение этой фабрики, опять же, занимают какие-то офисы. Если мы пройдем чуть дальше, то увидим такое трехэтажное здание в стиле конструктивизм.
1: Еще очень офисоемкий район.
2: Да, ну... Как-то так сложилось его история, что бывшие фабрики в основном стали офисами, конторами и так далее.
1: Конструктивизм.
2: Да, конструктивистское здание, дом номер 14. Это сейчас один из филиалов университета имени Плеханова, построенный в 30-е годы, а до 1930-х годов здесь стояла церковь Савы Освященного, собственно,
1: вот
2: которая, которая и была частью бывшего Савиного монастыря. История этой церкви длинная. Первая каменная церковь здесь была построена еще в 16 веке. Многократно церковь перестраивалась и до уже 1930-х годов дошла в сильно-сильно перестроенном виде, уже с современной колокольней, там, середины 19 века, современными относительно росписями. Интересная история про эту церковь, надо сказать. Прихожанином этой церкви был знаменитый историк и публицист Михаил Погодин, погодинская изба которого стоит на соседней Погодинской улице. У Погодина неоднократно гостил Николай Васильевич Гоголь уже в последние годы своей жизни. И в 1852 году, когда Гоголь совсем, Николай Васильевич, чувствовал себя плохо, он был в гостях у Погодина, и именно здесь, в церкви Савы Освященного, он в последний раз причастился и общался. Здесь он познакомился с настоятелем церкви, отцом Иоанном Никольским, который позже посещал Николая Васильевича на дому, уже на Никитском бульваре. Вот такой вот литературный духовный адрес московский.
1: Ну и сам Большой Савинский переулок, который мы сегодня посмотрели в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, спасибо. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Гуляйте по Москве, любуйтесь нашим городом, любите его и будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читает Игорь Томилов.
1: Предисловие. Немного в истории примеров такого героизма, как смелый поход казаков в XVI веке для завоевания далекой неведомой Сибири. Немного и героев, столь своеобразных, безумно отважных, как Ермак, и его небольшая, но грозная дружина. Смелый орел-атаман, затеявший неслыханное, грандиозное военное дело, и его удальцы-воины — это истинные богатыри. Чем-то стихийным веет от их могучих образов. Их поход — подвиг чисто сказочный, в духе древних русских былинных богатырей. Но он не выдуман, этот подвиг, не создан в красивой сказке или звучной песне. Тем выше, тем удивительнее он, тем сильнее, тем значительнее его воспитывающее влияние на юные души. Эпизоды завоевания Сибири горстью удальцов, глубоко преданных своему делу, воодушевленных одной только идеей завоевать для русского народа огромный, богатый сибирский край и тем оставить по себе добрую память на века, эти эпизоды невольно трогают душу, будят добрые чувства и оставляют неизгладимое впечатление. Один из выдающихся наших педагогов и писателей говорит: «Если окружающая жизнь дает мало великих примеров героизма, пусть идет на подмогу литература, окрыляя юные души великими примерами прошлого или же героическими вымыслами, рожденными из души поэта». Цель настоящей повести — удовлетворить этому вполне справедливому педагогическому требованию. В ней перед читателем проходит вся грандиозная картина завоевания Сибири, с первого момента возникновения смелой затеи до последнего аккорда великого исторического события. Придерживаясь строго проверенных исторических данных в отношении основного фона завоевания Сибири, автор оживляет этот исторический фон повествованием, в котором одинаково почетная роль выпадает и на долю русских победителей, и на долю побежденных, и отдает должную дань героизму как первых, так и последних. В основу повествования положена история смелого юноши, случайно по воле судьбы попавшего в ряды разбойников-завоевателей и сумевшего личными своими качествами вызвать к себе любовь даже в черствых, загрубелых сердцах. Рядом же с этим благородным юношей перед читателем проходят типы героев и героинь, туземцев-дикарей, беззаветно преданных своей родине и готовых на всякую жертву ради сохранения свободы родного края. Часть первая. Глава первая. Неожиданное нападение. «Сарынь на кичку! Сарынь на кичку!» Зычно и протяжно повторила отклик отдаленным раскатом гулкое лесное эхо. Лошади вздрогнули, рванули и неожиданно стали, как вкопанные. Стала с ними и тяжелая громоздкая дорожная каптана, примечание автора, колымага. Из окна ее выглянуло старое морщинистое лицо, и взволнованный голос тревожно спросил, обращаясь к вознице: «Слыхал, Егорушка, кричат будто?» «Слыхал, Игнатий Терентьич, и кто кричит, смекаю. Он, топереча, на разные голоса аукаться станет», — отозвался скузил ражий парень в пасконной сермяге. «Лесной хозяин, мыслишь? С нами крестная сила, не к ночи будь сказано». И, торопливо осенив себя крестным знаменем, старик скрылся в каптане. «Сарынь на кичку!» Где-то близко, совсем близко пронеслось по лесу. Тихо ахнул Игнатий Терентьич. Снова высунулось из окна каптаны встревоженное лицо. «Егорушка, не сам это, по голосу слыхать, человечьими голосами кричит-то!» Дрогнув, пролепетали побелевшие от страха губы. «Он-то по-всякому кричать может, по пёсе и по-людски!» Снова отозвался с козел возница. а только и впрямь людские крики как будто», — заключил он, насторожившись и чутко прислушавшись с минуту. «Станишники никак». Примечание автора. Члены удалой казацкой вольницы, жившей грабежами. «Господи, помилуй!» — почти простонал старик. «Станишники и то, слышь, расшкались! Ах ты беда!» — зашептал упавшим голосом Терентич. «Гони, что есть духу коней, миляга!» — обратился он к вознице. «Вызволяй из беды князеньку нашего! Не приведи, Господи, попасться в лапы живодерам! Хуже разбойников ночные тати!» Примечание автора. Воры. «Ой, гони лошадок, Егорушка! Спасай боярское дитё! Покойный князь-батюшка увидает с того света твое усердие, и его молитвами воздаст тебе старицы Господь!» Гикнул, свистнул, молодецки гаркнул на коней возница, ударил хлесткой нагайкой по всей запряжке, и сытая удалая четверка взялась с места на всем скаку, волоча за собой скрипучую, громыхающую каптану. Это был просторный возок, вышиною в человеческий рост, обитый сукнами и крытый коврами поверх перин и подушек, грудой наваленных на скамьях. В углах каптаны стояли лари со всякой дорожной снедью, бочонки с медом и яндовы с квасом, заготовленные на долгое время пути. Тут же были нагромождены укладистые сундуки со всевозможным богатством в виде мехов, штук сукна и парчи, боярских одежд, утвари и драгоценных камней, составляющих главное богатство именитых людей старого времени. Два тяжелых ларца с казною были упрятаны под пуховую перину, под самый низ сиденья. На перине, крытой кизельбацким ковром, спал юноша, вернее, мальчик лет 14 на вид. Серебряный месяц, заглядывая в слюдовое оконце, освещал спящего. Тонкий и стройный, в дорожном тирлике, расшитым по борту золотой тесьмой, охваченный чеканной опояской поперек стана, со спущенным с одного плеча опошнем, примечание автора, верхняя одежда, он был очень хорош собою. Из-под сдвинувшейся на затылок во сне мурмалки с собольем, не глядя на летнюю пору околом, выбивались светло-русые кудри мальчика, шелковистые и мягкие, как лен. Над сомкнутыми веками горделиво изгибались темные брови, высокий умный лоб, тонкий нос с подвижными, как у горячего молодого конька, ноздрями и полные, смело очерченные, полуоткрытые в сонной грезе румяные губы несказанно красили это юное, открытое, милое лицо. Старик Терентич осторожно склонился над спящим красавчиком-отроком и долго тревожно вглядывался в его сонные черты. «Господь с тобою, соколик, спи с миром! Бог до молитвы дедушки-князя вызволят нас из би...» Он не докончил своей фразы. «Сарынь, накичку!» Новым зловещим раскатом пронеслось по лесу, замирая в чаще. Помертвев от ужаса, Терентич упал на колени посреди каптаны, беспорядочно шепча. «Господи, помилуй! Господи, не попусти!» Спящий отрок проснулся и быстро вскочил со своего мягкого ложа. «Чего ты, дядька? Аль, попричилось что?» Прозвучал его звонкий, красиво вибрирующий голос, в то время как большие, ярко-синие глаза впились в старика. Эти синие глаза так и горели, так и искрились смелой недетской удалью и молодым задором. Ни капли сна не оставалось в них. «Князенька родимый, соколик мой, неладное, что это в лесу деется. Никак станишники нас выглядели,

0: нарушили сонную тишину позднего ночного часа. Трепет охватил старого Терентича. «Беда, соколик! Беда, Алешенька! Куды я тебя схороню? Куды от лихого глаза укрою? Пропали мы, дитятка, как есть пропали!» — лепетал несчастный старик. Побледнел и юный князек. Дрогнуло сердце Алеши. Страх обуял детскую душу, но ненадолго. В следующее же мгновение он был спокоен. Лишь темные брови строго нахмурились, да синие глаза ярче блеснули в лунном сиянии. «Сам говоришь, что грозного царя не убоялся», — произнес твердым голосом мальчик. «А от ночных татей дрожишь. Кони сытые, доходки у нас. Авось не нагонят станишники». «Не за себя боюсь, Светик», — все так же растерянно лепетал дядька. «Беда тебе, коли нагонят, ведаешь сам». «А нагонят, откупимся», — тряхнув кудрями, отвечал мальчик. «Чай немало казны в мошне припасено. А коли что, и ручницы», — примечание автора, — ружья. «Возьмем и палить будем», — смело заключил красавчик-князек. «Храни, Господи, ручницы! И что выдумал? Да их-то разбойников с десяток, али более соберется. А нас-то я да Егорка да ты, младенчик. Нечто справиться с ими. Да и откупом немного возьмем. Все едино обдерут до нитки. Единое спасение коней гнать, куды ни шло». И снова высунулся в окно каптан и старик-дядька, снова перекинулся словом с возницей и полуживой от страха и волнения опустился на сиденье воска. Лошади уже не бежали, а неслись молнией на всем скаку. Тяжелая каптана перепрыгивала с кочки на кочку, грозя ежеминутно грохнуться оземь и развалиться на сотню кусков. Месяц скрылся за тучу, и внутри каптаны снова наступила ночь. В сгущенном мраке князек Алеша нащупал небольшой, как бы игрушечный чекан, заткнутый за пояс, и сжал его дрогнувшей рукою. «Буду защищать дядьку, коли доведется настигнуть нас татям», — вихрем пронеслось в мозгу смелого мальчика. А чаще все стонало и вопило, и гикало на разные голоса. Казалось, вся нечистая сила леса с упырями, лесовиками и ведьмами во главе слетела сюда справлять свой полночный шабаш. Вдруг совсем близко, чуть не над самой каптаной, просвистел молодецкий посвист. Вслед за ним ясно и четко прогремело над головой путников. «Сарынь, на кичку!» Примечание автора. Условный оклик или сигнал, который выкрикивали воры и разбойники, нападавшие на проезжих дорогах на богатых купцов и знатных бояр. И кони разом остановились, схваченные под уздцы десятком сильных молодецких рук.
1: На радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читает Игорь Томилов.
0: Глава вторая. Пагубный выстрел, расправа, странный обмен. Десятка-полтора дюжих молодцов, одетых в темные кафтаны и вооруженных бердышами, кистенями и дрекольем, вмиг окружили каптану. Вынурнувший снова из-за облака месяц осветил их сильные богатырские фигуры, полные бесшабашной удали и разгула лица, их мускулистые руки, сжимавшие оружие. Впереди был высокий плечистый парень, одетый богаче и наряднее остальных. На нем был алый кафтан, опоясанный дорогим поясом заморской чеканки, заткнутыми за ним ножами и кистенем. Высокая шапка с расшитым золотом околом и желтые, подбитые серебряными скобами немецкой кожи сапоги довершали наряд станишника, внешностью своею скорее похожего на знатного воина, нежели на вора и разбойника. Его грозное лицо, казалось, не знало милосердия. Жестокою суровостью дышала каждая черта. Черные брови хмурились, румяные уста под длинными холеными усами презрительно сжимались. Большой шрам, след вражьей сабли, шел от правой щеки к переносице, странно отмечая это еще молодое, но уже немало видевшее на своем веку лицо. «Гей ты! Кто кроется там, в бесовом логовище? Вылезай, что ли!» — крикнул он зычным голосом, в то время как

0: трое из его ватаги ринулись к Егору, стащили его с козел и скрутили поясами по рукам и ногам. Все это произошло так быстро, что несчастный возница не успел даже крикнуть или попытаться защитить себя. Внутри же каптаны было по-прежнему тихо, как в могиле. Гробовым молчанием отвечали на приказ станишника, сидевший в ней. Только старик Терентич, загородив своей плотной фигурой тонкую, статную фигурку юного князька, налаживал в темноте ручницу, наскоро схваченную из ближнего угла. «Гей, кто там есть? Вылезай добром, не то худо будет!» Снова прогремел своим громким голосом главный вожак шайки. «Слышь, дядька, вылезать велит. Может, и лучше так-то по-добру, по-здорову?» Неверным голосом шепнул Алеша старику. Он был очень бледен и взволнован. Пальцы, помимо воли, сжимали рукоятку детского чекана. «Нишкни, дедушка, нишкни!» Замахал на него рукою Терентич. «Может, отмолчимся, а не то...» И верный дядька красноречиво потряс ручницей, готовясь дорого продать жизнь своего ненаглядного питомца. В слюдовое оконце уже заглядывали бродяги. Парень в валом кафтане первый ринулся вперед. Изо всей силы налег он на дверку и в один миг высадил ее своими могучими плечами. «Вон, а где голубчики притаились! Старый ворон да молодой истребенок! Ну, не погневайтесь, чин-чином!» «Вылезайте, бояре!» С каким-то злорадным смехом произнес он и осекся разом, так как Терентич вскинул свой самопал и, не целясь, выпустил в богатыря парня весь заряд из ручницы. Блеснул огонек, грянул выстрел. Молодец в алом кафтане громко ахнул и с яростным проклятием схватился за плечо. Алая струя крови брызнула из раны. «Никита Евсеич ранен! Гляди, ребята! Держи старого филина! Вяжи его дьявола и пащенка его заодно с ним!» Бешеными криками загремели окружавшие каптану разбойники. В один миг был обезоружен старый Терентич. Его выволокли из воска, с ругательствами и проклятиями перекрутили ему руки веревками и потащили в чащу. Следом за ним ринулся Алеша. «Куда, ястребенок?» — схватил его за руку один из станишников. «И меня берите! Я заодно с дядькой, с Терентичем, жили вместе, и помирать нам стало в местях!» — сверкая глазами, крикнул отважный мальчик. «Ишь ты какой прыткий! Помереть завсегда успеешь!» — усмехнулся кто-то из бродяг. «Прежде дай с твоим батькой справиться, как он в нашего Исаула пальнул. По головке зато, само собой, не погладим». «Гей!» — тут же добавил тот же голос, обращаясь к прочим станишникам. «Пообчистите каптану, ребята! Небось, немало в ней всякого добра до казны боярской припасено!» Едва было отдано это приказание, как несколько ражих молодцов кинулись к каптане и с диким остервенением принялись хозяйничать в ней. Между тем раненый начальник во главе небольшой кучки разбойников углубился в чащу. Следом за ним вели связанных Терентича и Егора. Подле злосчастного дядьки шагал Алеша, не отводя от Игната встревоженных глаз. Вскоре меж деревьев замелькали огни, зачернели новые силуэты людей. Их собралось около сотни на огромной лесной поляне у нескольких разложенных тут и там костров. В стороне от других, у большого костра, на огне которого варилось что-то в тагане, подвешенном с помощью трех копий, сидел смуглый юноша с открытым веселым лицом, черными глазами и такими же кудрями, выбивавшимися из-под шапки. На нем был такой же, как и у раненого Исаула, наряд. Только вместо всякого оружия, заткнутого у того за пояс, висела большая, тонкой работы, кривая турская сабля, с осыпанной дорогими каменями рукояткой, так и бросавшейся своим великолепием в глаза.
1: «Летали серые коршуны и выследили гнездо кукушки. С поживой тебя, Исаул!»
0: Обнажая улыбкой белые зубы, произнес черноглазый, отодвигаясь от костра и уступая место раненому начальнику.
1: «Спасибо на такой поживе. Зацепил меня малость, старикашка. Ну да расправлюсь по-свойски с обидчиком моим. Попомнит, небось, на том свету, каково из самопала палить в Исаула. Зловеще сверкнув очами в сторону связанного Терентича, проворчал тот. «Давай его сюда, Робя! Допрос ему чинить надо!» Свирепо крикнул он тут же, обращаясь к приведшим пленника людям. Сильным грубым толчком выдвинули старика вперед. «Ты боярин?» — резко спросил его Исаул.
2: «В жизни им не бывал. Мы простые гости, купцы московские. Держали путь от престольного града домом обратно».
1: Чуть внятно роняли дрожащие губы обезумевшего от ужаса Игната.
2: «А Ларида укладки с добром? Это товары, что ли, скажешь?» Криво усмехнулся Исаул, невольно морщась от боли и зажимая рану у плеча. «Товары есть. Обменяли их на пермские гостинцы и везем домой. Отпусти, милостивец, заставь Бога молить!»
1: Лепетал старик, падая на колени.
2: «То-то обменял. Что-то дюже много их накупил, старина. Ровно добро боярское. Ну да ладно, поверим, коль не врешь. А парнишка этот, внучек твой, что ли?»
1: Также усмехаясь, продолжал свой допрос Исаул.
2: «Внучек со мной из Перми на Москву ездил, а сейчас вертает обратно».
1: Словно обрадовавшись неожиданному исходу разговора, подтвердил Терентич.
2: «Красно придумал, старина!» Неожиданно расхохотался Исаул разбойник. «Да только внучек на тебя, словно ни осанкой, ни обличием не сходен. Да и по одеже разнится. Ишь у него чеканта, что у самого царевича, так каменями играет. По всему, видать, боярское отродье. Да и ты ж, не во гневе будет сказано, старик. Переодеванный, должно, боярин. Из тех кровопивцев самых, что народ взятками да податями давят, да кровь христианскую сосут. Видать, что совесть у тебя нечиста, боярин, коли зачал палить ни за что, ни прошто, здорово живешь. Гей, молодцы, вздернуть всех троих. И старичка речистого, и пащенка внучка богоданного, да и возницу заодно. Все они переодеванные губители. Ишь, добра народом потом добытого прозапасли полну каптану!»
1: Присовокупил грозный Исаул и махнул рукою. С рыданием и воплем повалился ему в ноги Терентич.
2: «Батюшка, не губи! Милостивец, отпусти! Не за себя прошу! Паренька не казни, да и горку! Ни в чем не повинны оба, меня покарай! А их ослабо не на волю, батюшка милостивец!»
3: «То-то, милостивец, запел соловьем, душа в пятки! Вздернуть всех троих!»
1: Снова повысил свой и без того зычный голос начальник. Три дюжих станишника кинулись к старцу, набросили ему на шею веревку и подтащили к толстостволой березе. Не помня себя, ринулся к дядьке Алеша, взмахнул игрушечным чеканом и дико вскрикнул:
2: «Не троньте дядьку, не то!»
1: Но в тот же миг сильная рука обезоружила мальчика. Детский чекан очутился в руках одного из разбойников. Другой крепко стиснул в своих мощных руках плечи Алеши. Напрасно рвался мальчик к Терентичу. Могучие пальцы станишника словно клещами впивались в его плечи. Он видел, как его дядьку подвели под огромный сук, как закинули на сук веревку и как медленно стало подниматься на ней грузное тело старика.
2: «Алешенька, светик, храни тебя Господь!»
1: успел только произнести несчастный, и в последних конвульсиях дрогнуло мертвое тело Игната. Дикий крик пронесся по поляне, и как подкошенная былинка упал на траву сомлевший князек. Он не видел продолжения ужасной расправы. Не видел, как рядом с мертвым дядькой повисло на суку и тело Егора. Не видел, как, обшарив каптану, станишники с богатой добычей присоединились к костру, как один из них, по приказу озверевшего от боли в плече Исаула, подошел к нему Алеша и занес над его головой тяжелый бердыш.
2: «Стой!»
1: — крикнул внезапно черноглазый молодой разбойник.
2: «Стой, Ермила! Ей, Никита Евсеевич! Отдай мне его!»
1: Обратился он к своему жестокому соседу, указывая глазами на обмершего Алешу.
3: «Что, сердцем стал больно жалостлив, Матюша?
1: «Ровно девка красная», — засмеялся Исаул. «По всякой падали кручинице, кручины не хватит. Не по-казацки это, а еще под Исаулом назначен. Вот так под Исаул. Над всякой дохлятиной плачется, ровно баба слезливая». «Нет, не моги ты меня унижать, Исаул», вскакивая со своего места и вытягиваясь, как струна, во весь свой стройный рост, ответил черноглазый. «Сам ведаешь, какая баба из меня вышла. Небось, николи не дрогнула руками Щерякова. Колол и рубил с плеча врагов народных. Неведомо сердцу жалость была, а ныне она заговорила. И стыдного ничего тут нет. Обмер парнишка, а ты его мертвого прикончить велишь. Нечто ладно это. Нечто на то и поднялась вольница казацкая, чтоб с ребятами малыми воевать. Ну, про старичишку ляц им, ничего не скажу. Он в тебя палил, зато и поплатился. Око за око, зуб за зуб. Возница тоже волком смотрел. Но этот малец ни в чем не повинен. Вот что, видал мою саблю турскую? Богатее и краше у самого атамана батьки не сыщешь. Сам салтан поди не носил такой-то. Снял я ее у воеводы того, что изрубили мы летость с отрядом. Возьми ее у меня и носи на здоровье. А мне мальчонку зато отдай». И быстро, отцепив драгоценную саблю от пояса, передал ее Исаулу. Замолк черноглазый и ярким взором вонзился в товарища, а у того зрачки так и загорелись. Турецкая сабля невиданной красоты давно пленяла его. Недолго колебался Никита Пан, как звали раненого главаря шайки, и ответил: «Бери парнишку, Матвей, твой он. А за саблю турскую великое тебе большое спасибо. Уж больно по душе она мне пришлась». И чуть не впервые улыбнулись суровые глаза Исаула, впиваясь восхищенным взором в дорогой подарок. Черноглазый Мещеряков даже вспыхнул от удовольствия, вскочил на ноги, отошел от костра и, быстро приблизившись к лежащему на траве Алеше, бережно поднял его, взвалил на плечи и понес бесчувственного в чащу леса. Глава третья. Грозная казацкая вольница. Широко, вольно, плавно и красиво катит красавица Волга серебристую ленту своих тихо ропчущих вод. Зеленою осокой да пышными дремучими лесами поросла, убралась на диво красавица река. Дробно рябит шалун ветерок нескончаемую гладь ее хрустальных течений. Крылатые белогрудые чайки носятся молнией над водяною гладью, то низко-низко купая серые крылья в студеной волне, то, вздымаясь высоко к небу, плавно реют в голубоватой дали и оглашают диким и резким криком сонную тишину прибрежных лесов. Впрочем, не всегда мертвая тишина царствует над Волгой. Часто победным боевым кликом оглашается красавица река. Зашуршит, зашепчет прибрежная сока. Дрогнут камыши, и целая флотилия остроносых стругов и ладей заскользит правильной шеренгой, клоня долу концами весел гибкие покорные стебли тростника. Одна за другой скользят лодки. Гребцы, как на подбор, молодец к молодцу. Глаза ястреба, рука долот булатный, сила у всех богатырская. Гребут дружно, песни поют, звонкие молодецкие песни, про славные набеги, про житье-бытье вольной вольницы, про самих себя. Междуусобные войны древних князей, издевательства татар, придавивших Русь своим тяжелым игом, неправильные подати и налоги заставляли истрадавшихся в нужде и насилиях жителей русских городов и деревень, а иной раз и дворовых холопов, притесняемых их господами-боярами, бежать на окраину, в степь. Эти беглецы собирались в вольные бродячие дружины, ютились по берегам больших рек Волги и Дона и уходили далее, в привольные южные русские степи, на рубеж. Они-то и положили начало русскому казачеству.
2: Само слово «казак» значит «вольный человек». Эти вольные люди охотно принимали в свои дружины беглых преступников, тати и воров. Многие из казацких обществ селились по рубежу, образовывая станицы, и несли службу государеву, отражая нападения нагайцев и татар, которыми кишели южные степи. Другие жили разбоем и грабежом по широкой Волге и Синему Дону, да по Каме реке. Эти последние никому не давали спуску. Грабили купцов с товарами, русских и чужеземных, плавающих на судах по широким рекам. Ни князья, ни бояре, ни даже послы иноземные не имели от них пощады. Стаей диких коршунов нападали они на корабли и караваны, грабили их, безжалостно убивали купцов и путешественников, а добычу волокли в свой казацкий круг. И здесь главный атаман батька делил поровну всю награбленную добычу между своими удалыми дружинниками. 1564 год, ознаменовавшийся учреждением опричнины царем Иоанном IV, увеличил такие вольные шайки до невероятных размеров. Славный покоритель Казани и Астрахани, счастливый завоеватель Ливонских земель, грозный соперник короля польского Сигизмунда Августа и шведского Густава Вазы, царь Иоанн Васильевич, после смерти любимой жены своей, царицы Анастасии и сына первенца Дмитрия, примечание автора. Не надо смешивать первого, умершего в младенчестве сына Иоаннова Дмитрия, с царевичем-отроком Дмитрием, убитым в Угличе. Заподозрил в их смерти своих давнишних врагов, бояр. Былая детская ненависть к своим бывшим воспитателям и притеснителям, управлявшим государством за его малолетством, вспыхнула теперь с новой силой в царе. Все припомнил боярам злопамятный Иоанн. И как потакали его дурным наклонностям бояре, и как отдаляли ближних людей от него, и как всячески проявляли над ним свою тяжелую власть. А тут еще при жизни царицы и царевича довелось жестоко заболеть царю, и те же бояре, не желая присягать его преемнику, малютке Дмитрию, задумали присягнуть князю Владимиру Андреевичу Старицкому, двоюродному брату царя. Все помнил Иоанн, ничего не забыл. И теперь решил жестоко отомстить всем ненавистным ему боярам. Он начал с того, что отдалил от себя Адашева и священника Сильвестра, своих прежних любимцев, советами которых пользовался долгие годы. Кто-то из новых приближенных царя успел шепнуть убитому горем государю, что Сильвестр и Адашев отравили царицу Анастасию. Это и послужило началом кровавой драмы. Иоанн назначил суд над своими недавними друзьями. По приговору этого суда Сильвестр был заточен в Соловецкую обитель, а Адашева же бросили в тюрьму, где несчастный скоро покончил с собою. Между тем царь переехал из столицы в Александровскую слободу и занялся там устройством опричнины, той удалой дружины телохранителей, которые готовы были в огонь и в воду за своего царя. С этими-то опричниками, примечание автора, слово «опричник» происходит от «опричь», то есть «опричь царя», кроме царя. Они никого не знали. На содержание опричников были отданы многие города, а в самой Москве даже некоторые улицы. Все остальное составляло земщину, порученную Государственной Думе с боярами Мстиславским и Бельским во главе. По большей части худородными дворянами и детьми служилых людей, во главе которых стоял сделавшийся главным и ближайшим советником царя Малюта Скуратов-Бельский. Иоанн выводил крамолу из среды боярской. Достаточно было кому-либо из опричников оговорить боярина, будь это даже самый прославленный в боях воевода-герой, его ожидали лютые муки в застенке палача Малюты и неизбежная казнь. Кровь полилась рекою по Руси православной. Стон стоном повис над московской землей.
1: жадные и лютые, новые слуги государевы, опричники, желая поживиться за счет казны именитых людей, оговаривали то того, то другого из земских бояр перед Иоанном. И несчастного боярина, чаще всего неповинного, брали в застенок, пытали до смерти, иногда со всей семьею, а все его богатства, вотчины и имения отдавались клеветникам. Лучшие имена именитых людей были вычеркнуты из списка живущих. Брат Алексея Адашева Даниил, князь Дмитрий Овчина Оболенский, прославленный воевода князь Михаил Репнин, Курпины, Колычевы и другие без числа и счета погибали мученической смертью по приказу царя. Погиб Владимир, князь Старицкий с семьею. Погиб и свергнутый митрополит Филипп за его печалование перед царем за осужденных. Многие бояре, князья и именитые люди в ужасе перед лютыми муками на дыбе или под ножом палача бежали за литовский рубеж и переходили на службу к польскому королю Сигизмунду. Знаменитый князь Курбский, Черкасские, Вишневецкие нашли себе новое отечество в Польше. Их холопы бежали также, зная обычай царя губить не только самого оговоренного боярина с семьей, но и всю дворню боярскую, а нередко и целые деревни, принадлежащие обреченному на смерть. И холопы, и крестьяне бежали сотнями в привольные степи и на берега Волги и Дона, где гуляли вольные казацкие дружины, разбоями и набегами, запечатлевавшие каждый свой шаг. Но больше всего здесь все же было недовольных правлением воевод да тяжелыми податями, гнетом, давившими обедневший голодный русский народ. Гуляли казаки по Волге и Дону, приводя в страх и ужас купцов и гостей иноземных, да воевод-бояр. Бедных людей казаки не трогали. Бедный человек всегда мог найти пристанище среди грозных вольных дружин. Грабили и убивали тех, кто наживал тяжелую мошну обманным торгом, богатеев купцов, своих и иноземных. Не раз схватывались также казаки с кочевыми племенами ногайских и крымских орд, уходя далеко в степи, всюду прославляя могучее удалое имя казацкой вольницы, поволжской и донской. Много слышал Иоанн жалоб на кровавые расправы вольных казаков. Грозный царь слал сильные отряды ловить разбойников. Обещал богатые награды за головы их главных вождей. Заочно приговаривал к плахе удалых атаманов. Но неуловимы были шайки вольных молодцов. Сама Волга-матушка, да Дон широкий, казалось, покровительствовали им, пряча в прибрежной осоке их мелкие струги от царских судов. Да дремучие леса укрывали смельчаков под раскидистыми ветвями дерев в невылазной угрюмой чаще.
4: На радио «Вера» вы слушали повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читал Игорь Томилов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Находка». Читал Аркадий Аверин.
1: После Отечественной войны казаки возвращались на Дон. Много ли их пошло и много ли пришло, это, как Платов сказал, домашний счет. Но тем, которые благополучно добрались во свояси, было о чем пересказать. А может, было чем и порадовать своих. Добычи было много. Полк шел через Золотоножский уезд. День был воскресный. Казаки, по тогдашнему обычаю, брели в раздробь, кучками. А отсталые, либо подгулявшие, тянулись и попарно, и по одному. Плетется по столбовой дороге казак, повесил голову и думает. «Конечно, оно нечего сказать. Плакаться грешно. Дал Бог и мне поживу. Не стыдно будет домой глаза показать. Однако ж другим, иным счастье послужило еще получше. Вот у Маслова, хоть он, кажись бы, и не то чтобы самых бойких, особенно как где дело пойдет в настоящую, однако ж на это его пострела стала. У него подушка набита хорошо, и не пух, да мягко сидится. Диво, что лошадь не подломится под ним, седло только что человеку под силу поднять. И у Мухранова тоже червонцам счету нет. Чай домой приедет, со старухой своей в неделю не сосчитают. Посылает же Господь иному человеку такое счастье. Есть, правда, есть и у меня, да не против их. А вот тут еще и сапожишки купить надо, обносился совсем, прибавил он, поглядывая на сапог. Разделывать подушку для этой малости не хочется, а что при себе было деньжонок, и сдержал все, то есть прогулял. Ну да нашему брату нельзя, чтоб ину пору не развеселить сердце, не выпить, то есть. В этих сапогах не доедешь до дому. Нет, уж совсем плохи. В это время идет ему навстречу молодой парень, который возвращался от обедни из ближнего села домой. Он честно поздоровался с казаком и пошел было своим путем. Он в это время думал про себя так. «И немного бы человеку надо, чтоб век прожить по-людски да по-божьи, так и этого неоткуда взять. Вот если б не воскресный день, так никто б меня не увидал в новых чоботах. Да и то новое, потому что берегу, что в праздник только обуваю, а куплены они уж давно. Валов одна пара, а другой купить не на что. Спрягаем с соседом, когда пашем. Да за то ж и я на него пашу. Оно и тяжело, и не напашешься. А были б у меня валы, пошел бы я чумаковать. Повез бы муку, крупу, да сало в Крым, а оттуда соль. А там пошел бы на Дон за таранью, вот бы и заработал копейку». «Стой!» — закричал казак, выхватив саблю из ножен. «Стой! Да снимай скорее чоботы, обменяемся!» Мужик глядит на него, рот разинув, ровно не слышит, что тот сказал. А казак, глянув еще раз взад да вперед по дороге, нет ли кого, замахнулся на бедняка саблей, да кричит. «Изрублю всего, искрошу на месте! Снимай, говорю, сапоги, да бери мои!» «Господь с тобою, что ты делаешь, земляк?» — взмолился хохол. «В воскресный день среди белого дня на разбой выезжаешь. Да побойся ж Бога и побойся людей. Тут теперь народ ходит и ездит по дороге». Как вытянет его казак полосой плашмя по спине, так мой хохол тут же и присел на месте и скинул оба сапога в один миг, как вот пальцем кивнуть, и вскочил опять на ноги и подает их казаку. А тот еще кричит. «Скорей! Сымай, коли сымаешь!» «На, — говорит бедняк, — возьми, Господь с тобой!» Казак взял сапоги, оглянулся еще раз кругом, слез и стал разуваться. Он не хотел ограбить мужика и увести у него сапоги, а хотел только обменять свои изношенные на пару новых. «На, собака, подержи коня», — сказал он, передавая чимбур в руки хохла. «Да молись Богу, что не на такого напал. Другой бы уходил тебя тут же на месте и кафтан-то снял бы с плеч». Сам присел, снял с себя проворно сапоги, сунул их в руки мужика и стал обувать новые. Хохол держит в одной руке повод коня, в другой — старые изношенные сапоги, глядит на них, да и думает. «Вот еще чего доброго заставит меня эти сапожишки надеть. Хорош же я буду, как в них ворочусь домой, ведь меня засмеют люди, и хозяйка в глаза наплюет. Да такие по делам! Это курам насмех пойти в воскресный день к обедне в новых сапогах, а воротиться вот в каких». «А чтоб тебя черт взял и с сапогами твоими», — сказал казак. И мужик теперь только на него оглянулся. В торопях казак наш на силу попал ногой в голенище, да пяткой прихватил края и завернул внутрь. Дергает, тянет, сует ногу, да не справится, и что больше торопится, то хуже. Мужик мой вдруг словно свет увидел. Как хватит он казака его же сапогами по лбу, закричав: «Так обувай же, коли обуваешь!» Да как вскочит на коня, да голыми пятками его по бедрам, только его и видели. Казак вскочил было, допустился за ним в погоню. Так пеший конному не товарищ, а тут еще один сапог надет до половины, и нога запуталась в голенище. «Стой! Сделай милость! Стой! На, возьми свои сапоги!» — кричит казак, запыхавшись, выбившись из сил и спотыкаясь через свои же ноги. Так не слышит, видно, мужик, знай, несется во весь дух, и скоро скрылся, и след простыл. Казак, привыкший, может, статься обижать других, но не привыкший, чтобы его обижали, стал рвать на себе волосы и плакать, и вопить, как по родному покойнику. И то сказать, как ему теперь показаться в полк без лошади, без всего, и как отовраться перед начальством, беда, да и только. Сел он, поправил и надел сапог, да пошел было степью вслед за своим невольным обидчиком. Так раздумал и стал. «Куда я пойду? Где я его найду? Простора на все четыре стороны много. А кто был мужик этот и откуда, я не знаю». Подумал казак, плюнул, почесал затылок и воротился в город. Дорогою он останавливался раза два и заламывал руки. Но страх и горе опять погнали его вперед. «К начальству», — подумал он, — «больше не к кому идти теперь. Должно быть, начальство разыщет». Отыскав исправника, он принес жалобу, что, десошедшись на дороге с мужиком, стал с ним разговаривать, а там спешился, да пошел по пути с ним рядом. Потом отдал ему повод лошади, отошедший на минуту в сторону, а тот сел и ускакал. Опасаясь за такой случай больших неприятностей, исправник стал всеми силами стараться отыскать виноватого. Но прошло несколько дней, все разосланные сыщики воротились и не нашли ничего. Казак не дает покоя исправнику, просит и плачет день и ночь, а, наконец, в отчаянии кается ему с глазу на глаз во всей правде и обещает 1000 рублей, только бы найти седло с подушкой. Остальное пусть пропадет. Ему седло с подушкой дороже лошади. Лошадь, говорит, была плохая, а седло с подушкой заветное. Протекло, однако ж, еще 2 дня. Казак из себя выходит, сулит 2-3 тысячи, признаваясь, что у него в подушке сидельной зашито было золотом 6000 рублей. Исправник все силы и средства употребил. Нет и нет никаких следов. Казак волосы рвет на себе, а пособить нечем. Вдруг дают знать, что в глухой балке в степи нашли казачью лошадь с седлом, с сумами, с шинелью и другими вещами в тараках. Исправник зовет казака, сказывает ему о находке и говорит: «Поедем сейчас туда». «Боже мой!» Казак чуть с ума не сошел от радости, обнимается и целуется со всеми, кается и просит прощения, не сказывая в чем, садится и едет. Приезжают на место. У моего казака дух захватывает от страха и нетерпения, спрашивают Соцкого: «У кого во дворе казачья лошадь? Кому сдана на руки?» «У меня», — говорит Соцкий. «Где она у тебя? Выводи сейчас на двор». Казак бросился наперед вслед за Соцким. «Моя!» — кричит. «Она и есть! Сбрую-то давайте, пожалуйста, сбрую! Седло с прибором, то есть!» «Вот и седло, и весь прибор, и все, как нашли», — говорит Соцкий. «А подушка? Подушка где моя?» — закричал не своим голосом казак, увидев голое седло. «Вот тут разбирай», — сказал Соцкий. «Как нашли, так и есть, все цело. Вот это никак подушка, да только взрезана, вишь?» Казака почти обморок ошиб на месте. У него в подушке было золотом не 6, а более 30 000 рублей. Исправник посвистал, глядя на все это, пожал плечами, да и отошел. «Тут взятки гладки», — подумал он и тотчас же велел подавать свою бричку. Неподалеку от большой дороги, где казак так неудачно обменялся сапогами, жил мужичок Ахрим, порядочный хозяин, но бедненник, хотя и не пьющий, и работящий. Видно, однако ж, ему помаленьку счастье послужило. Вскоре после описанного нами случая прикупил он парочку валов и стал хозяйничать полным плугом. На другой год, не прежде, прикупил еще 2 пары, продав наперед выгодно пшеницу. Там пошел чумаковать и, видно, торговал хорошо, потому что 4 года стал отправлять в Крым и на Дон вазов по 10 и больше. Бог ему помог, и он вскоре купил порядочный кусок землицы и выбрался жить на хутор. А когда люди привыкли уже к тому, что у Ахрима свой хутор, где он живет с сыновьями и со снохами, и с дочерьми, и с зятьями, то не дивились более и богатству его, хоть иные и моргали усом, когда бывала речь об этом, замечая, что с работы будешь горбат, но не будешь богат. Исправник, о котором мы говорили, давно уже был уволен от должности и жил у себя дома, также на хуторе, который и приобрел на службе, вероятно, также работой. По крайней мере, он всегда достояние свое называл трудовым и благоприобретенным. Припоминая иногда происшествие с казаком, он перекашивал рот, поглаживал подбородок и говорил про себя: «Да, счастлив твой бог, Ахрим, что ты богател осторожно, понемногу, и что я уж более не исправник. А теперь бы я знал, где искать потроха казачьей подушки». А казак? Товарищи прозвали его после этого происшествия Чоботом. И он за слово это каждый раз лез в драку, очертя голову. Говорят, он под конец едва ли не сошел с ума.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Находка». Читала Елена Степанова.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Святитель», читает Елена Степанова.
1: 200 лет тому назад, в некий зимний день, святитель, имевший пребывание в некоем древнем монастыре, чувствовал себя особенно слабым и умиленным. Вечером в его покое перед многочисленными и прекрасными образами горели лампады, а тепло из рассовой каменки и попоны, покрывавшие пол, давали сладостный уют. И святитель, сидя и греясь на лежанке, тихо позвонил в колокольчик. Неслышно вошел и тихо поклонился служка. «Милый брат, позови ко мне певчих», — сказал святитель. «Бог простит мне недостойному, что я тревожу их в неурочный час». И вскоре покой святителя наполнился молодыми чернорисцами, которые вошли в одних шерстяных чулках, разулись прежде чем войти. И святитель сказал в ответ на их земное метание: «Милые братья, хотелось бы мне послушать мои юношеские песнопения во славу пречистого Рождества Господа нашего, Иисуса Христа, красоты нашей неизреченной». И они стали в полголоса петь те песнопения, что святитель созидал в своей ранней молодости. И он слушал, часто плача и закрывая глаза рукой. Когда же получили они отпуск и, поклоняясь, стали выходить один за другим, святитель задержал одного из них, любимейшего, и повел с ним долгую неспешную беседу. Он рассказал ему всю свою жизнь. Он говорил о своем детстве, отрочестве, о трудах и мечтах своей юности, о своих первых сладчайших молитвенных восторгах. Прощаясь же с ним вблизи полуночи, поцеловал его с лихорадочно сияющим взором и поклонился ему в ноги. И это была последняя земная ночь святителя. На рассвете обрели его почившим. С двоерогим жезлом в руке стоял он на коленях перед божницею, закинув назад свой тонкий и бледный лик, уже хладный и безгласный. Так и пишется он на одном древнем образе. И был этот образ самым заветным у одного святого, нам почти современного, простого тамбовского мужика. И, молясь перед ним, так обращался он к великому и славному святителю: «Митюшка милый, только один Господь ведает меру неизреченной красоты русской души».
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Святитель», читала Елена Степанова.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Всякая тварь меня пугала, пока я был ребенком, и всякую тварь жалею теперь, когда возрос. Пока я был ребенком, всякая тварь сильнее мне казалась. Теперь чувствую себя сильнее мира и жалею всех. Ибо научился я стоять с тобой, Господи, в окружении воинства бессмертного, словно соснами горными. Из тебя расту я, словно дерево из скалы. Пока я был ребенком, от каждой твари учился и шел за каждой, как за учителем, и научился смерти и немощи, и научился взывать к тебе. Искал я сильного, чтобы ухватиться за него, спастись от перемен и колебаний. И глаза мои его не видели, и уши не слышали, и нога моя, где бы ни ступала, не находила его. Воздвигает время всех детей своих, чтобы схватиться с ними, и ломает их, и гнет, и с корнем выдирает, так просто играючи, и смеется страху и ужасу. Бросался я к цветам и говорил себе: красотой своей они сильнее меня. Но приходила осень, гибли цветы, и не мог я им помочь. Но уходил в слезах и бросался к дереву высокому. Но приходил срок, и погибали корни дерева, и на землю оно падало, словно воин побежденный. И уходил я в слезах и бросался к камню. Говорил я: он сильнее меня, я спокоен с ним. Но приходил срок, и рассыпался камень в пыль, и ветер уносил ее. И уходил я в слезах и бросался к звездам. Говорил я: звезды сильнее всех, буду их держаться и не упаду. Но обнял я звезды и начал с ними шептание тайное, и услышал стоны умирающих, и от них отвернулся в слезах и к людям бросился. Говорил я: люди свободно движутся и ходят прямо, сила в них, буду их держаться и не упаду. Но приходил срок, и увидел я сильнейшего из них, беспомощно скользящего в немую бездну времени и одного меня оставляющего. Обозрел я в страхе всю вселенную и сказал: ты сильнее всех, вселенная, тебя буду держаться. Сохрани меня от скольжения в бездну бессловесную. И ответ услышал: раньше зари вечерней утону я в бессловесной бездне, и завтра уже не я буду, но другая вселенная. Тщетно на меня надеешься, я спутник немощный. Снова к людям я бросился, к мудрым из мудрейших, и просил совета. Но ссорились меж собой они о том, чей совет мудрее, пока смерть, взмахнув крылом, не помирила спорщиков. И обратился к людям вновь, к самым из них радостным, и спросил, что думают. Что могли сказать мне плотью мыслящие? Обратили в шутку и смеялись мне, пока смерть не подняла костыль свой и не покрыла язык их плесенью. Снова к людям я пошел, к тем, что меня родили, и спросил у них. Потемнели лица их морщинистые, увлажнились очи и едва ответили: в неведении родились мы, в неведении и тебя родили, и разделили с тобою неведение. Опять к людям обратился я, пошел спросить друзей своих: друзья мои, что вы думаете?» Долгим было молчание, пока в смущении глаз не подняли и не ответили. «Давно хотим тебя спросить, что думаешь?» Постучал я с вопросом своим в двери последние. Открылась она, и увидел я, как выносят из нее мертвеца. Когда стало стучать мне некуда, слезы высохли, и ужас пронзил меня когтями до костей. Тогда последняя слеза скатилась на дно души моей и стукнула в дверь неизвестную. Отворилась дверь, и явился ты, царь мой и отче мой. В окружении воинства бессмертного, словно горных сосен в неопаляющем пламени. И свет заиграл, словно арфа многогласная. И услышал я слова твои: «Я есть тот, кого ищешь ты. Меня держись, сущий имя мне».

0: к родной сестре в Испанию. Других пассажиров в купе не было. Скоро мы познакомились. Между прочим, разговорились о вере. Она была православная. «А что?» — спросила она. «Ныне чудеса бывают?» «Каких же вам чудес?» — говорю ей. «После Евангелия и Христа».
1: Голоса.

0: Радио «Вера».
1: В парке плакала девочка. «Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю». И отец призадумался, потрясенный минутой, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Иов Соловецкий.
1: Над Анзером, одним из Соловецких островов, занималась заря. Солнце еще не показалось из-за горизонта, но вокруг уже начало светлеть. Монах Иов, живший на острове в уединенной келье, читал утренние молитвы. С колокольни, расположенного неподалеку Анзерского свято-троицкого скита, донесся благовест. Звонили к раннему утреннему богослужению. Иов собрался выйти из кельи, чтобы отправиться в скит на богослужение, как вдруг услышал за окном странный шум. Опасаясь, что в гости пожаловал дикий зверь, монах решил немного подождать. Поживиться у него во дворе было нечем. Зверь наверняка скоро это поймет и уйдет во свояси. Иов снова стал на молитву, но вдруг услышал человеческую речь. Прямо под окном кто-то говорил хриплым шепотом. «Сейчас он уйдет», — донеслось до монаха. «Слышите колокол? В скиту начинается служба. Он там долго пробудет. Ну, а мы тем временем поглядим, не припрятано ли у него здесь золотишко». Иов сразу понял. Речь шла о нем самом, а под окном его кельи сидели, притаившись, разбойники. Никакого золота у монаха, разумеется, не было. Но разве объяснишь это ворам? И монах стал молиться еще усерднее. Только не о себе, а о разбойниках. «Господи, — просил он, — вразуми рабов твоих, отведи их от греха». Когда спустя некоторое время Иов вышел из кельи, взору его предстала поразительная картина. Разбойники лежали возле крыльца и мирно, словно младенцы, спали. «Велика твоя сила, Господи!» Перекрестившись, промолвил монах и зашагал по тропинке, ведущей в скит. Дела задержали Иова в скиту на несколько дней. Когда же он вернулся в свою келью, то нашел разбойников все так же мирно спящими на пороге. Монах изумленно ахнул. А разбойники вдруг зашевелились и открыли глаза. Но подняться с земли не смогли, так как сильно ослабли. Лежа у ног монаха, они раскаялись в своем намерении и попросили разрешения работать в скиту, дав обещание оставить свой разбойничий промысел. «О всяком человеке Господь попечение имеет и дивными путями людей ко спасению приводит», — говорил Иов Соловецкий, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Иов Соловецкий.

Светлое радио. Мы должны жить на земле для неба, для Бога, для вечной жизни, которая столь ясно нам указана воскресением Христовым. Святой Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний разведчицы, монахини Адрианы Малышевой. «Мама все время меня в храм звала. Я с ней иногда заходила, но не часто. Иногда свечку поставлю, иногда родственников отпевали. То, что мама молилась, мне всегда это очень нравилось. Страстной монастырь, куда мы с ней ходили, взорвали. Ничего не осталось, монахинь куда-то разогнали. А я иногда заходила в храм около Рижского вокзала. Назывался он «Знамение Пресвятой Богородицы». Но там мощи мученика Трифона, и все больше его Трифоновским называют. Я пошла туда, наклонилась приложиться ко кресту, и вдруг вижу, это то самое распятие из моего детства. Спрашиваю, это из Страстного монастыря? Они так обрадовались. Мы пишем историю наших святынь, а откуда распятие, не знаем. Вы точно подтверждаете? Я говорю, точно. У него даже запах остался. Такой чудесный, тонкий аромат розового масла. У меня сразу чувство такое было. Зовет. Зовет Спаситель.
0: Голоса

0: стараемся. Любим. Имена милосердия.
1: Богатейшие фабриканты XIX века, супруги Николай и Надежда Бурылины, не мыслили своей жизни без родного Иваново-Вознесенска, сегодня известного как город Иваново. Бурылины много путешествовали по Европе, восхищались Парижем, Венецией, Женевой, но всегда с радостью возвращались домой. В процветание Иваново-Вознесенска они вкладывали и свои миллионные доходы, и милосердные сердца. Супруги владели огромной ситцевно-набивной фабрикой. Ее продукция была хорошо известна не только в Российской империи, но и в Европе, Америке, Китае. В 1896 году фирма Бурылиных удостоилась государственного герба – высшей награды, о которой мечтал любой фабрикант. Радостное известие застало Бурылиных на Всемирной художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Супруги отметили торжественное событие не богатым застольем, а тем, что часть ситцев с выставки пожертвовали беднейшим землякам. Помогать людям было естественной потребностью Бурылиных. При их фабрике, на которой трудилось 2500 человек, Николай Геннадьевич и Надежда Харлампиевна построили несколько бесплатных домов для служащих и мастеров, а рабочих поселили в специально для них выстроенном огромном каменном здании. Там были оборудованы столовые, кухня, баня. Работала амбулатория с врачом и фельдшером. Дети рабочих учились в школе. Все это было бесплатным. На социальные нужды своих работников Бурылины ежегодно перечисляли 90 тысяч рублей. Николай Геннадьевич охотно вкладывал средства в просвещение горожан, принимал участие в строительстве реального училища, училища детей мастеровых и рабочих, механико-технического училища. Бурылин опекал детские приюты, гимназию, художественную школу, для которой выписал из Франции картины на библейские сюжеты, выполненные из тончайшего лионского шелка. А Надежда Харлампиевна состояла попечительницей земского училища. В день ее 25-летнего пребывания в этой должности Бурылиной преподнесли поздравительный адрес, в котором были такие слова: «За все время своего попечительства с любовью участвовала во всех делах школы и при этом не жалела на нужды ее своих средств». В 1907 году Бурылины обратились к властям города с просьбой разрешить им построить больницу. Этот проект обошелся супругам в 100 тысяч рублей, не считая личного участка, отданного под клинику. Больница бесплатно принимала пациентов всякого звания и возраста. Бурылины подарили ее городу вместе с капиталом на содержание и были удостоены звания почетных граждан. Случай по тем временам нетипичный. Подобные звания давались по совокупности заслуг за долгие годы, но император не стал настаивать на соблюдении формальностей, получив подробное описание клиники. Она была оборудована по последнему слову техники, в ней поддерживался высокий уровень гигиены. Пациенты лежали в просторных светлых палатах с отличной вентиляцией. Главный корпус, служебные помещения, церковь, дом для врачей – все это было построено из красного кирпича. На территории комплекса цвел сад. Больница Бурылиных считалась одной из лучших в России. К слову, она успешно работает до сих пор. 1917 год стал для супругов катастрофой. Николая Геннадьевича арестовали и долго держали в тюрьме. Фабрику национализировали. Все сбережения, хранившиеся в швейцарском банке, Бурылин перевел в Россию и передал государству в обмен на разрешение не выезжать из родного дома. Оно было получено лично от Ленина. Но новые власти деньги приняли, а супругов обманули. Выселили их в квартирку дома, когда-то ими же и построенного, отобрав почти все имущество. В 1921 году умерла Надежда Харлампиевна. Спустя 7 лет не стало и Николая Геннадьевича. По воспоминаниям современников, Бурылины имели возможность эмигрировать за границу, но не захотели этого сделать. Слишком они любили свой Иваново-Вознесенск, для которого за 47 лет совместной жизни совершили так много добрых дел.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: О Господи, могу ли я довольно Тебя, мой Бог, благодарить? Ты дал мне лучшее из благ сей жизни дольной — писать, молиться и любить.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона – неотъемлемая сакральная часть христианской культуры. С точки зрения православного вероучения, икона не просто портрет святого. Она также не может рассматриваться исключительно как объект искусства. Это рукотворный образ, который, по слову святого Иоанна Дамаскина, возводит нас к первообразу, то есть к Богу и Его святым подвижникам, позволяет молитвенно общаться с ними. История возникновения иконописи своими корнями уходит в первохристианскую эпоху и непосредственно связана с самим Спасителем. Образ Иисуса таинственным образом, по Его желанию, отпечатался на платье, которым Христос вытер свое лицо. Случилось это так. Царь города Эдесса в Месопотамии, Авгарь, услышал о Спасителе и пожелал иметь его изображение, чтобы излечиться от проказы. Правитель послал в Палестину художника, чтобы тот написал портрет Спасителя. Но как ни пытался живописец изобразить Христа, ничего у него не получалось. Не потому, что он не старался, а потому, что облик Христа имел божественную составляющую. Тогда Спаситель взял плат и приложил его к лицу. В результате лик отобразился на ткани. Чудесный портрет впоследствии получил именование «Спас нерукотворный» и долгое время хранился в Константинополе как величайшая святыня, вплоть до нападения крестоносцев в XIII веке. После этого судьба реликвии остается невыясненной. О значении иконы «Спас нерукотворный» повествует тропарь, песнопение в честь чудотворного образа. Содержание молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
2: Тропарь в честь иконы «Спас нерукотворный» был написан, по всей видимости, в VIII веке константинопольским патриархом Германом. Святитель Герман являлся одним из противников ереси иконоборчества. Еретики не признавали икон, уничтожали их. Святой Герман, желая показать, что начало существованию иконных образов положил сам Христос, составил целую службу в честь Спаса Нерукотворного. Церковнославянский текст песнопения выглядит так. «Пречистому Твоему образу поклоняемся, благий, просящий прощения прегрешений наших, Христе Боже. Волею Бо благоволилось и плотью взыти на крест, да избавивши я же создалось от работы вражия, тем благодарственно вопием Ти, радости исполнилась и вся спаси наш, пришедый спасти мир». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благой, прося прощения согрешений наших, Христе Боже. Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотью на крест, чтобы избавить созданных Тобой от рабства врагу. Потому мы благодарно взываем Тебе, радостью Ты наполнил все, Спаситель наш, пришедший спасти мир».
1: Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» отмечается ежегодно 29 августа по новому стилю. Тропарь торжества поется в составе службы неоднократно. Церковь таким образом напоминает прихожанам, что икона – святыня, установленная самим Христом, что через почитание образа Спасителя и святых мы вступаем с ними в личное молитвенное общение. Послушаем тропарь нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Александра Плохова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Береза моего детства. Береза. Береза моего детства и моей юности. В сердце моем память о ней неотделима от памяти о моем отце. Вот он стоит у барьера нашей открытой террасы на втором этаже добротного деревянного дома. Из парка Сокольники доносится музыка военного духового оркестра. Плывут навевающие ностальгическую грусть прекрасные звуки амурских волн и марша прощания славянки. О чем задумался папа? Не о своем ли детстве? Может быть, он видит себя малышом, выбирающим красивую пуговицу из шкатулки мамы, чтобы пришить ее на пузо плюшевому медвежонку, или листающим роскошную детскую энциклопедию, подаренную папой на Рождество. А быть может, любуясь березой, папа думает о будущем своих девочек. Девочки-погодки, я и моя сестра, копошатся на полу в углу террасы со своими куклами и новой кукольной посудой, чайным сервизом. Они устраивают чаепитие, воспитывают своих кукол, требуя не хлюпать, не болтать за едой и не смеяться за столом. Смех без причины – признак дурачины. Папа слышит свои наставления и интонации. Любовь к дочерям горячей волной наполняет папино сердце. –

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Бабушка. Когда мне было лет 10, я просила бабушку показать мне Бога. «Пожалуйста, баба, я хочу его видеть не на иконе. Ты познакомь меня с ним. Где он?» Бабушка смеялась над моими просьбами, но терпеливо объясняла мне все на практике. Она подводила меня к цветам. Они у нас в саду росли разные. Огромный бордовый цветок игольчатого георгина брала в руку, усаживала меня рядом и спрашивала: «Вот скажи, внученька, художник может так нарисовать вот эту капельку росы, живую бархатистость лепестков, чтобы ты ощутила аромат цветка?» «Нет, конечно», — уверенно отрицала я. «А как называют то, что рисуют художники?» Я задумывалась ненадолго, уверенно отвечала ей: «Творчество». «А ты не скажешь мне, почему именно этим словом «творчество»?» Ответить я не могла, и она продолжала: «Бог, он еще творец земли нашей. Все, что тебя окружает, создано Творцом. Все продумано до мелочей. Посмотри на красоту цветка. Дух захватывает. Красота создана Творцом для того, чтобы наши души открылись к добру и любви».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. В мае 1943 года я поступил в Московский институт инженеров транспорта. На первом курсе студенты и только что окончившие среднюю школу и уже отвоевавшие, с контузиями, ранениями. Были и те, кто ушел на фронт после второго-третьего года обучения, а после ранения вернулся.

0: Часть речи.
1: Игорь Евлампиев. Отрывок из книги «История русской метафизики в 19-20 веках». Бердяев утверждает, что главное в метафизике Достоевского – это обоснование абсолютного значения человеческой личности, несводимость ее к какому-либо вышестоящему абсолюту.
2: Абсолют. В переводе с латыни – безусловный, неограниченный, совершенный. Абсолют противопоставляется всему приходящему, временному, зависящему от тех или иных условий. В христианском богословии этим словом обозначается изначальное божественное бытие, являющееся первопричиной всего, что существует. Абсолютное бытие Бога не сотворено, не уничтожимо и неразрушимо. Оно не имеет начала и конца, ничем не ограничено, беспредельно и вечно. Божественный абсолют пребывает вне пространственно-временных законов земного материального мира. В обиходе абсолютными могут называть предметы и явления по своим качествам, стремящиеся к совершенству.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Иногда человек отказывается от посещения храма Божия, от причастия, под предлогом своего недостоинства. Поступать так нельзя. Это бесовское искушение. Хочу поделиться с вами строками из письма преподобного Макария Оптинского одному духовному лицу. «Вы жалуетесь на уныние и безнадежие, считая себя недостойным приобщения святых тайн. О сём, сколько мог, лично с вами беседовал и теперь скажу в ваше утешение. Кто посмеет считать себя достойным столь великого служения величеству славы Божией и приобщения причистых его тайн тела и крови, когда уже великие мужи и святые Василий Великий и Иоанн Златоуст не краем языка, но в чувстве сердца взывали к Господу? Первый. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся причистого тела Твоего и честные крови Твои я. Второй. Вем, яко несем достоин, да под кров мой внидиши. То, что мы можем о себе сказать или помыслить».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: время Рига была немецким городом, и русским людям, жившим в нем, приходилось несладко, их сильно ограничивали в правах. А уж о нищих из числа русских рижан вообще никто не заботился. Властям не было до них дела. Ситуацию в корне изменил петербургский купец Садовников. Однажды в его столичном доме появился старый знакомый из Риги – Макей Желтов. Он был хозяином меняльной лавки, в которой часто собирались русские рижане. Эта лавка даже стала чем-то вроде русского клуба. Люди обсуждали семейные дела, делились новостями, рассказывали нередко и грустные истории о разорении состоятельных русских купцов, для которых в Риге не находилось приюта. В городе имелись немецкие богоугодные заведения, но попасть туда православным русским было почти невозможно. И Желтов, выслушав множество таких историй, решил найти человека, который сможет профинансировать строительство русской богадельни. Так Макей Михайлович оказался в Петербурге у уроженца Риги, купца Фирса Садовникова. Идея показалась Фирсу Мироновичу актуальной. Он любил Ригу, в ней прошло его детство, там были похоронены его родители. И составляя в 1850 году завещание, Садовников оставил городу на возведение русской богадельни 100 тысяч рублей серебром. Русские рижане написали щедрому дарителю письмо, в котором после многих благодарственных слов и обещаний построить на завещанные средства богадельню просили добавить денег на русскую школу и церковь. Садовников откликнулся и на эту просьбу, составив новое завещание. По нему он дарил Риге 125 тысяч рублей с тем, чтобы они были вложены под проценты, а когда сумма станет в два раза больше, просил отдать ее на строительство богадельни для русских людей православного вероисповедания со школой и церковью. Фирс Миронович скончался в 1856 году. Спустя 10 лет, когда сумма, завещанная им и положенная в банк под проценты, удвоилась, в Риге создали комитет, который занялся устройством богадельни. Проект заказали известному архитектору Фельску. Он возводил здание 2 года, и оно, трехэтажное, красивое, с нарядными карнизами и наличниками, стало настоящим украшением города. На первом этаже располагалась бесплатная школа, отдельные классы для мальчиков и для девочек. На втором находились жилые комнаты обитателей богадельни, 2 столовые залы и церковь. Третий этаж отдали презреваемым из обнищавших купцов. Домовая церковь, каменная, теплая, по просьбе Садовникова была освящена во имя святого мученика Фирса. Благотворитель отписал ей 5 икон в серебряных окладах и киоты красного дерева. В богадельне сначала нашли приют 13 человек, но число постояльцев постоянно увеличивалось. В начале 20 века здесь проживало уже 80 бездомных. Над входом в здание висела доска с текстом, нанесенным золотыми буквами. «Садовникова богадельня. Трудами и усердием Санкт-Петербургского первой гильдии купца, почетного гражданина Фирса Миронова Садовникова». А много лет спустя, в 1885 году, бывшая малая мельничная улица, на которой стоял дом, давший приют стольким людям, стала называться улицей Садовникова.
1: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. Молодость, а именно даровитая, еще более чем посредственная, заносчиво, самолюбиво, а еще чаще – тщеславно. Она, выступая на практическое поприще жизни, заботится всего более о своей репутации. И это естественно и даже похвально. Но она заботится не так, как следует. Не хлопочет приобрести имя и почет внутренними своими настоящими достоинствами, а только внешним. Лишь бы хвалили и удивлялись, а за что – это не главное. Вот этот зуд похвалы и тщеславия и портит все в молодости. Служение науке, вообще всякой, не иное что, как служение истине. Но в науках прикладных служить истине не так легко. Тут доступ к правде затруднен не одними только научными препятствиями. Сверх этих препятствий человеческие страсти, предрассудки с разных сторон влияют на доступ к истине и делают ее нередко и вовсе недоступную. Не менее трудно бороться и с собственными страстями и слабостями, если мы в юности с самого детства не развили в себе способность владеть собою. А владеть собою иначе нельзя, как через познание самого себя.
0: Голоса

родимой на чужбине, в лесу чуть слышное ау, приток в окно струи воздушной, веселый возглас в тишине, во тьме и грустно, и радушно огни, мигающие мне. Алексей Жемчужников.

0: В эфире радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Екатерине Аверьяновой из Нижегородской области 18 лет. У девушки спинальная мышечная атрофия. Первые признаки болезни появились, когда Кате было всего 2 года. Она начала ходить на носочках, часто падала. Верный диагноз врачи смогли поставить только в 5 лет. Несмотря на это, детство Екатерины было активным. Детский сад, кружки, учеба в школе. Но со временем болезнь прогрессировала. К 4 классу Катя перестала ходить и могла передвигаться только на инвалидной коляске. Терапия, которая остановила развитие болезни, появилась, когда Кате было уже 13. К тому времени последствия диагноза оказались необратимыми. Слабость мышц и подростковый скачок роста привели к тяжелому сколиозу. Из-за сдавливания внутренних органов Кате сложно дышать. Появились усталость и боли. Простые повседневные действия – одеться, поесть, почистить зубы – даются ей с трудом. С 2024 года Екатерину поддерживает фонд «Важные люди». Он обеспечивает лечением и лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией. Благодаря помощи фонда совсем недавно Кате удалось пройти обследование в Федеральном медицинском центре в Москве. Врачи рекомендовали девушке срочную операцию на позвоночнике. Во время нее Кате установят индивидуальные металлоконструкции, которые исправят искривление. Сейчас Катя дистанционно и на отлично заканчивает 11 класс. Много читает и планирует поступать в университет, выбрав профессию врача. В учебном заведении, которое выбрала девушка, есть доступная среда, а значит, возможность для Кати учиться очно. Девушка мечтает сделать операцию до поступления в вуз, чтобы присутствовать на лекциях и не думать о боли. Все эти годы рядом с Екатериной находятся ее родители. Они поддерживают все начинания дочери. Но средств на дорогостоящую и срочную операцию у семьи нет. Поэтому сбор на лечение для Екатерины открыл фонд «Важные люди». Подарить Кате возможность жить без боли можно на сайте проекта fond-vl.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: С теми, что не просвещают, а ослепляют, что сделаешь с ними, Господи? Отвращают они детей своих от Тебя, а преграждают путь им к мудрости Твоей, ибо говорят: «Бог лишь выдумка, устаревшая умерших предков ваших, талисман истертый, что носили они и умерли. Мы же научим вас землю возделывать, тело нежить и добывать золото, что сияет ярче мертвого Господа. Что сделаешь соблазняющими детей Твоих, Господи? Ничего я им не сделаю, ибо сами они все сделали для проклятия семени и племени своего. Воистину, худшую судьбу уготовали себе и народу своему, нежели книжники и саддукеи иудейские, ибо имели перед собой пример их и не наставились. В старости услышат звон оружия на пороге своем и будут умирать от голода, облысевшие, с глазами гноящимися, и не посмеют показаться из дверей, чтобы образумить учеников своих. Чем образумить их, если имя мое стерто с кровожадных сердец их? Что образумит их, если сами их к тому готовили по бескрайней своей глупости, которая идет с каждым, кто не идет со мной? Что будет с ними, Господи? Будет с ними хуже, чем с Вавилоном, что в силе своей крови и тельцу золотому кланялся и детей своих тому учил. Сперва глад приедет, которого не помнил Вавилон. Потом война за хлеб, в которой побеждены будут. За ней резня междоусобная, в которой все города и села сожжены будут. Затем болезни, против которых руки врачей бессильны. И учителя будут побиваемы бичами и принуждаемы быть гробовщиками учеников своих, от трупов которых все дороги смрадом наполнятся. С вождями народ соблазняющими, что с ними сделаешь, Господи? Сеющими раздор в народе ради корысти своей, что сделаешь, Господи? А когда народ усомнится и поднимет бунт, ускользающими от него, чтобы спокойно поедать добычу обманом взятую, обвиняющими противников своих и их же путями идущими, трескотней своей мудрому уст открыть не дающими, что сделаешь, Господи? Льстят глупцам и насильникам в погоне за местами первыми, в книгах своих зло соплеменников обнародуют, дабы свое скрыть. Не учат народ истине, но кормят ложью круглый год. В бессилии творить в народе дела праведные запугивают его худшей неправедностью былых времен. Грабят и друзей своих, ибо знают, что недолог век власти их. Что сделаешь с ними, Господи праведный? Сделали все сами. Нечего мне делать с ними, кроме как самим себе предоставить. Воистину, не есть им в покое добычу свою, но потратят ее на поминках ближних своих. Обнищают, и мыши будут шмыгать сквозь рубахи драные. Будут сниться им бунты и восстания обманутых и ограбленных. Будут по ночам скакивать в холодном поту и ужасе. Долгой будет жизнь, чтобы продлилось наказание. Увидят пепелище на месте дома своего и побегут из земли своей больные и голодные, не смея произнести имен своих пред людьми. Увидят иноплеменников в стране своей, и у них будут просить корку хлеба. И стране их будет горше, чем Риму, ибо имели Рим примером и не восприняли. Народу их, родившему, горше будет, чем евреям, ибо имели евреев примером и не наставились. будут слышать клевету и не посмеют в окна выглянуть. Будут видеть народ свой ведомый в кандалах и за себя дрожать. Во сне и наяву будут слышать проклятия имен своих и затрепещут, и трепетать будут, но не смогут умереть. Господи, великий и страшный, все пути Твои – милость и истина. Что сделаешь со слепыми, соблазненными, обманутыми и ограбленными? Тех, кто вспомнит имя Мое, и Я вспомню и спасу их. Жду, что возопьют ко Мне и отзовусь. Пока есть вопль на земле, будет эхо на небесах. Я есть самый близкий всем и вся. Даю себя тому, кто желает меня. Отступаю от того, кто не знает меня. Без меня мир — прах и пепел. И люди без меня — пепла немощнее.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Сергей Семенов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: О временах года. Из всех времен года два периода мне наиболее близки. Когда под влиянием особой, присущей только им погоды, я воспринимаю все близко к сердцу. Становлюсь более восприимчивым к красоте окружающего. Первое время – это теплые солнечные дни конца сентября, которые в народе обычно называют «бабьим летом». Кажется, что это последние попытки лета вернуть себе былое величие. И грустно становится, ибо знаешь, что эти попытки обречены на неудачу. Кажется, что сам воздух напоен этой тихой, светлой грустью. В такие дни приятно бродить одному по аллеям, не думая ни о чем, отдав себя природе, полностью отрешившись от цивилизации. Второй период – это конец зимы, когда наступают удивительные солнечные дни. Холодная суровая зима утомила, надоело. Хочется тепла, зеленой травы, одуванчиков на лугу. И эти февральские и мартовские теплые солнечные дни как бы говорят, что лето не за горами. Еще сверкает белизной снег, еще нет даже сосулек, и не показывается из-под снега земля, но сердце чувствует. Перемены близки, и на душе становится как-то легко и свободно. Каждый луч солнца вливает в тебя все новые и новые силы, и хочется идти далеко.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Георгии Калиды-Амбарцумовой, вдовы протоиерея Глеба Калиды. Начало перестройки в конце 80-х было началом падения коммунистической власти. Стали сбываться слова моего отца, священномученика Владимира Амбарцумова, сказанные им на допросе 12 октября 1937 года. На вопрос «Каково ваше отношение к советской власти?» он ответил: «Я по своим убеждениям заявляю, что советская власть есть явление временное». Церкви дали некоторую свободу, был упразднен Совет по делам религии при Совете министров СССР. Это означало, что не стало уполномоченных, которые вмешивались в дела церкви и решали, кто может быть священником, а кто не может.
0: Голоса

0: несколько книг, письма, документы. Шла ревизская перепись населения 1843 года. В монастырь приехали чиновники, требуя от каждого насельника документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на проживание в обители. И надо же случиться такой незадаче. Отец Наум никак не мог отыскать своего паспорта. В монастырской канцелярии документа не нашли. В своих вещах монах его тоже не обнаружил. Приехавшие чиновники не стали долго разбираться и, вызнав у отца Наума, что родом он из города Кеми, забрали его из обители и отправили туда, мол, пусть местные чиновники выясняют, кто таков, имеет ли разрешение на монастырское житье. Проживший в обители больше 40 лет, отец Наум совершенно отвык от мира. Он понятия не имел, куда следует обращаться за выправлением документов и как это сделать. «Ничего, буду молиться Богу. Господь поможет. Господь вразумит», — сказал сам себе монах и прямо с дороги, не отдохнув и не подкрепившись, отправился к вечерней службе в одну из кемских церквей. Между тем, весть о том, что в город приехал соловецкий монах, известный своей молитвенной и благочестивой жизнью, разнеслась по Кеме. Скоро жители узнали историю отца Наума и решили помочь попавшему в беду монаху. На следующий же день местные купцы и знатные горожане пошли в городскую ратушу и выхлопотали для него все необходимые документы, после чего сам бургомистр лично доставил отца Наума назад в Соловецкую обитель. «Какую только помощь не пошлет Господь по смиренной нашей молитве», — говорил старец Наум Соловецкий. «Положись только с верою на его волю, и будешь с Богом».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Наум Соловецкий.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Болезнь и немощь – тяжелые испытания для человека. Нарушается его привычный образ жизни, становятся недоступными многие прежние труды и удовольствия, приходит боль и страдания. Хочу поделиться с вами утешительными словами святителя Феофана Затворника о том, что и болезнь может принести нам духовную пользу.

0: сознание немощи и недостатков не дает парить и выситься душе в самомнении. Помоги вам, Господи, всем, ибо самомнение же лишает помощи Божьей.
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги академика Дмитрия Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Культура человечества движется вперед не путем перемещения в пространстве времени, а путем накопления ценностей. Ценности не сменяют друг друга. Новые не уничтожают старые, если старые действительно настоящие, а присоединяясь к старым, увеличивают их значимость для сегодняшнего дня. Поэтому ноша культурных ценностей – ноша особого рода. Она не утяжеляет наш шаг вперед, а облегчает. Чем большими ценностями мы овладели, тем более изощренным и острым становится наше восприятие иных культур. Культур, удаленных от нас во времени и в пространстве древних и других стран. Каждая из культур прошлого или иной страны становится для интеллигентного человека своей культурой, своей глубоко личной и своей в национальном аспекте, ибо познание своего сопряжено с познанием чужого.
1: Голоса

0: милосердия.
1: В мае 1887 года во французском городке Кувре открывали памятник уроженцу этих мест Луи Брайлю. Пришедшие на церемонию горожане прочли надпись на постаменте «Брайлю благодарные слепые» и долго рассматривали фигуры, одна из которых изображала Луи, а вторая – незрячего ребенка, изучающего точечный алфавит. Автором этого алфавита, а он и по сей день остается универсальным для слепых всего мира, и был Луи Брайль. Луи родился в семье шорника, ремесленника, изготовлявшего конскую упряжь. Родители души не чаяли в сыне. Едва он подрос, отец, не желая расставаться с мальчуганом даже на короткое время, стал брать его в мастерскую. Там Луи повредил себе глаза и ослеп. Участь незрячих людей во Франции в то время была незавидной. Возможности учиться они не имели. Но родители Луи во что бы то ни стало решили дать сыну образование. Отец сделал для него доски, на которых гвоздиками выбил буквы и научил мальчика читать. Освоив чтение, Луи начал и писать, складывая буквы из палочек. Потом родители пригласили к нему преподавателя музыки. Скоро Луи неплохо играл на скрипке. Местный священник, обратив внимание на способного ребенка, посоветовал отвезти его в Парижский институт для слепых детей. Луи быстро стал лучшим студентом. Учебников для незрячих в институте почти не было, и Брайль на слух выучил латинский, древнегреческий, итальянский, испанский и английский языки. Преуспел Луи и в музыке. Он играл на пианино, на органе и уже в 16 лет работал органистом в церкви, а в 17 стал преподавателем своего института. Работу по созданию алфавита для слепых Брайль начал еще подростком. В институтской библиотеке имелось всего 14 книг для незрячих, напечатанных по методу Валентина Гаюи. Но читать их было неимоверно тяжело. Потому-то Луи и начал проводить эксперименты по созданию своего алфавита. 3 года ушло у юноши на придумывание системы рельефно-точечной письменности. В основу шрифта Брайль взял принцип, который использовали военные для чтения донесений ночью без света. Эти ночные письма основывались на точках, проколах. На этом Брайль и построил свою систему букв и цифр. Простая и удобная, она состояла из различных комбинаций 6 выпуклых точек. Подушечка пальца человека покрывала эти 6 точек, и буква мгновенно угадывалась. То есть для знакомства с текстом нужно было провести кончиками пальцев по выдавленным строчкам. Это давало возможность читать легко и быстро. Ученики Луи с восторгом приняли новый алфавит, а вот педагоги института воспротивились. Им не хотелось переучивать ни себя, ни детей. Брайлю пришлось бороться за то, чтобы его алфавит признали официально. А ведь и без того Луи невероятно много работал, преподавал, давал концерты, помогал своим ученикам, и не только им. Брайль дружил со слепыми из парижской богадельни 300 и материально поддерживал многих из них, хотя сам был небогат. А однажды уступил свое место органиста слепому музыканту, у которого была большая семья. Луи работал практически без отпусков. Уроки в институте, службы в церкви, сольные выступления привели к переутомлению, а потом и к туберкулезу. При этой болезни главным лечением считался отдых, но меньше всего Брайль думал о своем здоровье. Едва наступало улучшение, он возвращался к ученикам. Сил придавали и первые победы. В 1837 году институт выпустил краткую историю Франции, изданную рельефно-точечным шрифтом Брайля. Метод Луи начали использовать коллеги. По нему уже печатали ноты. Незрячие музыканты сначала читали их пальцами, а потом уже играли вслепую. Брайль стал известен всей Европе. Он надеялся сделать еще многое, но болезнь прогрессировала. Луи скончался в 43 года. Незадолго до ухода он сказал: «Господу было угодно, чтобы перед моими глазами всегда стояло ослепляющее великолепие вечной надежды». Спустя век вся Европа отмечала столетие со дня смерти гениального изобретателя письменности для слепых. В Кувре улицу, на которой стоял дом, где вырос Брайль, назвали его именем, а в самом доме открыли музей. В одной из его комнат хранится библиотека из книг, изданных на разных языках и напечатанных по системе Брайля. Это и была самая большая мечта Луи, чтобы незрячие люди во всем мире имели возможность читать. И самая большая, хоть и посмертная, для него награда.
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

Радио «Вера». После великого подвига – смятая сила. После горячего проблеска веры – сомнения. После напрасных последних усилий – могила. Вечная память и вечное в мире забвение. Жить нелегко. В жизни вечно есть что-то грозящее. Между прошедшим и будущим наше сознание ловит лишь то, что бросает нам время летящее. Счастлив, кто ищет спасения от зол и страдания, в лоне того, кто во веки веков настоящее. Яков Полонский.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Господь избрал Деву Марию для того, чтобы от нее по человеческому естеству родился Сын Божий, Иисус Христос. Богоматерь принято именовать чистейшим сосудом. Это выражение указывает на безгрешность Девы Марии. Служение Богоматери не ограничилось рождением Христа. В течение всей последующей жизни она следовала за своим сыном, помогая ему в его служении. Богоматерь стояла у креста Спасителя, сопереживая ему, участвовала в его погребении. Согласно преданию, Христос по воскресении из мертвых первым из людей явился именно своей матери. После вознесения Спасителя на небо Богородица приняла на себя апостольское служение. Она посетила несколько стран, проповедуя там христианство. О личности Девы Марии и ее духовном величии рассказывает нам задостойник преображения Господня, одно из главных песнопений этого праздника. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: Задостойник – молитвословие, которое исполняется в день праздника на литургии, вместо молитвы «достойно есть». Задостойник преображения исключением не является. Послушаем его церковнославянский текст. «Рождество Твое нетленно явися, Бог из боку Твоею пройди, яко платоносец явися на земли, из человеки поживе, Тя, Богородице, тем все величаем». В русском переводе этот текст звучит так. «Роды Твои были девственны, Бог произошел из Твоего чрева, явился на земле во плоти и жил с людьми». Поэтому мы все величаем Тебя, Богородица. В задостойнике преображения говорится сразу о нескольких богословских истинах. Первое – то, что Богоматерь зачала Христа без мужеского участия, от Духа Святого. Рождение Спасителя также не упразднило ее девство. Вторая истина – человечество Христа было настоящим. Спаситель не был призраком. Он обладал реальным телом и испытывал настоящие эмоции – таким образом, Богоматерь стала как бы мостиком, соединившим небо и землю, позволившим Богу прийти в наш мир.
1: Как было отмечено, задостойник поется на литургии. Его исполнению предшествует возглашение стиха «Величай, душе моя, на фаворе преобразившегося Господа». Задостойник звучит в храме сразу после приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так Церковь показывает, что Богоматери мы обязаны не только рождением Христа, но всем Его последующим служением, частью которого было установление таинства Евхаристии, святого причастия. Послушаем задостойник преображения в исполнении хора Института певческой культуры «Валаам».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Бежен луг. Я поглядел кругом. Торжественно и царственно стояла ночь. Сырую свежесть позднего вечера сменила полуношная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях. Еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе, она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, на перерыв мерцая по направлению Млечного Пути, и право глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег Земли.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пророчествовал Сын Божий о храме Иерусалимском. Разве неверно пророчествовал? Остался ли камень на камне, и входят ли в него ныне молящиеся? Разве неверно пророчествовал? Вложил народ всю душу свою в стены храма, и остался пуст. Кто душу свою доверит камню на хранение, и сам не печется о ней, тот колеблем будет, как тень осиновая. Воздвигли мы храм Господу, говорят они, и заплатили долг свой. Отныне мы должники лишь самим себе. Воздали мы Богу Божие, а теперь воздадим себе должное. Несчастные, зачем храм Господу, если вам не нужен? Для чего он тому, которому в песчинке не тесно и не слишком просторно во вселенной звездной? Разве могут бездомные дом учителю всех зодчих выстроить? Научил зодчий предков ваших для того, чтобы вас научили воздвигать храмы ему, ибо вам, а не ему, на потребу они. Ему воздвигая, вы им из самих себя строите, ибо ничего не может прах для него без него сделать. Строя ему храмы лучшие, вы показываете пример душе, что надлежит ей в себе выстроить. Строя ему лучшее, чем телу своему, вы душе пример подаете, чтобы и она строила себе обиталище, более крепкое, возвышенное и светлое, чем тело ее. Драгоценные храмы ему возводите, дабы напомнить душе, что и она для палат царских предназначена, а не для глинобитных мазанок. Не ему дом возводите, но образ душе своей, и книгу ее пишете в память ей. Господь милостив, и нисходит он в храмы каменные, вами выстроенные, чтобы с душами вашими встретиться. Несчастные, что будет с вашими храмами, если не прозреют души и примера не послушают? Если купола храмов выше душ вознесутся? Если пространство храмов будет пространнее, чем пространство душ, что будет с храмами вашими? Если свечи в храмах каменных будут светлее мыслей ваших умов? Если ладан и смирна будут благоухание сердец ваших? Что будет с храмами вашими? Если алтари храмов будут святее святыни душ ваших? Если богатство литургии будет богаче богатства душ ваших? Если эхо молитв в храмах найдет больше отклика в стенах каменных, чем в душах ваших, что будет с храмами вашими? Станут они идолами каменными на могилах душ ваших. И когда станут ими, тогда перестанут быть примером строительства духовного и обратятся в гордыню. Тогда воистину не останется камня на камне от них. И вы, несчастные, скитаться будете, как тени храмы возводивших и для чего возводят знавших, и станете, как игра тени осиновой, по миру колеблемой.

0: Светлое радио. Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Бежен лук. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная. Около огней дрожала и как будто замирала, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой, проточенной или вся белая, внимательно смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и снова опускаясь, точно скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках. И потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой. Но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах. Запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума. Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба. И прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. «Встаньте рано утром, поставьте себя перед Богом и скажите: Господи, благослови меня и благослови этот начинающийся день, а потом относитесь ко всему этому дню как к дару Божию и смотрите на себя как на посланца Божия в этом неизвестном, что представляет собой начинающийся день».
0: Голоса

Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Зиновий Глинский.
1: Монах по имени Зиновий шагал по осеннему лесу. Сюда, в Абхазию, он перебрался после того, как большевики разорили и закрыли его родную обитель, Глинскую Богородицко-Рождественскую пустынь в Курской губернии. Жизнь верующих, священнослужителей и монахов после революции 1917 года в одночасье изменилась до неузнаваемости. И теперь Зиновий был вынужден скитаться, скрываясь от преследований советской власти. Время близилось к вечеру. Монах решил устраиваться на ночлег. По пути как раз подвернулась удобная ниша, словно нарочно вырытая прямо под корнями деревьев. Зиновий забрался в нее и, довольный комфортом, крепко заснул. Проснулся монах от треска ветвей и шороха листьев. Открыл глаза и обмер от страха. Прямо перед ним стоял медведь. Зверь с недоумением смотрел на непрошенного гостя. Уютное место оказалось медвежьей берлогой. Не сводя глаз с медведя, Зиновий стал просить Бога о помощи. В какой-то момент монах, по-видимому, потерял сознание. А когда он пришел в себя, то увидел знакомого охотника из близлежащей деревни. Зиновий рассказал, что с ним приключилось. Охотник рассмеялся. «Эх, отец, если б медведь тебя в своей берлоге застал, ты бы сейчас тут со мной не разговаривал. Приснилось, видно, тебе все это». Но Зиновий настаивал на своем. Тут охотник разглядел вокруг берлоги свежие следы. Лицо его изменилось. Он в изумлении посмотрел на Зиновия. «Сам Господь тебя спас», — сказал охотник. «На моей памяти это первый случай, когда медведь ушел от своей берлоги и не наказал обидчика». Зиновий и сам понимал, что произошло чудо. С тех пор в молитвах он благодарил Бога за свое чудесное спасение. «Нет для Господа невозможного», — говорил Зиновий Глинский, которого церковь прославила в чине преподобного. «Всем сердцем своим взывай к Нему, и спасение обретешь».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Зиновий Глинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Овчаренко.
1: Бывает так, что у людей что-то не получается, и они сразу делают вывод, что нет воли Божией. Но для того, чтобы сделать что-то, кроме Божьей воли, необходима ведь еще воля человеческая. Нужно спросить себя честно, а все ли я сделал, что мог? Хочу поделиться с вами замечательными словами преподобного Паисия Святогорца. «Если у человека нет силы воли, то он не может сделать ничего. Человек духовно летит при помощи двух крыльев – воли Божией и воли собственной. Одно крыло – свою волю – Бог навсегда приклеил к одному из наших плеч. Но для того, чтобы лететь духовно, нам тоже нужно приклеить к другому плечу свое собственное крыло – волю человеческую. Если человек имеет сильную волю, то у него есть человеческое крыло, равнодействующее с крылом божественным, и он летит».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью. Воспоминания». Великая Отечественная война. С первого дня войны возник лично мой нравственный вопрос. Где должен быть в это время я? Собственно, вопрос этот не мучил меня долго. Он возник и немедленно был решен. Я должен идти на фронт. Это не было желанием блистательно проявить себя на военном поприще. Мне просто было бы стыдно оставаться в тылу в то время, когда мои сверстники были уже там. Я повиновался чувству внутреннего долга, обязанности быть там, где всего труднее. Мне могут сказать: «А что, собственно, особенного, товарищ Розов, в вашем поступке?» Десятки тысяч других юношей и девушек распорядились в эти дни и годы своей судьбой точно так же. Да, это так. И из театра революции мы ушли на фронт довольно большой группой. А когда нас, ополченцев Красной Пресни, выстроили во дворе школы на 2-й Звенигородской улице, и командир отчеканил: «Кто имеет освобождение от воинской повинности или болен, шаг вперед!» Ни один человек не сделал этого шага. Напротив, стоявший рядом со мной студент МГУ быстро снял свои сильные очки и спрятал их в карман. Я пишу об этом своем решении потому, что находились люди, которые спрашивали меня: «Зачем ты сделал эту глупость?» На подобные вопросы я пожимал плечами и отшучивался. Иногда бывали и более резкие суждения. «Понимаем, ты пошел добровольцем с товарищами, чтобы тебя не забрали и не бросили в общий котел. В ополчении все-таки легче». На это я отвечал, что меня никуда бы не забрали, так как у меня был белый билет. Когда я писал эту главку, один очень славный и мыслящий молодой человек в разговоре о прошлом, который у нас шел, вдруг спросил: «Виктор Сергеевич, а почему вы пошли добровольцем?» «Знаешь, Никита, мне казалось, я не мог бы дальше жить, если б тогда не нырнул в ту купель».
0: Голоса

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Петербургский дом княгини Татьяны Потемкиной на Миллионной улице был известен всему городу. Двери в нем оставались открытыми и для вельможных особ, и для бедняков. Каждый, кто нуждался в помощи княгини, уходил от нее, получив то, зачем пришел. Потемкина, известная своей благотворительной деятельностью, старалась никому не отказывать. Одна из первых красавиц столицы, дочь князя Голицына Таня, росла окруженная любовью. Девочка была настолько доброй, что взрослые говорили: «Бог улыбнулся, сотворив этого ребенка». В 18 лет княжна обручилась с князем Потемкиным. В обществе шептались, что жених с невестой равнодушны друг другу. Но после венчания злые языки замолкли. То, что супруги счастливы, было видно за версту. Вскоре в семье родился сын, но мальчик прожил всего 10 месяцев. От горя Татьяна заболела. Княгиню отправили лечиться за границу. Там она провела 7 лет, вернулась домой здоровой и удивила общество тем, что в расцвете лет отказалась от светской жизни, решив посвятить себя только семье и благотворительности. В 1827 году Татьяна Борисовна стала председателем Петербургского дамского попечительного о тюрьмах комитета и 42 года заботилась о заключенных. Приняв под свое покровительство арестантов, оказывая им материальную помощь, Потемкина сострадала и их детям, построила для них приют, а потом еще один для детей бедняков. Княгине было важно дать ребятам не только крышу над головой, но и образование и профессию. В ее приютах мальчиков и девочек обучали грамоте и различным ремеслам. Татьяна Борисовна трепетно относилась и к старикам, которым негде было жить. Для них она открывала богадельни. Да и в своем доме княгиня давала приют беднякам, нищим и больным. Они жили у нее до тех пор, пока она не находила для них более подходящего места. Знакомые Потемкиной даже называли ее дом гостиницей. Глубоко религиозная княгиня много жертвовала на храмы и монастыри, строила новые церкви, восстанавливала старые. В Харьковской губернии некогда была Святогорская обитель. В 1844 году Потемкина восстановила ее на свои деньги, и монастырь, по согласию императора Николая II, официально был открыт во второй раз. Все следующие годы княгиня перечисляла обители крупные суммы. Помогала она деньгами и вещами и Троице Сергиевой пустыни, что под Петербургом. А в своем крымском имении Артек построила церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. К Потемкиной тепло относилась царская семья, и Татьяна Борисовна часто обращалась со своими просьбами напрямую к государю. Княгиня специально приезжала к своей подруге Марии, дочери Николая I, с утра пораньше, когда царь навещал внуков, чтобы подать ему очередное прошение. Император ласково называл Потемкину своей игуменей и никогда не отказывался ей помочь. В 70 лет с Татьяной Борисовной произошел несчастный случай, в результате которого она получила множество серьезных травм, и здоровье ее пошатнулось. Врачи настояли на лечении в Берлине. Потемкина приехала туда и скончалась через 2 дня. В некрологе на смерть княгини говорилось: «Это была боярыня в истинном русском значении этого слова, ибо болела за всех бедствующих и страждущих своею прекрасною душою».
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Звездами вышит парус мой, высокий, белый и тугой. Лик Богоматери меж них сияет благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня? Душа полна, душа строга, и тонко светятся рога молодой луны в закате дня. Иван Бунин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В 8 веке восточную часть Римской империи охватила ересь иконоборчества. Еретики, среди которых были даже императоры, считали, что иконы – не священные изображения, а идолы, поэтому их нужно уничтожать. Новая ересь привела к тому, что многие храмы Византии лишились не только икон, но и росписей. Иконоборцы сбивали или закрашивали фрески. Вместо изображений Бога и святых они рисовали на стенах храмов растения или орнаменты. Безрассудство еретиков стало очевидным, когда они решили уничтожить древнюю святыню православной церкви – нерукотворный образ Христа. Плат с чудесно отпечатавшимся на нем ликом Спасителя хранился в особой нише над воротами ближневосточного города Эдесса и являлся его благодатной защитой. В один из дней солдат-иконоборец решил по приставной лестнице добраться до спаса нерукотворного и уничтожить его. Он почти достиг своей цели, но внезапно умер. Господь не позволил свершиться святотатству. Православная церковь боролась с ересью мирными способами. Обличал неправоверие иконоборцев Иоанн Дамаскин, составивший несколько трактатов в защиту почитания икон. Святитель Герман Константинопольский написал ряд богослужебных песнопений в честь священных образов. Об одном из них, кандаке, особом типе молитвословия, в честь нерукотворного образа Спасителя, мы поговорим сегодня. Комментирует священник Антоний Борисов.
2: Кандак в честь нерукотворного образа Христа отражает свойственное православной церкви отношение к иконе. Мы видим в ней не просто произведение искусства, не просто изображение. Икона для нас – это окно в мир духовный, средство молитвенного соединения с Богом. Мы понимаем, что вечного и совершенного Бога нарисовать невозможно. Мы пишем Его образ, а через Него получаем возможность общаться с первообразом, живым Богом и Его святыми. Церковнославянский текст кандака праздника в честь иконы «Спас нерукотворный» выглядит так. «Неизреченного и божественного Твоего к человекам смотрения, неописанное слово Отчие, и образ неписанный и богописанный победителен, ведущий неложного Твоего воплощения, почитаем того лобызающе». Перевод на русский язык выглядит так. «Знай неизреченное и божественное Твое о людях промышление, неизобразимое слово Отчие, и образ, имея истинного Твоего воплощения, нерукотворный, но силой Божией написанный, и победы приносящий, мы его почитаем, лобызая». Прозвучавший текст подтверждает мысль о том, что, почитая икону, мы поклоняемся не доске или краскам, а тому, кто на иконе изображен.
1: Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» совершается ежегодно 29 августа по новому стилю. Кандак праздника поется на службе неоднократно. Так церковь прославляет Бога и Его творение. Послушаем кандак нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Миша из Ижевска 8 лет. Он любит рассматривать книги, играть в машинки, плавать в бассейне и кататься на качелях. Только рассказать об этом мальчик не может. У Миши задержка развития и аутизм. Первые признаки диагноза появились, когда ребенку было 2 года. У Миши пропала речь. Он перестал смотреть близким в глаза, проявлять эмоции и отзываться на имя. К сожалению, родители не сразу смогли попасть к нужным специалистам и начать реабилитацию. Сейчас Миша ежедневно занимается у нейропсихолога, логопеда, ходит на рисование и плавание, а еще посещает коррекционный сад. Семью Миши поддерживает фонд «Подари завтра». У организации есть проект под названием «Говорунчики». Его подопечным фонд помогает оплатить реабилитацию в Центре развития речи. В нее входят занятия у логопеда-дефектолога, курсы адаптивной физкультуры, которые укрепляют мышцы, сенсорные практики для освоения новых навыков через звуки и прикосновения, а также метод Томатис – специальная терапия, которая активирует работу мозга через звук. Комплексная реабилитация от проекта «Говорунчики» помогает ребятам с ментальными особенностями становиться более внимательными, улучшить речь, координацию и эмоциональное состояние. После занятий дети легче выражают желания и лучше адаптируются к окружающему миру. Поддержать проект «Говорунчики» можно на сайте фонда «Подари завтра». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Бог мой, Бог воскреситель, воскрешает мертвых с утра до ночи и с ночи до утра. Что утро похоронит, воскресит Господь вечером, и то, что вечер похоронит, утром воскресит. Что более достойно Бога живого, если не воскрешение мертвых в жизнь? Пусть другие верят богам, что припираются и судятся с людьми. Я же буду держаться Бога мертвых воскрешающего. Пусть другие верят в Бога и живым, Его зовущим невнемлющего. Я же буду поклоняться Богу, склонившему ухо свое над умершими, чтобы слышать, не вопиет ли кто о воскресении и воскрешающем. Могильщики хоронят и молчат. Господь воскрешает и возглашает. Мать хоронит дочь, Господь воскрешает. Господь милостивее матери. Отец сына хоронит. Господь освобождает из плена смертного. Господь милостивее отца. Брат брата хоронит. Господь воскрешает. Господь милостивее брата. Нет у Господа ни слез, ни улыбки для умерших. Все сердце его воскресению отдано. Мир оплакивает своих на кладбищах. Господь песнью ищет своих и воскрешает. Воскреси, Господи, дух мой, чтобы воскреснуть и телу моему. Вселися в дух мой, чтобы и тело мое стало храмом твоим. Вопрошают ближние мои с тревогой, воскреснет ли тело сие наше? Если отреклись вы от себя и не для себя живете, тогда тело ваше – храм Бога Вышнего, тогда воскрешающий в вас и воскресение ваше совершается. Воскреситель мой не смерть воскрешает, ибо никогда не имела жизни. Ты еси воскреситель, ты еси воскресший, ибо ты – жизнь. Только то семя воскресает, в котором ты сокрыт, и лишь то в нем, что от тебя. Лишь тот дух ты оживишь, который и ныне живет не миром, но тобою. Лишь то тело сохранишь, которое исполнилось Духом Святым уже